0: высказывался против отключения интернета, заявив, что они несут угрозы приграничью. В середине апреля он ушел в отпуск. Одна из возможных причин его отставки, как писали ведомости, связана со здоровьем. Ведомости также сообщали, что Гладков может стать замминистра экономразвития или послом России в Абхазии. То, что посты в Рио заняли Ковальчук и Шуваев, неудивительно, отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
1: Богомаз в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
2: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
1: Ну, посмотрим. Богомаз очень хорошо знал регион, был там в свое время его позиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе в ЛНР. А Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
2: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
1: Ну, как минимум, хорошо устойчивые.
0: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева. А в Рио главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил ТАСС, что прибудет в регион 14 или 15 мая. Агентство в избиркомах Белгородской и Брянской областей сообщили, что выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. О том, как новость об отставке Гладкова восприняли в регионе, рассказывает СОБКОР российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
3: К отставке неслись спокойно, потому что это событие было во многом ожидаемо, и предпосылками для него, в общем-то, в общественном мнении послужили сначала отпуск главы региона, потом продление этого отпуска. Пока общественное мнение не сложилось вот так вот однозначно, все же не секрет ни для кого, что эти 5 лет на посту главы региона были достаточно сложными для самого Вячеслава Владимировича, но, однако, можно сказать еще и о том, что все это время было непростым и для каждого из белгородцев. Поэтому, в общем-то, эмоциональный фон, он такой достаточно пестрый. Ожидания от Рио формулировать сейчас тоже достаточно сложно, по той простой причине, что, конечно же, белгородцы ждут некоего обновления, какой-то перезагрузки, ну и, в общем-то, более насыщенной инфраструктурной повестки и более позитивного течения обстоятельств в различных сферах социально-экономической развития области. Оперативная обстановка приграничья диктует свои условия для того, чтобы как-то вот реагировать на все те вызовы, с которыми Белгородская область сталкивается вот уже который год.
0: Анна Скрипка, СОБКОР российской газеты. На начале мая президент Путин также принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова. Он ушел с поста по собственному желанию. В Рио главы республики президент назначил бывшего председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Доллар по 73 рубля. Укрепление российской валюты продолжается. Внебиржевой курс от доллара в моменте опускался ниже отметки 73 впервые с марта 2023 года. О дорогом рубле и его влиянии на цены в России Михаил Задорожный.
4: Один из главных факторов укрепления рубля – высокая стоимость нефти. Брент взлетела почти до $110 за баррель на фоне блокировки Ормузского пролива. В начале года цены на мировом рынке были почти в 2 раза ниже. Валютная выручка российских экспортеров тоже кратно выросла. В апреле, по данным ЦБ, они реализовали валюту на $7.3 миллиарда, тогда как в марте было $2.4 миллиарда. Импорт у нас давно уже стагнирует, поэтому спрос на валюту остался прежним, а предложение увеличилось. Отсюда и результат. Доллар по 70 рублей уже почти реальность. Была надежда, что излишки долларов и юаней уберет с рынка Минфин, который на минувшей неделе возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Но объемы ежедневных операций оказались незначительными, меньше 6 миллиардов рублей, продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Минфин разочаровал тех, кто ставил на ослабление рубля и объявил параметры валютных интервенций, которые примерно в 4 раза оказались меньше, чем ожидал рынок. Поэтому покупки валюты Минфина носят частический характер и не могут противостоять вот этому большому притоку экспортной валютной выручки. Но есть еще одна причина, то, что сокращается отток капитала из России. Все это приводит к текущему укреплению рубля. И не исключено, что уже в мае курс может быть там ниже 72 рублей за доллар, даже, может быть, и 70 рублей за доллар. Но дальше мы будем смотреть на параметры валютных интервенций в июне.
4: В условиях высоких цен на нефть бюджетное правило работает так. Минфин покупает валюту ФНБ на дополнительные доходы от экспорта, когда стоимость барреля превышает заложенную в бюджет. Сейчас цена отсечения $59. Уже довольно давно обсуждается, что бюджетное правило хотят поменять. Но глава Минфина Антон Силуанов на прямой вопрос РИА Новости, какая цена отсечения обеспечит устойчивость бюджета, ответил уклончиво, цитата. «Цена должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть», конец цитаты. Раньше Минфин посылал рынку другие сигналы, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Были ожидания, в общем-то, такие, наверное, комментарии Минфина это предполагали, что может рассматриваться сценарий перехода на цены отсечения $45 за баррель уже в этом году. И поэтому в марте, собственно говоря, рынок на это реагировал, отчасти потому, что было пониженное предложение валюты на рынке, но еще и потому, что был настрой, что такой будет высокий спрос на валюту со стороны Минфина.
4: Сильный рубль пока не привел к существенному удешевлению импорта в российской рознице. Например, стоимость ноутбуков, смартфонов и гаджетов почти не изменилась за последние 2 месяца, когда российская валюта дорожала. О причинах говорит Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун», которая занимается оптовыми поставками компьютеров и периферии, в том числе техники Apple.
7: Обычно розница начинает снижение только если курс держится на одном уровне достаточно длительное время. Рынок хочет понять, насколько это долгосрочная ситуация. Поэтому я сомневаюсь, что импортеры и ритейл сейчас пойдут на резкое снижение цен. Быстрее всех, скорее всего, отреагируют маркетплейсы и иностранные продавцы, которые на них присутствуют. У них короче цикл продаж и больше гибкости по ценам.
4: Российские компании, которые используют импортные материалы и комплектующие, тоже пока не торопятся снижать отпускные цены. Например, это производители косметики и парфюмерии, продолжает основатель Остриков Beauty Publishing, бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
8: Та упаковка, которая только начнет приезжать в июне, она была оплачена еще в конце зимы по совершенно другому курсу. И таким образом мы на старых ценах на все сырье и на упаковку будем работать еще как минимум ближайшие полгода. За это время доллар может обратно отскочить, и как и евро, и у нас следующая закупка получится опять по повышенному курсу. Поэтому тот курс, который сейчас припал, он будет на руку только тем, кто совершает закупки сырья и упаковки прямо сейчас, вот в данный конкретный момент, и будет получать его уже ближе к осени или осенью.
4: Сразу ощутят на себе укрепление рубля россияне, которые планируют отдых за рубежом. А сейчас как раз начинается сезон отпусков. На самом деле уже ощущают. Росстат чуть ли не каждую неделю рапортует о снижении цен на поездки в другие страны, продолжает основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
9: Плавное укрепление рубля понижает рублевые цены. Это мы видим уже по ценам на турпакеты. На сайтах туроператоров обновляются стоимости в рублях ежедневно, в зависимости от курса валют. Поэтому, если мы сегодня видим на бирже понижение курса, то с большой вероятностью можно сказать, что завтра стоимость туров в рублях тоже станет меньше. И, в принципе, если курс будет хотя бы не расти, держаться на этих отметках, на которых он находится сейчас, то цены на туры, например, в ту же самую Турцию, по сравнению с предыдущим годом, могут подешеветь процентов на 5-10.
4: Дойдет ли доллар до 70 рублей, вопрос неоднозначный. Есть факторы в пользу его ослабления. Во-первых, Минфин в июне может увеличить покупку валюты. Рынок этого ждет. Во-вторых, ЦБ в следующем месяце, скорее всего, снизит ключевую ставку, что несколько ослабит интерес к рублю со стороны инвесторов. А предпосылок для снижения ставки хватает. Главное, что экономика замедляется. На днях Минэкономразвитие пересмотрело прогноз на этот год, понизив рост ВВП до 0,4% вместо прежних 1,3%. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий привлекать вооруженные силы для защиты россиян за рубежом. Это был правительственный законопроект. Речь в нем идет о гражданах России, которые находятся за рубежом и подвергаются арестам и уголовным преследованиям. По действующим нормам президент имеет возможность привлекать вооруженные силы для выполнения задач не по их прямому предназначению. Согласно принятому документу, армия получит юридическое право вызволять российских узников, если их арестовали суды, юрисдикцию которых Россия не признает. Как это могло бы выглядеть на практике, говорит юрист по военному делу Иван Самарин.
10: Но я предполагаю, что теперь появилась законодательная база для того, чтобы препятствовать попытке арестовывать наших моряков на судах так называемого теневого российского флота. А ведь там, несмотря на то, что судно ходит под флагом какой-нибудь Либерии, могут работать российские граждане. Если идет попытка задержать российское судно, то это уже причина для того, чтобы вмешаться. А вот если идет попытка задержать иностранное судно, на котором работают российские граждане, то до принятия такого закона оснований вмешиваться не было. Теперь они появились.
2: А как это вообще вот будет в теории выглядеть? То есть они там придут и скажут, нет, вы не можете арестовать или как?
10: Иногда суда теневого флота, как я слышал, сопровождают наши российские военные корабли. Другого сценария я пока не вижу.
0: Иван Самарин, юрист по военному делу. Кроме того, законопроект предусматривает, что госорганы по решению президента также будут принимать меры для защиты российских граждан в случаях ареста, уголовного или иного преследования судами других стран.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши. И невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Динамика привлечения рублевых средств населения в кредитные организации по предварительным данным ЦБ ускорилась в апреле за счет текущих счетов. Остатки в срочном сегменте существенно не изменились, говорится в материалах Банка России. В свою очередь организации, по данным регулятора, более активно привлекали рублевые кредиты, преимущественно на сроки свыше года. Банк России ужесточил правила работы микрофинансовых организаций. Им запретили проставлять за заемщика согласие на получение дополнительных услуг. Они будут обязаны предоставлять потребителям на всех этапах полную информацию о доп. Услуге, ее поставщике и праве отказаться от нее. Также МФО запретят выделять наиболее выгодные условия договора с помощью визуальных приемов, скрывая менее привлекательные положения. Изменения вступят в силу с 1 июля. В Минтрансе ожидают, что беспилотные грузовики займут 19% рынка к 2035 году. Правительство одобрило концепцию развития отрасли с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств. Документ предусматривает создание нормативно-правовой базы, включая проект закона о таких автомобилях, систему технического регулирования и сертификации. Автономные автомобили уже эксплуатируются на маршруте Санкт-Петербург-Казань, а их суммарный пробег превысил 17 миллионов километров. Совет директоров «Русагро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщается в Центре раскрытия корпоративной информации. Чистую прибыль в размере почти 460 миллионов рублей предлагается оставить в распоряжении компании и направить на погашение долговых обязательств, а также поддержание операционной деятельности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – это фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов опять. Ранее это уже делали и в Минфине, и в ЦБ. Но откуда вообще взялись эти слухи? Есть ли у них какая-то экономическая почва? Об этом Иван Медведев.
13: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплением

0: В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют уже почти все. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же, самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
1: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый «bank run» – набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект, это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в Республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам. И, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
0: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
2: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
0: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Подмосковной Лобне запретили работу кикшеринга. Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского и Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо. Евгений Перельчук подробнее.
4: На территории городского округа Лобни вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
5: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например. Светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что кикшеринг, бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты. Якобы они мешают, но вот кикшеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было. Ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
4: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
6: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают. Как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то

0: опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
1: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалии с самокатами продолжится, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
2: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще, выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах, именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
1: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Спрос россиян на наличные майские праздники достиг рекорда за 15 лет. Согласно данным Банка России, с 1 по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей, что выше прошлогоднего примерно в 5 раз. Тогда это было порядка 40 миллиардов рублей. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета, говорит главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
4: Ну, начинать надо с того, что с начала года ЦБ чуть-чуть изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмыва денег и вот такого рода ситуациям. Могут заблокировать карточку. Пусть это будет временно, пусть банк разблокирует после звонка в банк и так далее и тому подобное, но это затраты времени, нервов, усилий. К этому можно привыкнуть, начать писать подарок другу и так далее. Главное другое. Когда Украина начала активно применять беспилотники по Москве, Петербургу, Ленобласти, Московской области, большим городам, российские власти не придумали ничего лучше, как выключить интернет. А что это значит? Что с карточкой невозможно стало расплатиться в магазинах и прочих точках продаж. И более того, нельзя снять деньги в банкоматах, потому что банкоматы тоже работают с использованием мобильного интернета. А если карточка не работает, так зачем она нужна и как тогда жить? Поэтому спрос на наличные рубли увеличивается.
3: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных денег в обращении также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – «зелененькой», 5 рублей – «синенькой», «синюхой» или «синицей», 10 – «красненькой», «краснухой», «раком», 25 – «беленькой». На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. «Деньги к деньгам». На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Москве ввели ограничения на публикацию данных о терактах, в том числе об атаках беспилотников. Мэрия объяснила принятое решение борьбой с фейками. Речь идет о текстовых, фото и видеоматериалах. Распространять такую информацию запретили не только гражданам и СМИ, но и органам власти и подведомственным им организациям. Нарушителям грозят штрафы. Ограничения не касаются информации, опубликованной Минобороны, на сайтах мэрии и правительства города, а также в блоге и каналах Сергея Собянина. Подписавшим контракт с Минобороны с 1 мая спишут кредиты до 10 миллионов рублей. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Речь идет о долгах, по которым до 1 декабря 2024 года уже были судебные решения или исполнительные листы. Мера распространяется и на жен контрактников. Сенат США утвердил Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы. За проголосовали 54 сенатора, против 45. Днем ранее Сенат утвердил его членом правления ФРС, предоставив 14-летний срок полномочий. Дональд Трамп предложил кандидатуру финансиста на пост нового руководителя ведомства в конце января. В конце апреля его кандидатуру одобрил Банковский комитет Верхней палаты Конгресса. Ранее Уорш входил в Совет управляющих Центрального банка США и консультировал американского лидера по экономическим вопросам. Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в этом месяце. Высший антикоррупционный суд Украины объявит решение о мере пресечения экс-главе офиса президента Андрею Ермаку в четверг в 9 утра. Это следует из трансляции заседания. В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Прокуратура потребовала его арестовать с возможностью внесения многомиллионного залога. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Не только Донбасс. В Кремле заявили, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. Что это значит? Комментарий Георгия Бовта. Не хантавирусом единым. Во Франции порту Бордо изолировали круизный лайнер. Ambition из-за вспышки высокозаразного норовируса. Симптомы заболевания выявили у 50 человек. Один пассажир скончался. Всего на судне более 1700 человек. Ранее на лайнере «Карибская принцесса» норовирусом заразились более 100 человек. Как ситуацию оценивают медики? Владельцы неработающих ООО стали массово получать требования от налоговой заплатить страховые взносы за директора фирмы. Об этом нам пишут слушатели Бизнес FM. А это почти 100 тысяч рублей в год. Зачем введены новые правила и почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не ведет никакой деятельности? Подробности на Бизнес FM. Не только Донбасс, но и другие регионы России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию, каковы перспективы урегулирования, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
7: Про так называемый дух Анкориджа было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса, ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений FT, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном, его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Как заявил на днях помощник президента России Юрий Ушаков, они знают на Украине, что нужно сделать, и что рано или поздно они это все равно сделают. Что касается утверждения британской газеты о том, что военные в чем-то убедили Путина, то наверняка этого никто знать не может. Киев же находится в ситуации Цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил, и позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. Когда и если фронт действительно начнет рушиться, тогда переговор на козыре не останется. Промежуточный временной рубеж – все та же осень. К тому же и конфликт с Ираном может затянуться как раз до конца лета. Ресурсы продержаться у Тегерана на это время есть. И до той поры Трамп, как ключевой посредник, будет выключен из процесса, давая возможность Москве и Киеву держать жесткие позиции. Украина использует это время для укрепления опоры на Европу, все более открыто заявляя чуть ли не об американском предательстве. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой из сценариев реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
3: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Проснуться или закрыться? Владельцы так называемых спящих неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели Бизнес-ФМ. Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
8: Бизнес говорит.
9: Чат-бот Бизнес-ФМ в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
10: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
11: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
10: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
11: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
10: Мы сейчас к этому уже двигаем. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
9: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
12: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит от вашей экономической активности предыдущей.
9: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
13: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
9: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
3: Во Франции изолировали круизные лайнеры за вспышки норовируса. Сейчас судно под названием «Ambition» стоит на якоре в порту Бордо, передает французская «Сюд-Уэст». Как пишет газета, на борту лайнера скончался один из пассажиров, 90-летний британец, из-за гастроэнтерита, вызванного норовирусом, как подозревают медики. Также симптомы заболевания выявили еще у 50 человек на борту. Всего на лайнере находится 1734 человека. Пассажиры и члены экипажа останутся на лайнере до тех пор, пока не придут результаты лабораторных исследований. Местные власти отрицают какую-либо связь с хантавирусом, но подозревают эпидемию норовируса. Он высокозаразный, передается через загрязненные поверхности, продукты, воду и воздушно-капельным путем. Вызывает рвоту, диарею и обезвоживание. Норовирус считается одной из самых распространенных инфекций. Продолжает кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
14: Как могла эта инфекция появиться на корабле? Легко, на самом деле. Это очень распространенное заболевание. Фактически источником является какой-то человек, который эту инфекцию на этот корабль принес. Эта инфекция распространилась через продукты питания на корабле. Например, там загрязненная посуда или загрязненные непосредственно продукты питания. Также прямой контакт, в случае, если человек в активной фазе вирусовыделения находился, он может при прямом контакте заразить. Также оставляет на поверхности вокруг этот вирус. И, соответственно, до этих зараженных поверхностей другой человек касается – не успевает помыть руки, переносит зараженный материал с достаточным количеством этих вирусных частиц на слизистые, как правило, рта, и, соответственно, таким образом тоже можно заразиться. Но это высокозаразная инфекция. Я бы так сказал, что в связи с тем, что все-таки инкубационный период небольшой у этой инфекции, то есть это, как правило, 1-2 дня, иногда до 3 дней, соответственно, с момента контакта, то в целом при принятии соответствующих мер быстро выявляется количество зараженных, они все должны изолироваться, это правильно. И в целом при принятии правильных решений довольно быстро эту вспышку удастся погасить. Другое дело, что с учетом высокой заразности инфекции зараженных может оказаться много больше. Но в связи с тем, что заболевание в целом характеризуется очень низкой летальностью, но тем более там соответствующая медицинская помощь теперь будет оказываться, я ожидаю, что в целом ситуация с этим кораблем в течение где-то максимум недели, наверное, будет разрешена.
3: Николай Крючков, клиника Excellence Group. На прошлой неделе вспышку норовируса также зафиксировали на лайнере «Карибская принцесса». Тогда симптомы обнаружили более чем 100 человек, сообщал Центр по контролю и профилактике заболеваний США. До этого на судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса. 3 человека погибли.
8: Культ наличности. Лица на банкнотах. Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
15: Культ наличности. На бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
16: Выручка Небиус Аркадия Воложа в первом квартале 2026 года выросла на 684% год к году и достигла почти 400 миллионов долларов на фоне увеличения спроса на инфраструктуру для ИИ. Капитальные расходы компании с января по март составили около 2,5 миллиардов долларов. Средства потратили на расширение дата-центров, закупку чипов и оборудования. Акции Небиус после успешного отчета выросли на бирже NASDAQ в США на 17%, обновив исторический максимум. Авито ввел платный возврат для покупателей, у которых процент выкупа за последние полгода ниже 60% и которые регулярно не забирают заказы. Сумма будет зависеть от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния.
15: Конфликты.
16: Окружной суд Бремена постановил, что компания Mondelez Deutschland ввела потребителей в заблуждение, уменьшив размер шоколадных плиток Милка на фоне роста цен на какао-бобы. Производитель начал выпускать плитки весом 90 граммов вместо обычных 100 граммов. Хотя на продукте был указан новый вес, ведомство посчитало, что производитель предпринял недостаточный мер, чтобы проинформировать потребителей об изменениях. Суд посчитал, что Mondelez Deutschland должна была добавить на упаковку четкое, внятное и явное указание на изменение ее содержания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вся президентская рать. Зачем Трамп привез с собой в Китай американских техномагнатов? Президента США в ходе его первого за 9 лет государственного визита в КНР сопровождают госсекретарь, глава Минфина и министр войны. Также прибыли почти 20 руководителей и топ-менеджеров ведущих американских компаний, в том числе Илон Маск, Тим Кук и, что примечательно, глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Его включили в поездку в последний момент. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина запланированы на утро 14 мая. Валерий Убадоев продолжит.
17: Дональд Трамп в своем недавнем посте в True Social сконцентрировал внимание именно на бизнес-аспекте своего визита с 13 по 15 мая. Он заявил, что в ходе переговоров попросит Си Цзиньпина, цитата, «открыть Китай для американских компаний». Телеканал CNBC ранее утверждал, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не поедет. Однако Трамп написал, что тот уже находится на борту президентского самолета. Источники Рейтер утверждают, что американский лидер в последний момент лично попросил Хуанга присоединиться к поездке. При этом ранее экспорт в Китай передовых американских чипов для искусственного интеллекта H200, который как раз производит NVIDIA, был заблокирован еще при Байдене, как водится, из-за угроз американской нацбезопасности. Однако команда Трампа еще в начале года этот запрет сняла. Но, как пишет Bloomberg, официальный Пекин до сих пор не дал добро на поставки, стремясь к независимости от США в этом вопросе. Поэтому Трамп и хочет, чтобы Китай открылся и не только для NVIDIA, но и для всех других, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
18: Такая попытка откупиться от Китая, договориться с ним, возможно, заново по почтам, во-вторых, заново по отношениям Китая-России. Сегодня часто пробрасывается это среди американских экспертов, что одна из идей этой поездки как раз и про это в том числе. И третье, для того, чтобы впустить американский бизнес в Китай на новых условиях и показать, что смотрите, вот у меня выгодная сделка, а вот в кармане со мной сегодня прилетело огромное количество бизнесменов, которые готовы с вами договариваться. Поэтому вместо политики жесткой силы, которую Трамп пытался продемонстрировать в Иране весь мир, увидел, что не особо получилось, Трамп предлагает снова мягкую силу, но именно с позиции бизнес-сделки. Понравится ли это Китаю, опять же посмотрим.
17: Помимо Дженсена Хуанга из NVIDIA, Трампа сопровождают Тим Кук из Apple, Илон Маск из Tesla и SpaceX, Келли Ордберг из Boeing, а также топ-менеджеры Visa, MasterCard, JP Morgan и других. В соцсетях поездки Трампа даже дали название «Саммит на 10 триллионов долларов». Это отсылка на совокупную стоимость всех представленных американских компаний. Но все же главной темой поездки остается ситуация с Ираном. Агентство Рейтер пишет, что Трамп, возможно, попытается убедить Си Цзиньпина, чтобы тот надавил на Тегеран для заключения сделки с Вашингтоном. Но сам американский президент публично говорил, что ему не нужна помощь Китая. На этом фоне еще и остро стоит вопрос Тайваня, которому Штаты продают оружие, против чего активно высказывается официальный Пекин. И этот вопрос, как говорил сам Трамп, он обсудит с Си Цзиньпином. Но, грубо говоря, обменивать Тайвань на Иран ни США, ни Китай не заинтересованы. Продолжает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
19: Скорее всего, речь пойдет действительно о программном обеспечении, в том числе и облачные технологии. Это управление финансовыми потоками, искусственный интеллект. Китай теперь делает запросы на более высокие, более качественные, более современные процессоры. Я думаю, что Китай и США будут постепенно возвращаться к совместному технологическому лидерству. Безусловно, обсуждение ситуации вокруг Ирана является одной из ключевых тем для переговоров между Си Цзиньпином и Трампом, но как раз Китай не особо собирается давить на Иран, хотя бы потому, что то, что США настолько увязли в Иране, вообще в иранской компании, во многом даже выгодно Китаю. Сейчас все карты на стороне Китая, а не США.
17: Эксперт, опрошенный Рейтер, считает, что Белому дому эта поездка нужна гораздо сильнее, чем Пекину. Хотя бы для того, чтобы показать простым американцам, что хоть какие-то сделки заключаются, а деньги зарабатываются. Напомним, рейтинги Трампа в Штатах продолжают обновлять минимумы. Согласно совместному опросу от Washington Post, ABC News и Ipsos, его деятельность на посту президента не одобряют 62% жителей США. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Марина Лимаева, Business FM.
3: Российский рынок провел среду в консолидации. Индекс Мосбиржи подрос на символические 0,18%, а РТС на 0,8% на фоне роста рубля. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
20: После роста вторника российский рынок акций перешел в консолидацию, и в среду индекс Московской биржи повысился лишь на 0,2% с закрытия основной торговой сессии 2694 пункта. Но продолжил расти российский рубль, китайская валюта снизилась на 3 копейки, юань на закрытии 10 рублей 82 копейки, при этом доллар США на международном валютном рынке опускался в район 73 рублей, хотя вечером в среду вернулся ближе к значениям 73,5. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то вечер среды это чуть ниже 74 рублей. Продолжается приток валюты на российский рынок. Во всяком случае, Банк России в обзоре рисков финансовых рынков сообщил о том, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов миллиардов долларов. В марте продажи составляли 2 миллиарда 400 миллионов. Таким образом, продажи валюты в апреле, как мы видим, выросли почти в 3 раза. Если брать в целом продажи не финансовыми организациями, то в апреле они выросли в 2 раза по сравнению с мартом и составили почти 30 миллиардов долларов. Цены на нефть скорректировались, и если рассматривать вечер среды, смесь Brent торгуется в районе 106 долларов за баррель. Но здесь были новости и от ОПЕК, и от Международного энергетического агентства. Если бы не ситуация на Ближнем Востоке, конечно, рынок трактовал бы их в пользу снижения. ОПЕК понижает свой прогноз по темпам роста спроса на текущий год. На 210 тысяч баррелей была скорректирована оценка. Теперь ОПЕК ждет увеличения на 1 миллион 170 тысяч баррелей. Но если в ОПЕК ждут все-таки увеличения спроса, то в Международном энергетическом агентстве ждут, наоборот, падение спроса, причем падение спроса в текущем году сразу на 418 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее аналитики агентства впервые сменили свои ожидания с роста спроса на его снижение. Тогда они ждали снижения спроса всего лишь на 84 тысячи баррелей. Но, тем не менее, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Ормузский пролив по-прежнему закрыт, и, соответственно, по-прежнему нефть поступает, но поступает минимальными объемами.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно. После чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе. Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26-й год 610 тысяч квадратных метров, а в 25-м году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5% пункта по сравнению с 2025 годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость. на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
15: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США планируют осенью испытать на полигоне в Неваде датчики для обнаружения ядерных испытаний за рубежом. Об этом сообщил глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс во время слушания на Комитете Сената по вооруженным силам. По его словам, так называемые децентрализованные испытания проводятся, чтобы улучшить работу сейсмических датчиков и обнаружить ядерные испытания, которые проводят противники США в обход договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Власти Венгрии вызвали российского посла в Будапеште Евгения Станиславова. В четверг утром его примет глава МИДа страны Анита Орбан, сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерского премьера Петра Мадьяра. Отмечается, что демарш связан с сообщениями о российских ударах по Западной Украине, где проживают, в частности, закарпатские венгры. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего замминистра финансов и бывшего первого заместителя председателя Центробанка России Сергея Алексашенко по обвинению в дискредитации армии. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Поводом стала видеозапись на одном из информационных ресурсов в интернете. Алексашенко был замминистра финансов с 93 по 95 годы, а с 95 по 98 первым зампредом ЦБ. После начала СВО он уехал из России. В 23 году Минюст признал Алексашенко иноагентом, а МВД объявила в розыск по уголовной статье. Церемония 69-й музыкальной премии Грэмми состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе. Номинантов объявят 16 ноября. Финальный этап голосования пройдет с декабря по январь, пишет Deadline со ссылкой на организаторов. Впервые с 72-го года церемонию будет транслировать ABC. Это станет частью 10-летнего соглашения между телеканалом и Национальной академией искусства и науки звукозаписи, подписанного в 24-м году. До этого права на трансляцию принадлежали CBS. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Губернаторы Белгородской и Брянской областей Гладков и Богомаз подали в отставку. Как заявлено по собственному желанию, Путин их отставку принял. В Рио главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, а Брянской Егор Ковальчук, ранее возглавлявший правительство ЛНР. С чем это связано и чего ждать? Укрепление российской валюты продолжается. Внебиржевой курс доллара в среду опускался ниже отметки 73 рубля на фоне высоких цен на нефть, завышенной ставки ЦБ и небольших объемов покупки валюты Минфином. Видим ли мы доллар по 70 и каковы последствия дорогого рубля? А Госдума приняла правительственный законопроект, разрешающий привлекать вооруженные силы для защиты россиян за рубежом. Речь о гражданах, которые подвергаются арестам и уголовным преследованиям за границей. Если Россия не признает юрисдикции этих судов, в чем смысл и как это может выглядеть на практике? Подробности на Business FM. Губернаторы приграничных Брянской и Белгородской областей ушли в отставку по собственному желанию, сообщили в Кремле. Президент Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. С Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком президент Путин провел встречу. СМИ еще в начале апреля писали, что губернаторы Белгородской и Брянской областей уйдут в отставку. В марте Вячеслав Гладков высказывался против отключения интернета, заявив, что они несут угрозы приграничью. В середине апреля он ушел в отпуск. Одна из возможных причин его отставки, как писали ведомости, связана со здоровьем. Ведомости также сообщали, что Гладков может стать замминистра экономразвития или послом России в Абхазии. То, что посты в Рио заняли Ковальчук и Шуваев, неудивительно, отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
1: Богомаз в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
4: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
1: Ну, посмотрим. Богомаз очень хорошо знал регион, был там в свое время его позиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе в ЛНР. А Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
4: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
1: Ну, как минимум, что устойчивые.
3: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева. А в Рио главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил ТАСС, что прибудет в регион 14 или 15 мая. Агентство в избиркомах Белгородской и Брянской областей сообщили, что выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. О том, как новость об отставке Гладкова восприняли в регионе, рассказывает субкор российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
22: К отставке неслись спокойно, потому что это событие было во многом ожидаемо, и предпосылками для него, в общем-то, в общественном мнении послужили сначала отпуск главы региона, потом продление этого отпуска. Пока общественное мнение не сложилось вот так вот однозначно, все же не секрет ни для кого, что эти 5 лет на посту главы региона были достаточно сложными для самого Вячеслава Владимировича, но, однако, можно сказать еще и о том, что все это время было непростым и для каждого из белгородцев. Поэтому, в общем-то, эмоциональный фон, он такой достаточно пестрый. Это ожидание от Рио формулировать сейчас тоже достаточно сложно, по той простой причине, что, конечно же, белгородцы ждут некоего обновления, какой-то перезагрузки, ну и, в общем-то, более насыщенной инфраструктурной повестки и более позитивного течения обстоятельств в различных сферах социально-экономической развития области. Оперативная обстановка приграничья диктует свои условия для того, чтобы как-то вот реагировать на все те вызовы, с которыми Белгородская область сталкивается вот уже который год.
3: Анна Скрипка, субкор российской газеты. В начале мая президент Путин также принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова. Он ушел с поста по собственному желанию. В Рио главы республики президент назначил бывшего председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Доллар по 73 рубля. Укрепление российской валюты продолжается. Внебиржевой курс доллара в моменте опускался ниже отметки 73 впервые с марта 2023 года. О дорогом рубле и его влиянии на цены в России Михаил Задорожный.
23: Один из главных факторов укрепления рубля – высокая стоимость нефти. Брент взлетела почти до $110 за баррель на фоне блокировки Ормузского пролива. В начале года цены на мировом рынке были почти в 2 раза ниже. Валютная выручка российских экспортеров тоже кратно выросла. В апреле, по данным ЦБ, они реализовали валюту на $7.3 миллиарда, тогда как в марте было $2.4 миллиарда. Импорт у нас давно уже стагнирует, поэтому спрос на валюту остался прежним, а предложение увеличилось. Отсюда и результат. Доллар по 70 рублей уже почти реальность. Была надежда, что излишки долларов и юаней уберет с рынка Минфин, который на минувшей неделе возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Но объемы ежедневных операций оказались незначительными, меньше 6 миллиардов рублей, продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Минфин разочаровал тех, кто ставил на ослабление рубля и объявил параметры валютных интервенций, которые примерно в 4 раза оказались меньше, чем ожидал рынок. Поэтому покупки валюты Минфина носят счастливый характер и не могут противостоять вот этому большому притоку экспортной валютной выручки. Но есть еще одна причина, то, что сокращается отток капитала из России. Все это приводит к текущему укреплению рубля. И не исключено, что уже в мае курс может быть там ниже 72 рублей за доллар, даже может быть и 70 рублей за доллар. Но дальше мы будем смотреть на параметры валютных интервенций в июне.
23: В условиях высоких цен на нефть бюджетное правило работает так. Минфин покупает валюту ФНБ на дополнительные доходы от экспорта, когда стоимость барреля превышает заложенную в бюджет. Сейчас цена отсечения 59 долларов. Уже довольно давно обсуждается, что бюджетное правило хотят поменять. Но глава Минфина Антон Силуанов на прямой вопрос РИА Новости, какая цена отсечения обеспечит устойчивость бюджета, ответил уклончиво, цитата. «Цена должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть», конец цитаты. Раньше Минфин посылал рынку другие сигналы, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Были ожидания, и, в общем-то, такие, наверное, комментарии Минфина это предполагали, что может рассматриваться сценарий перехода на цену отсечения 45 долларов за баррель уже в этом году. И поэтому в марте, собственно говоря, рынок на это реагировал, отчасти потому, что было пониженное предложение валюты на рынке, но еще и потому, что был настрой, что такой будет высокий спрос на валюту со стороны Минфина.
23: Сильный рубль пока не привел к существенному удешевлению импорта в российской рознице. Например, стоимость ноутбуков, смартфонов и гаджетов почти не изменилась за последние 2 месяца, когда российская валюта дорожала. О причинах говорит Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун», который занимается оптовыми поставками компьютеров и периферии, в том числе техники Apple.
7: Обычно розница начинает снижение, только если курс держится на одном уровне достаточно длительное время. Рынок хочет понять, насколько это долгосрочная ситуация. Поэтому я сомневаюсь, что импортеры и ритейл сейчас пойдут на резкое снижение цен. Быстрее всех, скорее всего, отреагируют маркетплейсы и иностранные продавцы, которые на них присутствуют. У них короче цикл продаж и больше гибкости по ценам.
23: Российские компании, которые используют импортные материалы и комплектующие, тоже пока не торопятся снижать отпускные цены. Например, это производители косметики и парфюмерии, продолжает основатель Острикова Beauty Publishing, бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
11: Та упаковка, которая только начнет приезжать в июне, она была оплачена еще в конце зимы по совершенно другому курсу. И таким образом мы на старых ценах на все сырье и на упаковку будем работать еще как минимум ближайшие полгода. За это время доллар может обратно отскочить, и, как и евро, и у нас следующая закупка получится опять по повышенному курсу. Поэтому тот курс, который сейчас припал, он будет на руку только тем, кто совершает закупки сырья и упаковки прямо сейчас, вот в данный конкретный момент, и будет получать его уже ближе к осени или осенью.
23: Сразу ощутят на себе укрепление рубля россияне, которые планируют отдых за рубежом. А сейчас как раз начинается сезон отпусков. На самом деле уже ощущают. Росстат чуть ли не каждую неделю рапортует о снижении цен на поездки в другие страны, продолжает основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
24: Плавное укрепление рубля понижает рублевые цены. Это мы видим уже по ценам на турпакеты. На сайтах туроператоров обновляются стоимости в рублях ежедневно, в зависимости от курса валют. Поэтому, если мы сегодня видим на бирже понижение курса, то с большой вероятностью можно сказать, что завтра стоимость туров в рублях тоже станет меньше. И, в принципе, если курс будет хотя бы не расти, держаться на этих отметках, на которых он находится сейчас, то цены на туры, например, на ту же самую Турцию, по сравнению с предыдущим годом, могут подешеветь процентов на 5-10.
23: Дойдет ли доллар до 70 рублей, вопрос неоднозначный. Есть факторы в пользу его ослабления. Во-первых, Минфин в июне может увеличить покупку валюты. Рынок этого ждет. Во-вторых, ЦБ в следующем месяце, скорее всего, снизит ключевую ставку, что несколько ослабит интерес к рублю со стороны инвесторов. А предпосылок для снижения ставки хватает. Главное, что экономика замедляется. На днях Минэкономразвитие пересмотрело прогноз на этот год, понизив рост ВВП до 0,4% вместо прежних 1,3%. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий привлекать вооруженные силы для защиты россиян за рубежом. Это был правительственный законопроект. Речь в нем идет о гражданах России, которые находятся за рубежом и подвергаются арестам и уголовным преследованиям. По действующим нормам президент имеет возможность привлекать вооруженные силы для выполнения задач не по их прямому предназначению. Согласно принятому документу, армия получит юридическое право вызволять российских узников, если их арестовали суды, юрисдикцию которых Россия не признает. Как это могло бы выглядеть на практике, говорит юрист по военному делу Иван Самарин.
9: Но я предполагаю, что теперь появилась законодательная база для того, чтобы препятствовать попытке арестовывать наших моряков на судах так называемого теневого российского флота. А ведь там, несмотря на то, что судно ходит под флагом какой-нибудь Либерии, могут работать российские граждане. Если идет попытка задержать российское судно, то это уже причина для того, чтобы вмешаться. А вот если идет попытка задержать иностранное судно, на котором работают российские граждане, то до принятия такого закона оснований вмешиваться не было. Теперь они появились.
10: А как это вообще вот будет в теории выглядеть? То есть они там придут и скажут, нет, вы не можете арестовать или как?
9: Иногда суда теневого флота, как я слышал, сопровождают наши российские военные корабли. Другого сценария я пока не вижу.
3: Иван Самарин, юрист по военному делу. Кроме того, законопроект предусматривает, что госорганы по решению президента также будут принимать меры для защиты российских граждан в случаях ареста, уголовного или иного преследования судами других стран.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк ньюс. В мае 1864 года, в разгар гражданской войны в США, два авторитетных нью-йоркских издания одновременно вышли с сообщением о дополнительном наборе рекрутов в армию северян. Требовалось еще 400 тысяч новобранцев. Это означало, что война затягивается. Биржи отреагировали мгновенно, спекулянты кинулись скупать золото, и цена на него немедленно выросла. Однако ни через неделю, ни через месяц набор рекрутов так и не был объявлен. Некоторые задались вопросом, почему такое важное сообщение вышло всего в двух и не самых популярных в стране газетах. В результате расследования выяснилось, что журналистов, писавших эту новость, подкупила группа трейдеров, стремившихся заработать на спекуляциях с золотом. А дополнительный набор солдат в армию Севера все-таки состоялся, правда, уже спустя полгода. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Динамика привлечения рублевых средств населения в кредитные организации по предварительным данным ЦБ ускорилась в апреле за счет текущих счетов. Остатки в срочном сегменте существенно не изменились, говорится в материалах Банка России. В свою очередь организации, по данным регулятора, более активно привлекали рублевые кредиты, преимущественно на сроки свыше года. Банк России ужесточил правила работы микрофинансовых организаций. Им запретили проставлять за заемщика согласие на получение дополнительных услуг. Они будут обязаны предоставлять потребителям на всех этапах полную информацию о доп. Услуге, ее поставщике и праве отказаться от нее. Также МФО запретят выделять наиболее выгодные условия договора с помощью визуальных приемов, скрывая менее привлекательные положения. Изменения вступят в силу с 1 июля. В Минтрансе ожидают, что беспилотные грузовики займут 19% рынка к 2035 году. Правительство одобрило концепцию развития отрасли с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств. Документ предусматривает создание нормативно-правовой базы, включая проект закона о таких автомобилях, систему технического регулирования и сертификации. Автономные автомобили уже эксплуатируются на маршруте Санкт-Петербург-Казань, а их суммарный пробег превысил 17 миллионов километров. Совет директоров «Русагро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщается в Центре раскрытия корпоративной информации. Чистую прибыль в размере почти 460 миллионов рублей предлагается оставить в распоряжении компании и направить на погашение долговых обязательств, а также поддержание операционной деятельности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – это фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Опять. Ранее это уже делали и в Минфине, и в ЦБ. Но откуда вообще взялись эти слухи? Есть ли у них какая-то экономическая почва? Об этом Иван Медведев.
8: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 22 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода.

0: выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
1: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый «bank run» – набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект, это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в Республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам. И, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
0: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
2: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
0: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: Подмосковные Лобни запретили работу кикшеринга. Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского и Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо. Евгений Перельчук подробнее.
4: На территории городского округа Лобни вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
5: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например. Светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что кикшеринг бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты. Якобы они мешают, но вот кикшеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было. Ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
4: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
6: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают. Как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
4: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все СИМы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас Люберцы

0: полиции продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалия с самокатами продолжится, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
1: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще, выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах, именно без самокатов. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
0: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Спрос россиян на наличные майские праздники достиг рекорда за 15 лет. Согласно данным Банка России, с 1 по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей, что выше прошлогоднего примерно в 5 раз. Тогда это было порядка 40 миллиардов рублей. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета, говорит главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
3: Ну, начинать надо с того, что с начала года ЦБ чуть-чуть изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмыва денег и вот такого рода ситуациям. Могут заблокировать карточку. Пусть это будет временно, пусть банк разблокирует после звонка в банк и так далее и тому подобное, но это затраты времени, нервов, усилий. К этому можно привыкнуть, начать писать подарок другу и так далее. Главное другое. Когда Украина начала активно применять беспилотники по Москве, Петербургу, Ленобласти, Московской области, большим городам, российские власти не придумали ничего лучше, как выключить интернет. А что это значит? Что с карточкой невозможно стало расплатиться в магазинах и прочих точках продаж. И более того, нельзя снять деньги в банкоматах, потому что банкоматы тоже работают с использованием мобильного интернета. А если карточка не работает, тогда зачем она нужна? И как тогда жить? Поэтому спрос на наличные рубли увеличивается.
2: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных денег в обращении также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Есть в Санкт-Петербурге отель, номера в котором продают завтраки. Заходит, скажем, семейная пара на запах кофе на Маховой, заказывает себе графский завтрак в Академии особняка Шувалова и вечером с чемоданами жди. Отель в домах с богатой исторической подкладкой – фишка северной столицы. Знаменитые жильцы, легендарные доходные дома, богатые дворцы, переходившие по наследству целые семейные резиденции. Художественная лепнина в парадных, а если еще и талантливо отреставрированная, бесконечные истории, любовные и мистические. Я и сама, как частый частный гость города, до этого падка. Особняк графа Шувалова в этом смысле пример удачного бизнеса, построенного именно на этой туристической страсти. Сеть «Академия» специализируется на гостиницах в дореволюционных домах. Плюс хороший завтрак, плюс отличный спа. И низкая относительно исторических отелей «Пятерок» цена на проживание. Графские завтраки – шуваловская фишка. Сервируются на антикварной посуде и с индивидуальным накрытием. Для нее яйца всмятку с красной икрой, пшеная каша на масле с вишневым вареньем, блинчики, бриошь, малосольный лосось, риет, томаты, оливки, каперсы. И это я только начала читать меню. Граф на другом берегу стола может рассчитывать на собственного официанта и мужскую версию завтрака, начинающегося с грибной похлебки с дичью. Сырники, яблочные пироги, яйца с черной икрой. В общем, есть о чем перемигнуться с графиней. Несмотря на цену хорошего обеда, 8500 рублей здесь стоит позавтракать, как аристократ 19 века. Академия постоянно расширяет свой исторический сервиз новыми приборами. Столь велико число желающих начать свое утро в Санкт-Петербурге. Именно так. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Москве ввели ограничения на публикацию данных о терактах, в том числе об атаках беспилотников. Мэрия объяснила принятое решение борьбой с фейками. Речь идет о текстовых, фото и видеоматериалах. Распространять такую информацию запретили не только гражданам и СМИ, но и органам власти и подведомственным им организациям. Нарушителям грозят штрафы. Ограничения не касаются информации, опубликованной Минобороны на сайтах мэрии и правительства города, а также в блоге и каналах Сергея Собянина. Подписавшим контракт с Минобороны с 1 мая спишут кредиты до 10 миллионов рублей. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Речь идет о долгах, по которым до 1 декабря 2024 года уже были судебные решения или исполнительные листы. Мера распространяется и на жен контрактников. Сенат США утвердил Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы. За проголосовали 54 сенатора, против 45. Днем ранее Сенат утвердил его членом правления ФРС, предоставив 14-летний срок полномочий. Дональд Трамп предложил кандидатуру финансиста на пост нового руководителя ведомства в конце января. В конце апреля его кандидатуру одобрил Банковский комитет Верхней палаты Конгресса. Ранее Уорш входил в Совет управляющих Центрального банка США и консультировал американского лидера по экономическим вопросам. Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в этом месяце. Высший антикоррупционный суд Украины объявит решение о мере пресечения экс-главе офиса президента Андрею Ермаку в четверг в 9 утра. Это следует из трансляции заседания. В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Прокуратура потребовала его арестовать с возможностью внесения многомиллионного залога. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Не только Донбасс. В Кремле заявили, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. Что это значит? Комментарий Георгия Бофта. Не хантавирусом единым. Во Франции порту Бордо изолировали круизный лайнер Ambition из-за вспышки заразного норовируса. Симптомы заболевания выявили у 50 человек. Один пассажир скончался. Всего на судне более 1700 человек. Ранее на лайнере «Карибская принцесса» норовирусом заразились более 100 человек. Как ситуацию оценивают медики? Владельцы неработающих ООО стали массово получать требования от налоговой заплатить страховые взносы за директора фирмы. Об этом нам пишут слушатели Бизнес FM. А это почти 100 тысяч рублей в год. Зачем введены новые правила и почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не ведет никакой деятельности? Подробности на Бизнес FM. Не только Донбасс, но и другие регионы России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию, каковы перспективы урегулирования, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
7: Про так называемый дух Анкориджа было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса, ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений FT, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном, его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Как заявил на днях помощник президента России Юрий Ушаков, они знают на Украине, что нужно сделать, и что рано или поздно они это все равно сделают. Что касается утверждения британской газеты о том, что военные в чем-то убедили Путина, то наверняка этого никто знать не может. Киев же находится в ситуации цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил. И позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. Когда и если фронт действительно начнет рушиться, тогда переговор на козыре не останется. Промежуточный временной рубеж – все та же осень. К тому же и конфликт с Ираном может затянуться как раз до конца лета. Ресурсы продержаться у Тегерана на это время есть. И до той поры Трамп, как ключевой посредник, будет выключен из процесса, давая возможность Москве и Киеву держать жесткие позиции. Украина использует это время для укрепления опоры на Европу, все более открыто заявляя чуть ли не об американском предательстве. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой из сценариев реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
2: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Проснуться или закрыться? Владельцы так называемых спящих неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели Бизнес FM. Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
4: Бизнес говорит.
8: Чат-бот Бизнес FM в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
9: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
10: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
9: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там дочка, может, у нее что-то будет. Раньше даже не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
10: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
9: Мы сейчас к этому уже двигаем. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
8: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
11: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит от вашей экономической активности предыдущей.
8: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
12: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
8: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Во Франции изолировали круизные лайнеры за вспышки норовируса. Сейчас судно под названием «Ambition» стоит на якоре в порту Бордо, передает французская «Сюд-Уэст». Как пишет газета, на борту лайнера скончался один из пассажиров, 90-летний британец, из-за гастроэнтерита, вызванного норовирусом, как подозревают медики. Также симптомы заболевания выявили еще у 50 человек на борту. Всего на лайнере находится 1734 человека. Пассажиры и члены экипажа останутся на лайнере до тех пор, пока не придут результаты лабораторных исследований. Местные власти отрицают, какую либо связь с хантавирусом, но подозревает эпидемию норовируса. Он высокозаразный, передается через загрязненные поверхности, продукты, воду и воздушно-капельным путем. Вызывает рвоту, диарею и обезвоживание. Норовирус считается одной из самых распространенных инфекций. Продолжает кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
13: Как могла эта инфекция появиться на корабле? Легко, на самом деле. Это очень распространенное заболевание. Фактически источником является какой-то человек, который эту инфекцию на этот корабль принес. Эта инфекция распространилась через продукты питания на корабле. Например, там загрязненная посуда или загрязненные непосредственно продукты питания. Также прямой контакт, в случае, если человек в активной фазе вирусовыделения находился, он может при прямом контакте заразить. Также оставляет на поверхности вокруг этот вирус, и, соответственно, до этих зараженных поверхностей другой человек касается – не успевает помыть руки, переносит зараженный материал с достаточным количеством этих вирусных частиц на слизистые, как правило, рта, и, соответственно, таким образом тоже можно заразиться. Но это высокозаразная инфекция. Я бы так сказал, что в связи с тем, что все-таки инкубационный период небольшой у этой инфекции, то есть это, как правило, 1-2 дня, иногда до 3 дней, соответственно, с момента контакта, то в целом при принятии соответствующих мер быстро выявляется количество зараженных, они все должны изолироваться, это правильно. И в целом при принятии правильных решений довольно быстро эту вспышку удастся погасить. Другое дело, что с учетом высокой заразности инфекции зараженных может оказаться много больше. Но в связи с тем, что заболевание в целом характеризуется очень низкой летальностью, но тем более там соответствующая медицинская помощь теперь будет оказываться. Я ожидаю, что в целом ситуация с этим кораблем в течение где-то максимум недели, наверное, будет разрешена.
2: Николай Крючков, клиника Excellence Group. На прошлой неделе вспышку норовируса также зафиксировали на лайнере «Карибская принцесса». Тогда симптомы обнаружили более чем 100 человек, сообщал Центр по контролю и профилактике заболеваний США. До этого на судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса. 3 человека погибли.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
14: Выручка «Небиус» Аркадия Воложа в первом квартале 2026 года выросла на 684% год к году и достигла почти 400 миллионов долларов на фоне увеличения спроса на инфраструктуру для ИИ. Капитальные расходы компании с января по март составили около 2,5 миллиардов долларов. Средства потратили на расширение дата-центров, закупку чипов и оборудования. Акции «Небиус» после успешного отчета выросли на бирже NASDAQ в США на 17%, обновив исторический максимум. Авито ввел платный возврат для покупателей, у которых процент выкупа за последние полгода ниже 60% и которые регулярно не забирают заказы. Сумма будет зависеть от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния.
4: Конфликты.
14: Окружной суд Бремена постановил, что компания Mondelez Deutschland ввела потребителей в заблуждение, уменьшив размер шоколадных плиток Милка на фоне роста цен на какао-бобы. Производитель начал выпускать плитки весом 90 граммов вместо обычных 100 граммов. Хотя на продукте был указан новый вес, ведомство посчитало, что производитель предпринял недостаточный мер, чтобы проинформировать потребителей об изменениях. Суд посчитал, что Mondelez Deutschland должна была добавить на упаковку четкое, внятное и явное указание на изменение ее содержания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вся президентская рать. Зачем Трамп привез с собой в Китай американских техномагнатов? Президента США в ходе его первого за 9 лет государственного визита в КНР сопровождают госсекретарь, глава Минфина и министр войны. Также прибыли почти 20 руководителей и топ-менеджеров ведущих американских компаний, в том числе Илон Маск, Тим Кук и, что примечательно, глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Его включили в поездку в последний момент. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина запланированы на утро 14 мая. Валерий Убадоев продолжит.
15: Дональд Трамп в своем недавнем посте в True Social сконцентрировал внимание именно на бизнес-аспекте своего визита с 13 по 15 мая. Он заявил, что в ходе переговоров попросит Си Цзиньпина, цитата, «открыть Китай для американских компаний». Телеканал CNBC ранее утверждал, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не поедет, однако Трамп написал, что тот уже находится на борту президентского самолета. Источники Reuters утверждают, что американский лидер в последний момент лично попросил Хуанга присоединиться к поездке. При этом ранее экспорт в Китай передовых американских чипов для искусственного интеллекта H200, который как раз производит NVIDIA, был заблокирован еще при Байдене, как водится, из-за угроз американской нацбезопасности. Однако команда Трампа еще в начале года этот запрет сняла. Но, как пишет Bloomberg, официальный Пекин до сих пор не дал добро на поставки, стремясь к независимости от США в этом вопросе. Поэтому Трамп и хочет, чтобы Китай открылся, и не только для NVIDIA, но и для всех других. Продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
16: Такая попытка откупиться от Китая, договориться с ним, возможно, заново по почтам, во-вторых, заново по отношениям Китая-Россия. Это сегодня часто пробрасывается, это среди американских экспертов, что одна из идей этой поездки как раз и про это в том числе. И третье, для того, чтобы впустить американский бизнес в Китай на новых условиях и показать, что смотрите, вот у меня выгодная сделка, а вот в кармане со мной сегодня прилетело огромное количество бизнесменов, которые готовы с вами договариваться. Поэтому вместо политики жесткой силы, которую Трамп пытался продемонстрировать в Иране, весь мир увидел, что не особо получилось. Трамп предлагает снова мягкую силу, но именно с позиции бизнес-сделки. Понравится ли это Китаю, опять же посмотрим.
15: Помимо Дженсена Хуанга из NVIDIA, Трампа сопровождают Тим Кук из Apple, Илон Маск из Tesla и SpaceX, Келли Ортберг из Boeing, а также топ-менеджеры Visa, MasterCard, JP Morgan и других. В соцсетях поездки Трампа даже дали название «Саммит на 10 триллионов долларов». Это отсылка на совокупную стоимость всех представленных американских компаний. Но все же главной темой поездки остается ситуация с Ираном. Агентство Reuters пишет, что Трамп, возможно, попытается убедить Си Цзиньпина, чтобы тот надавил на Тегеран для заключения сделки с Вашингтоном. Но сам американский президент публично говорил, что ему не нужна помощь Китая. На этом фоне еще и остро стоит вопрос Тайваня, которому Штаты продают оружие, против чего активно высказывается официальный Пекин. И этот вопрос, как говорил сам Трамп, он обсудит с Си Цзиньпином. Но, грубо говоря, обменивать Тайвань на Иран ни США, ни Китай не заинтересованы. Продолжает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
17: Скорее всего, речь пойдет действительно о программном обеспечении, в том числе и облачные технологии. Это управление финансовыми потоками, искусственный интеллект. Китай теперь делает запросы на более высокие, более качественные, более современные процессоры. Я думаю, что Китай и США будут постепенно возвращаться к совместному технологическому лидерству. Безусловно, обсуждение ситуации вокруг Ирана является одной из ключевых тем для переговоров между Си Цзиньпином и Трампом, но как раз Китай не особо собирается давить на Иран, хотя бы потому, что то, что США настолько увязли в Иране, вообще в иранской компании, во многом даже выгодно Китаю. Сейчас все карты на стороне Китая, а не США.
15: Эксперт, опрошенный Reuters, считает, что Белому дому эта поездка нужна гораздо сильнее, чем Пекину. Хотя бы для того, чтобы показать простым американцам, что хоть какие-то сделки заключаются, а деньги зарабатываются. Напомним, рейтинги Трампа в Штатах продолжают обновлять минимумы. Согласно совместному опросу от Washington Post, ABC News и Ipsos, его деятельность на посту президента не одобряют 62% жителей США. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Марина Лимаева, Business FM.
2: Российский рынок провел среду в консолидации. Индекс Мосбиржи подрос на символические 0,18%, а РТС на 0,8% на фоне роста рубля. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
18: После роста вторника российский рынок акций перешел в консолидацию, и в среду индекс Московской биржи повысился лишь на 0,2% с закрытия основной торговой сессии 2694 пункта. Но продолжил расти российский рубль, китайская валюта снизилась на 3 копейки, юань на закрытии 10 рублей 82 копейки, при этом доллар США на международном валютном рынке опускался в район 73 рублей, хотя вечером в среду вернулся ближе к значениям 73,5. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то вечер среды это чуть ниже 74 рублей. Продолжается приток валюты на российский рынок. Во всяком случае, Банк России в обзоре рисков финансовых рынков сообщил о том, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте продажи составляли 2 миллиарда 400 миллионов. Таким образом, продажи валюты в апреле, как мы видим, выросли почти в 3 раза. Если брать в целом продажи нефинансовыми организациями, то в апреле они выросли в 2 раза по сравнению с мартом и составили почти 30 миллиардов долларов. Цены на нефть скорректировались, и если рассматривать вечер среды, смесь Brent торгуется в районе 106 долларов за баррель. Но здесь были новости и от ОПЕК, и от Международного энергетического агентства. Если бы не ситуация на Ближнем Востоке, конечно, рынок трактовал бы их в пользу снижения. ОПЕК понижает свой прогноз по темпам роста спроса на текущий год. На 210 тысяч баррелей была скорректирована оценка. Теперь ОПЕК ждет увеличения на 1 миллион 110 тысяч баррелей.

0: была скорректирована оценка, теперь ОПЕК ждет увеличение на 1 миллион 170 тысяч баррелей. Но если в ОПЕК ждут все-таки увеличение спроса, то в Международном энергетическом агентстве ждут, наоборот, падение спроса, причем падение спроса в текущем году сразу на 418 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее аналитики агентства впервые сменили свои ожидания с роста спроса на его снижение. Тогда они ждали снижения спроса всего лишь на 84 тысячи баррелей. Но, тем не менее, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Ормузский пролив по-прежнему закрыт, и, соответственно, по-прежнему нефть поступает, но поступает минимальными объемами.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно. После чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе.
3: Музейные ценности на Business FM.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне «Между делом» о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
5: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. Красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт в натуральной косметике, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и, как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал «опунция». У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции. А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледы была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
4: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
2: «Между делом». На Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США планируют осенью испытать на полигоне в Неваде датчики для обнаружения ядерных испытаний за рубежом. Об этом сообщил глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс во время слушания на Комитете Сената по вооруженным силам.

0: По его словам, так называемые децентрализованные испытания проводятся, чтобы улучшить работу сейсмических датчиков и обнаружить ядерные испытания, которые проводят противники США в обход договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Власти Венгрии вызвали российского посла в Будапеште Евгения Станиславова. В четверг утром его примет глава МИДа страны Анита Орбан, сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерского премьера Петра Мадьяра. Отмечается, что демарш связан с сообщениями о российских ударах по Западной Украине, где проживают, в частности, закарпатские венгры. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего замминистра финансов и бывшего первого заместителя председателя Центробанка России Сергея Алексашенко по обвинению в дискредитации армии. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Поводом стала видеозапись на одном из информационных ресурсов в интернете. Алексашенко был замминистра финансов с 93 по 95 годы, а с 95 по 98 первым зампредом ЦБ. После начала СВО он уехал из России. В 23 году Минюст признал Алексашенко иноагентом, а МВД объявила в розыск по уголовной статье. Церемония 69-й музыкальной премии Грэмми состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе. Номинантов объявят 16 ноября. Финальный этап голосования пройдет с декабря по январь, пишет Deadline со ссылкой на организаторов. Впервые с 72-го года церемонию будет транслировать ABC. Это станет частью 10-летнего соглашения между телеканалом и Национальной академией искусства и науки звукозаписи, подписанного в 24-м году. До этого права на трансляцию принадлежали CBS. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Губернаторы Белгородской и Брянской областей Гладков и Богомаз подали в отставку. Как заявлено по собственному желанию, Путин их отставку принял. В Рио главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, а Брянской Егор Ковальчук, ранее возглавлявший правительство ЛНР. С чем это связано и чего ждать? Укрепление российской валюты продолжается. Внебиржевой курс доллара в среду опускался ниже отметки 73 рубля на фоне высоких цен на нефть, завышенной ставки ЦБ и небольших объемов покупки валюты Минфином. Увидим ли мы доллар по 70 и каковы последствия дорогого рубля? А Госдума приняла правительственный законопроект, разрешающий привлекать вооруженные силы для защиты россиян за рубежом. Речь о гражданах, которые подвергаются арестам и уголовным преследованиям за границей, если Россия не признает юрисдикции этих судов. В чем смысл и как это может выглядеть на практике? Подробности на Business FM. Губернаторы приграничных Брянской и Белгородской областей ушли в отставку по собственному желанию, сообщили в Кремле. Президент Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. С Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком президент Путин провел встречу. СМИ еще в начале апреля писали, что губернаторы Белгородской и Брянской областей уйдут в отставку. В марте Вячеслав Гладков высказывался против отключения интернета, заявив, что они несут угрозы приграничью. В середине апреля он ушел в отпуск. Одна из возможных причин его отставки, как писали ведомости, связана со здоровьем. Ведомости также сообщали, что Гладков может стать замминистра экономразвития или послом России в Абхазии. То, что посты в Рио заняли Ковальчуку Шуваев, неудивительно, отмечает глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
3: Богомаз в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я Думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
4: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
3: Ну, посмотрим. Богомаз очень хорошо знал регион, был там в свое время его позиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе в ЛНР. А Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
4: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, mm-hmm. тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
3: Ну, как минимум, хорошо устойчивые.
2: Евгения Минченко, директор Международного института политической экспертизы. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева. А в Рио главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил ТАСС, что прибудет в регион 14 или 15 мая. Агентство в избиркомах Белгородской и Брянской областей сообщили, что выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. О том, как новость об отставке Гладкова восприняли в регионе, рассказывает субкор российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
5: К отставке отнеслись спокойно, потому что это событие было во многом ожидаемо, и предпосылками для него, в общем-то, в общественном мнении послужили сначала отпуск главы региона, потом продление этого отпуска. Пока общественное мнение не сложилось вот так вот однозначно, все же не секрет ни для кого, что эти 5 лет на посту главы региона были достаточно сложными для самого Вячеслава Владимировича, но, однако, можно сказать еще и о том, что все это время было непростым и для каждого из белгородцев. Поэтому, в общем-то, эмоциональный фон, он такой достаточно пестрый. Это ожидание от Рио формулировать сейчас тоже достаточно сложно, по той простой причине, что, конечно же, белгородцы ждут некоего обновления, какой-то перезагрузки, ну и, в общем-то, более насыщенной инфраструктурной повестки и более позитивного течения обстоятельств в различных сферах социально-экономической развития области. Оперативная обстановка приграничья диктует свои условия для того, чтобы как-то вот реагировать на все те вызовы, с которыми Белгородская область сталкивается вот уже который год.
2: Анна Скрипка, субкор российской газеты. На начале мая президент Путин также принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова. Он ушел с поста по собственному желанию. В Рио главы республики президент назначил бывшего председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Доллар по 73 рубля. Укрепление российской валюты продолжается. Внебиржевой курс доллара в моменте опускался ниже отметки 73 впервые с марта 2023 года. О дорогом рубле и его влиянии на цены в России Михаил Задорожный.
6: Один из главных факторов укрепления рубля – высокая стоимость нефти. Брент взлетела почти до $110 за баррель на фоне блокировки Ормузского пролива. В начале года цены на мировом рынке были почти в 2 раза ниже. Валютная выручка российских экспортеров тоже кратно выросла. В апреле, по данным ЦБ, они реализовали валюту на $7.3 миллиарда, тогда как в марте было $2.4 миллиарда. Импорт у нас давно уже стагнирует, поэтому спрос на валюту остался прежним, а предложение увеличилось. Отсюда и результат. Доллар по 70 рублей уже почти реальность. Была надежда, что излишки долларов и юаней уберется рынком Минфин, который на минувшей неделе возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Но объемы ежедневных операций оказались незначительными, меньше 6 миллиардов рублей, продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Минфин разочаровал тех, кто ставил на ослабление рубля и объявил параметры валютных интервенций, которые примерно в 4 раза оказались меньше, чем ожидал рынок. Поэтому покупки валюты Минфина носят частический характер и не могут противостоять вот этому большому притоку экспортной валютной выручки. Но есть еще одна причина, то, что сокращается отток капитала из России. Все это приводит к текущему укреплению рубля. И не исключено, что уже в мае курс может быть там ниже 72 рублей за доллар, даже, может быть, и 70 рублей за доллар. Но дальше мы будем смотреть на параметры валютных интервенций в июне.
6: В условиях высоких цен на нефть бюджетное правило работает так. Минфин покупает валюту ФНБ на дополнительные доходы от экспорта, когда стоимость барреля превышает заложенную в бюджет. Сейчас цена отсечения $59. Уже довольно давно обсуждается, что бюджетное правило хотят поменять. Но глава Минфина Антон Силуанов на прямой вопрос РИА Новости, какая цена отсечения обеспечит устойчивость бюджета, ответил уклончиво, цитата: «Цена должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть», конец цитаты. Раньше Минфин посылал рынку другие сигналы, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Были ожидания, в общем-то, такие, наверное, комментарии Минфина это предполагали, что может рассматриваться сценарий перехода на цену отсечения $45 за баррель уже в этом году. И поэтому в марте, собственно говоря, рынок на это реагировал, отчасти потому, что было пониженное предложение валюты на рынке, но еще и потому, что был настрой, что такой будет высокий спрос на валюту со стороны Минфина.
6: Сильный рубль пока не привел к существенному удешевлению импорта в российской рознице. Например, стоимость ноутбуков, смартфонов и гаджетов почти не изменилась за последние два месяца, когда российская валюта дорожала. О причинах говорит Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун», который месяца, когда российская валюта дорожала. О причинах говорит Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун», который занимается оптовыми поставками компьютеров и периферии, в том числе техники Apple.
9: Обычно розница начинает снижение, только если курс держится на одном уровне достаточно длительное время. Рынок хочет понять, насколько это долгосрочная ситуация. Поэтому я сомневаюсь, что импортеры и ритейл сейчас пойдут на резкое снижение цен. Быстрее всех, скорее всего, отреагируют маркетплейсы и иностранные продавцы, которые на них присутствуют. У них короче цикл продаж и больше гибкости по ценам.
6: Российские компании, которые используют импортные материалы и комплектующие, тоже пока не торопятся снижать отпускные цены. Например, это производители косметики и парфюмерии, продолжает основатель Острикова Beauty Publishing, бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
10: Та упаковка, которая только начнет приезжать в июне, она была оплачена еще в конце зимы по совершенно другому курсу. И таким образом мы на старых ценах на все сырье и на упаковку будем работать еще как минимум ближайшие полгода. За это время доллар может обратно отскочить, и, как и евро, и у нас следующая закупка получится опять. За это время доллар может обратно отскочить, и, как и евро, и у нас следующая закупка получится опять по повышенному курсу. Поэтому тот курс, который сейчас припал, он будет на руку только тем, кто совершает закупки сырья и упаковки прямо сейчас, вот в данный конкретный момент, и будет получать его уже ближе к осени или осенью.
6: Сразу ощутят на себе укрепление рубля россияне, которые планируют отдых за рубежом. А сейчас как раз начинается сезон отпусков. На самом деле уже ощущают. Росстат чуть ли не каждую неделю рапортует о снижении цен на поездки в другие страны, продолжает основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
11: Плавное укрепление рубля понижает рублевые цены. Это мы видим уже по ценам на турпакеты. На сайтах туроператоров обновляются стоимости в рублях ежедневно, в зависимости от курса валют. Поэтому, если мы сегодня видим на бирже понижение курса, то с большой вероятностью можно сказать, что завтра стоимость туров в рублях тоже станет меньше. И, в принципе, если курс будет хотя бы не расти, держаться на этих отметках, на которых он находится сейчас, то цены на туры, например, ту же самую Турцию, по сравнению с предыдущим годом, могут подешеветь процентов на 5-10.
6: Дойдет ли доллар до 70?
11: Натуры, например, ту же самую Турцию, по сравнению с предыдущим годом, могут подешеветь процентов на 5-10.
6: Дойдет ли доллар до 70 рублей, вопрос неоднозначный. Есть факторы в пользу его ослабления. Во-первых, Минфин в июне может увеличить покупку валюты. Рынок этого ждет. Во-вторых, ЦБ в следующем месяце, скорее всего, снизит ключевую ставку, что несколько ослабит интерес к рублю со стороны инвесторов. А предпосылок для снижения ставки хватает. Главное, что экономика замедляется. На днях Минэкономразвития пересмотрело прогноз на этот год, понизив рост ВВП до 0,4% вместо прежних 1,3%. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий привлекать вооруженные силы для защиты россиян за рубежом. Это был правительственный законопроект. Речь в нем идет о гражданах России, которые находятся за рубежом и подвергаются арестам и уголовным преследованиям. По действующим нормам президент имеет возможность привлекать вооруженные силы для выполнения задач не по их прямому предназначению. Согласно принятому документу, армия получит юридическое право вызволять российских узников, если их арестовали суды, юрисдикцию которых Россия не признает. Как это могло бы выглядеть на практике, говорит юрист по военному делу Иван Самарин.
12: Но я предполагаю, что теперь появилась законодательная база для того, чтобы препятствовать попытке арестовывать наших моряков на судах так называемого теневого российского флота. А ведь там, несмотря на то, что судно ходит под флагом какой-нибудь Либерии, могут работать российские граждане. Если идет попытка задержать российское судно, то это уже причина для того, чтобы вмешаться. А вот если идет попытка задержать иностранное судно, на котором работают российские граждане, то до принятия такого закона оснований вмешиваться не было. Теперь они появились.
4: А как это вообще вот будет в теории выглядеть? То есть они там придут и скажут, нет, вы не можете арестовать или как?
12: Иногда суда теневого флота, как я слышал, сопровождают наши российские военные корабли. Другого сценария я пока не вижу.

0: Иван Самарин, юрист по военному делу. Кроме того, законопроект предусматривает, что госорганы по решению президента также будут принимать меры для защиты российских граждан в случаях ареста, уголовного или иного преследования судами других стран.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Динамика привлечения рублевых средств населения в кредитные организации по предварительным данным ЦБ ускорилась в апреле за счет текущих счетов. Остатки в срочном сегменте существенно не изменились, говорится в материалах Банка России. В свою очередь, организации, по данным регулятора, более активно привлекали рублевые кредиты преимущественно на сроки свыше года. Банк России ужесточил правила работы микрофинансовых организаций. Им запретили проставлять за заемщика согласие на получение дополнительных услуг. Они будут обязаны предоставлять потребителям на всех этапах полную информацию о доп. Услуге, ее поставщике и праве отказаться от нее. Также МФО запретят выделять наиболее выгодные условия договора с помощью визуальных приемов, скрывая менее привлекательные положения. Изменения вступят в силу с 1 июля. В Минтрансе ожидают, что беспилотные грузовики займут 19% рынка к 2035 году. Правительство одобрило концепцию развития отрасли с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств. Документ предусматривает создание нормативно-правовой базы, включая проект закона о таких автомобилях, систему технического регулирования и сертификации. Автономные автомобили уже эксплуатируются на маршруте Санкт-Петербург-Казань, а их суммарный пробег превысил 17 миллионов километров. Совет директоров «Русагро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщается в Центре раскрытия корпоративной информации. Чистую прибыль в размере почти 460 миллионов рублей предлагается оставить в распоряжении компании и направить на погашение долговых обязательств, а также поддержание операционной деятельности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – это фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Опять. Ранее это уже делали и в Минфине, и в ЦБ. Но откуда вообще взялись эти слухи? Есть ли у них какая-то экономическая почва? Об этом Иван Медведев.
3: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 2022 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска. Инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях рамках особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют

0: принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый банкран, набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект. Это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам. И, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
1: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
2: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
1: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Подмосковные Лобни запретили работу кикшеринга. Ранее те же меры приняли власти Люберца, Раменского и Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо. Евгений Перельчук подробнее.
4: На территории городского округа Лобни вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
5: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например, светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что кикшеринг, бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты, якобы они мешают, но вот кикшеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было. Ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
4: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
6: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают, как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
4: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалия с самокатами продолжится, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
7: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует.

0: Существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще, выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
1: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Спрос россиян на наличные майские праздники достиг рекорда за 15 лет. Согласно данным Банка России, с 1 по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей, что выше прошлогоднего примерно в 5 раз. Тогда это было порядка 40 миллиардов рублей. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета, говорит главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
3: Ну, начинать надо с того, что с начала года ЦБ чуть-чуть изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмыва денег и вот такого рода ситуациям. Могут заблокировать карточку. Пусть это будет временно, пусть банк разблокирует после звонка в банк и так далее и тому подобное, но это не затраты времени, нервов, усилий. К этому можно привыкнуть, начать писать подарок другу и так далее. Главное другое. Когда Украина начала активно применять беспилотники по Москве, Петербургу, Ленобласти, Московской области, большим городам, российские власти не придумали ничего лучше, как выключить интернет. А что это значит? Что с карточкой невозможно стало расплатиться в магазинах и прочих точках продаж. И более того, нельзя снять деньги в банкоматах, потому что банкоматы тоже работают с использованием мобильного интернета. А если карточка не работает, так зачем она нужна и как тогда жить? Поэтому спрос на наличные рубли увеличивается.
2: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных денег в обращении также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре. Культ наличности на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Москве ввели ограничения на публикацию данных о терактах, в том числе об атаках беспилотников. Мэрия объяснила принятое решение борьбой с фейками. Речь идет о текстовых, фото и видеоматериалах. Распространять такую информацию запретили не только гражданам и СМИ, но и органам власти и подведомственным им организациям. Нарушителям грозят штрафы. Ограничения не касаются информации, опубликованной Минобороны на сайтах мэрии и правительства города, а также в блоге и каналах Сергея Собянина. Подписавшим контракт с Минобороны с 1 мая спишут кредиты до 10 миллионов рублей. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Речь идет о долгах, по которым до 1 декабря 2024 года уже были судебные решения или исполнительные листы. Мера распространяется и на жен контрактников. Сенат США утвердил Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы. За проголосовали 54 сенатора, против 45. Днем ранее Сенат утвердил его членом правления ФРС, предоставив 14-летний срок полномочий. Дональд Трамп предложил кандидатуру финансиста на пост нового руководителя ведомства в конце января. В конце апреля его кандидатуру одобрил Банковский комитет Верхней палаты Конгресса. Ранее Уорш входил в Совет управляющих Центрального банка США и консультировал американского лидера по экономическим вопросам. Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в этом месяце. Высший антикоррупционный суд Украины объявит решение о мере пресечения экс-главе офиса президента Андрею Ермаку в четверг в 9 утра. Это следует из трансляции заседания. В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Прокуратура потребовала его арестовать с возможностью внесения многомиллионного залога. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Не только Донбасс. В Кремле заявили, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. Что это значит? Комментарий Георгия Бофта. Не хантавирусом единым во Франции порту Бордо изолировали круизный лайнер. Ambition из-за вспышки высокозаразного норовируса. Симптомы заболевания выявили у 50 человек. Один пассажир скончался. Всего на судне более 1700 человек. Ранее на лайнере «Карибская принцесса» норовирусом заразились более 100 человек. Как ситуацию оценивают медики? Владельцы неработающих ООО стали массово получать требования от налоговой заплатить страховые взносы за директора фирмы. Об этом нам пишут слушатели Business FM. А это почти 100 тысяч рублей в год. Зачем введены новые правила и почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не ведет никакой деятельности? Подробности на Business FM. Не только Донбасс, но и другие регионы России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию и каковы перспективы регулирования, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
7: Про так называемый дух Анкориджа было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса, ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений FT, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном, его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Как заявил на днях помощник президента России Юрий Ушаков, они знают на Украине, что нужно сделать, и что рано или поздно они это все равно сделают. Что касается утверждения британской газеты о том, что военные в чем-то убедили Путина, поздно они это все равно сделают. Что касается утверждения британской газеты о том, что военные в чем-то убедили Путина, то наверняка этого никто знать не может. Киев же находится в ситуации цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил, и позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. Когда и если фронт действительно начнет рушиться, тогда переговорных козырей не останется. Промежуточный временной рубеж – все та же осень. К тому же и конфликт с Ираном может затянуться как раз до конца лета. Ресурсы продержаться у Тегерана на это время есть. И до той поры Трамп, как ключевой посредник, будет выключен из процесса, давая возможность Москве и Киеву держать жесткие позиции. Украина использует это время для укрепления опоры на Европу, все более открыто заявляя чуть ли не об американском предательстве. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой сценарий реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
2: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Проснуться или закрыться? Владельцы так называемых спящих неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели Бизнес FM. Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
6: Бизнес говорит.
8: Чат-бот Бизнес FM в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
9: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
10: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
9: Потому что как бы закрыто вроде оно несложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени, может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше даже не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
10: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
9: Мы сейчас к этому уже двигаемся, деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
8: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей.

0: рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
1: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с ФНС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит от вашей экономической активности предыдущей.
0: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
2: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Ну, конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
0: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Во Франции изолировали круизные лайнеры за вспышки норовируса. Сейчас судно под названием «Ambition» стоит на якоре в порту Бордо, передает французская «Сюд-Уэст». Как пишет газета, на борту лайнера скончался один из пассажиров, 90-летний британец, из-за гастроэнтерита, вызванного норовирусом, как подозревают медики. Также симптомы заболевания выявили еще у 50 человек на борту. Всего на лайнере находится 1734 человека. Пассажиры и члены экипажа останутся на лайнере до тех пор, пока не придут результаты лабораторных исследований. Местные власти отрицают какую-либо связь с хантавирусом, но подозревают эпидемию норовируса. Он высокозаразный, передается через загрязненные поверхности, продукты, воду и воздушно-капельным путем. Вызывает рвоту, диарею и обезвоживание. Норовирус считается одной из самых распространенных инфекций. Продолжает кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
4: Как могла эта инфекция появиться на корабле? Легко, на самом деле. Это очень распространенное заболевание. Фактически источником является какой-то человек, который эту инфекцию на этот корабль принес. Эта инфекция распространилась через продукты питания на корабле. Например, там загрязненная посуда или загрязненные непосредственно продукты питания. Также прямой контакт, в случае, если человек в активной фазе вирусовыделения находился, он может при прямом контакте заразить. Также оставляет на поверхности вокруг этот вирус, и, соответственно, до этих зараженных поверхностей другой человек касается, не успевает помыть руки, переносит зараженный материал достаточным количеством этих вирусных частиц на слизистые, как правило, рта, и, соответственно, таким образом тоже можно заразиться. Но это высокозаразная инфекция. Я бы так сказал, что в связи с тем, что все-таки инкубационный период небольшой у этой инфекции, то есть это, как правило, 1-2 дня, иногда до 3 дней, соответственно, с момента контакта, то в целом при принятии соответствующих мер быстро выявляется количество зараженных, они все должны изолироваться, это правильно. И в целом при принятии правильных решений довольно быстро эту вспышку удастся погасить. Другое дело, что с учетом высокой заразности инфекции зараженных может оказаться много больше. Но в связи с тем, что заболевание в целом характеризуется очень низкой летальностью, но тем более там соответствующая медицинская помощь теперь будет оказываться, я ожидаю, что в целом ситуация с этим кораблем в течение где-то максимум недели, наверное, будет разрешена.
3: Николай Крючков, Clinical Excellence Group. На прошлой неделе вспышку норовируса также зафиксировали на лайнере «Карибская принцесса». Тогда симптомы обнаружили более чем 100 человек, сообщал Центр по контролю и профилактике заболеваний США. До этого на судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса. 3 человека погибли.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши. И невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Выручка «Небиус» Аркадия Воложа в первом квартале 2026 года выросла на 684% год к году и достигла почти 400 миллионов долларов на фоне увеличения спроса на инфраструктуру для ИИ. Капитальные расходы компании с января по март составили около 2,5 миллиардов долларов. Средства потратили на расширение дата-центров, закупку чипов и оборудования. Акции «Небиус» после успешного отчета выросли на бирже NASDAQ в США на 17%, обновив исторический максимум. Авито ввел платный возврат для покупателей, у которых процент выкупа за последние полгода ниже 60% и которые регулярно не забирают заказы. Сумма будет зависеть от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния.
7: Конфликты.
6: Окружной суд Бремена постановил, что компания Mondelez Deutschland ввела потребителей в заблуждение, уменьшив размер шоколадных плиток Milka на фоне роста цен на какао-бобы. Производитель начал выпускать плитки весом 90 граммов вместо обычных 100 граммов. Хотя на продукте был указан новый вес, ведомство посчитало, что производитель предпринял недостаточный мер, чтобы проинформировать потребителей об изменениях. Суд посчитал, что Mondelez Deutschland должна была добавить на упаковку четкое, внятное и явное указание на изменение ее содержания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Вся президентская рать. Зачем Трамп привез с собой в Китай американских техномагнатов? Президента США в ходе его первого за 9 лет государственного визита в КНР сопровождают госсекретарь, глава Минфина и министр войны. Также прибыли почти 20 руководителей и топ-менеджеров ведущих американских компаний, в том числе Илон Маск, Тим Кук и, что примечательно, глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Его включили в поездку в последний момент. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина запланированы на утро 14 мая. Валерий Убадоев продолжит.
8: Дональд Трамп в своем недавнем посте в True Social сконцентрировал внимание именно на бизнес-аспекте своего визита с 13 по 15 мая. Он заявил, что в ходе переговоров попросит Си Цзиньпина, цитата, «открыть Китай для американских компаний». Телеканал CNBC ранее утверждал, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не поедет. Однако Трамп написал, что тот уже находится на борту президентского самолета. Источники Reuters утверждают, что американский лидер в последний момент лично попросил Хуанга присоединиться к поездке. При этом ранее экспорт в Китай передовых американских чипов для искусственного интеллекта H200, который как раз производит NVIDIA, был заблокирован еще при Байдене, как водится, из-за угроз американской нацбезопасности. Однако команда Трампа еще в начале года этот запрет сняла. Но, как пишет Bloomberg, официальный Пекин до сих пор не дал добро на поставки, стремясь к независимости от США в этом вопросе. Поэтому Трамп и хочет, чтобы Китай открылся и не только для NVIDIA, но и для всех других. Продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
9: Такая попытка откупиться от Китая, договориться с ним, возможно, заново по почтам, во-вторых, заново по отношениям Китая-Россия. Сегодня часто пробрасывается это среди американских экспертов, что одна из идей этой поездки, как раз и про это в том числе. И третье, для того, чтобы впустить американский бизнес в Китай на новых условиях и показать, что смотрите, вот у меня выгодная сделка, а вот в кармане со мной сегодня прилетело огромное количество бизнесменов, которые готовы с вами договариваться. Поэтому вместо политики жесткой силы, которая Трамп пытался продемонстрировать в Иране, весь мир увидел, что не особо получилось. Трамп предлагает снова мягкую силу, но именно с позиции бизнес-сделки. Понравится ли это Китаю, опять же посмотрим.
8: Помимо Дженсона Хуанга из NVIDIA, Трампа сопровождают Тим Кук из Apple, Илон Маск из Tesla и SpaceX, Келли Ортберг из Boeing, а также топ-менеджеры Visa, MasterCard, JP Morgan и других. В соцсетях поездки Трампа даже дали название «Саммит на 10 триллионов долларов». Это отсылка на совокупную стоимость всех представленных американских компаний. Но все же главной темой поездки остается ситуация с Ираном. Агентство Reuters пишет, что Трамп, возможно, попытается убедить Си Цзиньпина, чтобы тот надавил на Тегеран для заключения сделки с Вашингтоном. Но сам американский президент публично говорил, что ему не нужна помощь Китая. На этом фоне еще и остро стоит вопрос Тайваня, которому Штаты продают оружие, против чего активно высказывается официальный Пекин. И этот вопрос, как говорил сам Трамп, он обсудит с Си Цзиньпином. Но, грубо говоря, обменивать Тайвань на Иран ни США, ни Китай не заинтересованы. Продолжает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
10: Скорее всего, речь пойдет действительно о программном обеспечении, в том числе и облачные технологии. Это управление финансовыми потоками, искусственный интеллект. Китай теперь делает запросы на более высокие, более качественные, более современные процессоры. Я думаю, что Китай и США будут постепенно возвращаться к совместному технологическому лидерству. Безусловно, обсуждение ситуации вокруг Ирана является одной из ключевых тем для переговоров между Си Цзиньпином и Трампом, но как раз Китай не особо собирается давить на Иран, хотя бы потому, что то, что США настолько увязли в Иране, вообще в иранской кампании, во многом даже выгодно Китаю. Сейчас все карты на стороне Китая, а не США.
8: Эксперт, опрошенный Reuters, считает, что Белому дому эта поездка нужна гораздо сильнее, чем Пекину. Хотя бы для того, чтобы показать простым американцам, что хоть какие-то сделки заключаются, а деньги зарабатываются. Напомним, рейтинги Трампа в Штатах продолжают обновлять минимумы. Согласно совместному опросу от Washington Post, ABC News и Ipsos, его деятельность на посту президента не одобряют 62% жителей США. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Марина Лимаева, Business FM.
3: Российский рынок провел среду в консолидации. Индекс Мосбиржи подрос на символические 0,18%, а РТС на 0,8% на фоне роста рубля. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: После роста вторника российский рынок акций перешел в консолидацию, и в среду индекс Московской биржи повысился лишь на 0,2% с закрытия основной торговой сессии 2694 пункта. Но продолжил расти российский рубль, китайская валюта снизилась на 3 копейки, юань на закрытии 10 рублей 82 копейки, при этом доллар США на международном валютном рынке опускался в район 73 рублей, хотя вечером в среду вернулся ближе к значениям 73,5. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то вечер среды это чуть ниже 74 рублей. Продолжается приток валюты на российский рынок. Во всяком случае, Банк России в обзоре рисков финансовых рынков сообщил о том, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте продажи составляли 2 миллиарда 400 миллионов. Таким образом, продажи валюты в апреле, как мы видим, выросли почти в 3 раза. Если брать в целом продажи нефинансовыми организациями, то в апреле они выросли в 2 раза по сравнению с мартом и составили почти 30 миллиардов долларов. Цены на нефть скорректировались, и если рассматривать вечер среды, смесь Brent торгуется в районе 106 долларов за баррель. Но здесь были новости и от ОПЕК, и от Международного энергетического агентства. Если бы не ситуация на Ближнем Востоке, конечно, рынок трактовал бы их в пользу снижения. ОПЕК понижает свой прогноз по темпам роста спроса на текущий год. На 210 тысяч баррелей была скорректирована оценка. Теперь ОПЕК ждет увеличения на 1 миллион 170 тысяч баррелей. Но если в ОПЕК ждут все-таки увеличение спроса, то в Международном энергетическом агентстве ждут, наоборот, падение спроса, причем падение спроса в текущем году сразу на 418 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее аналитики агентства впервые сменили свои ожидания с роста спроса на его снижение, тогда они ждали снижения спроса всего лишь на 84 тысячи баррелей. Но, тем не менее, в центре внимания рынка остается остается ситуация на Ближнем Востоке. Ормузский пролив по-прежнему закрыт, и, соответственно, по-прежнему нефть поступает, но поступает минимальными объемами.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно, после чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе. Музейные ценности на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского Реала, таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команды. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад Реал не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе сливочные потерпели поражение от Барселоны и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе – только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
5: Спорт и деньги на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна. Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США планируют осенью испытать на полигоне в Неваде датчики для обнаружения ядерных испытаний за рубежом. Об этом сообщил глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс во время слушания на Комитете Сената по вооруженным силам. По его словам, так называемые децентрализованные испытания проводятся, чтобы улучшить работу сейсмических датчиков и обнаружить ядерные испытания, которые проводят противники США в обход договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Власти Венгрии вызвали российского посла в Будапеште Евгения Станиславова. В четверг утром его примет глава МИДа страны Анита Орбан, сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерского премьера Петра Мадьяра. Отмечается, что демарш связан с сообщениями о российских ударах по Западной Украине, где проживают, в частности, закарпатские венгры. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего замминистра финансов и бывшего первого заместителя председателя Центробанка России Сергея Алексашенко по обвинению в дискредитации армии. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Поводом стала видеозапись на одном из информационных ресурсов в интернете. Алексашенко был замминистра финансов с 93 по 95 годы, а с 95 по 98 первым зампредом ЦБ. После начала СВО он уехал из России. В 23 году Минюст признал Алексашенко иноагентом, а МВД объявила в розыск по уголовной статье. Церемония 69-й музыкальной премии Грэмми состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе. Номинантов объявят 16 ноября. Финальный этап голосования пройдет с декабря по январь, пишет Deadline со ссылкой на организаторов. Впервые с 72-го года церемонию будет транслировать ABC. Это станет частью 10-летнего соглашения между телеканалом и Национальной академией искусства и науки звукозаписи, подписанного в 24-м году. До этого права на трансляцию принадлежали CBS. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Губернаторы Белгородской и Брянской областей Гладков и Богомаз подали в отставку. Как заявлено по собственному желанию, Путин их отставку принял. В Рио главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, а Брянской Егор Ковальчук, ранее возглавлявший правительство ЛНР. Чем это связано и чего ждать? Укрепление российской валюты продолжается. Внебиржевой курс доллара в среду опускался ниже отметки 73 рубля на фоне высоких цен на нефть, завышенной ставки ЦБ и небольших объемов покупки валюты Минфином. Увидим ли мы доллар по 70 и каковы последствия дорогого рубля? А Госдума приняла правительственный законопроект, разрешающий привлекать вооруженные силы для защиты россиян за рубежом. Речь о гражданах, которые подвергаются арестам и уголовным преследованиям за границей. Если Россия не признает юрисдикции этих судов, в чем смысл и как это может выглядеть на практике? Подробности на Business FM. Губернаторы приграничных Брянской и Белгородской областей ушли в отставку по собственному желанию, сообщили в Кремле. Президент Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. С Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком президент Путин провел встречу. СМИ еще в начале апреля писали, что губернаторы Белгородской и Брянской областей уйдут в отставку. В марте Вячеслав Гладков высказывался против отключения интернета, заявив, что они несут угрозы приграничью. В середине апреля он ушел в отпуск. Одна из возможных причин его отставки, как писали ведомости, связана со здоровьем. Ведомости также сообщали, что Гладков может стать замминистра экономразвития или послом России в Абхазии. То, что посты в Рио заняли Ковальчуку Шуваев, неудивительно, отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
13: Багамас в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
14: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
13: Ну, посмотрим. Багамас очень хорошо знал регион, был там в свое время его позиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе в ЛНР. А Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
14: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
13: Ну, как минимум, хорошо устойчивые.
3: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева. А в РИО главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил ТАСС, что прибудет в регион 14 или 15 мая. Агентство в избиркомах Белгородской и Брянской областей сообщили, что выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. О том, как новость об отставке Гладкова восприняли в регионе, рассказывает СОПКОР российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
15: К отставке отнеслись спокойно, потому что это событие было во многом ожидаемо, и предпосылками для него, в общем-то, в общественном мнении послужили сначала отпуск главы региона, потом продление этого отпуска. Пока общественное мнение не сложилось вот так вот однозначно, все же не секрет ни для кого, что эти 5 лет на посту главы региона были достаточно сложными для самого Вячеслава Владимировича, но, однако, можно сказать еще и о том, что все это время было непростым и для каждого из белгородцев. Поэтому, в общем-то, эмоциональный фон, он такой достаточно пестрый. Ожидания от РИО формулировать сейчас тоже достаточно сложно, по той простой причине, что, конечно же, белгородцы ждут некоего обновления, какой-то перезагрузки, ну и, в общем-то, более насыщенной инфраструктурной повестки и более позитивного течения обстоятельств в различных сферах социально-экономического развития области. Оперативная обстановка приграничья диктует свои условия для того, чтобы как-то вот реагировать на все те вызовы, с которыми Белгородская область сталкивается вот уже который год.
3: Анна Скрипка, СОПКОР российской газеты. В начале мая президент Путин также принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова. Он ушел с поста по собственному желанию. В РИО главы республики президент назначил бывшего председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Доллар по 73 рубля. Укрепление российской валюты продолжается. Внебиржевой курс от доллара в моменте опускался ниже отметки 73 впервые с марта 2023 года. О дорогом рубле и его влиянии на цены в России Михаил Задорожный.
16: Один из главных факторов укрепления рубля – высокая стоимость нефти. Брент взлетела почти до $110 за баррель на фоне блокировки Ормузского пролива. В начале года цены на мировом рынке были почти в 2 раза ниже. Валютная выручка российских экспортеров тоже кратно выросла. В апреле, по данным ЦБ, они реализовали валюту на $7.3 миллиарда, тогда как в марте было $2.4 миллиарда. Импорт у нас давно уже стагнирует, поэтому спрос на валюту остался прежним, а предложение увеличилось. Отсюда и результат. Доллар по 70 рублей уже почти реальность. Была надежда, что излишки долларов и юаней уберет с рынка Минфин, который на минувшей неделе возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Но объемы ежедневных операций оказались незначительными, меньше 6 миллиардов рублей. Продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: Минфин разочаровал тех, кто ставил на ослабление рубля и объявил параметры валютных интервенций, которые примерно в 4 раза оказались меньше, чем ожидал рынок. Поэтому покупки валюты Минфина носят частический характер и не могут противостоять вот этому большому притоку экспортной валютной выручки. Но есть еще одна причина, это то, что сокращается отток капитала из России. Все это приводит к текущему укреплению рубля. И не исключено, что уже в мае курс может быть там ниже 72 рублей за доллар, даже, может быть, и 70 рублей за доллар. Но дальше мы будем смотреть на параметры валютных интервенций в июне.
16: В условиях высоких цен на нефть бюджетное правило работает так. Минфин покупает валюту ФНБ на дополнительные доходы от экспорта, когда стоимость барреля превышает заложенную в бюджет. Сейчас цена отсечения $59. Уже довольно давно обсуждается, что бюджетное правило хотят поменять. Но глава Минфина Антон Силуанов на прямой вопрос РИА Новости, какая цена отсечения обеспечит устойчивость бюджета, ответил уклончиво, цитата. «Цена должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть», конец цитаты. Раньше Минфин посылал рынку другие сигналы, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
18: Были ожидания, в общем-то, такие, наверное, комментарии Минфина это предполагали, что может рассматриваться сценарий перехода на цену отсечения $45 за баррель уже в этом году. И поэтому в марте, собственно говоря, рынок на это реагировал, отчасти потому, что было пониженное предложение валюты на рынке, но еще и потому, что был настрой, что такой будет высокий спрос на валюту со стороны Минфина.
16: Сильный рубль пока не привел к существенному удешевлению импорта в российской рознице. Например, стоимость ноутбуков, смартфонов и гаджетов почти не изменилась за последние два месяца, когда российская валюта дорожала. О причинах говорит Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун», которая занимается оптовыми поставками компьютеров и периферии, в том числе техники Apple.
19: Обычно розница начинает снижение, только если курс держится на одном уровне достаточно длительное время. Рынок хочет понять, насколько это долгосрочная ситуация. Поэтому я сомневаюсь, что импортеры и ритейл сейчас пойдут на резкое снижение цен. Быстрее всех, скорее всего, отреагируют маркетплейсы и иностранные продавцы, которые на них присутствуют. У них короче цикл продаж и больше гибкости по ценам.
16: Российские компании, которые используют импортные материалы и комплектующие, тоже пока не торопятся снижать отпускные цены. Например, это производители косметики и парфюмерии, продолжает основатель Остриков Beauty Publishing, бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
20: Та упаковка, которая только начнет приезжать в июне, она была оплачена еще в конце зимы по совершенно другому курсу. И таким образом мы на старых ценах на все сырье и на упаковку будем работать еще как минимум ближайшие полгода. За это время доллар может обратно отскочить, и как и евро, и у нас следующая закупка получится опять по повышенному курсу. Поэтому тот курс, который сейчас припал, он будет на руку только тем, кто совершает закупки сырья и упаковки прямо сейчас, вот в данный конкретный момент, и будет получать его уже ближе к осени или осенью.
16: Сразу ощутят на себе укрепление рубля россияне, которые планируют отдых за рубежом. А сейчас как раз начинается сезон отпусков. На самом деле уже ощущают. Росстат чуть ли не каждую неделю рапортует о снижении цен на поездки в другие страны, продолжает основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
21: Плавное укрепление рубля понижает рублевые цены. Это мы видим уже по ценам на турпакеты. На сайтах туроператоров обновляются стоимости в рублях ежедневно, в зависимости от курса валют. Поэтому, если мы сегодня видим на бирже понижение курс, то с большой вероятностью можно сказать, что завтра стоимость туров в рублях тоже станет меньше. И, в принципе, если курс будет хотя бы не расти, держаться на этих отметках, на которых он находится сейчас, то цены на туры, например, ту же самую Турцию, по сравнению с предыдущим годом, могут подешеветь процентов на 5-10.
16: Дойдет ли доллар до 70 рублей, вопрос неоднозначный. Есть факторы в пользу его ослабления. Во-первых, Минфин в июне может увеличить покупку валюты. Рынок этого ждет. Во-вторых, ЦБ в следующем месяце, скорее всего, снизит ключевую ставку, что несколько ослабит интерес к рублю со стороны инвесторов. А предпосылок для снижения ставки хватает. Главное, что экономика замедляется. На днях Минэкономразвития пересмотрело прогноз на этот год, понизив рост ВВП до 0,4% вместо прежних 1,3%. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий привлекать вооруженные силы для защиты россиян за рубежом. Это был правительственный законопроект. Речь в нем идет о гражданах России, которые находятся за рубежом и подвергаются арестам и уголовным преследованиям. По действующим нормам президент имеет возможность привлекать вооруженные силы для выполнения задач не по их прямому предназначению. Согласно принятому документу, армия получит юридическое право вызволять российских узников, если их арестовали суды, юрисдикцию которых Россия не признает. Как это могло бы выглядеть на практике, говорит юрист по военному делу Иван Самарин.
1: Но я предполагаю, что теперь появилась законодательная база для того, чтобы препятствовать попытке арестовывать наших моряков на судах так называемого теневого российского флота. А ведь там, несмотря на то, что судно ходит под флагом какой-нибудь Либерии, могут работать российские граждане. Если идет попытка задержать российское судно, то это уже причина для того, чтобы вмешаться. А вот если идет попытка задержать иностранное судно, на котором работают российские граждане, то до принятия такого закона оснований вмешиваться не было. Теперь они появились.
2: А как это вообще вот будет в теории выглядеть? То есть они там придут и скажут, нет, вы не можете арестовать или как?
1: Иногда суда теневого флота, как я слышал, сопровождают наши российские военные корабли. Другого сценария я пока не вижу.
3: Иван Самарин, юрист по военному делу. Кроме того, законопроект предусматривает, что госорганы по решению президента также будут принимать меры для защиты российских граждан в случаях ареста, уголовного или иного преследования судами других стран.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам,
22: в 1974 году ученые установили, что хлорфторуглероды разрушают озоновый слой в атмосфере планеты. А через 11 лет исследователи обнаружили над Антарктидой озоновую дыру. Прогнозы тех лет стали обещать человечеству лавинообразный рост онкологических заболеваний, разрушение экосистем и тотальный ущерб сельскому хозяйству. В 1987 большинство стран мира подписали и ратифицировали Монреальский протокол об отказе от озона разрушающих веществ. С тех пор их концентрация снижается, и возвращение уровня озона к значениям полувековой давности ожидают уже к 2040-му. Заменой хлорфторуглеродом стали гидрофторуглероды. Они действительно не разрушают озон, но взамен увеличивают риски глобального потепления. Так что расслабляться еще рано.
5: Вопреки прогнозам на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Динамика привлечения рублевых средств населения в кредитные организации по предварительным данным ЦБ ускорилась в апреле за счет текущих счетов. Остатки в срочном сегменте существенно не изменились, говорится в материалах Банка России. В свою очередь организации, по данным регулятора, более активно привлекали рублевые кредиты преимущественно на сроки свыше года. Банк России ужесточил правила работы микрофинансовых организаций. Им запретили проставлять за заемщика согласие на получение дополнительных услуг. Они будут обязаны предоставлять потребителям на всех этапах полную информацию о доп. Услуге, ее поставщике и праве отказаться от нее. Также МФО запретят выделять наиболее выгодные условия договора с помощью визуальных приемов, скрывая менее привлекательные положения. Изменения вступят в силу с 1 июля. В Минтрансе ожидают, что беспилотные грузовики займут 19% рынка к 2035 году. Правительство одобрило концепцию развития отрасли с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств. Документ предусматривает создание нормативно-правовой базы, включая проект закона о таких автомобилях, систему технического регулирования и сертификации. Автономные автомобили уже эксплуатируются на маршруте Санкт-Петербург-Казань, а их суммарный пробег превысил 17 миллионов километров. Совет директоров «Русагро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщается в Центре раскрытия корпоративной информации. Чистую прибыль в размере почти 460 миллионов рублей предлагается оставить в распоряжении компании и направить на погашение долговых обязательств, а также поддержание операционной деятельности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – это фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Опять. Ранее это уже делали и в Минфине, и в ЦБ. Но откуда вообще взялись эти слухи? Есть ли у них какая-то экономическая почва? Об этом Иван Медведев.
24: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть.
4: Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 22 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют уже почти все. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же, самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
6: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишки.

0: у граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
1: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Подмосковные Лобни запретили работу кикшеринга. Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского и Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо. Евгений Перельчук подробнее.
3: На территории городского округа Лобни вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
4: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например, светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что кикшеринг бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещаться самокаты. Якобы они мешают, но вот кикшеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было. Ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
3: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
5: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают. Как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберца Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберца они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
3: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалии с самокатами продолжатся, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
6: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации по средствам индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах, именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
3: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в

0: качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Спрос россиян на наличные в майские праздники достиг рекорда за 15 лет. Согласно данным Банка России, с 1 по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей, что выше прошлогоднего примерно в 5 раз. Тогда это было порядка 40 миллиардов рублей. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета, говорит главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
2: Ну, начинать надо с того, что с начала года ЦБ чуть-чуть изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмыва денег и вот такого рода ситуациям. Могут заблокировать карточку. Пусть это будет временно, пусть банк разблокирует после звонка в банк и так далее и тому подобное, но это затраты времени, нервов, усилий. К этому можно привыкнуть, начать писать подарок другу и так далее. Главное другое. Когда Украина начала активно применять беспилотники по Москве, Петербургу, Ленобласти, Московской области, большим городам, российские власти не придумали ничего лучше, как выключить интернет. А что это значит? Что с карточкой невозможно стало расплатиться в магазинах и прочих точках продаж. И более того, нельзя снять деньги в банкоматах, потому что банкоматы тоже работают с использованием мобильного интернета. А если карточка не работает, так зачем она нужна? И как тогда жить? Поэтому спрос на наличные рубли увеличивается.
1: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных денег в обращении также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в два раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26-й год – 610 тысяч квадратных метров, а в 25-м году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5 процентных пункта по сравнению с 25-м годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Москве ввели ограничения на публикацию данных о терактах, в том числе об атаках беспилотников. Мэрия объяснила принятое решение борьбой с фейками. Речь идет о текстовых, фото и видеоматериалах. Распространять такую информацию запретили не только гражданам и СМИ, но и органам власти и подведомственным им организациям. Нарушителям грозят штрафы. Ограничения не касаются информации, опубликованной Минобороны на сайтах мэрии и правительства города, а также в блоге и каналах Сергея Собянина. Подписавшим контракт с Минобороны с 1 мая спишут кредиты до 10 миллионов рублей. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Речь идет о долгах, по которым до 1 декабря 2024 года уже были судебные решения или исполнительные листы. Мера распространяется и на жен контрактников. Сенат США утвердил Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы. За проголосовали 54 сенатора, против 45. Днем ранее Сенат утвердил его членом правления ФРС, предоставив 14-летний срок полномочий. Дональд Трамп предложил кандидатуру финансиста на пост нового руководителя ведомства в конце января. В конце апреля его кандидатуру одобрил Банковский комитет Верхней палаты Конгресса. Ранее Уорш входил в Совет управляющих Центрального банка США и консультировал американского лидера по экономическим вопросам. Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в этом месяце. Высший антикоррупционный суд Украины объявит решение о мере пресечения экс-главе офиса президента Андрею Ермаку в четверг в 9 утра. Это следует из трансляции заседания. В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Прокуратура потребовала его арестовать с возможностью внесения многомиллионного залога. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Не только Донбасс. В Кремле заявили, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. Что это значит? Комментарий Георгия Бофта. Не хантавирусом единым. Во Франции порту Бордо изолировали круизный лайнер Ambition из-за вспышки заразного норовируса. Симптомы заболевания выявили у 50 человек. Один пассажир скончался. Всего на судне более 1700 человек. Ранее на лайнере «Карибская принцесса» норовирусом заразились более 100 человек. Как ситуацию оценивают медики? Владельцы неработающих ООО стали массово получать требования от налоговой заплатить страховые взносы за директора фирмы. Об этом нам пишут слушатели Бизнес FM. А это почти 100 тысяч рублей в год. Зачем введены новые правила и почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не ведет никакой деятельности? Подробности на Бизнес FM. Не только Донбасс, но и другие регионы России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию, каковы перспективы урегулирования, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
6: Про так называемый дух Анкориджа было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса, ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений FT, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном, его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Как заявил на днях помощник президента России Юрий Ушаков, они знают на Украине, что нужно сделать, и что рано или поздно они это все равно сделают. Что касается утверждения британской газеты о том, что военные в чем-то убедили Путина, то наверняка этого никто знать не может. Киев же находится в ситуации цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил, и позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. Когда и если фронт действительно начнет рушиться, тогда переговорных козырей не останется. Промежуточный временной рубеж – все та же осень. К тому же и конфликт с Ираном может затянуться как раз до конца лета. Ресурсы продержаться у Тегерана на это время есть. И до той поры Трамп, как ключевой посредник, будет выключен из процесса, давая возможность Москве и Киеву держать жесткие позиции. Украина использует это время для укрепления опоры на Европу, все более открыто заявляя чуть ли не об американском предательстве. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой из сценариев реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Проснуться или закрыться? Владельцы так называемых спящих неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели Бизнес FM. Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
3: Бизнес говорит.
7: Чат-бот Бизнес FM в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
8: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
9: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
8: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
9: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
8: Мы сейчас к этому уже двигаемся, деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то?
7: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
10: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, в зависимости от вашей экономической активности предыдущей.
7: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
11: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
7: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Во Франции изолировали круизные лайнеры за вспышки норовируса. Сейчас судно под названием «Ambition» стоит на якоре в порту Бордо, передает французская «Сюд-Уэст». Как пишет газета, на борту лайнера скончался один из пассажиров, 90-летний британец, из-за гастроэнтерита, вызванного норовирусом, как подозревают медики. Также симптомы заболевания выявили еще у 50 человек на борту. Всего на лайнере находится 1734 человека. Пассажиры и члены экипажа останутся на лайнере до тех пор, пока не придут результаты лабораторных исследований. Местные власти отрицают какую либо связь с хантавирусом, но подозревает эпидемию норовируса. Он высокозаразный, передается через загрязненные поверхности, продукты, воду и воздушно-капельным путем. Вызывает рвоту, диарею и обезвоживание. Норовирус считается одной из самых распространенных инфекций. Продолжает кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
12: Как могла эта инфекция появиться на корабле? Легко, на самом деле. Это очень распространенное заболевание. Фактически источником является какой-то человек, который эту инфекцию на этот корабль принес. Эта инфекция распространилась через продукты питания на корабле. Например, там загрязненная посуда или загрязненные непосредственно продукты питания. Также прямой контакт, в случае, если человек в активной фазе вирусовыделения находился, он может при прямом контакте заразить. Также оставляет на поверхности вокруг этот вирус и, соответственно, до этих зараженных поверхностей другой человек касается, не успевает помыть руки, переносит зараженный материал достаточным количеством этих вирусных частиц на слизистые, как правило, рта, и, соответственно, таким образом тоже можно заразиться. Но это высокозаразная инфекция. Я бы так сказал, что в связи с тем, что все-таки инкубационный период небольшой у этой инфекции, то есть это, как правило, 1-2 дня, иногда до 3 дней, соответственно, с момента контакта, то в целом при принятии соответствующих мер быстро выявляется количество зараженных, они все должны изолироваться, это правильно, и в целом при принятии правильных решений довольно быстро быстро эту вспышку удастся погасить. Другое дело, что с учетом высокой заразности инфекции зараженных может оказаться много больше. Но в связи с тем, что заболевание в целом характеризуется очень низкой летальностью, но тем более там соответствующая медицинская помощь теперь будет оказываться, я ожидаю, что в целом ситуация с этим кораблем в течение где-то максимум недели, наверное, будет разрешена.
1: Николай Крючков, Clinical Excellence Group. На прошлой неделе вспышку норовируса также зафиксировали на лайнере «Карибская принцесса». Тогда симптомы обнаружили более чем 100 человек, сообщал Центр по контролю и профилактике заболеваний США. До этого на судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса. 3 человека погибли.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно, после чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
13: Выручка Небиус Аркадия Воложа в первом квартале 2026 года выросла на 684% год к году и достигла почти 400 миллионов долларов на фоне увеличения спроса на инфраструктуру для ИИ. Капитальные расходы компании с января по март составили около 2,5 миллиардов долларов. Средства потратили на расширение дата-центров, закупку чипов и оборудования. Акции Небиус после успешного отчета выросли на бирже NASDAQ в США на 17%, обновив исторический максимум. Авито ввел платный возврат для покупателей, у которых процент выкупа за последние полгода ниже 60% и которые регулярно не забирают заказы. Сумма будет зависеть от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния.
3: Конфликты.
13: Окружной суд Бремена постановил, что компания Mondelez Deutschland ввела потребителей в заблуждение, уменьшив размер шоколадных плиток Милка на фоне роста цен на какао-бобы. Производитель начал выпускать плитки весом 90 граммов вместо обычных 100 граммов. Хотя на продукте был указан новый вес, ведомство посчитало, что производитель предпринял недостаточный мер, чтобы проинформировать потребителей об изменениях. Суд посчитал, что Mondelez Deutschland должна была добавить на упаковку четкое, внятное и явное указание на изменение ее содержания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Вся президентская рать. Зачем Трамп привез с собой в Китай американских техномагнатов? Президента США в ходе его первого за 9 лет государственного визита в КНР сопровождают госсекретарь, глава Минфина и министр войны. Также прибыли почти 20 руководителей и топ-менеджеров ведущих американских компаний, в том числе Илон Маск, Тим Кук и, что примечательно, глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Его включили в поездку в последний момент. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина запланированы на утро 14 мая. Валерий Убадоев продолжит.
14: Дональд Трамп в своем недавнем посте в True Social сконцентрировал внимание именно на бизнес-аспекте своего визита с 13 по 15 мая. Он заявил, что в ходе переговоров попросит Си Цзиньпина, цитата, «открыть Китай для американских компаний». Телеканал CNBC ранее утверждал, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не поедет, однако Трамп написал, что тот уже находится на борту президентского самолета. Источники Reuters утверждают, что американский лидер в последний момент лично попросил Хуанга присоединиться к поездке. При этом ранее экспорт в Китай передовых американских чипов для искусственного интеллекта H200, который как раз производит NVIDIA, был заблокирован еще при Байдене, как водится, из-за угроз американской нацбезопасности. Однако команда Трампа еще в начале года этот запрет сняла. Но, как пишет Bloomberg, официальный Пекин до сих пор не дал добро на поставки, стремясь к независимости от США в этом вопросе. Поэтому Трамп и хочет, чтобы Китай открылся, и не только для NVIDIA, но и для всех других, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
15: Такая попытка откупиться от Китая, договориться с ним, возможно, заново по почтам, во-вторых, заново по отношениям Китая-Россия. Сегодня часто пробрасывается это среди американских экспертов, что одна из идей этой поездки как раз и про это в том числе. И третье, для того, чтобы впустить американский бизнес в Китай на новых условиях и показать, что, смотрите, вот у меня выгодная сделка, а вот в кармане со мной сегодня прилетело огромное количество бизнесменов, которые готовы с вами договариваться. Поэтому вместо политики жесткой силы, которую Трамп пытался продемонстрировать в Иране, весь мир увидел, что не особо получилось. Трамп предлагает снова мягкую силу, но именно с позиции бизнес-сделки. Понравится ли это Китаю, опять же посмотрим.
14: Помимо Дженсона Хуанга из NVIDIA, Трампа сопровождают Тим Кук из Apple, Илон Маск из Tesla и SpaceX, Келли Ортберг из Boeing, а также топ-менеджеры Visa, MasterCard, JP Morgan и других. В соцсетях поездки Трампа даже дали название «Саммит на 10 триллионов долларов». Это отсылка на совокупную стоимость всех представленных американских компаний. Но все же главной темой поездки остается ситуация с Ираном. Агентство Reuters пишет, что Трамп, возможно, попытается убедить Си Цзиньпина, чтобы тот надавил на Тегеран для заключения сделки с Вашингтоном. Но сам американский президент публично говорил, что ему не нужна помощь Китая. На этом фоне еще и остро стоит вопрос Тайваня, которому Штаты продают оружие, против чего активно высказывается официальный Пекин. И этот вопрос, как говорил сам Трамп, он обсудит с Си Цзиньпином. Но, грубо говоря, обменивать Тайвань на Иран ни США, ни Китай не заинтересованы. Продолжает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
16: Скорее всего, речь пойдет действительно о программном обеспечении, в том числе и облачные технологии. Это управление финансовыми потоками, искусственный интеллект. Китай теперь делает запросы на более высокие, более качественные, более современные процессоры. Я думаю, что Китай и США будут постепенно возвращаться к совместному технологическому лидерству. Безусловно, обсуждение ситуации вокруг Ирана является одной из ключевых тем для переговоров между Си Цзиньпином и Трампом. Но как раз Китай не особо собирается давить на Иран, хотя бы потому, что то, что США настолько увязли в Иране, вообще в иранской компании, во многом даже выгодно Китаю. Сейчас все карты на стороне Китая, а не США.
14: Эксперт, опрошенный Reuters, считает, что Белому дому эта поездка нужна гораздо сильнее, чем Пекину. Хотя бы для того, чтобы показать простым американцам, что хоть какие-то сделки заключаются, а деньги зарабатываются. Напомним, рейтинги Трампа в Штатах продолжают обновлять минимумы. Согласно совместному опросу от Washington Post, ABC News и Ipsos, его деятельность на посту президента не одобряют 62% жителей США. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Марина Лимаева, Business FM.
1: Российский рынок провел среду в консолидации. Индекс Мосбиржи подрос на символические 0,18%, а РТС на 0,8% на фоне роста рубля. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
17: После роста вторника российский рынок акций перешел в консолидацию, и в среду индекс Московской биржи повысился лишь на 0,2% с закрытия основной торговой сессии 2694 пункта. Но продолжил расти российский рубль, китайская валюта снизилась на 3 копейки, юань на закрытии 10 рублей 82 копейки, при этом доллар США на международном валютном рынке опускался в район 73 рублей, хотя вечером в среду вернулся ближе к значениям 73,5. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то вечер среды это чуть ниже 74 рублей. Продолжается приток валюты на российский рынок. Во всяком случае, Банк России в обзоре рисков финансовых рынков сообщил о том, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте продажи составляли 2 миллиарда 400 миллионов. Таким образом, продажи валюты в апреле, как мы видим, выросли почти в 3 раза. Если брать в целом продажи нефинансовыми организациями, то в апреле они выросли в 2 раза по сравнению с мартом и составили почти 30 миллиардов долларов. Цены на нефть скорректировались, и если рассматривать вечер среды, смесь Brent торгуется в районе 160 $6 за баррель. Но здесь были новости и от ОПЕК, и от Международного энергетического агентства. Если бы не ситуация на Ближнем Востоке, конечно, рынок трактовал бы их в пользу снижения. ОПЕК понижает свой прогноз по темпам роста спроса на текущий год. На 210 тысяч баррелей была скорректирована оценка. Теперь ОПЕК ждет увеличение на 1 миллион 170 тысяч баррелей. Но если в ОПЕК ждут все-таки увеличение спроса, то в Международном энергетическом агентстве ждут, наоборот, падение спроса, причем падение спроса в текущем году сразу на 418 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее аналитики агентства впервые сменили свои ожидания с роста спроса на его снижение. Тогда они ждали снижения спроса всего лишь на 84 тысячи баррелей. Но, тем не менее, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Ормузский пролив по-прежнему закрыт, и, соответственно, по-прежнему нефть поступает, но поступает минимальными объемами.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Проштрафились.
18: Осенью 2015 года разгорелся один из крупнейших глобальных скандалов в автомобильной отрасли. Концерн Volkswagen обвинили в обмане властей и клиентов, мошенничестве и нарушении экологических законов США. На 11 миллионах автомобилей компании, оснащенных дизельными двигателями, стояло программное обеспечение, которое искажало показатель уровня вредных выбросов в атмосферу. Когда приборы показывали приемлемые значения, реальные результаты превышали норму примерно в 40 раз. Судебные иски против концерна были поданы в разных странах. Несколько руководителей покинули свои посты. Против них были возбуждены уголовные дела. Volkswagen полностью признал вину и выплатил штраф в $4.3 млрд.
3: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Продолжительность жизни.
19: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
3: Журналист Алена Копылова.
19: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Дональд Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры. Они проходят в Доме народных собраний в Пекине. Трамп назвал честью свой визит в Китай. Также выразил надежду на то, что у двух стран будет фантастическое будущее. А еще сказал, что Си Цзиньпин – великий лидер. Тут, в свою очередь, отметил, что 26-й год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. Ранее сообщалось, что основными темами переговоров станут двухсторонние торгово-экономические отношения, а также обстановка вокруг Ирана и Тайваня. Визиты Трампа в Китай проходят с 13 по 15 мая. В поездке его сопровождают руководители крупных американских компаний, в их числе главы Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs, Blackstone, Citigroup и другие. Новый министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала российского посла в Будапеште Евгения Станиславова в венгерский МИД. Об этом рассказал премьер страны Петер Мадер. Он связал вызов посла с инцидентом с падением БПЛА в украинском Закарпатье. Глава МИДа Орбан отметила, что венгерскому правительству известно о крушении 5 беспилотников. Стоимость участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей с 19 мая. За эту цену гость сможет также посещать зоны делового общения, но участие в пленарном заседании и отдельных мероприятиях будет возможно только по спецприглашению. До 18 мая включительно такой пакет будет стоить около 1,5 миллиона рублей. Также возможно ограниченное участие только в мероприятиях первого дня форума 3 июня. За такой формат надо заплатить 66 тысяч рублей. В этот день на площадке пройдет в том числе Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум. Будет доступно посещение зон делового общения. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 7 утра в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Встреча Трампа и Си Цзиньпина проходит сейчас в Пекине. Председатель КНР уже назвал ее исторической. Встречали Трампа почетным караулом и военным оркестром. И, как сообщает центральное телевидение Китая, Си заявил, что уже есть некие результаты торговых переговоров КНР и США. Но тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Рубль продолжает укрепляться. Доллар на межбанке опускался ниже 73 рублей. Это произошло впервые с 2023 года. Что дальше? И подешевеют ли в этой связи товары и услуги в России? Смена губернаторов приграничных регионов, главы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Что известно о назначенных в Рио и о причинах перестановок? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, доллар по 73 рубля. Укрепление российской валюты продолжается. Внебиржевый курс доллара в моменте опускался ниже отметки в 73 впервые с марта 2023 года. О дорогом рубле и о его влиянии на цены в России Михаил Задорожный.
21: Один из главных факторов укрепления рубля – высокая стоимость нефти. Brent взлетела почти до 110 долларов за баррель на фоне блокировки Ормузского пролива. В начале года цены на мировом рынке были почти в два раза ниже. Валютная выручка российских экспортеров тоже кратно выросла. В апреле, по данным ЦБ, они реализовали валюты на 7,3 миллиарда долларов, тогда как в марте было 2,4 миллиарда. Импорт у нас давно уже стагнирует, поэтому спрос на валюту остался прежним, а предложение увеличилось. Отсюда и результат. Доллар по 70 рублей уже почти реальность. Была надежда, что излишки долларов и юаней уберет с рынка Минфин, который на минувшей неделе возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Но объемы ежедневных операций оказались незначительными, меньше 6 миллиардов рублей, продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
0: Минфин разочаровал тех, кто ставил на ослабление рубля и объявил параметры валютных интервенций, которые примерно в 4 раза оказались меньше, чем ожидал рынок. Поэтому покупки валюты Минфина носят частический характер и не могут противостоять вот этому большому притоку экспортной валютной выручки. Но есть еще одна причина, это то, что сокращается отток капитала из России. Все это приводит к текущему укреплению рубля. И не исключено, что уже в мае курс может быть там ниже 72 рублей за доллар, даже может быть и 70 рублей за доллар. Но дальше мы будем смотреть на параметры валютных интервенций в июне.
21: В условиях высоких цен на нефть бюджетное правило работает так. Минфин покупает валюту ФНБ на дополнительные доходы от экспорта, когда стоимость барреля превышает заложенную в бюджет. Сейчас цена отсечения 59 долларов. Уже довольно давно обсуждается, что бюджетное правило хотят поменять. Но глава Минфина Антон Силуанов на прямой вопрос РИА Новости, какая цена отсечения обеспечит устойчивость бюджета, ответил уклончиво, цитата. «Цена должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть». Раньше Минфин посылал рынку другие сигналы, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: Были ожидания, в общем-то, такие, наверное, комментарии Минфина это предполагали, что может рассматриваться сценарий перехода на цену отсечения 45 долларов за баррель уже в этом году. И поэтому в марте, собственно говоря, рынок на это реагировал, отчасти потому, что было пониженное предложение валюты на рынке, но еще и потому, что был настрой, что такой будет высокий спрос на валюту со стороны Минфина.
21: Сильный рубль пока не привел к существенному удешевлению импорта в российской рознице. Например, стоимость ноутбуков, смартфонов и гаджетов почти не изменилась за последние 2 месяца, когда российская валюта дорожала. О причинах говорит Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун», которая занимается оптовыми поставками компьютеров и периферии, в том числе техники Apple.
22: Обычно розница начинает снижение, только если курс держится на одном уровне достаточно длительное время. Рынок хочет понять, насколько это долгосрочная ситуация. Поэтому я сомневаюсь, что импортеры и ритейл сейчас пойдут на резкое снижение цен. Быстрее всех, скорее всего, отреагируют маркетплейсы и иностранные продавцы, которые на них присутствуют. У них короче цикл продаж и больше гибкости по ценам.
21: Российские компании, которые используют импортные материалы и комплектующие, тоже пока не торопятся снижать отпускные цены. Например, это производители косметики и парфюмерии, продолжает основатель Острикова Beauty Publishing, бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
23: Та упаковка, которая только начнет приезжать в июне, она была оплачена еще в конце зимы по совершенно другому курсу. И таким образом мы на старых ценах на все сырье и на упаковку будем работать еще как минимум ближайшие полгода. За это время доллар может обратно отскочить, и, как и евро, и у нас следующая закупка получится опять по повышенному курсу. Поэтому тот курс, который сейчас припал, он будет на руку только тем, кто совершает закупки сырья и упаковки прямо сейчас, вот в данный конкретный момент, и будет получать его уже ближе к осени или осенью.
21: Сразу ощутят на себе укрепление рубля россияне, которые планируют отдых за рубежом. А сейчас как раз начинается сезон отпусков. На самом деле уже ощущают. Росстат чуть ли не каждую неделю рапортует о снижении цен на поездки в другие страны, продолжает основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
24: На сайтах туроператоров обновляются стоимости в рублях ежедневно, в зависимости от курса валют. Поэтому, если мы сегодня видим на бирже понижение курса, то с большой вероятностью можно сказать, что завтра стоимость туров в рублях тоже станет меньше. И, в принципе, если курс будет хотя бы не расти, держаться на этих отметках, на которых он находится сейчас, то цены на туры, например, в ту же самую Турцию, по сравнению с предыдущим годом, могут подешеветь процентов на 5-10%.
21: Дойдет ли доллар до 70 рублей, вопрос неоднозначный. Есть факторы в пользу его ослабления. Во-первых, Минфин в июне может увеличить покупку валюты. Рынок этого ждет. Во-вторых, ЦБ в следующем месяце, скорее всего, снизит ключевую ставку, что несколько ослабит интерес к рублю со стороны инвесторов. А предпосылок для снижения ставки хватает. Главное, что экономика замедляется. На днях Минэкономразвития пересмотрело прогноз на этот год, понизив рост ВВП до 0,4% вместо прежних 1,3%. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
20: Губернаторы приграничных Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию, сообщили в Кремле. Президент Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики. Он выпускник школы губернаторов. С Александром Шуваевым, Егором Ковальчуком президент Владимир Путин провел встречу. СМИ еще в начале апреля писали, что губернаторы Белгородской и Брянской областей уйдут в отставку. В марте Вячеслав Гладков высказывался против отключения интернета, заявлял, что они несут угрозы приграничью. В середине апреля он ушел в отпуск, который затем продлил. То, что посты в Рио заняли Ковальчук и Шуваев, неудивительно, отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
4: Богомаз в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
5: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
4: Ну, посмотрим. Богомаз очень хорошо знал регион, был там в свое время и в оппозиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе в ЛНР. А Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
5: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
4: Ну, как минимум, хорошо устойчивые.
20: Евгений Минченко, Международный институт политической экспертизы. В Рио главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил ТАСС, что прибудет в регион 14 или 15 мая. Агентству в избиркомах Белгородской Брянской областей сообщили, что выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. О том, как новость об отставке Гладкова восприняли в регионе, рассказывает сапкор российской газеты в Белгороде Анна Скрипка.
6: К отставке неслись спокойно, потому что это событие было во многом ожидаемо, и предпосылками для него, в общем-то, в общественном мнении послужили сначала отпуск главы региона, потом продление этого отпуска. Пока общественное мнение не сложилось вот так вот однозначно, все же не секрет ни для кого, что эти 5 лет на посту главы региона были достаточно сложными для самого Вячеслава Владимировича, но, однако, можно сказать еще и о том, что все это время было непростым и для каждого из белгородцев. Поэтому, в общем-то, эмоциональный фон, он такой достаточно пестрый. Ожидания от Рио формулировать сейчас тоже достаточно сложно, по той простой причине, что, конечно же, белгородцы ждут более позитивного течения обстоятельств в различных сферах социально-экономического развития области. Оперативная обстановка приграничья диктует свои условия.
20: Анна Скрипка, сапкор российской газеты в Белгороде. По данным СМИ, Вячеслав Гладков может перейти на должность замминистра экономического развития или же стать послом России в Абхазии.
3: Прямо сейчас.
20: Несколько заявлений саммита США и КНР. Си Цзиньпин говорит, что неправильный подход к тайваньскому вопросу может привести к конфликту или столкновению между КНР и США. Он также сказал, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. Трамп и Си сейчас проводят переговоры в Пекине. Подробнее в дальнейшем эфире. А сейчас о том, что Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий привлекать армию для защиты россиян за рубежом. Это был правительственный законопроект. Речь о нем идет о гражданах России, которые находятся за рубежом и подвергаются арестам и уголовным преследованиям. По действующим нормам президент имеет возможность привлекать вооруженные силы для выполнения задач не по их прямому назначению. А как это могло бы выглядеть на практике, говорит юрист по военному делу Иван Самарин.
8: Но я предполагаю, что теперь появилась законодательная база для того, чтобы препятствовать попытке арестовывать наших моряков на судах так называемого теневого российского флота. А ведь там, несмотря на то, что судно ходит под флагом какой-нибудь Либерии, могут работать российские граждане. Если идет попытка задержать российское судно, то это уже причина для того, чтобы вмешаться. А вот если идет попытка задержать иностранное судно, на котором работают российские граждане, то до принятия такого
7: никакого закона, оснований вмешиваться не было. Теперь они появились.
9: А как это вообще вот будет в теории выглядеть?
7: Иногда суда теневого флота, как я слышал, сопровождают наши российские военные корабли.
20: Иван Самарин, юрист по военному делу.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде могут продать за 950 миллионов рублей. В такую стоимость ТЦ на улице Белинского оценил его собственник, Нижегородская областная фармация. Госпредприятие приобрело объект площадью 14 тысяч квадратов в начале прошлого года, но так и не нашло ему применения, пишет «Коммерсант Приволжье». К настоящему моменту решение о продаже торгового центра еще не принято. Областная фармация запросила в Нижегородском Минимуществе согласие учредителя на сделку, указывает издание со ссылкой на гендиректора госпредприятия Павла Ясова. В случае положительного ответа торговый центр реализует на открытых торгах. Эксперты полагают, что с учетом своего расположения и возможности перепрофилирования он может быть потенциально интересен девелоперам, либо иногороднему бизнесу, который ранее приобрел торговые центры в Нижнем Новгороде. Нижегородцев начнут информировать об угрозе беспилотной или ракетной опасности через СМС-сообщение. Для этого заключены соглашения с операторами мобильной связи, сообщили не о Нижний Новгород, в Управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Пока на территории региона уведомления о беспилотной или ракетной опасности не приходят. Вероятно, после запуска рассылки сообщения будут доставлять от РСЧС по аналогии с предупреждениями об ухудшении погоды. Более 19 миллиардов рублей составила выручка участников кластера индустрии детских товаров в прошлом году, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Он напомнил, что системно развивать индустрию детских товаров в регионе начали в 2023 году. На сегодняшний день участниками профильного кластера являются более 110 нижегородских производителей одежды, мебели, гигиенических средств, бытовой химии и постельных принадлежностей. За три года суммарная выручка предприятия увеличилась более чем в три раза, сообщил Максим Черкасов. Он добавил, добавил, что участникам кластера доступно сопровождение на всех этапах получения мер поддержки. В прошлом году регион организовал участие компаний в профильных выставках и форумах, сопровождал участников в получении различных мер господдержки и проводил образовательные мероприятия для специалистов предприятия, а также содействовал подключению компаний к проекту по развитию электронной коммерции. Кроме того, предприятия кластера получили финансовую поддержку по линии Фонда развития промышленности и ГосМФО на сумму 37,5 миллионов рублей. Таиланд решил сократить безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. По данным тайских СМИ, меры направлены против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают, сдают жилье и даже участвуют в работе мошеннических колл-центров. Российские эксперты туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Большинство отдыхают 1-2 недели, а срок в 30 дней считают достаточным. Под ограничение попадут лишь те, кто практикует выезды для обнуления визовой истории. Теперь им придется оформлять долгосрочные визы. Мера может затронуть не более 5% туристов. В предстоящую субботу в Нижнем Новгороде состоится ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году она объединит 45 городских площадок, которые запланировали около 500 мероприятий. В списке участников «Ночи музеев» ряд выставочных пространств Нижнего Новгорода, в том числе усадьбы Рукавишниковых, Нижегородский Кремль, художественный музей, арсенал, Академия «Маяк», Нижегородский планетарий, домик Каширина и многие другие. Также в рамках акции нижегородцы и гости города могут посетить мероприятия в библиотеках. В частности, они пройдут в библиотеке имени Ленина, детской библиотеке имени Горького, модельной библиотеки Достоевского и в нескольких других районных учреждениях. Кроме того, 16 мая можно будет отправиться в музей-заповедник «Щелковский хутор» на бесплатном шаттле. Он будет курсировать от площади Горького и обратно. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
14: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, возможен небольшой дождь и плюс 21 градус на термометре. Вечером чуть прохладнее, плюс 19, и все так же пасмурно, а ночью 16 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.

0: Катов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Авито введет платный возврат товаров для некоторых клиентов. Новые правила коснутся пользователей, которые часто не забирают заказы. По оценке Авито, это около 2% покупателей. Теперь при оформлении заказа такие клиенты будут сразу видеть, сколько придется заплатить за возврат, если они откажутся от товара или не заберут его вовремя, пишут РБК. Цена будет зависеть от размера и категории заказа, службы доставки и расстояния. В компании уточнили, что если пользователь повысит процент выкупа, возвраты снова станут для него бесплатными. Объединенные коммунальные операторы и Союз Донстрой заключили договор на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации. Начало строительно-монтажных работ по второй очереди запланировано на лето. Из технологического процесса будут постепенно выводить отдельные инженерные сооружения для сохранения биологической очистки. Стоимость контракта на предприятии не назвали, сообщив, что она будет определена после прохождения госэкспертизы. Напомню, договор на первую очередь заключен с Роскапстрой. Сейчас заказчик расторгает его в одностороннем порядке, но подрядчик пытается оспорить это в суде. Роскапстрой также пытался заблокировать конкурсные процедуры на вторую очередь, но безуспешно, пишет Коммерсант Приволжья. Где объединенный коммунальный оператор их проводил, на предприятии не уточнили. Ранее мы сообщали, что Союз Донстрой также получил многомиллиардный контракт на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде. Нижегородский земельный совет согласовал участки по два рекреационных проекта на Грибном канале в Нижнем Новгороде. Компания Engineering Company согласовали участок под двухэтажный туристический комплекс со СПА и спортивным залом «Волжский ритм». Объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей, а компания «Комплексные информационные технологии» вложит 500 миллионов рублей в строительство круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинга. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. ФМ. Держитесь курса. Перебдели. Политрес и Озон заявили бизнес-ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
1: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но «Три поросенка»? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
2: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
1: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Тубилоу Офис, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
3: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально. важно. А в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будет ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения. И после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
1: Ранее электронные сервисы уже предупреждали.

0: предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Литрес удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой Lotus от компании Нелумба. Нелумба – автоматизация, которая окупается.
3: 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
5: Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка два-три вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
4: Деньги к деньгам. На Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Минувшей ночью над российскими регионами было сбито 36 беспилотников, сообщают в Минобороны. Атака произошла над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом. Тем временем в Киеве этой ночью город подвергся ракетной атаке. Как заявляют местные власти, обрушилась часть жилого дома. Пострадали 16 человек, есть погибшие. Мэр города сообщил, что в одном из районов украинской столицы произошло обрушение дома. Под завалами находятся люди. Си Цзиньпин подтвердил достижение результатов на торговых переговорах КНР и США. Об этом сообщает центральное телевидение Китая. Он отметил, что конфронтация между Пекином и Вашингтоном приведет к взаимному ущербу. Они должны быть партнерами, а не соперниками. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что мир в Тайваньском проливе выступает ключевым фактором в отношениях американо-китайских отношений. Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились сегодня в Пекине во время первого за 9 лет визита американского лидера в КНР. Они проводят переговоры. Генсек НАТО Марк Рютте предлагает обязать страны Альянса выделять по 0,25% ВВП на поддержку Украины. Как сообщает издание «Политик» со ссылкой на дипломатические источники, инициатива направлена на то, чтобы сделать помощь регулярной и долгосрочной. В случае одобрения этого плана годовой объем финансирования Киева фактически утроится и достигнет 143 миллиардов долларов. Продажи новой российской дорожно-строительной техники на внутреннем рынке в первом квартале сократились год к году на более чем 51%, до 5 миллиардов 800 миллионов рублей, подсчитали в Росспецмаше. Эксперты объясняют резкую динамику высокой ключевой ставкой, которая фактически сделала коммерческие кредиты и лизинг недоступными. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио.
3: Не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7.30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Не только Донбасс. В Кремле заявили, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. О чем речь? Комментарий Георгия Буфта через минуту. Просыпайтесь или закрывайтесь. Владельцы спящих ООО стали получать требования от налоговой. Об этом они сообщили нашей редакции. Теперь спящие компании обязаны платить страховые взносы, даже если компания не работает. Почему ООО часто не закрывают и с чем связаны новые правила? Не хантавирусом единым. Во Франции в порту Бордо изолировали круизный лайнер «Амбишен» из-за вспышки высокозаразного норовируса. Один пассажир уже скончался, всего на судне 1700 человек. Как ситуацию оценивают медики, подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, не только Донбасс, но и другие регионы России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию и каковы перспективы урегулирования, комментирует политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает».
7: Про так называемый дух Анкориджа было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений FT, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном. Его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Как заявил на днях помощник президента России Юрий Ушаков, они знают на Украине, что нужно сделать, и что рано или поздно они это все равно сделают. Что касается утверждения британской газеты о том, что военные в чем-то убедили Путина, то наверняка этого никто знать не может. Киев же находится в ситуации цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил. И позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. Когда и если фронт действительно начнет рушиться, тогда переговорных козырей не останется. Промежуточный временной рубеж – все та же осень. К тому же и конфликт с Ираном может затянуться как раз до конца лета. Ресурсы продержаться у Тегерана на это время есть. И до той поры Трамп, как ключевой посредник, будет выключен из процесса, давая возможность Москве и Киеву держать жесткие позиции. Украина использует это время для укрепления опоры на Европу, все более открыто заявляя чуть ли не об американском предательстве. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой из сценариев реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
8: Это был комментарий Георгия Бухта. Проснуться или закрыться. Владельцы так называемых спящих, неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут наши слушатели в соцсети «Бизнес.ФМ». Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
9: «Бизнес говорит».
10: Чат-бот «Бизнес.ФМ» в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
11: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нету, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
12: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
11: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там дочка, может, у нее что-то будет. Раньше даже не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
12: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
11: Мы сейчас к этому уже двигаем. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
10: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
13: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит от вашей экономической активности предыдущей.
10: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
14: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Ну, конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
10: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Во Франции изолировали круизные лайнеры за вспышки норовируса. Сейчас судно под названием «Ambition» стоит на якоре в порту Бордо, передает французская «Sud-Ouest». Как пишет газета, на борту лайнера скончался один из пассажиров. Это 90-летний британец из-за гастроэнтерита, вызванного норовирусом, как подозревают медики. Также симптомы заболевания выявили еще у 50 человек на борту. Всего на лайнере находится 1734 человека. Пассажиры и члены экипажа останутся на лайнере до тех пор, пока не придут результаты лабораторных исследований. Местные власти отрицают какую-либо связь с хантавирусом, но подозревают эпидемию норовируса. Он высокозаразный, передается через загрязненные поверхности, продукты, воду и воздушно-капельным путем. Вызывает рвоту, диарею и обезвоживание. Норовирус считается одной из самых распространенных инфекций. Продолжает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
15: Как могла эта инфекция появиться на корабле? Легко, на самом деле. Это очень распространенное заболевание. Фактически источником является какой-то человек, который эту инфекцию на этот корабль принес. Эта инфекция распространилась через продукты питания на корабле. Например, там загрязненная посуда или загрязненные непосредственно продукты питания. Также прямой контакт, в случае, если человек в активной фазе вирусовыделения находился, он может при прямом контакте заразить. Также оставляет на поверхности вокруг этот вирус, и, соответственно, до этих зараженных поверхностей другой человек касается, не успевает помыть руки, переносит зараженный материал достаточным количеством этих вирусных частиц на слизистые, как правило, рта, и, соответственно, таким образом тоже можно заразиться. Но это высокозаразная инфекция. Я бы так сказал, что в связи с тем, что все-таки инкубационный период небольшой у этой инфекции, то есть это, как правило, 1-2 дня, иногда до 3 дней, соответственно, с момента контакта, то в целом при принятии соответствующих мер быстро выявляется количество зараженных, они все должны изолироваться, это правильно. И в целом при принятии правильных решений довольно быстро эту вспышку удастся погасить. Другое дело, что с учетом высокой заразности инфекции зараженных может оказаться много больше. Но в связи с тем, что заболевание в целом характеризуется очень низкой летальностью, но тем более там соответствующая медицинская помощь теперь будет оказываться, я ожидаю, что в целом ситуация с этим кораблем в течение где-то максимум недели, наверное, будет разрешена.
8: Николай Крючков, компания КЭК. На прошлой неделе вспышку норовируса также зафиксировали на лайнере «Карибская принцесса». Тогда симптомы обнаружили у более чем сотни человек, сообщал Центр по контролю и профилактике заболеваний США. До этого на судне «МВ Хондиус» произошла вспышка хантавируса. 3 человека погибли.
16: Реклама. Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. 2 часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы «Ракета Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
17: У «Амфибия Москва», улица Большая Дмитровка, дом 13-1, строение 3, офис 14. УКРН 114-774-671-5478.
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
18: Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно, после чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе.
19: Музейные ценности на Бизнес FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Санкт-Петербург 107.4.
20: Прямо сейчас.
21: Переговоры Си Цзиньпина и Трампа в Пекине завершились, передает центральное телевидение Китая. Встреча продолжалась больше 2 часов. Основные заявления в нашем дальнейшем эфире.
22: Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
24: Ценные бумаги.
23: Совет директоров ПАО «Русагро», контрольный пакет акций которого по решению суда передан государству, рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом сообщается в Центре раскрытия корпоративной информации. Чистую прибыль в размере около 460 миллионов рублей предлагается оставить в распоряжении компании и направить на погашение долговых обязательств, а также поддержание операционной деятельности.
24: Отчеты и планы.
23: Владельцы российских телеграм-каналов получили возможность выводить вознаграждение в криптовалюте ТОН за показы рекламы, убедился Кот Дурова. Во вкладке «Статистика» появилась кнопка «Вывести». За пользователей из России монетизация не начисляется, но она приходит за просмотр рекламы иностранцами. Вывод доступен через фрагмент. Трамп Мобайл начнет доставку предзаказанных телефонов Т1 уже на этой неделе, сообщает USA Today. Изначально выпуск смартфона планировался на лето 2025 года, однако дата релиза неоднократно переносилась. Бренд Трамп Мобайл и смартфон Т1 были официально представлены в июне прошлого года. Устройство позиционировалось как альтернатива гаджетам крупных корпораций, созданное с упором на американские ценности. Для оформления предзаказа на смартфон стоимостью $499 требовалось внести депозит в размере $100. Аппарат выпускается в золотом цвете, относится к среднему классу устройств. Смартфон работает на базе Android и оснащен процессором Snapdragon. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
21: Семь часов 48 минут, столица. Стоит ли сейчас покупать бумаги российской нефтянки? И какие риски остаются, если идеи внутри сектора мнения инвестбанкира, основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
25: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
26: Ну что, переговоры между Ираном и США так и не привели к открытию Ормузского пролива. Более того, еще сохраняется еще один очень серьезный риск. Риск дальнейшей эскалации, вплоть до того, что Тегеран может взять, да и перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. А это тоже очень серьезно. Для мировой экономики понятное дело, что это ничего хорошего не сулит. Но для России такой сценарий мог бы означать продолжение притока дополнительных доходов. На этом фоне вроде бы напрашивается идея взять, да и закупиться, как говорится, на всю котлету, как многие у нас любят, бумагами российской нефтянки. Но есть некоторый нюанс. Весь мартовский рост, который был в бумагах нефтяных наших, это и Роснефть, и Лукойл, и Татнефть, Газпромнефть, Сургут и так далее. Так вот, весь этот рост к середине мая уже практически сдулся. Связано это с опасениями относительно последствий инфраструктурных рисков, прежде всего из-за ударов БПЛА по портам и НПЗ. Ну, кроме того, естественно, виновата, если можно так сказать, общество растущая апатия рынка, крепкий рубль и высокая доходность консервативных инструментов. Прежде всего, я говорю о реальной доходности, сверхинфляции. Она, по сути своей, не снижается, реальная доходность. То есть инфляция снижается, и ставка потихонечку тоже снижается. А в итоге реальная доходность остается все той же. Ну и возникает законный вопрос. Есть ли какие-то компании, я имею в виду сектор нефтянки, которые, может быть, рынок все-таки справедливо недооценивает? Но давайте начнем с «Лукойла». Здесь меня в первую очередь беспокоят риски, которые связаны с потерей международных активов. До конца непонятно, как компания будет работать без зарубежного сегмента. Плюс, естественно, остается неопределенность вокруг возможной продажи этих активов, даже если сделка состоится. То есть деньги не факт, что дойдут до компании до снятия санкций. Так что «Лукойл» интересно, но, боюсь, не в моменте. «Татнефть» выглядит относительно спокойно. Это, пожалуй, одна из немногих компаний сектора, чья инфраструктура практически так по-серьезному не пострадала из-за атак беспилотника. Фу-фу-фу. Но при этом и это самая дорогая, кстати говоря, компания в секторе. Поэтому какого-то явного апсайда здесь, но такого серьезного, чтобы был рост под 100%, я, к сожалению, не вижу. Идем дальше. «Газпромнефть». Ну, здесь наоборот. Поворот довольно интересный. Дело в том, что есть такой московский НПЗ, который принадлежит, собственно говоря, «Газпромнефти». И дает он явное преимущество с точки зрения защищенности этой компании. Плюс достаточно адекватная оценка по EV/EBITDA. Это примерно 3,4, что совсем недорого. Кстати говоря, форвардный мультипликатор там еще ниже. Поэтому бумага уже есть в наших стратегиях, и думаю, что долю ее буду явно увеличивать. Идем дальше. «Роснефть». Риски в этой компании выглядят немного выше среднего из-за потенциальных ударов по инфраструктуре. Я имею в виду саратовский, туапсинский НПЗ, но и другие объекты. На мой взгляд, интересной бумага может стать ближе к уровню где-то 380 примерно рублей за акцию. Что касается «Сургутнефтегаза», тут ситуация такая. Если рассматривать эту компанию, то скорее привилегированная акция, традиционно. Там потенциально может быть лучший дивиденд за 26 год. Но тут вопрос, какая база, как это будет считаться, какой будет курс и вообще в какой валюте там кубышка этой компании. То есть это все мы не знаем. Но то, что у компании много денег, скорее всего, на этих деньгах они зарабатывают, это тоже факт. То есть теоретически идея тоже неплохая. Ну и напоследок. Сейчас больше выигрывают не нефтедобытчики, а именно нефтепереработчики. Ну это логично. И среди российских компаний высокая доля переработки как раз у «Башнефти», «Газпромнефти» и «Роснефти». Так что обратите на это внимание.
0: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Спрос россиян на наличные в майские праздники достиг рекорда за 15 лет. По данным ЦБ, с 1 по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом в прошлом году спрос на кэш оказался выше примерно в 5 раз. Тогда он был порядка 41 миллиарда рублей. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета, говорит главный редактор «Финьюз» Владимир Шевченко.
1: Ну, начинать надо с того, что с начала года ЦБ чуть-чуть изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмыва денег и вот такого рода ситуациям. Могут заблокировать карточку. Пусть это будет временно, пусть банк разблокирует после звонка в банк и так далее и тому подобное, но это затраты времени, нервов, усилий. К этому можно привыкнуть, начать писать подарок другу и так далее. Главное другое. Когда Украина начала активно применять беспилотники по Москве, Петербургу, Ленобласти, Московской области, большим городам, российские власти не придумали ничего лучше, как выключить интернет. А что это значит? Что с карточкой невозможно стало расплатиться в магазинах и прочих точках продаж. И более того, нельзя снять деньги в банкоматах, потому что банкоматы тоже работают с использованием мобильного интернета. А если карточка не работает, так зачем она нужна и как тогда жить? Поэтому спрос на наличные рубли увеличивается.
0: Владимир Шевченко, «Финьюз». Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных в обращении также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень. В Токио в концертном зале «Гинза Блоссом» открылся юбилейный фестиваль российской культуры в Японии.
21: С 2006 года мероприятие проводится ежегодно, охватывает все 47 префектур страны. За эти годы его посетили больше 25 миллионов зрителей, а участниками стали свыше 11 тысяч артистов из России. Нынешние политические отношения между странами посол России в Японии Николай Ноздрев назвал ледниковым периодом. Тем не менее, фестиваль продолжает свою историю, говорит спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швидко, и он открыл фестиваль вместе с известной японской актрисой Камаки Курихарой, о чем рассказал в интервью Business FM.
2: 20-й фестиваль будет заметным явлением в культурной жизни Японии. В начале июня начинается турне Дениса Мацуева, затем будет выступать ансамбль Мусеева и академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии руководством Николая Алексеева. Будут представлены российский балет и кинематография и так далее. Японская ситуация отличается от европейской очень серьезно. В мае 2022 года японские артисты, представители оргкомитета фестиваля российской культуры выступили, что фестиваль нужно продолжать. И он продолжался без перерывов. Японское правительство не помогает, и во главе фестиваля не стоит, во главе комитета фестиваля Камаки Курихара, выдающаяся актриса. Но, тем не менее, несмотря на то, что японское правительство не участвует финансово и политически в этом процессе, оно подтвердило свою готовность развивать культурные связи, во всяком случае не мешать им. Должен сказать, что то нынешняя ситуация – это все-таки дорога с двусторонним движением, потому что после долгого перерыва в апреле в Москве был вечер японской культуры, на который выступали барабанщики, и театр нового искусства из Токио. В июне в Большом драматическом театре будут также выступления японских артистов. В сентябре в Москве в музее Зилард будет целая программа, посвященная японской культуре, но хочу обратить внимание на то, что это делают японское посольство, но финансирует все эти проекты российский бизнес. Из-за санкций японский бизнес в этом не может участвовать, равно как японское правительство, которое не поддерживает, но, повторю, и не мешает тому, что японские артисты приезжают в Россию.
21: Михаил Швидко, фестиваль продлится до конца года. Его гостями станут 900 тысяч человек.
3: Реклама. Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Слова, проверенные делом.
6: Самое ненадежное в этом мире – это отношения между людьми. В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет ваши умения. Вам не обязательно нужен кто-то успешный. Ищите правильных людей, а не лучших людей. Джек Ма – китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
4: Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 7:58, в студии Вероника Романова. Только США способны быть посредником для урегулирования по Украине. Но если есть иные желающие помочь достижению мира, то они должны попытаться. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу Fox News. Тем временем замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что российско-американские контакты на высшем уровне свидетельствуют о договороспособности Вашингтона по поводу урегулирования конфликта на Украине. Контакты с американцами, в том числе контакты президентов, оставляют хорошее впечатление, сказал Панкин. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить трехдневный режим прекращения огня. При этом, по данным Financial Times, вероятность возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона мала из-за отсутствия интереса сторон в урегулировании. Американский сенат в седьмой раз отклонил резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий Дональда Трампа. В случае ее принятия администрация президента должна была бы прекратить военные действия в отношении Ирана. Против принятия резолюции проголосовали 50 сенаторов за 49. После войны во Вьетнаме, которая завершилась в 1975 году, в США был принят закон, который позволяет президенту вести военные операции против других стран без разрешения Конгресса в течение 60 дней. В тексте резолюции указывается, что для военной операции США против Ирана этот срок истек 1 мая. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 8 утра в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры Трампа и Си прошли в Пекине. Встреча длилась чуть больше 2 часов. Председатель КНР заявил, что уже есть некие результаты в торговых отношениях двух стран. Вместе с тем Си Цзиньпин отметил, что неправильное решение вопроса Тайваня грозит конфликтом КНР и США. Основные заявления через минуту буквально. Рубль продолжает укрепляться, доллар на межбанке опускался вчера ниже 73 рублей впервые с 2023 года. Что дальше и подешевеют ли в этой связи товары и услуги? Смена губернаторов приграничных регионов, главы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Что известно о назначенных в Рио и о причинах перестановок? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Си встретил Трампа почетным караулом и военным оркестром. Так началась официальная часть 3-дневного визита президента США в Китай. Дональд Трамп назвал это честью, предположил, что у США и КНР будет фантастическое будущее, а Си назвал великим лидером. Си Цзиньпин заявил, что стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру, но сотрудничество между Пекином и Вашингтоном приносит пользу обеим сторонам, и этот год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. Противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, поэтому они должны быть партнерами. Си также отметил, что Китай надеется задать верный курс в отношениях с США. В ответ на это Трамп обещал, что Штаты будут вести бизнес с Китаем полностью на взаимной основе, а 17 бизнесменов, которые приехали вместе с ним, собрались сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение Китаю, и они с нетерпением ожидают начала торговли. В ходе многолетних отношений между двумя лидерами иногда возникали трудности, но им удавалось их урегулировать, отметил Трамп.
9: Для меня это большая честь. У нас были фантастические отношения. Мы хорошо ладили. Когда возникали трудности, мы их преодолевали. Я звонил вам, и вы звонили мне. И когда у нас возникали проблемы, люди об этом не знали. А нам удавалось решать их очень быстро. Я уверен, у нас будет фантастическое будущее вместе. Я очень уважаю Китай, вашу работу. Я говорю это всем. Вы великий лидер. Люди ни о чем другом не говорят. Но для меня большая честь быть с вами. Для меня большая честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо. Большое спасибо.
21: После обмена любезностями Си Цзиньпин заявил, что ключевой фактор в отношениях Китая и Штатов – это мир в Тайваньском проливе, и предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений. Тем более, что мир сейчас сталкивается с глубокими переменами и турбулентностью, поэтому от совместной работы США и Китая зависит, смогут ли они преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами, сказал китайский лидер. Ловушка Фукидида – это концепция древнегреческого историка, согласно которой, когда одна новая держава стремительно развивается, начинает догонять другую доминирующую страну, возникает риск, что их конкуренция кончится конфликтом. Весь мир наблюдает за нашей встречей, сказал Си Цзиньпин.
8: The whole world is watching our meeting.
10: Смогут ли Китай и США преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами? Сможем ли мы вместе противостоять глобальным вызовам и обеспечить большую стабильность в мире? Сможем ли в интересах благополучия наших двух народов и будущего человечества вместе построить более светлое будущее для наших двухсторонних отношений? Эти вопросы имеют жизненно важное значение для истории и всего мира. Я уверен, что обе наши страны имеют больше общих интересов, чем разногласий. Успех в одной стране открывает возможности для другой, а стабильные двусторонние отношения приносят пользу всему миру. И Китай, и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Мы должны быть партнерами, а не соперниками. Мы должны помогать друг другу добиваться успеха, процветать вместе и находить правильный путь для сосуществования крупных стран в новую эпоху.
21: Си Цзиньпин встретил Трампа на пороге Дома народных собраний на площади Тяньмэнь. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись приветственными словами. РИА Новости обратила внимание, что председатель КНР не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя. Президента США встречал почетный караул, военный оркестр и десятки детей с цветами и флажками. После переговоров, которые продлились больше двух часов, официальный банкет – это первый визит американского президента. В Китае за последние 9 лет Трамп взял с собой целый отряд руководителей ведущих компаний США, в том числе Nvidia, Apple и Boeing. Ну и, конечно, Илон Маск, который уже назвал встречу Трампа и Си замечательной. И другим темам. Доллар по 73 рубля. Укрепление российской валюты продолжается. Внебиржевой курс доллара в моменте опускался ниже отметки в 73 впервые с марта 2023 года. Это произошло. О дорогом рубле и его влиянии на цены в России Михаил Задорожный.
11: Один из главных факторов укрепления рубля – высокая стоимость нефти. Brent взлетела почти до $110 за баррель на фоне блокировки Ормузского пролива. В начале года цены на мировом рынке были почти в два раза ниже. Валютная выручка российских экспортеров тоже кратно выросла. В апреле, по данным ЦБ, они реализовали валюту на $7.3 миллиарда, тогда как в марте было $2.4 миллиарда. Импорт у нас давно уже стагнирует, поэтому спрос на валюту остался прежним, а предложение увеличилось. Отсюда и результат. Доллар по 70 рублей уже почти реальность. Была надежда, что излишки долларов и юаней уберет с рынка Минфин, который на минувшей неделе возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Но объемы ежедневных операций оказались незначительными, меньше 6 миллиардов рублей. Продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
12: Минфин разочаровал тех, кто ставил на ослабление рубля и объявил параметры валютных интервенций, которые примерно в 4 раза оказались меньше, чем ожидал рынок. Поэтому покупки валюты Минфина носят частический характер и не могут противостоять вот этому большому притоку экспортной валютной выручки. Но есть еще одна причина, это то, что сокращается отток капитала из России. Все это приводит к текущему укреплению рубля. И не исключено, что уже в мае курс может быть там ниже 72 рублей за доллар, даже, может быть, и 70 рублей за доллар. Но дальше мы будем смотреть на параметры валютных интервенций в июне.
11: В условиях высоких цен на нефть бюджетное правило работает так. Минфин покупает валюту ФНБ на дополнительные доходы от экспорта, когда стоимость барреля превышает заложенную в бюджет. Сейчас цена отсечения $59. Уже довольно давно обсуждается, что бюджетное правило хотят поменять. Но глава Минфина Антон Силуанов на прямой вопрос РИА Новости, какая цена отсечения обеспечит устойчивость бюджета, ответил уклончиво, цитата. Цена должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть. Раньше Минфин посылал рынку другие сигналы, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
13: Были ожидания, в общем-то, такие, наверное, комментарии Минфина это предполагали, что может рассматриваться сценарий перехода на цену отсечения $45 за баррель уже в этом году. И поэтому в марте, собственно говоря, рынок на это реагировал, отчасти потому, что было пониженное предложение валюты на рынке, но еще и потому, что был настрой, что такой будет высокий спрос на валюту со стороны Минфина.
11: Сильный рубль пока не привел к существенному удешевлению импорта в российской рознице. Например, стоимость ноутбуков, смартфонов и гаджетов почти не изменилась за последние два месяца, когда российская валюта дорожала. О причинах говорит Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун», которая занимается оптовыми поставками компьютеров и периферии, в том числе техники Apple.
14: Обычно розница начинает снижение, только если курс держится на одном уровне достаточно длительное время. Рынок хочет понять, насколько это долгосрочная ситуация. Поэтому я сомневаюсь, что импортеры и ритейл сейчас пойдут на резкое снижение цен. Быстрее всех, скорее всего, отреагируют маркетплейсы и иностранные продавцы, которые на них присутствуют. У них короче цикл продаж и больше гибкости по ценам.
11: Российские компании, которые используют импортные материалы и комплектующие, тоже пока не торопятся снижать отпускные цены. Например, это производители косметики и парфюмерии, продолжает основатель Острикова Beauty Publishing, бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
15: Та упаковка, которая только начнет приезжать в июне, она была оплачена еще в конце зимы по совершенно другому курсу. И таким образом мы на старых ценах на все сырье и на упаковку будем работать еще как минимум ближайшие полгода. За это время доллар может обратно отскочить, и как и евро, и у нас следующая закупка получится опять по повышенному курсу. Поэтому тот курс, который сейчас припал, он будет на руку только тем, кто совершает закупки сырья и упаковки прямо сейчас, вот в данный конкретный момент, и будет получать его уже ближе к осени или осенью.
11: Сразу ощутят на себе укрепление рубля россияне, которые планируют отдых за рубежом. А сейчас как раз начинается сезон отпусков. На самом деле уже ощущают. Росстат чуть ли не каждую неделю рапортует о снижении цен на поездки в другие страны, продолжает основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
16: На сайтах туроператоров обновляются стоимости в рублях ежедневно, в зависимости от курса валют. Поэтому, если мы сегодня видим на бирже понижение курс, то с большой вероятностью можно сказать, что завтра стоимость туров в рублях тоже станет меньше. И, в принципе, если курс будет хотя бы не расти, держаться на этих отметках, на которых он находится сейчас, то цены на туры, например, ту же самую Турцию, по сравнению с предыдущим годом, могут подешеветь процентов на 5-10.
11: Дойдет ли доллар до 70 рублей, вопрос неоднозначный. Есть факторы в пользу его ослабления. Во-первых, Минфин в июне может увеличить покупку валюты. Рынок этого ждет. Во-вторых, ЦБ в следующем месяце, скорее всего, снизит ключевую ставку, что несколько ослабит интерес к рублю со стороны инвесторов. А предпосылок для снижения ставки хватает. Главное, что экономика замедляется. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
21: На днях Минэкономразвитие представило свой новый прогноз, и там вместе со снижением ВВП повышен курс рубля 81,5 за доллар в среднем против прежних 92.
25: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ETE. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
17: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
25: Exceed Atlantic ETE ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
18: Exceed. Born for more.
25: Реклама, не оферта.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Деньги.
27: Своим появлением герб страны Советов обязан художникам госзнака Адрианову, Корзану и Дубасову, которые изобразили окруженный колоссиями земной шар в лучах восходящего солнца. На гербе было написано воззвание «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которая дублировалась на языках республик, вошедших в состав Союза. Эскиз, предложенный сотрудниками госзнака, был утвержден ЦИКом как окончательный вариант в 1923 году.
20: История денег на Business FM.
28: Все золото мира. Яркой фигурой в сибирской золотой лихорадке был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Власти хотят сократить субсидии на межрегиональные авиаперевозки. Речь о программе, которая работает с 2013 года. Ее главная цель – сделать так, чтобы жители регионов могли летать друг к другу напрямую, а не через Москву. По данным РБК, правительство собирается уменьшить финансирование таких полетов более чем на 7,5%. Авиакомпаниям предложили пересмотреть список льготных маршрутов, чтобы уложиться в новые лимиты. В Минтрансе объясняют это оптимизацией расходов и тем, что часть денег удалось сэкономить ранее. В этом году на программу выделили почти 8 миллиардов рублей, сокращение может составить около 600 миллионов. В 15 нижегородских округах зафиксировали высокий риск заражения энцефалитом. По данным Роспотребнадзора, опасными являются Балахнинский, Богородский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Сокольский, Таншаевский, Уренский районы и города Бор, Дзержинск, Навашино, Семенов и Шахунья. Начальная цена права на проект комплексного развития территории «Подойти к кварталу» в Нижнем Новгороде составит 14,8 миллиона рублей. Областной Минград опубликовал приказ о проведении аукциона по проекту КРТ в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда. Задаток для участия в аукционе составит 7,5 миллионов рублей. Как уточнили в областном правительстве, заявки от потенциальных инвесторов будут принимать с 14 мая по 8 июня. Подведение итогов намечено на 11 июня. Напомню, на территории площадью более 3 гектаров за 7 лет планируется создать 76,5 тысяч квадратных метров коммерческих площадей для IT-специалистов, 15 нежилых зданий общественного назначения высотой до 8 этажей с подземной стоянкой и 5 двухэтажных нежилых зданий. Под снос для освобождения площадки пойдут более 10 домов и детский сад. Городская клиническая больница номер 13 возобновила прием пациентов с инфарктами и инсультами. Это стало возможным благодаря возобновлению работы ангиографа. Это высокотехнологичный рентгенологический комплекс называют «сердцем операционной». Он предназначен для визуализации кровеносных сосудов и полости сердца. Также его используют для малоинвазивных операций. Одного прокола в бедре достаточно, чтобы предотвратить инфаркт или инсульт. На восстановление ангиографа региональный бюджет направил более 35 миллионов рублей. В Думе назвали максимальный размер оплаты больничного в день. В этом году он составит около 7 тысяч рублей. Отмечу, что размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Депутаты советуют россиянам вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. По словам парламентариев, нужно заниматься профилактикой, спать не меньше 8 часов, употреблять меньше алкоголя, не курить и добавить физкультуру. Нижегородские работодатели предлагают студентам более 190 вариантов целевого обучения. Заявки на портал «Работа России» направили свыше 80 компаний региона. Список будет пополняться. Большая часть предложений приходится на сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Так, на производство требуются инженеры-технологи и конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари и механики. В здравоохранении нужны врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В учреждениях образования учителя и воспитатели, в сферу транспорта – водители. Студенты учатся бесплатно, получают дополнительные выплаты от работодателя, проходят практику на предприятии и с первого курса знакомятся с будущим местом работы. Благодаря этому после получения диплома у них уже есть гарантированное первое рабочее место. Целевое обучение – это реальный шанс для молодежи получить востребованную профессию без страха остаться после получения диплома без работы, рассказал министр демографии, развития и человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин. По всем вопросам, связанным с организацией целевого обучения, можно обращаться в Нижегородский кадровый центр. Около 59 миллионов долларов заплатили 500 000 человек за предзаказ телефона Трампа, но так его и не получили. Почти год назад президент США анонсировал выпуск золотого телефона, однако до сих пор не было отправлено ни одного устройства. А дата выпуска исчезла с сайта, пишет NBC News. В обновленных условиях Trump Mobile теперь указано: депозит не гарантирует, что телефон вообще когда-либо будет произведен и доставлен. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, возможен небольшой дождь и плюс 21 градус на термометре. Вечером чуть прохладнее, плюс 19, и все так же пасмурно, а ночью 16 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.
2: На 14 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 79 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Правительство Нижегородской области и Детский мир заключили соглашение о сотрудничестве. Документ охватывает сразу несколько направлений взаимодействия. Планируется проработать механизмы грантовой поддержки для нижегородских производителей детских товаров, запустить пилотный проект по развитию сотрудничества с маркетплейсом торговой сети, а также внедрять инструмент электронных сертификатов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

0: постепенно выводить отдельные инженерные сооружения для сохранения биологической очистки. Стоимость контракта на предприятии не назвали, сообщив, что она будет определена после прохождения госэкспертизы. Напомню, договор на первую очередь заключен с Роскапстрой. Сейчас заказчик расторгает его в одностороннем порядке, но подрядчик пытается оспорить это в суде. Роскапстрой также пытался заблокировать конкурсные процедуры на вторую очередь, но безуспешно, пишет «Коммерсант Приволжья». Где объединенный коммунальный оператор их проводил, на предприятии не уточнили. Ранее мы сообщали, что «Союздомстрой» также получил многомиллиардный контракт на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде. Нижегородский земельный совет согласовал участки по 2 рекреационных проекта на Грибном канале в Нижнем Новгороде. Компания Engineering Company согласовали участок под двухэтажный туристический комплекс со СПА и спортивным залом «Волжский ритм». Объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей, а компания «Комплексные информационные технологии» вложит 500 миллионов рублей в строительство круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинга. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. СФМ. Держитесь курса. Перебдели. В Литрес и Озон заявили бизнес-ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
1: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но «Три поросенка»? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
2: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
1: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
3: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально. А в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
1: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Британские ученые доказали.
5: Овцы умеют различать лица, пришли к выводу британские ученые. Специалисты из Кембриджского университета показывали животным фотографии. И снимок хозяина среднестатистическая овца выбирала в 4 случаях из 5.

0: Выяснилось также, что овцы неплохо знают британских актеров. Например, в 80% опытов они правильно находили фотографию Эммы Уотсон, которая сыграла Гермиону Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. А вот с иностранными политиками у животных дело обстоит гораздо хуже. Экс-президента США Барака Обаму узнавать удавалось в среднем с 12 попытки. Сообщается также, что сами ученые за время исследований научились по морде овцы определять состояние грустной усталости от дурацких экспериментов. Не мудрено.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
2: В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на Зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили над Россией 36 беспилотников, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской областями, а также столичным регионом Крымом, сообщают в Минобороны. Тем временем Киев этой ночью подвергся ракетной атаке. Как заявляет мэр города, обрушилась часть жилого дома, пострадали 16 человек, есть погибший. Под завалами могут находиться люди. Помимо Киева, ночные удары затронули и другие украинские регионы. Кременчук, Белая Церковь, Харьков, Сумы, Одесса. Об этом заявляют украинские власти. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, заявляет министр энергетики страны Висенте де ла Олеве. Он назвал нехватку топлива одной из главных причин отключения электроэнергии в стране. По его словам, Куба не получала поставок топлива с декабря. Поступившая от России крупная партия объемом почти 100 тысяч тонн нефти помогла временно снизить масштаб отключений, но была израсходована к началу мая. После того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экспорт венесуэльской нефти на Кубу был остановлен. Дональд Трамп пригрозил пошлинами любому государству, готовому поставлять топливо Гаване. Но США не стали препятствовать поставкам российской нефти на Кубу. В двух российских аэропортах с 1 июня начнется эксперимент по посадке пассажиров в самолет по биометрии. Нововведение затронет работу аэропортов Шереметьево и Пулково. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в российской столице, в студии Елизавета с главу ЦА. Здравствуйте. Не только Донбасс. В Кремле заявили, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. О чем речь? Об этом комментарии Георгия Буфтен. Просыпайтесь или закрывайтесь. Владельцы спящих ООО стали получать требования от налоговой. Об этом они сообщили нашей редакции. Теперь спящие компании обязаны платить страховые взносы, даже если компания не работает. Почему ООО часто не закрывают и с чем связаны новые правила? Российский рынок акций на утренних торгах застыл возле отметки в 2700. Прямо сейчас 2693 пункта индекс Мосбиржи. Между тем умеренно дорожает нефть. Сейчас по $106 торгуется баррель смеси Brent. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Итак, не только Донбасс, но и другие регионы России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию, каковы перспективы регулирования, об этом комментарий Георгия Буфта.
3: Про так называемый дух Анкоридж было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса, ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений FT, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном, его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Как заявил на днях помощник президента России Юрий Ушаков, они знают на Украине, что нужно сделать, и что рано или поздно они это все равно сделают. Что касается утверждения британской газеты о том, что военные в чем-то убедили Путина, то наверняка этого никто знать не может. Киев же находится в ситуации цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил, и позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. Когда и если фронт действительно начнет рушиться, тогда переговорных козырей не останется. Промежуточный временной рубеж – все та же осень. К тому же и конфликт с Ираном может затянуться как раз до конца лета. Ресурсы продержаться у Тегерана на это время есть. И до той поры Трамп, как ключевой посредник, будет выключен из процесса, давая возможность Москве и Киеву держать жесткие позиции. Украина использует это время для укрепления опоры на Европу, все более открыто заявляя чуть ли не об американском предательстве. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой из сценариев реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
2: Это был политолог Георгий Буфт. Телеграм-канал Буфт знает. Губернаторы приграничных Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию, сообщили в Кремле. Президент Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики и выпускник школы губернаторов. С Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком президент Владимир Путин провел встречу. СМИ еще в начале апреля писали, что губернатор Белгородской и Брянской областей уйдут в отставку. В марте Вячеслав Гладков высказывался против отключения интернета, заявив, что они несут угрозы приграничью. В середине апреля он ушел в отпуск, который затем продлил. То, что посты в Рио заняли Ковальчук и Шуваев, неудивительно, отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
4: Богомаз в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
5: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
4: Ну, посмотрим. Богомаз очень хорошо знал регион, был там в свое время и в оппозиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе, в ЛНР. Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
5: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
4: Ну, как минимум, хорошо устойчивые.
2: Евгений Минченко, Международный институт политической экспертизы. В РИО главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил ТАСС, что прибудет в регион 14 или 15 мая. Агентству в избиркомах Белгородской Брянской областей сообщили, что выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. О том, как новость об отставке Гладкова восприняли в регионе, рассказывает субкор российской газеты в Белгороде Анна Скрипка.
6: К отставке неслись спокойно, потому что это событие было во многом ожидаемо, и предпосылками для него, в общем-то, в общественном мнении послужили сначала отпуск главы региона, потом продление этого отпуска. Пока общественное мнение не сложилось вот так вот однозначно, все же не секрет ни для кого, что эти 5 лет на посту главы региона были достаточно сложными для самого Вячеслава Владимировича, но, однако, можно сказать еще и о том, что все это время было непростым и для каждого из белгородцев. Поэтому, в общем-то, эмоциональный фон, он такой достаточно пестрый. Ожидания от РИО формулировать сейчас тоже достаточно сложно, по той простой причине, что, конечно же, белгородцы ждут более позитивного течения обстоятельств в различных сферах социально-экономического развития области. Оперативная обстановка приграничья диктует свои условия.
2: Анна Скрипка, субкор российской газеты в Белгороде. По данным СМИ, Вячеслав Гладков может перейти на должность замминистра экономического развития или стать послом России в Абхазии. Проснуться или закрыться. Владельцы так называемых спящих, неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели Бизнес ФМ. Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет вообще никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
7: Бизнес говорит.
8: Чат-бот Бизнес ФМ в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но 1.5 года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
9: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
10: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
9: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
10: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия.
9: Мы сейчас к этому уже двигаем. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
8: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
11: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, в зависимости от вашей экономической активности предыдущей.
8: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
5: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Ну, конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
8: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой Lotus от компании Нелумба. Нелумба – автоматизация, которая окупается.
12: 18+.
13: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
7: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Сделки.
8: РЖД выставили на продажу и в аренду недвижимость более чем на 300 миллиардов рублей, узнала РИА Новости. Основную часть суммы должна составить продажа небоскреба Moscow Towers в Москва-Сити, не менее 280 миллиардов рублей. Также компания планирует продать Рижский вокзал в Москве, минимум за 4 миллиарда рублей, а вырученные средства направить на инвестпрограмму. В аренду предлагаются помещения на вокзалах под гостиницы и точки сезонной торговли мороженым. Рандеву объявила о покупке французского обувного бренда Tendance, поставщика компании с 2019 года. По данным РБК, сделка находится на финальной стадии. Производство останется в Китае. В Рандеву отметили, что сделка усилит контроль качества и позволит развивать собственные бренды, такие как Maison David и Lumic, а также оптимизировать бизнес в разных городах России.
7: Отчеты и планы.
8: Вымпелком запустил 5G в международном роуминге более чем в 30 странах, включая Турцию, Китай, США и Арабские Эмираты. По данным Коммерсанта, роуминг охватывает самые популярные туристические направления и 80% пользователей оператора за рубежом. Первые коммерческие сети 5G появились в мире в 2019 году, но в России их коммерческий запуск ожидается только в 2026. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Спрос россиян на наличные в майские праздники достиг рекорда за 15 лет. Согласно данным Центробанка, с 1 по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на кэш оказался выше примерно в 5 раз. Тогда он был порядка 41 миллиарда. А накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета, говорит главный редактор Финьюз Владимир Шевченко.
12: Ну, начинать надо с того, что с начала года ЦБ чуть-чуть изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмыва денег и вот такого рода ситуациям. Могут заблокировать карточку. Пусть это будет временно, пусть банк разблокирует после звонка в банк и так далее и тому подобное, но это затраты времени, нервов, усилий. К этому можно привыкнуть, начать писать подарок другу и так далее. Главное другое. Когда Украина начала активно применять беспилотники по Москве, Петербургу, Ленобласти, Московской области, большим городам, российские власти не придумали ничего лучше, как выключить интернет. А что это значит? Что с карточкой невозможно стало расплатиться в магазинах и прочих точках продаж. И более того, нельзя снять деньги в банкоматах, потому что банкоматы тоже работают с использованием мобильного интернета. А если карточка не работает, тогда зачем она нужна? И как тогда жить? Поэтому спрос на наличные рубли увеличивается.
2: Владимир Шевченко, Финьюз.ру. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных денег в обращении также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень.
15: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
2: Что у нас на рынках происходит сегодня, этим утром?
16: С утра все тихо, в целом азиатский фондовый рынок топчется на месте. Ну, индекс Шанхайской биржи, правда, стал снижаться. С другой стороны, главная тема – это встреча китайского и американского лидеров, да, соответственно, пока, естественно, подробностей этой встречи нет, но такая аура, вроде как, с точки зрения информационного поля, позитивная. Илон Маск вот тут отмечает, что встреча проходит очень хорошо, глава Apple показывает большой палец, глава Nvidia тоже доволен. Ну, говорят, что какие-то сделки будут заключаться, вот, вопрос с точки зрения там корпоративных историй, это, естественно, Nvidia, будет ли разрешение страны американских регуляторов поставлять чипы от этой компании в Китай, или будут какие-то более жесткие условия. Ну, пока вот в целом рынок ждет подробностей, хотя все понимают, что подробности останутся, как говорится, в глубине основные, да, ну, а что покажут общественности и скажут, это уже другая история. Но в целом с утра все пока как минимум неплохо. Американские биржевые индексы продолжают расти. Вчера обновили очередные рекордные значения. Американский доллар прекратил свое укрепление. Юань к доллару, кстати, укрепился до максимального уровня за 3 года. Здесь есть нюансы. Естественно, рынки ждут каких-то вот экономических подробностей, да, и китайские власти могут объявить о том, что они будут, скажем так, более нейтрально относиться к укреплению юаня и не будут слишком сильно вмешиваться в ход торгов. Ну, может быть, вот на этих спекуляциях юань укрепляется. Ну, а так в целом, пока ситуация остается стабильной, цены на нефть, хотя и не падают, но и активно не растут. Считается, что, может быть, по итогам встречи удастся какой-то компромисс с Ираном найти в качестве, скажем так, китайского посредника и прочего. Такие разговоры идут, поэтому рынки в этом плане предпочитают дождаться приезда Трампа назад домой. И если риторика Трампа не будет столь жесткой, как буквально пару дней назад, опять начнут расти ожидания разрешения этого конфликта или или какой-то длительной паузы без боевых действий. Ну, Brent пока держится выше отметки $106. Теперь к нашему рынку. У нас, естественно, торги еще не открылись. Вчера индекс Мосбиржи в итоге закрылся снова в плюсе. На валютном рынке юань к рублю удержал техническую поддержку на отметке 10.75. Соответственно, массовой ликвидации позиций против рубля со стороны спекулянтов удалось избежать. Ну и, соответственно, валютный рынок в целом пока стабилизировался. Но сейчас приближается концовка недели. Будет ли еще один накат на валюты со стороны рубля, на доллар, на китайский юань? Посмотрим. Тут, естественно, наращиваются продажи со стороны экспортеров. Это уже вот официальные данные ЦБ. Почти в 4 раза выросли продажи экспортеров по сравнению с мартом. Но это апрельские цифры.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
17: Большинство людей живут хорошо и довольны положением дел. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь была активной и захватывающей дух, попробуйте стать бизнесменом. Научитесь искусству создания собственного бизнеса. Это все равно, что учиться искусству совершать ошибки и извлекать из них уроки. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Продолжительность жизни.
18: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
15: Журналист Алена Копылова.
18: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
15: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса
19: Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее 2 десятилетий. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. По его словам, Дональд Трамп по-прежнему хочет, чтобы конфликт на Украине завершился. Также в этом интервью Рубио сказал, что только Штаты способны быть посредником для урегулирования по Украине, но если есть иные желающие помочь достижению мира, они тоже могут попытаться. Покинувший свой пост губернатор Вячеслав Гладков записал видеообращение. Экс-глава Белгородской области поблагодарил президента Владимира Путина, а также тех, кто его критиковал, а еще пожелал победы белгородцам и россиянам. Накануне стало известно, что Вячеслав Гладков отправлен в отставку. В России предлагают продлить эксперимент с субсидиями на авиабилеты для льготников. Такое обращение депутаты Госдумы направили в адрес премьера Михаила Мишустина. В рамках эксперимента, который проводится с 1 января 2025 по 2 ноября 2026, государство выделяет авиакомпаниям субсидии, чтобы компенсировать снижение стоимости билетов для пассажиров из льготных категорий. Среди них в том числе граждане до 23, пенсионеры, инвалиды первой группы, инвалиды второй и третьей группы с детства, члены многодетных семей, жители Дальнего Востока, Тока и Калининградской области. Авторы инициативы отмечают, что данный эксперимент уже показал свою эффективность. Людям стало проще покупать билеты по специальным тарифам, поэтому предлагается закрепить этот механизм как долгосрочный инструмент господдержки. Старт многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к МКС вновь перенесли на сутки. Изначально запуск был запланирован на 12 мая. Запуск ракет-носителя Falcon 9, запланированный на 13 мая, был отменен за 28 секунд до старта. Теперь он назначен на 18.05 по времени восточного побережья США 15 мая. Это 16 мая, около часа ночи по Москве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 9 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры Трампа и Си прошли в Пекине. Встреча длилась чуть более 2 часов. Председатель КНР заявил, что есть некий результат в торговых отношениях двух стран, отметив, однако, что неправильное решение вопроса Тайваня грозит конфликтом между КНР и Америкой. А китайское ТВ только что сообщило, что лидеры обсуждали в том числе Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Поговорим обо всем с Федором Лукьяновым буквально через несколько секунд. Рубль продолжает укрепляться на межбанке доллар. Опускался накануне ниже 73 рублей, впервые с 23 года. Чего ждать дальше? Подешевеют ли в этой связи товары и услуги? Спойлер, не факт. Смена губернаторов приграничных регионов. Главы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Что известно о назначенных в Рио и о причинах перестановок, эти и другие темы в нашем эфире. Ну что ж, переходим к главной новости этого утра. Встреча лидеров США и Китая. Она состоялась в Пекине, когда в Москве было раннее утро. Вот сейчас продолжают поступать сообщения. Из последнего, что вижу, Си Цзиньпин и Трамп договорились оказывать друг другу поддержку в успешном проведении саммитов ОТЭС и G20 в этом году. Это если говорить о приятном, но, наверное, не все было очень приятно. Обсудим сейчас, к нам присоединяется председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Доброе утро, Федор Александрович.
21: Здравствуйте.
20: Мы примерно представляем, как проходят вот такие саммиты, особенно как они проходят в Пекине. По вашим наблюдениям, если говорить в общем, отклонения были, учитывая, что китайская сторона вообще таким вещам значение большое придает?
21: Да нет, по-моему, все было так, как обычно и устраивается. Чрезвычайно торжественная, красочная встреча. Все необходимые, так сказать, реверансы и комплименты Трампу сделаны. Он должен быть доволен, он тоже это очень любит.
20: Но то, что он услышал от Си, я про, прежде всего, тайваньский вопрос. Это, наверное, было неожиданностью.
21: Нет, это совершенно не было неожиданностью. Все комментаторы, которые, особенно китайские, но американские тоже, которые, так сказать, прогнозировали эту встречу, говорили, что наиболее чувствительный вопрос, такой, ну, индикатор, что ли, состояния отношений, это Тайвань. Для Китая этот вопрос чрезвычайно важен не только символически, но и с точки зрения, так сказать, признания Соединенными Штатами, право Китая на незыблемые и совершенно не подлежащие никаким компромиссам внутренние дела. Он считает Тайвань внутренним делом. А американцы за последние годы, особенно при Байдене, довольно сильно отклонились от тех консенсусных когда-то трактовок, которые позволяли обходить этот вопрос. И поэтому для Си принципиально важно зафиксировать, что вот это та самая красная линия, которая не может быть никоим образом обойдена. И, конечно, для них крайне будет неприятно, если, допустим, здесь Трамп все, так сказать, покивает головой, потом вернется в Соединенные Штаты и будет, например, объявлен какой-нибудь новый большой контракт на поставку оружия Тайваню, о чем он должен принять решение как раз после возвращения.
20: Я по-другому спрошу. Си, если я правильно понял, прощупывал в некотором смысле свои возможности сейчас. Возможности, насколько США готовы прогнуться, потому что риторика. США должны с предельной осторожностью подходить к тайваньскому вопросу. Ну, такие вещи звучат публично. Лично, но все-таки, наверное, не совсем обычный случай.
21: Ну да, но, собственно, и поведение Соединенных Штатов, оно в последние годы отошло от той осторожной линии, которая была принята. Поэтому каков вопрос, таков ответ. Мне кажется, что в Китае еще понимают, естественно, они внимательно следят за тем, что происходит внутри США, какие дискуссии идут. Там ведь тоже разговор, обсуждение Тайваня достаточно неоднозначное. Вот сам Трамп, судя по комплексу каких-то признаков, он вообще не очень понимает, почему именно Тайвань такой значимый. Он про другое больше. Он про, во-первых, коммуникации, но и большие деньги, которые связаны с Китаем. А Тайвань важен для той части американского истеблишмента, которая жестко настроена на такую военно-морскую и внешнеполитическую стратегическую экспансию. Для них Тайвань — это, так сказать, форпост рядом с Китаем, хотя другие не менее истребильные люди говорят о том, что именно потому, что это так близко от Китая, так сказать, в случае конфликта военного, крайне сложно будет что-то сделать и добиться успеха. В общем, дискуссия в Америке тоже идет, и китайцы, я думаю, хотят просто зафиксировать позицию, что если вы думаете, что мы как-то можем проявить здесь гибкость, то нет, это невозможно.
20: Обязательно кто-нибудь скажет, что Трамп и Си сегодня договорились поделить сферы влияния на планете. По-вашему, так это?
21: Обязательно кто-нибудь скажет, и в очередной раз мы это должны проигнорировать, потому что никакие сферы влияния на планете сейчас никто поделить не может. Это просто не та фаза истории международных отношений, когда возможны какие-то большие договоренности. Я вообще не уверен, что они в современном мире возможны, но точно не сейчас. То, что они пытаются, особенно с китайской стороны, пытаются как-то стабилизировать отношения на какой-нибудь период, хоть сколько-нибудь выходящий за рамки там недели или месяцев, чтобы отсрочить принятие каких-то серьезных мер друг против друга, подготовиться. Вот это вот да. И в этом смысле, когда они говорят, что 26-й год должен быть чрезвычайно значимым, чуть ли не поворотным, это речь именно об этом, что должна быть предсказуемость, чего, кстати, они от Трампа как раз опасаются, что этого не будет. Но это никакой не раздел сфер влияния, об этом речи нет, потому что, строго говоря, подход американцев при Трампе — это не раздел сфер влияния, хватаем все, что можем. Вот что можем, что видим, что в сфере достижимого надо брать, а там посмотрим.
20: Российские аналитики, ну, сейчас уже меньше, но каждый раз, когда кто-то из американцев появляется в Пекине, высказывают подозрение, что неким образом Вашингтон пытается Пекину говорить... в обмен на какие-то плюшки снизить сотрудничество с Москвой. Тут это могло проговариваться кулуарно?
21: Ну, в какой-то форме, наверное, но равно как и наоборот, значит, когда Трамп беседует с Путиным, я думаю, что этот вопрос тоже поднимается, что зачем вам этот Китай в таких объемах, давайте как-нибудь диверсифицироваться. Но мне кажется, это тот случай и та международная ситуация, когда разговоры такого рода разговорами остаются. Каждая страна в этом треугольнике очень крупном, стратегическом, исходит из, во-первых, своих более долгосрочных интересов, во-вторых, из того, что никакие договоренности долго играющие и прочные сейчас просто невозможны. Поэтому, ну, вы выразили мнение, изложили позицию, приняли к сведению и пошли дальше.
20: А что, кстати, в сухом остатке после встречи? Вообще можно как-то подвести итоги?
21: Ну, мы пока не знаем, потому что кроме официозных таких ярких заявлений ничего не было. Я думаю, что прежде всего для них важно как-то гармонизировать, что ли, меры друг против друга, снизить объем. То есть что нужно Китаю? Китаю нужно, чтобы их поменьше ограничивали, прежде всего в сфере высоких технологий. За это Китай готов расширять там инвестиции какие-то или там закупать больше сои, ну то, что нужно американскому избирателю. А Соединенные Штаты хотят быть уверены, что, допустим, эпизод прошлого года, когда китайцы ввели экспортный контроль на редкоземельные металлы, и оказалось, что заменить их чрезвычайно сложно. То есть Америка зависит очень сильно от них. Чтобы это не повторялось, или, по крайней мере, это не было вот в обозримом будущем, вот на этом балансировании мы соперники, но давайте вести себя более предсказуемо, я думаю, это и продолжается. Никаких договоренностей, которые определят, там, не знаю, годы и десятилетия, на мой взгляд, сейчас просто невозможно даже ожидать.
20: А все рынки ждали сегодняшней встречи в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Но центральное телевидение Китая сообщило, что действительно лидеры обсуждали, но, судя по всему, выхлопа никакого.
21: Ну, какой может быть выход? Трамп приехал, хотя очень этого не хотел, и визит переносили для того, чтобы решить иранский вопрос перед этим, но не получилось. Трамп приехал как, значит, военачальник, который развязал большую войну и теперь не знает, как из нее выпутаться, а война влияет на весь мир. Поэтому китайцы, я думаю, так с некоторым отеческим порицанием на него смотрят и говорят, ну так что? А он, конечно, может призывать, может требовать, но все равно, как говорится, мяч-то на его стороне. Поэтому Китай, я думаю, ничего не будет делать для того, чтобы американцам там как-то помогать. А в какой степени Китай будет поддерживать Иран? На словах, я думаю, он будет говорить, что мы исключительно за мир. А на деле они будут вести себя так же, как они ведут себя в отношении России и Украины. То есть аккуратно, смотря на то, чтобы не было для них лишних рисков, но там, где есть возможность что-то получить за счет поддержки, значит, более близкого им партнера, будь то Россия или Иран, они с удовольствием это делают, но там, где нет лишних рисков.
20: У нас полминуты, еще один вопрос заключения. На какую почву, подготовленную ли летит в Пекин после этого Владимир Путин?
21: Ну, я думаю, что отношения России и Китая не нужно увязывать с отношениями Китая и США. То есть, как в каком-то большом смысле они, конечно, связаны, но конкретно повестки разные, характер разговора разный. И в этом смысле дело не в том, как подготовлена почва. Она, наверное, к российско-китайским саммитам подготовлена всегда, потому что это важнейшие сейчас отношения. А в том, что, конечно, результаты разговора с Трампом в той или иной степени будут изложены Си Цзиньпином Путину. И на этой основе, учитывая, что все-таки уровень доверия между Россией и Китаем выше, чем между Китаем и США, наверное, они могут обсудить какие-то совместные действия, или действия каждой стороны, которые, так сказать, не противоречат друг другу в отношении американцев.
20: Спасибо большое. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, был на прямой связи со студией. Обсуждали встречу лидеров США и Китая в Пекине.
0: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда профильного комитета Амира Хамитова. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые инструменты. Еще одно направление – добровольное ограничение времени и расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. Комментарий подчеркнул, самозапрет остается исключительно личным выбором гражданина. Инициативу готовят к дальнейшему обсуждению в профильных комитетах. В перспективе это может повысить финансовую безопасность миллионов россиян. На лето в Нижнем Новгороде запустят ночные автобусы, сообщил замминистра транспорта Денис Рябинин. По его словам, автобусы будут курсировать с 10 вечера до 2 или 3 часов ночи с 1 июня по 30 сентября по направлениям к популярным местам отдыха горожан и в центральной части города. В частности, маршруты будут синхронизированы с прибытием поезда Москва-Нижний Новгород и окончанием культурных мероприятий в местах массового скопления отдыхающих. У этих маршрутов будет четкое расписание. За счет того, что по ночам нет пробок, расписание будет выполняться. Все маршруты сходятся в таких туристических точках, как площадь Минина и Пожарского, улица Рождественская, площадь Горького, откуда будут уходить во все спальные районы Нижнего Новгорода, отметил Рябинин. Совершать остановки во время движения автобусы будут по требованию пассажиров. В этом году в Нижнем Новгороде планируют провести ремонт ливневой канализации на 12 улицах, сообщили в департаменте благоустройства. Работы пройдут сразу в нескольких районах. В этом году ливневки отремонтируют в Канавинском районе, на улицах Должанская, Совнаркомовская, Чкалова, Октябрьской революции, Кузбасская и Акимова, в Сурмовском районе на Коминтерной, Героев космоса, в Московском на улицах Народная, Люкина и в Нижегородском районе в переулке Вахитова и улице Октябрьской. Средняя зарплата в России к концу года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Напомню, в прошлом году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 тысяч и составила 100 400 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. В 27-м ожидается рост до 115,5 тысяч рублей, к концу 28-го до 123,5 тысяч рублей. Эксперты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. При этом реальные доходы граждан будут зависеть от уровня инфляции и ситуации в конкретных отраслях экономики. Прогноз носит предварительный характер. Царский железнодорожный павильон, который расположен на площади рядом с вокзалом Нижнего Новгорода, будет открыт для свободного посещения в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая с 7 вечера до 10 вечера. Гостей встретит сотрудник Горьковской магистрали в императорском мундире, а экскурсионные программы пройдут под звуки живой музыки с погружением в историческую атмосферу. По окончании экскурсии участники смогут увидеть раритетный танк-паровоз. Посещение возможно организованными группами по предварительной регистрации. Напомню, Царский павильон – памятник архитектуры. Архитектура регионального значения, здание ни разу не перестраивалось и сохранило свой первоначальный внешний облик до наших дней. В большинстве помещений выставлены предметы интерьера рубежа 19 и 20 веков, а также работы нижегородских художников. Мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, возможен небольшой дождь и плюс 21 градус на термометре. Вечером чуть прохладнее, плюс 19, и все так же пасмурно, а ночью 16 градусов со знаком плюс.
6: Валюта.
4: На 14 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 79 копеек. Держитесь курса.
6: Слова, проверенные делом.
9: Если хочешь молока, не сиди на табуретке посреди пастбища, выжидая, пока корова сама подставит тебе вымя. Но время от времени действительно полезно остановиться и просто ничего не делать. Это дает возможность поразмышлять. Это заряжает наши тела и умы новой энергией. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
6: Слова, проверенные делом. На Business FM.
10: Компании и корпорации.
23: Сеть фондоматов для сбора вторичного сырья «Эко-Нижний» официально закрылся. Команда проекта сообщила, что причиной стали финансовые сложности. Объявление появилось на официальном сайте сети. Напомню, фондоматы для вторсырья появились в столице Приволжья в 2023 году. Проект запустила компания «Реверс Вендинг Сервис» на частные средства. Как сообщили представители проекта, команда ежегодно вкладывала в свое детище порядка 5 миллионов рублей, которые шли на вывоз второресурсов, аренду офиса и производственного помещения для заготовительной площадки, зарплаты сотрудников, техническое обслуживание аппаратов и выплату вознаграждений за сдачу вторсырья. Компании надеялись найти деловых партнеров, которые были бы заинтересованы в такой деятельности, но этого не произошло. Дальше вмешались экономические факторы, цены на вторресурсы упали в разы, тогда как расходы на логистику и обслуживание точек заметно выросли. В результате

0: Расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, аренду оборудования и мебели. Транспортные расходы до Москвы и проживание участники оплачивают самостоятельно. В мероприятии принимают участие производители смазочно-охлаждающих жидкостей «Илиадор», «Лубриканс», систем ЧПУ, электропроводов и подвесов МС-технология, пневмоинструмент, измерительного инструмента и оборудования ПТК «Ферроэлектрик» и роботизированных комплексов для производств ПК «Веламрус». В этом году на площадке выставки принимают участие более 1200 компаний из Индии, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Корея, России и Турции. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, тематика выставки охватывает широкий спектр направлений, включая презентацию металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования, литейных технологий, инструменты и оснастки, контрольно-измерительных систем, комплектующих и программного обеспечения. Также представлены аддитивные технологии, сварка, робототехника и автоматизация производства. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Проверено практикой.
2: Наконец наступили долгожданные теплые дни, и постепенно появляется тяга к выезду на природу. Однако стоит помнить, что среди столь радующей зелени прячутся насекомые, способные переносить заболевания. В частности, имею в виду клещей, которые активизируются с марта месяца, когда появляется греющее солнце и растаял снег. К маю клещи приходят в максимальной активности, значительно повышаются риски болезней, а к сентябрю клещи отвлекаются перед грядущими холодами. Стоит быть настороже, однако и каждый листочек тоже не стоит подозревать, ведь риск заражения не столь и высок.
0: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
2: Клещи, как и все насекомые, умеют передвигаться. Они попадают на людей или животных с растений, ведомые благоухающими запахами теплокровных. Далее насекомое выжидает удачный момент, чтобы присосаться к коже. Это может произойти сразу, а может и на следующий день. Чаще всего клещ выбирает места с тонкой кожей, подмышки или уши. Но обнаружить на себе клеща можно и где угодно. Укус их почти незаметен, гораздо больнее уколоться иглой. И вот они добираются до мелких сосудов в коже, жадно углубляясь настолько, насколько для них это возможно. Насыщение кровью опьяняет клеща, отчего он может длительно бездействовать вместе укуса, значительно повышая шансы быть обнаруженным. Поэтому после поездок на природу осмотрите себя и близких. Первое, что нужно сделать при обнаружении на себе клеща, это его вытащить. Сделать это непросто. Нам важно сохранить целостность клеща. Есть несколько методов. Пинцетом можно захватить его как можно ближе к голове, можно прочной нитью, а можно обратиться сразу в травмпункт. Также хорошо помогает слегка прижечь клеща горячей иглой. После извлечения клеща стоит поместить в контейнер, а место укуса обработать антисептиком и пару часов не трогать. Сами по себе клещи могут быть вполне здоровыми, и их укус не принесет никакого вреда. Но, тем не менее, есть и зараженные болезнями клещи, которые передаются при контакте с кровью. Таких заболеваний с десяток. Но давайте остановимся на клещевом боррелиозе и клещевом энцефалите. Первое заболевание бактериальное, а второе вирусное. Шанс передачи порядка 35%. При боррелиозе после инкубационного периода до 30 дней появляется лихорадка, возможно сыпь, но еще реже поражение нервной системы. Клещевой же энцефалит вызывает поражение головного мозга. Кстати говоря, хотелось бы обратить внимание, что шанс не стопроцентный передачи заболевания даже от больного клеща, а также есть и иные энцефалиты, вызываемые не клещами. Но готовимся к худшему. Нам нужно разобраться, стоит ли беспокоиться об укусе или клещ был здоров. Для этого стоит отвезти клеща в Центр гигиены и эпидемиологии на Нижневолжскую улицу, дом 2. Поспешите это сделать в течение суток. Для профилактики после укуса используются антибиотики при боррелиозе и иммуноглобулин против клещевого энцефалита в течение первых суток. Пожалуйста, обратитесь к врачу для назначения. Заболеваемость невелика, но рисковать не стоит. Оставайтесь здоровыми.
1: Проверено практикой на Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородья.

0: на Надежды Сусловой, 28.
1: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Как все начиналось. В 1916 году датчанин Оли Кир Кристенсен открыл плотницкую мастерскую. И дела у Кирка пошли неплохо. Шкафы, кровати и прочая мебель пользовались устойчивым спросом. Но в 30-х Данию, как и всю Европу, накрыла Великая депрессия. Новую мебель люди покупать практически перестали, и в какой-то момент у Кристенсена даже не осталось денег на сырье. Тогда плотник решил пустить в ход отходы производства. Из оставшихся чурок он начал строгать незамысловатые игрушки. Деревянные уточки, машинки и паровозики настолько полюбились маленьким датчанам, что бизнес снова пошел в рост. Ажиотажный спрос даже привел к тому, что семейному предприятию пришлось учредить собственную компанию. Назвать ее было решено «Лего». Правда, всемирную славу бренду принесли уже совсем другие игрушки.
4: Как все начиналось на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.28, студия Вероника Романова. Суд на Украине арестовал Андрея Ермака на 60 дней и снизил залог до 3 миллионов долларов. Бывшему главе офиса президента избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае внесения залога на Ермака наденут электронный браслет, запретят выезд из Киева. Также он должен будет сдать заграничные дипломатические паспорта. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Ермаку обвинение в легализации более 10 миллионов долларов преступных доходов при строительстве 4 элитных резиденций под Киевом. Статья предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией. Суд уже арестовал участки и недвижимость Ермака. Он опровергает обвинение и намерен подать апелляцию. Действия некоторых союзников США по НАТО ставят вопросы о цели существования альянса, заявил госсекретарь Марко Рубио. В пример он привел государства, которые отказались предоставлять Вашингтону свои военные базы для ударов по Ирану. Ранее президент Дональд Трамп тоже заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа стран-союзниц предоставить военные базы. А еще говорил, что авторитет альянса дал серьезную трещину из-за нежелания помочь штатам в разблокировке Ормузского пролива. В России планируют создать продлевающий молодость генотерапевтический препарат. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский. По его словам, лекарство будет подавлять рецептор конечных продуктов гликирования, активация которого и запускает старение клетки. Разработка ведется Институтом биологии старения и медицины здорового долголетия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Громкое заявление прозвучало вчера из Кремля о том, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен дать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. Что означает эта риторика Москвы? Комментарий Георгия Бофта через минуту. США должны с предельной осторожностью подходить к тайваньскому вопросу. Об этом заявил публично Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом. Встреча с американским президентом прошла в китайской столице сегодня. Каковы ее итоги, подводим их с экспертами. В отставку по собственному желанию ушли губернаторы приграничных Белгородской и Брянской областей. На должность главы Белгородской области пока в Рио Владимир Путин назначил Александра Шуваева, а в Брянскую область возглавил Егор Ковальчук. Кто эти люди, что пришли на замену? Все подробности в нашем эфире. Не только Донбасс, но и другие регионы России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию и каковы перспективы урегулирования, комментирует Георгий Бофт.
3: Про так называемый дух Анкоридж было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса, ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений FT, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном, его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Киев же находится в ситуации цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил. И позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой из сценариев реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
2: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Госсекретарь США Марко Рубио в интервью в Fox News заявил, что только штат способен быть посредником по Украине, но, цитирую, «если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробует, но пока обе стороны продолжают говорить США». Дмитрий Медведев сегодня с утра заявил, что любой, кто сменит Зеленского у власти, с большей вероятностью пойдет на мирную сделку и согласится с требованиями главного спонсора США. Медведев написал в своем телеграм-канале пост под заголовком «Смоют ли киевского наркоклоуна вонючую клоаку истории». Губернаторы приграничной Белгородской и Брянской области ушли в отставку по собственному желанию, сообщили в Кремле. Президент Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. С Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком президент Путин провел встречу. СМИ еще в начале апреля писали, что губернаторы Белгородской и Брянской областей уйдут в отставку. В марте Вячеслав Гладков высказывался против отключения интернета, заявив, что они несут угрозы приграничью. В апреле, в середине месяца, он ушел в отпуск, который затем продлевал. То, что посты в Рио заняли Ковальчука и Шуваев, неудивительно, отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
4: Богомаз в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
5: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
4: Ну, посмотрим. Богомаз очень хорошо знал регион, был там в свое время его позиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе в ЛНР. А Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
5: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
4: Ну, как минимум, хорошо устойчивые.
2: Евгений Минченко, с ним беседовала Наталья Космачева. В РИО главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил та, что прибудет в регион сегодня или завтра. Агентству в избиркомах Белгородской и Брянской областей сообщили, что выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. О том, как новость об отставке Гладкова восприняли в регионе, рассказывает Сапко российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
6: К отставке неслись спокойно, потому что это событие было во многом ожидаемо, и предпосылками для него, в общем-то, в общественном мнении послужили сначала отпуск главы региона, потом продление этого отпуска. Пока общественное мнение не сложилось вот так вот однозначно, все же не секрет ни для кого, что эти 5 лет на посту главы региона были достаточно сложными для самого Вячеслава Владимировича, но, однако, можно сказать еще и о том, что все это время было непростым и для каждого из белгородцев. Поэтому, в общем-то, эмоциональный фон, он такой достаточно пестрый. Ожидания от РИО формулировать сейчас тоже достаточно сложно, по той простой причине, что, конечно же, белгородцы ждут более позитивного течения обстоятельств в различных сферах социально-экономического развития области. Оперативная обстановка приграничья диктует свои условия.
2: Анна Скрипка, российская газета. По данным СМИ, Вячеслав Гладков может перейти на должность замминистра экономического развития или стать послом России в Абхазии. Гладков сегодня записал прощальное видео. Поблагодарил президента Путина за помощь и поддержку, а также всех, чья поддержка позволяла получить дополнительную энергию и силы, от которой, цитаты, вырастали крылья за спиной. В конце обращения Гладков пожелал Божьего благословения. Куда пойдет дальше, не рассказал. Проснуться или закрыться, владельцы так называемых спящих, неработающих ООО получают запросы от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели бизнеса ФМ. Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности. А это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает? Зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
0: «Бизнес говорит».
7: Чат-бот «Бизнес ФМ» в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
8: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
9: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
8: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
9: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия.
8: Мы сейчас к этому уже двигаемся. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
7: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
10: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, в зависимости от вашей экономической активности предыдущей.
7: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес-энологии» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
11: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Ну, конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
7: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
0: Прямо сейчас.
2: У меня что-то вроде информационного попурри сейчас будет. Ермака, как говорят, взяли под стражу в здании суда, где, напомню, ему несколько минут назад избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Это новость номер 1. Новость номер 2 касается Москвы. Сегодня в центре столицы возможны временные локальные перекрытия. Дептранс предупредил, что ожидаются затруднения в пределах Садового кольца, на МКАДе, в районе Ленинградского шоссе и на ТТК из-за ремонтных работ, мелких ДТП и даже перекрытий. Так что будьте внимательны.
0: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. «Антремнн.ру». Горького, 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
12: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
12: Сделки.
7: РЖД выставили на продажу и в аренду недвижимость более чем на 300 миллиардов рублей, узнала РИА Новости. Основную часть суммы должна составить продажа небоскреба Moscow Towers в Москва-Сити, не менее 280 миллиардов рублей. Также компания планирует продать Рижский вокзал в Москве, минимум за 4 миллиарда рублей, а вырученные средства направить на инвестпрограмму. В аренду предлагаются помещения на вокзалах под гостиницей и точки сезонной торговли мороженым. Рандеву объявила о покупке французского обувного местного бренда «Таунданс», поставщика компании с 2019 года. По данным РБК, сделка находится на финальной стадии. Производство останется в Китае. В рандеву отметили, что сделка усилит контроль качества и позволит развивать собственные бренды, такие как «Maison David» и «Люмик», а также оптимизировать бизнес в разных городах России.
12: Отчеты и планы.
7: Вымпелком запустил 5G в международном роуминге более чем в 30 странах, включая Турцию, Китай, США и Арабские Эмираты. По данным коммерсанта, роуминг охватывает самые популярные туристические направления и 80% пользователей оператора за рубежом. Первые коммерческие сети 5G появились в мире в 2019 году, но в России их коммерческий запуск ожидается только в 2026. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве 9.48. Спрос россиян на наличные в майские праздники достиг рекорда за 15 лет. Согласно данным Банка России, с 1 по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на кэш оказался примерно выше в 5 раз. Тогда он был порядка 41 миллиарда. Накануне майских граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
13: Ну, начинать надо с того, что с начала года ЦБ чуть-чуть изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмыва денег и вот такого рода ситуациям. Могут заблокировать карточку. Пусть это будет временно, пусть банк разблокирует после звонка в банк и так далее и тому подобное, но это затраты времени, нервов, усилий. К этому можно привыкнуть, начать писать подарок другу и так далее. Главное другое. Когда Украина начала активно применять беспилотники по Москве, Петербургу, Ленобласти, Московской области, большим городам, российские власти не придумали ничего лучше, как выключить интернет. А что это значит? Что с карточкой невозможно стало расплатиться в магазинах и прочих точках продаж. И более того, нельзя снять деньги в банкоматах, потому что банкоматы тоже работают с использованием мобильного интернета. А если карточка не работает, так зачем она нужна и как тогда жить? Поэтому спрос на наличные рубли увеличивается.
2: Владимир Шевченко, Finnews. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных денег в обращении также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень.
12: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Криш, доброе утро.
14: Доброе утро.
2: Только что открылась дневная сессия на Московской бирже. Падаем на 3% по индексу Мосбиржи. Что скажешь?
14: Похоже на вчерашнее начало. Тоже падали. В итоге в плюс закрылись. Ну, может быть, рынок так впечатлился активностью российских ударов по территории Украины. Дроны и прочее. Да, соответственно, перемирие завершилось. Поэтому тот всплеск энтузиазма, оптимизма, да, который рынок уловил после комментариев российского президента о том, что конфликт на Украине, по его мнению, близится к завершению, все это в моменте привело к увеличению ожиданий, что перемирие может быть продолжено, поэтому, когда оно вроде как прекратилось, рынок немножечко приуныл. Ну, активность по-прежнему остается у нас не очень высокой. Валютный рынок, я так понимаю, будет центр внимания. Вчера юань к рублю, во-первых, пробил минимум прошлого года, во-вторых, к важному техническому уровню, там поддержка 10.75 по паре, юань-рубль, если бы прошли этот уровень, там бы, судя по раскладу, началась бы такая неплохая, может быть, даже масштабная ликвидация позиций спекулянтов, которые они открывали на фьючерсном рынке в срочной секции Мосбиржи. Но уровень удержался, посмотрим, что будет сегодня. В принципе, судя по данным ЦБ, объем продаж валюты со стороны экспортеров существенно был повышен по итогу апреля, там сколько, свыше, по-моему, 7 миллиардов в пересчете на доллары, почти втрое больше, чем мартовские показатели. В принципе, наверное, это можно связать с неопределенностью, которая сейчас происходит в глобальной системе, да, там финансовые хабы, где традиционно российские экспортеры парковали выручку, те же Арабские Эмираты, все это теперь под неким таким подозрением одобрением, так что больший объем валюты паркуется у нас в банковской системе. Естественно, это увеличивает валютное предложение. Действие ЦБ по покупке валюты менее чем на 2 миллиарда в день пока не слишком успешное с учетом большого предложения валюты. Спекулянты будут, видимо, активно держать позиции против рубля, сколько смогут, потому что там дальше у нас приближается июнь. Минфин вроде как объявит новые параметры валютных операций по бюджетному правилу, по всей логике процесса. Объем этих покупок должен существенно возрасти. Опять есть ожидание, там, что в 10 раз, 15 это может вырасти. Поэтому держать позиции против рубля, видимо, будут достаточно долго. Ну, будет ли до этого так называемый лонг-сквиз, это уже другая история. Глобальные рынки сегодня в нейтральном состоянии. Цены на нефть, я смотрю, потихонечку проседают. Брент ниже 106. Ну, понятно, Трамп в Пекине. Ожидание, что, может быть, Пекин как-то поучаствует в переговорном процессе и там как-то предложит Ирану разблокировать пролив. Но пока в целом главный фактор — это то, что никто никого не бомбит, не стреляет, поэтому военное время чуть-чуть сжалось.
12: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
12: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 14 и 15 мая, театр на Страстном. Спектакль «Когда я боюсь». Это постановка Евгения Гришковца, в которой он предлагает посмотреть на страхи немного иначе и разрешить себе бояться опоздать, выглядеть нелепо, бояться одиночества или стихии, бояться неверно поставить ударение или акулы в подмосковном пруду. Это смешной спектакль не о страхе, а о времени, в котором мы живем. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 16+. Знай меру. Штоф – емкость и единица объема жидкости, в основном алкоголя, заимствована из старонемецкого языка. Штоф, как русская мера объема, это 1/10 часть ведра, то есть примерно литр с четвертью. В обиходе использовали также полуштофы, штофики – это четверть штофа, и шкалики – 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров. Знай меру на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне «Между делом» о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
18: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт в натуральной косметике, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: «Опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции». А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледы была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
17: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
12: Между между делом на Бизнес FM.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Бывшим губернатором Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу, накануне ушедшим в отставку, обязательно будут предложены новые должности. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пентагон столкнулся с дефицитом бюджета от 4 до 6 миллиардов долларов, пишет ABC News. Военное ведомство вынуждено сокращать расходы. Источники телеканала поясняют, что основными причинами дефицита бюджета стали огромные траты на войну с Ираном, расширение миссии по обеспечению безопасности южной границы США. Также на это повлияли расходы на обеспечение миссий Национальной гвардии по обеспечению безопасности в Вашингтоне. В Москве сегодня снова ожидаются серьезные пробки. Как анонсируют в Дептрансе, в столице будут введены локальные ограничения на дорогах, в том числе в центре города, в пределах Садового кольца, а также на МКАДе в районе Ленинградского шоссе, на Третьем кольце. Автомобилистам рекомендуют пересаживаться на метро. Накануне центр Москвы сковали многокилометровые пробки. Движений не было на Смоленской площади, на внешней стороне Садового, в районе улицы Садово-Спасская, на Красной Пресне, на ТТК в районе проспекта Мира в оба направления и других участках. Легальные трансляции Disney в России с 27 года могут оказаться недоступны. Лицензионные контракты американской студии заканчивают действие в этом году и продлеваться не будут. То есть студия не планирует заключать новые контракты в России. Это следует из пояснения к бухгалтерской отчетности ООО All Disney Company СНГ. Это российское юрлицо американской компании. Таким образом, онлайн-кинотеатры будут обязаны удалить контент Disney из своих библиотек. В 22 году подразделение, как и другие представительства зарубежных мейджоров в России, объявила о приостановке своей деятельности. Компания прекратила поставку своих проектов в Россию, а также приостановила лицензирование контента и продукции, в том числе деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic и одноименного телеканала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 10 часов в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина прошли в Пекине. Встреча длилась около 2 часов. Лидеры обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Итоги встречи подводим с экспертами. Суд в Киеве взял под стражу экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака, но сам он надеется, что друзья внесут за него залог. Назначенная сумма превышает 3 миллиона долларов. Рубль продолжает укрепляться, доллар на межбанке опускался ниже 73 рублей впервые с 23 года. Сейчас торги уже стартовали. За юань 10 рублей 79 копеек, потери в 0,13%. И на межбанке доллар стоит 73,27. Что дальше и подешевеют ли в этой связи товары и услуги, подробнее в нашем эфире. Итак, Си встретил Трампа почетным караулом и военным оркестром. Так началась официальная часть трехдневного визита президента США в Китай. Дональд Трамп назвал это честью и предположил, что у США и КНР будет фантастическое будущее, ну а Си назвал великим лидером. Си Цзиньпин заявил, что стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру, а сотрудничество между Пекином и Вашингтоном приносит пользу обеим сторонам. И этот год должен стать историческим. историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. Противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, поэтому они должны быть партнерами. Си также отметил, что Китай надеется задать верный курс в отношениях с США. В ответ на это Трамп пообещал, что Штаты будут вести бизнес с Китаем полностью на взаимной основе, но 17 бизнесменов, которые приехали вместе с ним, собрались сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение Китаю, и они с нетерпением ожидают начала торговли. В ходе многолетних отношений между двумя лидерами иногда возникали трудности, но им удавалось их урегулировать, отметил Трамп.
20: Для меня это большая честь. У нас были фантастические отношения. Мы хорошо ладили. Когда возникали трудности, мы их преодолевали. Я звонил вам, и вы звонили мне. И когда у нас возникали проблемы, люди об этом не знали. А нам удавалось решать их очень быстро. Я уверен, у нас будет фантастическое будущее вместе. Я очень уважаю Китай, вашу работу. Я говорю это всем. Вы великий лидер. Люди ни о чем другом не говорят. Но для меня большая честь быть с вами. Для меня большая честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо. Большое спасибо.
19: После обмена любезностями Си Цзиньпин заявил, что ключевой фактор в отношениях Китая и Штатов – это мир в Тайваньском проливе, и предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений. Тем более, что мир сейчас сталкивается с глубокими переменами и турбулентностью, поэтому от совместной работы США и Китая зависит, смогут ли они преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами, сказал китайский лидер. Ловушка Фукидида – это концепция древнегреческого историка, согласно которой, когда одна новая держава стремительно развивается и начинает догонять другую доминирующую страну, возникает риск, что их конкуренция закончится конфликтом. «Весь мир наблюдает за нашей встречей», сказал Си Цзиньпин.
21: The whole world is watching our meeting.
22: Смогут ли Китай и США преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами? Сможем ли мы вместе противостоять глобальным вызовам и обеспечить большую стабильность в мире? Сможем ли в интересах благополучия наших двух народов и будущего человечества вместе построить более светлое будущее для наших двухсторонних отношений? Эти вопросы имеют жизненно важное значение для истории и всего мира. Я уверен, что обе наши страны имеют больше общих интересов, чем разногласий. Успех в одной стране открывает возможности для другой, а стабильные двусторонние отношения приносят пользу всему миру. И Китай, и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Мы должны быть партнерами, а не соперниками. Мы должны помогать друг другу добиваться успеха, процветать вместе и находить правильный путь для сосуществования крупных стран в новую эпоху.
19: Си Цзиньпин встречал Трампа на пороге Дома народных собраний на площади Тяньмэнь. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись приветственными словами. РИА Новости обратила внимание, что представитель КНР не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя. Президента США встречали почетный караул, военный оркестр и десятки детей с цветами и флажками. Трамп сказал, что его больше всего впечатлили именно эти прыгающие счастливые дети. Это был его любимый момент торжества. Приема. Переговоры с Си Трамп традиционно назвал прекрасными. Си Цзиньпин заявил, что стороны обсудили экономические и торговые вопросы и добились сбалансированных и позитивных результатов. Американские президенты и лидер КНР обсудили Иран, Тайвань и Украину. Публичные заявления Си Цзиньпина по Тайваню на встрече с Трампом нельзя считать неожиданностью, так считает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.
23: Все комментаторы говорили, что наиболее чувствительный вопрос, индикатор состояния отношений, это Тайвань. Для Китая этот вопрос чрезвычайно важен с точки зрения признания Соединенными Штатами права Китая на незыблемые и совершенно не подлежащие никаким компромиссам внутренние дела. А американцы за последние годы, особенно при Байдене, довольно сильно отклонились от тех консенсусных трактовок, блок, которые позволяли обходить этот вопрос. Для Си принципиально важно зафиксировать, что вот это та самая красная линия. Для них крайне будет неприятно, если Трамп покивает головой, вернется в Соединенные Штаты и будет, например, объявлен какой-нибудь новый большой контракт на поставку оружия Тайваню. Собственно, и поведение Соединенных Штатов, оно в последние годы отошло от той осторожной линии. В Китае внимательно следят за тем, что происходит внутри США. Там ведь тоже обсуждение Тайваня достаточно неоднозначное. Сам Трамп не очень понимает, почему именно Тайвань такой значимый. Он про другое больше. Он про, во-первых, коммуникации, но и большие деньги, которые связаны с Китаем. А Тайвань важен для той части американского истеблишмента, которые жестко настроены на военно-морскую и внешнеполитическую стратегическую экспансию. Для них Тайвань — это форпост рядом с Китаем, хотя другие не менее истребильные люди говорят о том, что именно потому, что это так близко от Китая, в случае конфликта военного крайне сложно будет что-то сделать. И китайцы, я думаю, хотят просто зафиксировать позицию, что если вы думаете, что мы как-то можем проявить здесь гибкость, то нет, это невозможно.
2: Обязательно кто-нибудь скажет, что Трамп и Си сегодня договорились поделить сферы влияния на планете.
23: Не та фаза истории международных отношений, когда возможно какие-то большие договоренности. Я вообще не уверен, что они в современном мире возможны, но точно не сейчас. То, что они пытаются, особенно с китайской стороны, как-то стабилизировать отношения, чтобы отсрочить принятие серьезных мер друг против друга, подготовиться. Вот это вот да. И в этом смысле, когда они говорят, что 26-й год должен быть чрезвычайно значимым, чуть ли не поворотным, это речь именно об этом, что должна быть предсказуемость, чего, кстати, они от Трампа как раз опасаются, что этого не будет.
2: Российские аналитики сейчас уже меньше, но каждый раз, когда кто-то из американцев появляется в Пекине, высказывают подозрение, что неким образом Вашингтон пытается Пекину говорить, ну, в обмен на какие-то плюшки, снизить сотрудничество с Москвой. Тут это могло проговариваться кулуарно?
23: В какой-то форме, наверное, но равно как и наоборот, когда Трамп беседует с Путиным, я думаю, что этот вопрос тоже поднимается. Но мне кажется, разговоры такого рода разговорами остаются. Каждая страна в этом треугольнике очень крупном стратегическом исходит из своих более долгосрочных интересов. Прежде всего, для них важно как-то гармонизировать, что ли, меры друг против друга, снизить объем. Китаю нужно, чтобы их поменьше ограничить, прежде всего в сфере высоких технологий. А Соединенные Штаты хотят быть уверены, что, допустим, эпизод прошлого года, когда китайцы ввели экспортный контроль на редкоземельные металлы и оказалось, что заменить их чрезвычайно сложно, чтобы это не повторялось или, по крайней мере, это не было вот в обозримом будущем. Никаких договоренностей, которые определят годы и десятилетия, на мой взгляд, сейчас просто невозможно даже ожидать.
2: Все рынки ждали сегодняшней встречи в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Центральное телевидение Китая сообщило, что действительно лидеры обсуждали, но, судя по всему, выхлопа никакого.
23: Ну, какой может быть выхлоп? Трамп приехал как, значит, военачальник, который развязал большую войну и теперь не знает, как из нее выпутаться, а война влияет на весь мир. Китайцы, я думаю, это некоторым отеческим порицанием на него смотрят и говорят, ну так что? Он, конечно, может призывать, может требовать, но все равно мяч на его стороне. Поэтому Китай, я думаю, ничего не будет делать для того, чтобы американцам там как-то помогать. Китай на словах, я думаю, он будет говорить, что мы исключительно за мир, а на деле они будут вести себя так же, как они ведут себя в отношении России и Украины. Аккуратно, смотря на то, чтобы не было для них лишних рисков, но там, где есть возможность что-то получить за счет поддержки более близкого им партнера, будь то Россия или Иран, они с удовольствием это делают, но там, где нет лишних рисков.
19: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. Это первый визит американского президента в Китай за последние 9 лет. Трамп взял с собой целый отряд руководителей ведущих компаний США, в том числе NVIDIA, Apple и Boeing. Ну и, конечно, Илон Маск, который уже назвал встречу Трампа и Си замечательной. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий привлекать армию для защиты россиян за рубежом. Это был правительственный законопроект. Речь идет о гражданах России, которые находятся за рубежом и подвергаются арестам и уголовным преследованиям. По действующим нормам президент имеет возможность привлекать вооруженные силы для выполнения задач не по их прямому назначению. Теперь армия получит юридическое право вызволять российских узников, если их арестовали суды, юрисдикцию которых Россия не признает. Как это могло бы выглядеть на практике, говорит юрист по военному делу Иван Самарин.
3: Но я предполагаю, что теперь появилась законодательная база для того, чтобы препятствовать попытке арестовывать наших моряков на судах так называемого теневого российского флота. А ведь там, несмотря на то, что судно ходит под флагом какой-нибудь Либерии, могут работать российские граждане. Если идет попытка задержать российское судно, то это уже причина для того, чтобы вмешаться. А вот если идет попытка задержать иностранное судно, на котором работают российские граждане, то до принятия такого закона оснований вмешиваться не было. Теперь они появились.
4: А как это вообще вот будет в теории выглядеть?
3: Иногда суда теневого флота, как я слышал, сопровождают наши российские военные корабли. Другого сценария я пока не вижу.
19: Иван Самарин, юрист по военному делу. Принятый законопроект также предусматривает, что госорганы по решению президента будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам.
5: В 1974 году ученые установили, что хлорфторуглероды разрушают озоновый слой в атмосфере планеты. А через 11 лет исследователи обнаружили над Антарктидой озоновую дыру. Прогнозы тех лет стали обещать человечеству лавинообразный рост онкологических заболеваний, разрушение экосистем и тотальный ущерб сельскому хозяйству. В 1987 большинство стран мира подписали и ратифицировали Монреальский протокол об отказе от озона разрушающих веществ. С тех пор их концентрация снижается, и возвращение уровня озона к значениям полувековой давности ожидают уже к 2040-му. Заменой хлорфторуглеродом стали гидрофторуглероды. Они действительно не разрушают озон, но взамен увеличивают риски глобального потепления. Так что расслабляться еще рано.
16: Вопреки прогнозам на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда профильного комитета Амира Хамитова. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые инструменты. Еще одно направление – добровольное ограничение времени и расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. Комментарий подчеркнул, самозапрет остается исключительно личным выбором гражданина. Инициативу готовят к дальнейшему обсуждению в профильных комитетах. В перспективе это может повысить финансовую безопасность миллионов россиян. На лето в Нижнем Новгороде запустят ночные автобусы, сообщил замминистра транспорта Денис Рябинин. По его словам, автобусы будут курсировать с 10 вечера до 2 или 3 часов ночи с 1 июня по 30 сентября по направлениям к популярным местам отдыха горожан и в центральной части города. В частности, маршруты будут синхронизированы с прибытием поезда Москва-Нижний Новгород и окончанием культурных мероприятий в местах массового скопления отдыхающих. У этих маршрутов будет четкое расписание. За счет того, что по ночам нет пробок, расписание будет выполняться. Изначально все маршруты сходятся в таких туристических точках, как площадь Минина и Пожарского, улица Рождественская, площадь Горького, откуда будут уходить во все спальные районы Нижнего Новгорода, отметил Рябинин. Совершать остановки во время движения автобусы будут по требованию пассажиров. В этом году в Нижнем Новгороде планируют провести ремонт ливневой канализации на 12 улицах, сообщили в департаменте благоустройства. Работы пройдут сразу в нескольких районах. В этом году ливневки отремонтируют в Канавинском районе, на улицах Должанская, Савонаркомовская, Чкалова, Октябрьской революции, Кузбасской и Акимова, в Сурмовском районе на Коминтерной, Героев космоса, в Московском на улицах Народная, Люкина и в Нижегородском районе в переулке Вахитова и улице Октябрьской. Средняя зарплата в России к концу года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Напомню, в прошлом году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 тысяч и составила 100 400 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. В 27-м ожидается рост до 115,5 тысяч рублей, к концу 28-го до 123,5 тысяч рублей. Эксперты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. При этом реальные доходы граждан будут зависеть от уровня инфляции и ситуации в конкретных отраслях экономики. Прогноз носит предварительный характер. Царский железнодорожный павильон, который расположен на площади рядом с вокзалом Нижнего Новгорода, будет открыт для свободного посещения в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая с 7 вечера до 10 вечера. Гостей встретит сотрудник Горьковской магистрали в императорском мундире, а экскурсионные программы пройдут под звуки живой музыки с погружением в историческую атмосферу. По окончании экскурсии участники смогут увидеть раритетный танк-паровоз. Посещение возможно организованными группами по предварительной регистрации. Напомню, Царский павильон – памятник архитектуры. Архитектура регионального значения, здание ни разу не перестраивалось и сохранило свой первоначальный внешний облик до наших дней. В большинстве помещений выставлены предметы интерьера рубежа 19 и 20 веков, а также работы нижегородских художников. Мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, возможен небольшой дождь и плюс 21 градус на термометре. Вечером чуть прохладнее, плюс 19, и все так же пасмурно, а ночью 16 градусов со знаком плюс.
8: Валюта.
0: На 14 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 79 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
24: Сеть фондоматов для сбора вторичного сырья «Эко-Нижний» официально закрылся. Команда проекта сообщила, что причиной стали финансовые сложности. Объявление появилось на официальном сайте сети. Напомню, фондоматы для вторсырья появились в столице Приволжья в 2023 году. Проект запустила компания «Реверс Вендинг Сервис» на частные средства. Как сообщили представители проекта, команда ежегодно вкладывала в свое детище порядка 5 миллионов рублей, которые шли на вывоз второресурсов, аренду офиса и производственного помещения для заготовительной площадки. Зарплаты сотрудников, техническое обслуживание аппаратов и выплату вознаграждений за сдачу вторсырья. Компании надеялись найти деловых партнеров, которые были бы заинтересованы в такой деятельности, но этого не произошло. Дальше вмешались экономические факторы, цены на вторресурсы упали в разы, тогда как расходы на логистику и обслуживание точек заметно выросли. В результате содержание сети фондоматов обходилось в значительно большую сумму, чем удавалось выручить за полученное сырье. Какое-то время проект продолжал работать, но все же его решили закрыть из-за убытков. Аппараты принимали пластиковые и металлические стеклянные бутылки, а также макулатуру. Благодаря искусственному интеллекту они могли распознавать не только вид издаваемого сырья, но также отличать продукцию от мусора и выявлять попытки взлома. В компании не исключают, что однажды снова откроют фондоматы на улицах Нижнего Новгорода. Нижегородские предприятия на льготных условиях принимают участие в выставке «Металлообработка-2026», которая проходит в Москве. Содействие оказал региональный центр поддержки экспорта, который взял на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, аренду оборудования и мебели. Транспортные расходы до Москвы и проживание участники оплачивают самостоятельно. В мероприятии принимают участие производители смазочно-охлаждающих жидкостей «Илеодор», «Лубриканс», систем ЧПУ, электропроводов и подвесов «МС-технология», пневмоинструменты, измерительного инструмента и оборудования ПТК «Ферроэлектрик» и роботизированных комплексов для производств ПК «Веламрус». В этом году на площадке выставки принимают участие более 1200 компаний из Индии, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Корея, России и Турции. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, тематика выставки охватывает широкий спектр направлений, включая презентацию металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования, литейных технологий, инструменты и оснастки, контрольно-измерительных систем, комплектующих и программного обеспечения. Также представлены аддитивные технологии.

0: Юсуповых составляло более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод — в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II, Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и 2 полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» $25 000. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году в возрасте 80 лет последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-ду-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM.
4: В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет
6: Бенджамин

0: Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
1: Культ на личности. На Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Тверской суд Москвы зарегистрировал дело об избрании бывшему замглавы Минприроды Денису Буцаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Это следует из карточки на сайте суда. Сейчас дело находится у судьи, дата заседания не назначена. Накануне стало известно, что уехавший из России Буцаев стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в крупном мошенничестве. 23 апреля этого года он подал в отставку по собственному желанию и в этих же числах оперативно покинул Россию через Минск. Россия и Норвегия проведут переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике, это сообщил пресс-секретарь штаба вооруженных сил Норвегии. По его словам, норвежская сторона ежегодно проводит переговоры с пограничным управлением ФСБ России. Кроме того, действует незасекреченная прямая линия связи с командующим Северным флотом России, а еще проводятся встречи на стратегическом уровне в соответствии с двухсторонним договором об инцидентах на море. Количество покупок музыкальных инструментов в России в первом квартале этого года снизилось на 6% относительно аналогичного периода 2025 и на 21% относительно 2024 года. Это подсчитали в аналитическом центре «Чекиндекс» компании-платформы ОФД. Эксперты объясняют это сокращением корпоративных и развлекательных мероприятий. Участники рынка при этом отмечают влияние выросшего НДС, более выгодные условия китайских продавцов на маркетплейсах, а также снижение числа детей, идущих в музыкальные школы. Доля православных снизилась в России за 15 лет. Их число упало с 78 до 65%. Об этом пишут ведомости со ссылкой на социологов православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сейчас 16% россиян не относят себя ни к одной религии, 6% называют себя атеистами, 9% мусульманами. В 2011 году атеистов было лишь 2%, а вне религиозной принадлежности 11%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Не только Донбасс. В Кремле заявили, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. О чем идет речь? Об этом комментарий Георгия Бовта через минуту. Просыпайтесь или закрывайтесь. Владельцы спящих ООО стали получать требования от налоговой. Об этом они сообщили нашей редакции. Теперь спящие компании обязаны платить страховые взносы, даже если компания не работает. Почему ООО часто не закрывают и с чем связаны новые правила? Продолжается укрепление рубля сегодня на 0,2%. Прибавка юань на Мосбирже 10 рублей 79 копеек. Доллар на Межбанке 73,22. Ну, российский рынок снижается. Потерь 0,4%, 2684 пункта. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро.
5: Реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. fm.ru.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Итак, не только Донбасс, но и другие регионы России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию? Ну и каковы перспективы урегулирования? Об этом комментарий Георгия Буфта.
7: Про так называемый дух Анкоридж было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса, ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений ФТ, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном. Его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Киев же находится в ситуации цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил. И позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой из сценариев реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
4: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал Буфт знает. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что только Штаты способны быть посредником по Украине, но, цитирую, если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробуют, но пока обе стороны продолжают говорить с США. Но Дмитрий Медведев сегодня с утра заявил, что любой, кто сменит Зеленского у власти, с большей вероятностью пойдет на мирную сделку и согласится с требованиями главного спонсора США. Медведев написал в своем телеграм-канале пост с заголовком «Смоют ли киевского наркоклоуна вонючую клоаку истории?». К другим темам. Проснуться или закрыться. Владельцы так называемых спящих, неработающих ООО получают запросы от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут наши слушатели в соцсети Business FM. Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
8: Бизнес говорит.
9: Чат-бот Business FM в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
10: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
11: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
10: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
11: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
10: Мы сейчас к этому уже двигаемся. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
9: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
12: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с ФНС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, в зависимости от вашей экономической активности предыдущей.
9: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
13: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
9: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Спрос россиян на наличные в майские праздники достиг рекорда за 15 лет. Согласно данным Центробанка, с 1 по 11 мая прирост наличных в обращении превысил 210 миллиардов рублей. Но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на кэш оказался выше примерно в 5 раз. Тогда он был порядка 41 миллиарда рублей. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета, говорит главный редактор Finews.ru Владимир Шевченко.
14: Ну, начинать надо с того, что с начала года ЦБ чуть-чуть изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмыва денег и вот такого рода ситуациям. Могут заблокировать карточку. Пусть это будет временно, пусть банк разблокирует после звонка в банк и так далее и тому подобное, но это затраты времени, нервов, усилий. К этому можно привыкнуть, начать писать подарок другу и так далее. Главное другое. Когда Украина начала активно применять беспилотники по Москве, Петербургу, Ленобласти, Московской области, большим городам, российские власти не придумали ничего лучше, как выключить интернет. А что это значит? Что с карточкой невозможно стало расплатиться в магазинах и прочих точках продаж. И более того, нельзя снять деньги в банкоматах, потому что банкоматы тоже работают с использованием мобильного интернета. А если карточка не работает, так зачем она нужна? И как тогда жить? Поэтому спрос на наличные рубли увеличивается.
15: Владимир Шевченко, Финьюс.ру. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных денег в обращении также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень.
16: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
19: Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
18: История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
20: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
18: Сделки.
20: РЖД выставили на продажу и в аренду недвижимость более чем на 300 миллиардов рублей, узнала РИА Новости. Основную часть суммы должна составить продажа небоскреба Moscow Towers в Москва-Сити, не менее 280 миллиардов рублей. Также компания планирует продать Рижский вокзал в Москве, минимум за 4 миллиарда рублей, а вырученные средства направить на инвестпрограмму. В аренду предлагаются помещения на вокзалах под гостиницей и точки сезонной торговли мороженым. Рандеву объявила о покупке французского обувного бренда Tandance, поставщика компании с 2019 года. По данным РБК, сделка находится на финальной стадии. Производство останется в Китае. В Рандеву отметили, что сделка усилит контроль качества и позволит развивать собственные бренды, такие как Maison David и Lumic, а также оптимизировать бизнес в разных городах России.
18: Отчеты и планы.
20: Вымпелком запустил 5G в международном роуминге более чем в 30 странах, включая Турцию, Китай, США и Арабские Эмираты. По данным коммерсанта, роуминг охватывает самые популярные туристические направления и 80% пользователей оператора за рубежом. Первые коммерческие сети 5G появились в мире в 2019 году, но в России их коммерческий запуск ожидается только в 2026. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: Десять сорок семь в Москве. Губернаторы приграничных Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию, сообщили в Кремле. Президент Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России и участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики. Он также выпускник школы губернаторов. С Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком президент Путин провел встречу. СМИ еще в начале апреля писали, что губернаторы Белгородской и Брянской областей уйдут в отставку. В марте Вячеслав Гладков высказывался против отключения интернета, заявив, что они несут угрозы приграничью. На середине апреля он ушел в отпуск, который затем продлил. Но то, что посты в Рио заняли Ковальчук и Шуваев, неудивительно, отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
0: Богомаз в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
21: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
0: Ну, посмотрим. Богомаз очень хорошо знал регион, был там в свое время его позиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе в ЛНР. А Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
21: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
0: Ну, как минимум, хорошо устойчивые.
15: Евгений Минченко, Международный институт политической экспертизы. В Рио главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил в ТАСС, что прибудет в регион 14 или 15 мая. Агентство в избиркомах Белгородской и Брянской областей сообщили, что выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. О том, как новость об отставке Гладкова восприняли в регионе, рассказывает субкор российской газеты в Белгороде Анна Скрипка.
22: К отставке неслись спокойно, потому что это событие было во многом ожидаемо, и предпосылками для него, в общем-то, в общественном мнении послужили сначала отпуск главы региона, потом продление этого отпуска. Пока общественное мнение не сложилось вот так вот однозначно, все же не секрет ни для кого, что эти 5 лет на посту главы региона были достаточно сложными для самого Вячеслава Владимировича, но, однако, можно сказать еще и о том, что все это время было непростым и для каждого из белгородцев. Поэтому, в общем-то, эмоциональный фон, он такой достаточно пестрый. Это ожидание от Рио формулировать сейчас тоже достаточно сложно, по той простой причине, что, конечно же, белгородцы ждут более позитивного течения обстоятельств в различных сферах социально-экономического развития области. Оперативная обстановка приграничья диктует свои условия.
15: Анна Скрипка, совкор российской газеты. По данным СМИ, Вячеслав Гладков может перейти на должность замминистра экономического развития или стать послом России в Абхазии. Сегодня Гладков записал прощальное видео, поблагодарил президента Путина за помощь и поддержку, а также всех, чья поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, от которой, цитата, вырастали крылья за спиной. В конце обращения Гладков пожелал Божьего благословения. Куда пойдет дальше, не рассказал.
23: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
15: Гриш, приветствую еще раз.
24: Добрый день.
15: Давай с рубля начнем. Продолжается потихоньку укрепление российской валюты, плюс 0,2%. Юань, впрочем, 10,75 еще не пробил.
24: Ну, посмотрим, будет ли сегодня еще одна попытка пробить эту поддержку. В принципе, уровень такой, конечно, проходной, просто на нем как ориентир скопилось много спекулятивных позиций против рубля, ну, на фьючерсном рынке, я имею в виду. Поэтому, если пробьем 10.75, там чуть закрепимся, ну, какая-то часть позиций против рубля будет ликвидироваться, это, соответственно, увеличит предложение валюты на бирже и можем просвистеть и пониже. Ну, пока держится, пока здесь ситуация не меняется. При этом спекулянты, естественно, будут либо добирать ниже, либо держать позиции, сколько смогут, да, с учетом новых ожиданий, что вот когда придет сезон новых валютных операций в рамках бюджетного правила, это вот в отрезке июньском, Минфин об этом объявит, естественно, в начале июня, объем покупки валюты должен увеличиться. Ну, подсчеты ведут, естественно, самостоятельно, но исходя из вводных данных, вроде как, как минимум 5 миллиардов в день будет, в 5 раз больше, чем сейчас, или даже 10, поэтому считается, что надо достоять, а, соответственно, в июне уже, когда будет достаточно внушительный бит, то есть покупка вот ЦБ, рынок развернется валютно, то есть рубль будет слабеть. Ну, пока ждут, посмотрим, получится ли. Хотя часто так бывает, что в ожидании какого-то события спекулянт может не достоять, не удержать эту позицию, идет обратное движение. В принципе, не исключено, что именно такое мы сейчас увидим. На рынке акций у нас в целом все тихо. Но 2700 пока штурмовать не решились. Рынок вялый. В основном рост акций Сбербанка пока удерживает индекс Мосбиржи от более обширного снижения. Ну, а так оптимизм по поводу продления перемирия с Украиной, я так понимаю, потихонечку угас, глядя на активные удары российские, да, по Украине, которые мы видели накануне, так что рынок в этом плане немножечко приуныл. Цены на нефть отыграли утреннее снижение, Brent опять 106+.
23: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Проштрафились.
1: Осенью 2015 года разгорелся один из крупнейших глобальных скандалов в автомобильной отрасли. Концерн Volkswagen обвинили в обмане властей и клиентов, мошенничестве и нарушении экологических законов США. На 11 миллионах автомобилей компании, оснащенных дизельными двигателями, стояло программное обеспечение, которое искажало показатель уровня вредных выбросов в атмосферу. Когда приборы показывали приемлемые значения, реальные результаты превышали норму примерно в 40 раз. Судебные иски против концерна были поданы в разных странах. Несколько руководителей покинули свои посты. Против них были возбуждены уголовные дела. Volkswagen полностью признал вину и выплатил штраф в 4 миллиарда 300 миллионов долларов.
23: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. Катей Калиной.
2: Есть в Санкт-Петербурге отель, номера в котором продают завтраки. Заходит, скажем, семейная пара на запах кофе на Маховой, заказывает себе графский завтрак в академии особняка Шувалова и вечером с чемоданами жди. Отель в домах с богатой исторической подкладкой – фишка северной столицы. Знаменитые жильцы, легендарные доходные дома, богатые дворцы, переходившие по наследству целые семейные резиденции. Художественная лепнина в парадных, а если еще и талантливо отреставрированная, бесконечные истории, любовные и мистические. Я и сама, как частый частный гость города, до этого падка. Особняк графа Шувалова в этом смысле пример удачного бизнеса, построенного именно на этой туристической страсти. Сеть «Академия» специализируется на гостиницах в дореволюционных домах. Плюс хороший завтрак, плюс отличный спа. И низкая относительно исторических отелей «Пятерок» цена на проживание. Графские завтраки – шуваловская фишка. Сервируются на антикварной посуде и с индивидуальным накрытием. Для нее яйца всмятку с красной икрой, пшеная каша на масле с вишневым вареньем, блинчики, бриош, малосольный лосось, риет, томаты, оливки, каперсы. И это я только начала читать меню. Граф на другом берегу стола может рассчитывать на собственного официанта и мужскую версию завтрака, начинающегося с грибной похлебки с дичью. Сырники, яблочные пироги, яйца с черной икрой. В общем, есть о чем перемигнуться с графиней. Несмотря на цену хорошего обеда, 8500 рублей здесь стоит позавтракать, как аристократ 19 века, Академия постоянно расширяет свой исторический сервиз новыми приборами. Столь велико число желающих начать свое утро в Санкт-Петербурге. Именно так. С вами была Катя Калина.
23: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 10 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авлекулеев. Здравствуйте. Задержаны двое жителей Крыма, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова, сообщает СОС ФСБ. Возбуждено дело о государственной измене. Один из задержанных передавал украинским спецслужбам сведения о местоположении зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил сотрудник ФСБ в видеокомментарии. Часть абонентов в Киеве и 9 областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг украинская национальная энергокомпания «Укрэнерго». Китай смог воспользоваться американской военной кампанией против Ирана для укрепления своих позиций в мире, пишет в четверг «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американских чиновников, ознакомившихся с секретным разведывательным докладом. Газета напоминает, что оценка ситуации появилась в очень щепетильный момент, когда президент США Дональд Трамп совершает визит в Китай. В частности, по данным американской стороны, с начала операции США и Израиля 28 февраля Китай продавал оружие странам Персидского залива, подвергающимся Ирану. Атакам. Кроме того, операция истощила запасы американских вооружений, которые могли бы пригодиться в случае конфликта из-за Тайваня. Нанесла урон базам и оборудованию США на Ближнем Востоке. В Москве сегодня ожидается локальное ограничение на дорогах, сообщает Дептранс. Автомобилистам рекомендуют пересесть на метро. Затруднение движения ожидается в центре города, в пределах Садового кольца, на МКАДе в районе Ленинградского шоссе и на третьем транспортном кольце. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Пекине прошли переговоры Трампа и Си. Встреча длилась более 2 часов. Обсуждали в том числе Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Но упомянули вслух и про Тайвань. Комментарии через минуту. Суд в Киеве принял решение об аресте на 2 месяца бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Он сказал, что у него денег на залог нет, но надеется, что эти средства внесут его друзья. Но пока что Ермак взят под стражу. Назначенный залог более 3 миллионов долларов. Российский фондовый рынок продолжает и сегодня свое движение вниз. 0,5% потери по индексу Мосбиржи, 2682 пункта. А вот рубль продолжает укрепляться. Сейчас рост к юаню на бирже 0,25%, 10,78%. А внебиржевой курс доллара 73,19. Куда движется российская валюта и иностранные в этом контексте? Все подробности в нашем эфире. Впечатляющие приемы и превосходные переговоры, которые длились более 2 часов. Так Дональд Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином в Пекине. Председатель КНР встретил американского президента на пороге Дома народных собраний почетным караулом и военным оркестром. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись приветственными словами. РИА Новости обратила внимание, что председатель КНР не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя. Больше всего главу Белого дома впечатлила длинная шеренга радостных детей с цветами, которые встречали его на площади Тяньаньмэнь. Именно эти прыгающие счастливые дети стали любимым моментом торжественного приема, сказал Трамп. На встрече с Си он назвал прием честью и предположил, что у США и КНР будет фантастическое будущее, а главу Китая назвал великим лидером.
6: Для меня это большая честь. У нас были фантастические отношения. Мы хорошо ладили. Когда возникали трудности, мы их преодолевали. Я звонил вам, и вы звонили мне. И когда у нас возникали проблемы, люди об этом не знали. А нам удавалось решать их очень быстро. Я уверен, у нас будет фантастическое будущее вместе. Я очень уважаю Китай, вашу работу. Я говорю это всем. Вы великий лидер. Люди ни о чем другом не говорят. Но для меня большая честь быть с вами. Для меня большая честь быть вашим другом. И отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо. Большое спасибо.
5: Си заявил, что стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру, а сотрудничество между Пекином и Вашингтоном приносит пользу обеим странам. Этот год должен стать историческим и знаменателем для американо-китайских отношений. Противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, поэтому они должны быть партнерами. Китайский лидер сразу обозначил, что ключевой фактор в отношениях Пекина и Вашингтона – это мир в Тайваньском проливе, и предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений. А тем более, что мир сейчас сталкивается с глубокими переменами и турбулентностью. Поэтому от совместной работы США и Китая зависит, смогут ли они преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами, сказал китайский лидер. Ловушка Фукидида – это концепция древнегреческого историка, согласно которой, когда одна новая держава стремительно развивается и начинает догонять другую, доминирующую страну, возникает риск, что их конкуренция кончится конфликтом. «Весь мир наблюдает за нашей встречей», — сказал Си Цзиньпин.
7: The whole world is watching our meeting.
8: Смогут ли Китай и США преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами? Сможем ли мы вместе противостоять глобальным вызовам и обеспечить большую стабильность в мире? Сможем ли в интересах благополучия наших двух народов и будущего человечества вместе построить более светлое будущее для наших двухсторонних отношений? Эти вопросы имеют жизненно важное значение для истории и всего мира. Я уверен, что обе наши страны имеют больше общих интересов, чем разногласий. Успех в одной стране открывает возможности для другой, а стабильные двусторонние отношения приносят пользу всему миру. И Китай, и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Мы должны быть партнерами, а не соперниками. Мы должны помогать друг другу добиваться успеха, процветать вместе и находить правильный путь для сосуществования крупных стран в новую эпоху.
5: Можно ли слова Си Цзиньпина считать предупреждением штатам, комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
10: Все комментаторы говорили, что наиболее чувствительный вопрос, индикатор состояния отношений, это Тайвань. Для Китая этот вопрос чрезвычайно важен с точки зрения признания Соединенными Штатами права Китая на незыблемые и совершенно не подлежащие никаким компромиссам внутренние дела. А американцы за последние годы, особенно при Байдене, довольно сильно отклонились от тех консенсусных трактовок, которые позволяли обходить этот вопрос. Для Си принципиально важно зафиксировать, что вот это та самая красная линия. Для них крайне будет неприятно, если Трамп покивает головой, вернется в Соединенные Штаты и будет, например, объявлен какой-нибудь новый большой контракт на поставку оружия Тайваню. Собственно, и поведение Соединенных Штатов, оно в последние годы отошло от той осторожной линии. В Китае внимательно следят за тем, что происходит внутри США. Там ведь тоже обсуждается утверждение Тайваня достаточно неоднозначное. Сам Трамп не очень понимает, почему именно Тайвань такой значимый. Он про другое больше. Он про, во-первых, коммуникации, но и большие деньги, которые связаны с Китаем. А Тайвань важен для той части американского истеблишмента, которая жестко настроена на военно-морскую и внешнеполитическую стратегическую экспансию. Для них Тайвань — это форпост рядом с Китаем, хотя другие не менее истребинные люди говорят о том, что именно потому, что это так близко от Китая, в случае конфликта военного крайне сложно будет что-то сделать. И китайцы, я думаю, хотят просто зафиксировать позицию, что если вы думаете, что мы как-то можем проявить здесь гибкость, то нет, это невозможно.
5: Обязательно кто-нибудь скажет, что Трамп и Си сегодня договорились поделить сферы влияния на планете.
10: Не та фаза истории международных отношений, когда возможно какие-то большие договоренности. Я вообще не уверен, что они в современном мире возможны, но точно не сейчас. То, что они пытаются, особенно с китайской стороны, как-то стабилизировать отношения, чтобы отсрочить принятие серьезных мер друг против друга, подготовиться. Вот это вот да. И в этом смысле, когда они говорят, что 26-й год должен быть чрезвычайно значимым, чуть ли не поворотным, это речь именно об этом, что должна быть предсказуемость, чего, кстати, они от Трампа как раз опасаются, что этого не будет.
5: Российские аналитики сейчас уже меньше, но каждый раз, когда кто-то из американцев появляется в Пекине, высказывают подозрение, что неким образом Вашингтон пытается Пекину говорить, ну, в обмен на какие-то плюшки, снизить сотрудничество с Москвой. Тут это могло проговариваться кулуарно?
10: В какой-то форме, наверное, но равно как и наоборот, когда Трамп беседует с Путиным, я думаю, что этот вопрос тоже поднимается. Но мне кажется, разговоры такого рода разговорами остаются. Каждая страна в этом треугольнике очень крупном, стратегическом, исходит из своих более долгосрочных интересов. Прежде всего, для них важно как-то гармонизировать, что ли, меры друг против друга, снизить объем. Китаю нужно, чтобы их поменьше ограничивать, прежде всего в сфере высоких технологий. А Соединенные Штаты хотят быть уверены, что, допустим, эпизод прошлого года, когда китайцы ввели экспортный контроль на редкоземельные металлы, и оказалось, что заменить их чрезвычайно сложно, чтобы это не повторялось, или, по крайней мере, это не было вот в обозримом будущем. Никаких договоренностей, которые определят годы и десятилетия, на мой взгляд, сейчас просто невозможно даже ожидать.
5: Все рынки ждали сегодняшней встречи в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Центральное телевидение Китая сообщило, что действительно лидеры обсуждали, но, судя по всему, выхлопа никакого.
10: Ну, какой может быть выхлоп? Трамп приехал как, значит, военачальник, который развязал большую войну и теперь не знает, как из нее выпутаться, а война влияет на весь мир. Китайцы, я думаю, это некоторым отеческим порицанием на него смотрят и говорят, ну так что? Он, конечно, может призывать, может требовать, но все равно мяч-то на его стороне. Поэтому Китай, я думаю, ничего не будет делать для того, чтобы американцам там как-то помогать. Китай на словах, я думаю, он будет говорить, что мы исключительно за мир, а на деле они будут вести себя так же, как они ведут себя в отношении России и Украины. Аккуратно, смотря на то, чтобы не было для них лишних рисков, но там, где есть возможность что-то получить за счет поддержки более близкого им партнера, будь то Россия или Иран, они с удовольствием это делают, но там, где нет лишних рисков.
5: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Агентство Рейтер утверждает со ссылкой на свои источники, что в ходе визита американской делегации США разрешили продажу китайским компаниям чипов H200 от NVIDIA. Среди одобренных компаний, по данным источников, числятся Alibaba, Tencent и ByteDance, а впрочем, на данный момент ни одной поставки пока осуществлено не было. И это, как пишет Рейтер, ставит под угрозу крупную технологическую сделку. Это вообще первый визит американского президента в Китай за последние 9 лет. Трамп взял с собой целый отряд руководителей ведущих компаний США, в том числе NVIDIA, как раз упомянутый, Apple и Boeing. Ну и, конечно, Илон Маск тоже был. Он уже назвал встречу Трампа и Си замечательной. А по данным France Press, Си заявил американским бизнесменам, что двери Китая будут продолжать открываться все шире. другим темам. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак взят под стражу. Сегодня утром суд в Киеве отправил его под арест на 2 месяца по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве коттеджного поселка под Киевом. Ермак может выйти под залог, как пишут украинские СМИ, возможно, залог внесут уже сегодня.
4: Подробности.
9: Ермак может выйти под залог в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. Специальная антикоррупционная прокуратура просила назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть более 4 миллионов долларов. Но Высший антикоррупционный суд Украины, который решал вопрос о мере пресечения, снизил сумму. После оглашения решения суда Ермак заявил, что у него нет таких денег на залог, но адвокат будет работать с друзьями и знакомыми, чтобы помочь собрать эту сумму. По информации украинского издания «Страна», залог могут внести уже сегодня. Основную часть могут дать юристы компании «Астерс» или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака, в частности, член Напсоветов Укрнафты и Ощадбанка Роза Топанова. Если Ермака освободят под залог, он будет обязан носить электронный браслет и не сможет выезжать из Киева без разрешения суда или следствия. Бывшему главе офиса Зеленского предъявлено подозрение по делу об отмывании более 10 миллионов долларов при элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак после решения суда заявил, что обвинение не признает и намерен подать апелляцию. «Я остаюсь в Украине, мне нечего скрывать», — сказал он. А накануне заявил: «Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на своем примере показать, что я этим не пользуюсь», — сказал Ермак.
5: На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы офиса президента, бывшего вице-премьера Чернышова и близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Но все они фигурируют под кодовыми именами. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Следствие считает, что основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем.
4: Реклама.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
26: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия и Индия смогут увеличить объем годового товарооборота с нынешних 60 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 30-му году, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил на переговорах с индийским коллегой Субрамандьяном Джейшанкаром. С 13 по 15 мая глава МИД России находится с визитом в Индии. Ожидается его участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет 14-15 мая. Россияне в апреле стали покупать больше валюты. Чистые покупки валюты физлицами выросли до 108 миллиардов рублей, 65 миллиардов 200 миллионов в марте. Это выше показателя апреля как 24, так и 25 годов, а также среднемесячного уровня прошлого года. Но основными покупателями валюты в апреле, по данным Центробанка, выступали банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали ее на 702 миллиарда. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Это следует из данных Банка России, которые проанализировала РИА Новости. Самый маленький средний размер ипотеки в марте был в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. 1 040 000, 1 380 000 и 2 660 000 рублей. Продажи новой российской дорожно-строительной техники на внутреннем рынке в первом квартале сократились год к году на 51,3% до 5 800 000 000 рублей, подсчитали в Росспецмаше. Эта компания объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской дорожно-строительной техники. Эксперты объясняют резкий спад высокой ключевой ставки. Ситуацию усугубляет слабый спрос в жилищном и дорожном строительстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Прямо сейчас.
5: Центр избирком России только что передал мандат бывшего депутата от «Единой России» Фарахова бывшему главе Брянской области Богомазу. Об этом сейчас агентство сообщает с пометкой «Молния».
25: Трафик в Москве.
5: Дептранс столиц предупредил, что сегодня в Москве ожидаются сильные пробки. Связано это с ограничениями движения в центре города. Затруднения ожидаются в пределах Садового кольца, а на Третьем кольце они возможны. И на МКАД в районе Ленинградского шоссе. А жителям города рекомендуют сегодня пересесть на метро. Одиннадцать семнадцать в Москве. Летнее тепло вернуло в столицу. Сегодня уже до плюс 24. Такая погода характерна для июня и даже июля. День будет облачным с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура будет только расти. К середине следующей недели синоптики обещают до плюс 29. О погоде на ближайшие выходные говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
14: Выходные будут неустойчивой погодой, но будет очень тепло. В пятницу, субботу и воскресенье при температуре воздуха чуть выше 20, а в воскресенье, кстати говоря, по прогнозам, после прохождения теплого фронта, она вообще может достичь 5 градусов. Так вот, в это время будет пасмурная погода с дождями. Это будет связано с тем, что буквально вечером, сегодня, в четверг и в пятницу придет циклон, ожидаются осадки, местами они будут достаточно существенны, не исключены и грозы. При грозе будет порывистый ветер до 12-16 метров в секунду. После прохождения теплого атмосферного фронта в воскресенье у нас вновь температура воздуха будет подниматься. И уже в начале следующей недели, в понедельник и вторник, по предварительным данным, достигнет отметки 27-29 градусов тепла. То есть практически летние показатели. Ночи тоже очень теплые, 13-15 градусов тепла, а ближе к началу недели вообще до 17-18 градусов тепла будет ночью. Так что лето уже в московском регионе практически наступило. Правда, из-за такой вот зимней погоды в апреле метеорологическое лето немножечко сдвинулось. Мы думали, что оно наступит прямо в самом начале мая, но нет, все-таки в середине мая, но это тоже очень-очень рано. Пятница, суббота, воскресенье дожди, а потом более-менее летняя погода и жаркая.
5: Алексей Сафонов, «Метеовеб». Вчера в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидающихся гроз. Он будет действовать до 9 вечера завтрашнего дня. Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – это фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Опять. Ранее это уже делали и в Минфине, и в Центробанке. Но откуда вообще взялись эти слухи? Есть ли у них какая-то экономическая почва? Об этом Иван Медведев.
16: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 22 года. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же, самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
0: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый bank run – набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. И это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в республике. Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам, и, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
16: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова.

0: Это российские внутренние сбережения. А Минфин призывает не держать деньги под подушкой. Объективно, в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: На рынок США вышли таблетки, которые должны поддерживать вес для пациентов, которые ранее похудели после укола в стройность. Согласно исследованиям, люди, которые в течение года принимали препарат Арфорглипрон после прекращения инъекции, набирали меньше веса. Но исследователи не исключают, что терапия может оказаться пожизненной, поскольку ожирение – это хроническое заболевание с высоким риском рецидива. Позже подробности, сейчас к другим темам. Добра здесь нет и здесь не быть добру. В МХТ имени Чехова главная театральная премьера весны. Тот самый Гамлет с Юрой Борисовым в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Быть или не быть, смотреть или не смотреть, с учетом космических цен на билеты, на предпремьерном показе побывала Александра Сидорова.
2: Все начинается с пинг-понга. Гамлет Юра Борисов и отец Гамлета, король Артем Быстров, играют прямо за столом на сцене. А потом Гамлет в доспехах из фольги куда-то уезжает на роликах. В этот момент младший брат короля, Клавдий, в исполнении Андрея Максимова, расправляется с королем. Яд выливается прямо ему в ухо из огромного гранитного шара. Умирая, герой Быстрова восклицает: «Я не хочу быть поколением, которое просто прошло и ничего не оставило после себя. Королева Гертруда теперь наследница военных рубежей. Но она, недолго думая, дарит корону Клавдию и выходит за него замуж. Тут начинается самое интересное. Если не читал или подзабыл исходник, оперативно въехать будет непросто. Как мне кажется, получился живой взгляд на Шекспира. Неудивительно, Андрей Гончаров, поставивший Гамлета, известен нетривиальным подходом к классике. Тут есть бешеный рейв, жуткие маски, синдром Туретта у главного героя. Это болезнь, при которой у человека наблюдаются неконтролируемые двигательные тики и расстройства поведения. Один из важных элементов спектакля – длинный монолог Юры Борисова, состоящий из вопросов, начинающихся со слова «зачем?». Сам Борисов к журналистам не вышел. Зато эту злободневную речь прокомментировал его коллега Андрей Максимов.
3: Мне кажется, что монолог, который произносит Юра по поводу вот этого нашего «зачем», это вопрос, мне кажется, нашего поколения, моего, Юриного. Очень часто он появляется в наших головах. Очень часто мы не понимаем, зачем происходит то или иное. И что самое страшное, никто не дает нам ответа на этот вопрос, собственно, как и Гамлету. Поэтому для меня это тоже очень важный кусок спектакля. И я стараюсь всегда слушать этот текст Юрин. Очень многие вопросы, которые поднимает Гамлет, и у Клавдия есть. Потому что у нас это ровесники, у нас это люди, выросшие вместе, рядом. Поэтому все, что беспокоит, тревожит Гамлета, в той или иной степени беспокоит и тревожит Клавдия.
2: Многое в этом Гамлете провоцирует, раздражает, заставляет спорить потом у крыльца театра, слышала лично. Дискуссий, уверена, будет еще немало. От полного неприятия постановки до восторгов. Тут много тем, которые могут взволновать сегодняшний зрителя. Это полуторачасовой разговор о природе человека, о власти, о войне и мире, о чести, о любви и нелюбви, о жизни и смерти, в конце концов, иногда на повышенных тонах. Какие-то вещи проговариваются прямо, в том числе языком Шекспира, что-то иносказательно. О чем эта история для Ани Чиповской, которая играет Гертруду, мать Гамлета?
4: Для меня лично здесь много заложено вещей. Мне кажется, что когда ты в мире повседневном, в котором бесконечно что-то происходит, меняется мир, меняешься ты сам, в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты живешь в абсолютном каком-то медиашуме, как будто бы от тебя ничего вообще не зависит. Так вот, это очень здорово в какой-то момент начать считать, что от тебя все-таки зависит что-то. И мне кажется, что этот месседж тоже заложен в нашем спектакле.
2: Помимо того, что в спектакле «Рос» звездных имен, тут еще невероятная работа со светом и сложная дорогая сценография. Заметила, чем красивее решена сцена, тем более она жуткая. В целом, понятно, почему билеты в официальной кассе стоят от 3 до 50 тысяч рублей. Правда, в наличии их нет вплоть до конца июня. Есть только у перекупщиков, но там ценник уму непостижимый. Выше официального в 2-3 раза. Александра Сидорова, Бизнес FM.
1: Алексеев, кто будет приходить в МХТ в ближайшие

0: месяц в музее МХАТ открылась выставка «Гамлет. Возвращение». Там расскажут о всех предыдущих постановках этой пьесы Шекспира на мхатовской сцене.
1: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: 11 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. Сотрудники ФСБ задержали двух подростков из Татарстана, которым обещали 20 тысяч рублей за поджог железнодорожного трансформаторного шкафа. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила пресс-служба ОФСБ по Самарской области. Суд заключил задержанных под стражу, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Китай придает большое значение сотрудничеству в рамках БРИКС, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь. Совещание глав МИД стран БРИКС проходит в Нью-Дели 14-15 мая. В нем принимает участие в том числе и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Китайский дипломат отметил, что глава МИД Китая Ван И не принимает участие в совещании по причинам, связанным с его напряженным расписанием. Центризбирком на заседании обсудил вопрос о передаче вакантного мандата депутата Государственной Думы от «Единой России» экс-главе Брянской области Александру Богомазу. Экс-глава Брянской области зарегистрирован депутатом Госдумы. Также говорится в решении Центризбиркома России. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ушла в отставку. Как пишет «Коммерсант», причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуации с украинскими дронами. Вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница и искусствовед Зоя Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет. Об этом ТАСС сообщили в центре Вознесенского. Зои Борисовны не стало сегодня ночью. Она не болела, дело в возрасте, сказал собеседник агентства. О дате похороны и месте прощания будет сообщено позже, также отметил он. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Не только Донбасс. В Кремле заявляют, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. О чем говорилось на самом деле? Комментарий Георгия Бовты через минуту. Владельцы спящих ООО стали получать требования от налоговой. А теперь спящие компании обязаны платить страховые взносы, даже если фирма не работает. Почему ООО часто не закрывают и с чем связаны новые правила, мы спросили экспертов. Российский фондовый рынок продолжает свое снижение. Потери по индексу Мосбиржи сейчас 0,3%, 2684 пункта. А вот рубль продолжает свое укрепление. К юаню рос сейчас на 0,25%, 10,79%. Небиржевой курс доллара также снижается к рублю на 0,3%, 73,17. Эти и другие темы в нашем эфире. Не только Донбасс, но и другие регионы России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию и каковы перспективы урегулирования, комментирует Георгий Буфт.
3: Про так называемый дух Анкориджа было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса, ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений ФТ, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном, его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Киев же находится в ситуации цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил, и позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой из сценариев реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
0: Сергей Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что только штат способен быть посредником по Украине, но, цитирую, если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробует, но пока обе стороны продолжают говорить США. Дмитрий Медведев сегодня утром заявил, что любой, кто сменит Зеленского у власти, с большей вероятностью пойдет на мирную сделку и согласится с требованиями главного спонсора США. Медведев написал в своем телеграм-канале пост под заголовком «Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку?» Истории.
1: Прямо сейчас.
0: Агентство Рейтерс со ссылкой на Белый дом сообщает, что лидеры США и КНР пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Это вот такое заявление. Еще одно заявление собеседников Рейтера в Белом доме. Лидеры США и КНР провели хорошую встречу, договорились об укреплении экономического сотрудничества. Ну, ждем подробностей. Другим темам. Проснуться или закрыться? Владельцы так называемых спящих, неработающих ООО получают запросы от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели «Бизнес.ФМ». Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности. А это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает? Об этом Наталья Шашина.
1: «Бизнес говорит».
4: Чат-бот «Бизнес.ФМ» в «Макс» написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату – нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
5: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нету, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
6: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
5: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Ну, думали там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то же не было никакой проблемы. Есть оно там, ну, нулевки там сдаются и все.
6: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
5: Мы сейчас к этому уже двигаемся. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
4: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
7: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с ФНС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит от вашей экономической активности предыдущей.
4: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
8: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Ну, конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
4: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Транс предупредил сегодня, что в городе будут сильные пробки, на конкретном времени перекрытий. Причинах не сообщается, но ожидаются они в центре города, в пределах Садового кольца, на МКАД, в районе Ленинградского шоссе и на Третьем кольце. Будьте внимательны. Сейчас к другим темам. В Токио в концертном зале Ginza Blossom открылся юбилейный фестиваль российской культуры в Японии. С 2006 года мероприятие проводится ежегодно и охватывает все 47 префектур страны. А за эти годы его посетили более 25 миллионов зрителей, а участниками стали свыше 11 тысяч артистов из России. Нынешние политические отношения между странами посол России в Японии Николай Ноздрев назвал ледниковым периодом. И тем не менее фестиваль продолжает свою историю, говорит спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Он открыл фестиваль вместе с известной японской актрисой Камаки Курихарой, о чем рассказал в интервью Business FM.
9: 20-й фестиваль будет заметным явлением культурной жизни Японии. В начале июня начинается турне Дениса Мацуева, затем будет выступать ансамбль Масеева и академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. руководством Николая Алексеева будут представлены российский балет и кинематография и так далее. Японская ситуация отличается от европейской очень серьезно. В мае 2022 года японские артисты, представители оргкомитета фестиваля российской культуры, выступили, что фестиваль нужно продолжать. И он продолжался без перерывов. Японское правительство не помогает, и во главе фестиваля не стоит, во главе оргкомитета фестиваля Камаки Курихара, выдающаяся актриса. Но тем не менее, несмотря на то, что японское правительство не участвует финансово и политически в этом процессе, оно подтвердило свою готовность развивать культурные связи, во всяком случае не мешать им. Должен сказать, что нынешняя ситуация – это все-таки дорога с двусторонним движением, потому что после долгого перерыва в апреле в Москве был вечер японской культуры, на который выступали барабанщики, и театр нового искусства из Токио. В июне в Большом драматическом театре будут также выступления японских артистов. В сентябре в Москве в музее Зилард будет целая программа, посвященная японской культуре. Но хочу обратить внимание на то, что это делает японское посольство, но финансирует все эти проекты российский бизнес. Из-за санкций японский бизнес в этом не может участвовать, равно как японское правительство, которое не поддерживает, но, повторю, и не мешает тому, что японские артисты приезжают в Россию.
0: Это был бывший министр культуры, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко. Фестиваль продлится до конца года. Его гостями станут 900 тысяч человек.
1: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be in the black or to be in the red. Дословно с английского эта фраза переводится «быть в черном» или «быть в красном». На деле же означает «не иметь долгов» или «нести убытки». Такое цветовое деление придумали бухгалтеры еще два века назад. При составлении баланса своих клиентов задолженности они записывали красными чернилами, а доходы – черными. Носитель русского языка в зависимости от положения дел сказал бы, что он в плюсе или в минусе. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Легальные трансляции Disney в России с 2027 года могут оказаться недоступны. Лицензии с российскими онлайн-кинотеатрами у компании заканчиваются в этом году. Ключевые проекты вроде «Короля Льва» и «Зверополиса» исчезли еще в 2023 году, отмечает «Коммерсант». Сейчас на платформах остаются «Дамбо» и «Питер Пен». Участники рынка, опрошенные изданием, считают, что их потеря сильно не отразится на просмотрах, но юристы предупреждают. После истечения лицензии стриминги будут нарушать авторские права с риском взысканий. «АвтоВАЗ» вышел на работу после майских каникул, которые длились с 1 по 13 мая, сообщили в компании. За это время на заводе успели сделать больше 96% того, что планировали. Готовили оборудование для новой модели «Лада Азимут» и обновляли линию «Лада Нива». Все доделают к 18 мая, и это не повлияет на планы по выпуску машин, сообщили в компании.
1: Сделки.
4: Китайский производитель электромобилей XPeng ведет переговоры с Volkswagen и другими компаниями о покупке завода в Европе, узнала Financial Times. В компании также рассматривают вариант строительства нового завода, но не исключают покупку готового, чтобы расширить продажи за пределами Китая. При этом топ-менеджер XPeng признал, что заводы Volkswagen немного устарели и подходят не для всей будущей продукции.
1: IPO.
4: Cerebras, производитель чипов и конкурент NVIDIA, привлек $5.5 миллиардов в ходе IPO в США, увеличив объем размещения и установив цену выше заявленного диапазона. Спрос на участие в нем превысил предложение в 20 раз, пишет Bloomberg. Акции Cerebras начнут торговаться 14 мая на бирже NASDAQ. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Губернаторы приграничных Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Президент назначил в Рио главой Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост вице-губернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». А в Рио главой Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. С Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком президент Путин провел встречу. А СМИ еще в начале апреля писали, что губернаторы Белгородской и Брянской областей уйдут в отставку. В марте Вячеслав Гладков высказывался против отключения интернета, заявив, что они несут угрозу приграничью. В середине апреля он ушел в отпуск, который затем продлевал. А то, что посты в Рио заняли Ковальчук и Шуваев, неудивительно, отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
11: Богомаз в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
12: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
11: Ну, посмотрим. Богомаз очень хорошо знал регион, был там в свое время его позиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе в ЛНР. А Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
12: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
11: Ну, как минимум, хорошо устойчивые.
0: Это был политолог Евгений Минченко. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева. В Рио главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил ТАСС, что прибудет в регион сегодня или завтра. Агентство в избиркомах Белгородской и Брянской областей сообщили, что выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. О том, как новость об отставке Гладкова восприняли в регионе, рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
13: К отставке неслись спокойно, потому что это событие было во многом ожидаемо, и предпосылками для него, в общем-то, в общественном мнении послужили сначала отпуск главы региона, потом продление этого отпуска. Пока общественное мнение не сложилось вот так вот однозначно, все же не секрет ни для кого, что эти 5 лет на посту главы региона были достаточно сложными для самого Вячеслава Владимировича, но, однако, можно сказать еще и о том, что все это время было непростым и для каждого из белгородцев. Поэтому, в общем-то, эмоциональный фон, он такой достаточно пестрый. Это ожидание от Рио формулировать сейчас тоже достаточно сложно, по той простой причине, что, конечно же, белгородцы ждут более позитивного течения обстоятельств в различных сферах социально-экономического развития области. Оперативная обстановка приграничья диктует свои условия.
0: Анна Скрипка. По данным СМИ, Вячеслав Гладков может перейти на должность замминистра экономического развития или стать послом России в Абхазии. Гладков сегодня утром записал прощальное видео, поблагодарил президента Путина за помощь и поддержку, а также всех, чья поддержка позволяла получить дополнительную энергию силы, от которой, цитаты, вырастали крылья за спиной. А куда пойдет дальше, Гладков не рассказал. А вот бывший глава Брянской области Богомаз уже зарегистрирован депутатом Госдумы. Сегодня утром ЦИК передал ему вакантный мандат бывшего депутата от «Единой России» Айрата Фарахова, который сложил полномочия весной.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Добрый день, Григорий.
14: Добрый день.
0: Дональд Трамп провел хорошую встречу с председателем КНР. Стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество. Это у нас заявление Белого дома. Расширение доступа американских предприятий в Китай, увеличение инвестиций со стороны Китая в американскую промышленность. Это обсуждали и якобы председатель КНР, если верить Белому дому, выразил интерес к увеличению закупок нефти у США. Вот такие новости приходят сейчас.
14: Ну, добавить нечего, в общем-то, все перечислил. Наверное, какие-то детали можно будет узнать уже со слов Трампа.
0: Хотелось бы еще показания китайской стороны, конечно.
14: Ну, китайцы слушать. Там через Синьхуа то же самое скажут. Трамп будет в Вашингтоне, там будет что-то говорить. Ну, и, естественно, по действиям поймем где-нибудь в июне. Так, вроде вот успешно прошло. Американский менторг снял ограничение на продажу чипов от корпорации NVIDIA. Это второй по мощности чип. У этой компании для искусственного интеллекта, он специально сделан для Китая, но вроде как даже его продавать не хотели, поэтому компания уже готова была списать этот актив, но вроде как согласие дали американский регулятор. Ну, теперь вопрос, правда, китайцы будут покупать или негласный запрет для китайских компаний, чтобы развивали свое производство, до сих пор сохраняется. Ну, акции NVIDIA растут, я смотрю, на 3% в моменте, как ответный жест на этот визит. Ну, кстати, все компании, на чьи главы в Китае присутствуют вместе с Трампом, они тоже сегодня плюсуют. Хотя весь американский фондовый рынок тоже пока в хорошей форме. Новые рекорды, бум в искусственном интеллекте, именно инвестиции продолжается. Теперь к нашим делам, к российским делам. У нас бум инвестиций в искусственный интеллект нет. Компании, связанных с этим сектором, тоже нет. По привычке и по старинке у нас нефть да газ, как говорится, хлеб да каша. Я имею в виду компании, связанные с продовольствием. Вот весь спектр этих активов сейчас в мире растет, но это пока капитализацию нашего рынка в этих сегментах пока особо не поднимает. Ну, не падают, уже хорошо. Акции Сбербанка пока остаются в плюсе на полпроцента, ну и в целом индекс Мосбиржи, хотя и снижается, но все-таки пока недалеко от барьера 2700. Понятно, что немножечко разочарование с тем, что перемирие закончилось, опять взаимные удары, а все надеялись, что будет какой-то более продленный режим перемирия. На валютном рынке давление на юань и со стороны рубля продолжается, но 10.75 такой важный уровень, он пока еще не пробит. На фьючерсном рынке, смотрю, фьючерс у нас, так называемый вечный фьючерс на пару юань-рубль. Ну, тут котировки, кстати, близкие к биржевым, но вот позиции спекулятивные, открытые против рубля, между прочим, так потихонечку прикрываются. То есть здесь спекулянты предпочитают пока не рисковать и отойти подальше и выжидать новый шанс, чтобы опять сыграть против рубля, что против рубля надо играть, спекулянты по-прежнему уверены.
15: Спасибо. Через час продолжим программу.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно, после чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе. Музейные ценности на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии мотор-шоу в Пекине я бы хотела новой версии Lysan L9, представленной в рамках выставки в первый день. От Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis, самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 метров 30 сантиметров за счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами MAC-1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 – 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000. Рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен Москве в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у «Мерседесов» сделали комнату «Гелендвагенов» с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив «Мерседес» стенд арендовал концерн «Баек», у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и проходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов, и его позиционируют как недорогую китайскую версию «Гелендвагена». Порадовал «Смарт», который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатическим путем, у России есть все основания и возможности сделать это военно-техническим, заявил журналистам директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Россия продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта на Украине, сказал также Нарышкин. Последним из них является предложение Киеву полностью освободить территорию Донецкой и Луганской народных республик, отметил также глава службы внешней разведки. Свыше 21 тысячи абонентов остались без электроснабжения во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна». По его данным, 19 населенных пунктов остались без электричества после повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Ранее на объекте критической инфраструктуры в городе Жолкве Львовской области произошел масштабный пожар после взрыва. Технический центр на 6 тысяч сим-карт, которым пользовались телефонные мошенники, обнаружен силовиками в Петербурге, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как отметил собеседник агентства, в среду правоохранители пришли с обыском в одну из квартир на Красносельском шоссе, откуда велась активная работа по техническому обеспечению телефонных мошенников, находящихся на Украине. Мадонна, Шакира и БТС выступят в перерывы финала чемпионата мира 26 года. Шоу пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА в рамках инициативы по сбору 100 миллионов долларов, которые пойдут на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Финал чемпионата мира этого года пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Раттердорфе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры Трампа и Си прошли в Пекине. Встреча длилась чуть больше 2 часов. Лидеры обсудили Украину, Ближний Восток и Тайвань. Белый дом назвал переговоры продуктивными, но про Тайвань в его заявлении нет ни слова. Итоги встреч подводим с экспертами. Суд в Киеве взял под стражу экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака, но сам он надеется, что друзья внесут за него залог, а назначенная сумма превышает 3 миллиона долларов. И продолжается укрепление рубля. Сегодня доллар на межбанке вновь ниже 73 рублей. Опускался в последний раз на этих значениях. Российская валюта была аж в 2023 году. Что дальше? И подешевеют ли в этой связи товары и услуги? Подробнее в нашем эфире. Итак, впечатляющий прием и превосходные переговоры, которые длились больше 2 часов. Так Дональд Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином в Пекине. Председатель КНР встретил американского президента на пороге Дома народных собраний почетным караулом и военным оркестром. Лидеры пожали друг другу руки, обменялись приветственными словами. РИА Новости обратила внимание, что председатель КНР не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя. Больше всего главу Белого дома впечатлила длинная шеренга радостных детей с цветами, которые встречали его на площади Тяньаньмэнь. Именно эти прыгающие счастливые дети стали любимым моментом торжественного приема, сказал Трамп. На встрече с Си Цзиньпином он назвал прием честью и предположил, что у США и КНР будет фантастическое будущее. Главу Китая назвал великим лидером.
18: Для меня это большая честь. У нас были фантастические отношения. Мы хорошо ладили. Когда возникали трудности, мы их преодолевали. Я звонил вам, и вы звонили мне. И когда у нас возникали проблемы, люди об этом не знали. А нам удавалось решать их очень быстро. Я уверен, у нас будет фантастическое будущее вместе. Я очень уважаю Китай, вашу работу. Я говорю это всем. Вы великий лидер. Люди ни о чем другом не говорят. Но для меня большая честь быть с вами. Для меня большая честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо. Большое спасибо.
17: Си Цзиньпин заявил, что стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру, а сотрудничество между Пекином и Вашингтоном приносит пользу обеим сторонам, и этот год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. Противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, поэтому они должны быть партнерами. Китайский лидер сразу обозначил, что ключевой фактор в отношениях Пекина и Вашингтона – это мир в Тайваньском проливе, и предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений. Тем более, что мир сейчас сталкивается с глубокими переменами и турбулентностью, поэтому от совместной работы США и Китая зависит, смогут ли они преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами, сказал китайский лидер. Ловушка Фукидида – это концепция древнегреческого историка, согласно которой когда одна новая держава стремительно развивается и начинает догонять другую доминирующую страну, возникает риск, что их конкуренция кончится конфликтом. «Весь мир наблюдает за нашей встречей», — сказал Си Цзиньпин.
19: The whole world is watching our meeting.
20: Смогут ли Китай и США преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами? Сможем ли мы вместе противостоять глобальным вызовам и обеспечить большую стабильность в мире? Сможем ли в интересах благополучия наших двух народов и будущего человечества вместе построить более светлое будущее для наших двухсторонних отношений? Эти вопросы имеют жизненно важное значение для истории и всего мира. Я уверен, что обе наши страны имеют больше общих интересов, чем разногласий. Успех в одной стране открывает возможности для другой, а стабильные двусторонние отношения приносят пользу всему миру. И Китай, и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Мы должны быть партнерами, а не соперниками. Мы должны помогать друг другу добиваться успеха, процветать вместе и находить правильный путь для сосуществования крупных стран в новую эпоху.
17: Можно ли слова Си Цзиньпина считать предупреждением штатам, комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
21: Все комментаторы говорили, что наиболее чувствительный вопрос, индикатор состояния отношений, это Тайвань. Для Китая этот вопрос чрезвычайно важен с точки зрения признания Соединенными Штатами права Китая на незыблемые и совершенно не подлежащие никаким компромиссам внутренние дела. А американцы за последние годы, особенно при Байдене, довольно сильно отклонились от тех консенсусных трактовок, которые позволяли обходить этот вопрос. Для Си принципиально важно зафиксировать, что вот это та самая красная линия. Для них крайне будет неприятно, если Трамп покивает головой, вернется в Соединенные Штаты и будет, например, объявлен какой-нибудь новый большой контракт на поставку оружия Тайваню. Собственно, и поведение Соединенных Штатов, оно в последние годы отошло от той осторожной линии. В Китае внимательно следят за тем, что происходит внутри США. Там ведь тоже обсуждение Тайваня достаточно неоднозначное. Сам Трамп не очень понимает, почему именно Тайвань такой значимый. Он про другое больше. Он про, во-первых, коммуникации, но и большие деньги, которые связаны с Китаем. А Тайвань важен для той части американского истеблишмента, которые жестко настроены на военно-морскую и внешнеполитическую стратегическую экспансию. Для них Тайвань — это форпост рядом с Китаем, хотя другие, не менее истребинные люди, говорят о том, что именно потому, что это так близко от Китая, в случае конфликта военного крайне сложно будет что-то сделать. И китайцы, я думаю, хотят просто зафиксировать позицию, что если вы думаете, что мы как-то можем проявить здесь гибкость, то нет, это невозможно.
0: Обязательно кто-нибудь скажет, что Трамп и Си сегодня договорились поделить сферы влияния на планете.
21: Не та фаза истории международных отношений, когда возможно какие-то большие договоренности. сделать. Я вообще не уверен, что они в современном мире возможны, но точно не сейчас. То, что они пытаются, особенно с китайской стороны, как-то стабилизировать отношения, чтобы отсрочить принятие серьезных мер друг против друга, подготовиться, вот это вот да. И в этом смысле, когда они говорят, что 26-й год должен быть чрезвычайно значимым, чуть ли не поворотным, это речь именно об этом, что должна быть предсказуемость, чего, кстати, они от Трампа как раз опасаются, что этого не будет.
0: Российские аналитики сейчас уже меньше, но каждый раз, когда кто-то из американцев появляется в Пекине, высказывают подозрение, что неким образом Вашингтон пытается Пекину говорить, ну, в обмен на какие-то плюшки, снизить сотрудничество с Москвой. Тут это могло проговариваться кулуарно?
21: В какой-то форме, наверное, но равно как и наоборот, когда Трамп беседует с Путиным, я думаю, что этот вопрос тоже поднимается. Но мне кажется, разговоры такого рода разговорами остаются. Каждая страна в этом треугольнике очень крупном стратегическом исходит из своих более долгосрочных интересов. Прежде всего, для них важно как-то гармонизировать, что ли, меры друг против друга, снизить объем. Китаю нужно, чтобы их поменьше ограничить, прежде всего в сфере высоких технологий. А Соединенные Штаты хотят быть уверены, что, допустим, эпизод прошлого года, когда китайцы ввели экспортный контроль на редкоземельные металлы и оказалось, что заменить их чрезвычайно сложно, чтобы это не повторялось или, по крайней мере, это не было вот в обозримом будущем. Никаких договоренностей, которые определят годы и десятилетия, на мой взгляд, сейчас просто невозможно даже ожидать.
0: Все рынки ждали сегодняшней встречи в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Центральное телевидение Китая сообщило, что действительно лидеры обсуждали, но, судя по всему, выхлопа никакого.
21: Ну, какой может быть выхлоп? Трамп приехал как, значит, военачальник, который развязал большую войну и теперь не знает, как из нее выпутаться, а война влияет на весь мир. Китайцы, я думаю, это некоторым отеческим порицанием на него смотрят и говорят, ну так что? Он, конечно, может призывать, может требовать, но все равно нечто на его стороне. Поэтому Китай, я думаю, ничего не будет делать для того, чтобы американцам там как-то помогать. Китай на словах, я думаю, он будет говорить, что мы исключительно за мир. А на деле они будут вести себя так же, как они ведут себя в отношении России и Украины. Аккуратно, смотря на то, чтобы не было для них лишних рисков, но там, где есть возможность что-то получить за счет поддержки более близкого им партнера, будь то Россия или Иран, они с удовольствием это делают. Но там, где нет лишних рисков.
17: Федор Лукьянов, редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. Трамп взял с собой в Китай целый отряд руководителей ведущих компаний США, в том числе NVIDIA, Apple и Boeing, ну и, конечно, Илона Маска, который уже назвал встречу Трампа и Си замечательной. По данным «Франс Пресс», Си Цзиньпин заявил американским бизнесменам, что двери Китая будут продолжать открываться все шире. По информации Reuters, США разрешили 10 китайским компаниям, в частности, Alibaba, Tencent, ByteDance покупать вторые по мощности чипы NVIDIA H200 для искусственного интеллекта, но ни одной поставки пока не было. Тот факт, что к бизнесменам, сопровождающим Трампа в этой поездке в последний момент присоединился гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг, дает надежду на разблокировку сделки, которая зашла в тупик. Подробнее в дальнейшем эфире. Другим темам. Экс-глава президента Офиса президента Украины Андрей Ермак взят под стражу. Суд в Киеве отправил его под арест на 2 месяца по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве коттеджного поселка под Киевом. Ермак может выйти под залог. Как пишут украинские СМИ, возможно, залог внесут уже сегодня.
3: Подробности.
6: Ермак может выйти под залог в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. Специальная антикоррупционная прокуратура просила назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть более 4 миллионов долларов. Но Высший антикоррупционный суд Украины, который решал вопрос о мере пресечения, снизил сумму. После оглашения решения суда Ермак заявил, что у него нет таких денег на залог, но адвокат будет работать с друзьями и знакомыми, чтобы помочь собрать эту сумму. По информации украинского издания «Страна», залог могут внести
20: нанести уже сегодня. Основную часть могут дать юристы компании «Астерс» или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака, в частности, член Напсоветов Укрнафты и Ощадбанка Роза Топанова. Если Ермака освободят под залог, он будет обязан носить электронный браслет и не сможет выезжать из Киева без разрешения суда или следствия. Бывшему главе офиса Зеленского предъявлено подозрение по делу об отмывании более 10 миллионов долларов при элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак после решения суда заявил, что обвинение не признает и намерен подать апелляцию. «Я остаюсь в Украине, мне нечего скрывать», — сказал он. А накануне заявил: «Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на своем примере показать, что я этим не пользуюсь», — сказал Ермак.
17: На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы офиса президента, бывшего вице-премьера Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Но все они фигурируют под кодовыми именами. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Следствие считает, что основная часть финансирования обеспечена за счет средств, полученных преступным путем.
3: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Бизнес FM. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минфин опроверг слухи о повышении налогов в России. Глава ведомства Антон Силуанов назвал эту информацию фейком и отметил, что основные изменения в налоговой системе уже приняты. В интервью РИА Новости министр также заявил, что правительство не собирается замораживать банковские вклады россиян. Он добавил, что задача властей сейчас – это поддержка устойчивости финансовой системы и роста доходов населения. Также глава Минфина отметил, что инфляция и процентные ставки в стране снижаются, а экономика постепенно переходит к более сбалансированному росту. В нижегородских больницах по ОМС начали оперировать пациентов с ожирением. Об этом сообщил главный редактор информагентства «Стационар Пресс» Алексей Никонов. По его словам, с начала года в больницах номер 40 и 33 врачи успешно провели две такие операции. Одному из пациентов ушили желудок, второму провели сложное шунтирование, чтобы уменьшить объем желудка и выключить часть кишечника из процесса всасывания. Выполнение таких вмешательств за счет средств ОМС поможет вернуться к здоровой жизни тем, кто раньше не мог себе этого позволить из-за стоимости операций. Квоты на проведение бариатрии психиатрических операций по ОМС распределены между областной больницей имени Семашко, больницами номер 5, 33 и 40. В Нижегородской области предлагают расширить список того, на что можно потратить региональный семейный капитал. Проект размещен на сайте Законодательного собрания региона. Сейчас средства можно использовать на улучшение жилья, образование детей или ежемесячную выплату до 3 лет ребенка. Законопроект добавляет к ним дома, блокированные застройки. Например, таунхаусы. Предлагается 3 новых направления. Первое – уплата первоначального взноса, либо погашение ипотеки на строительство или покупку такого дома и участка под ним. Второе – прямое приобретение дома или его части вместе с землей. Третье – направление участия в долевом строительстве дома на территории региона. Мост, проходящий через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции в Градецком округе, продолжают прикрывать. Ограничения, в частности, будут действовать до 15 мая включительно, с 9 утра до 3 часов ночи. В это время будут вводиться перекрытия движения до 2 часов каждые полчаса. Напомню, что с 23 года на мосту дамбы проводится капитальный ремонт переправы. На время работы там организовали реверсивное движение и установили светофор, который регулирует поток машин. Также на дамбе работает новый пункт весогабаритного контроля грузовиков. С его помощью измеряют массу и габариты грузовых машин и ведут фотофиксацию. При проезде через пункт контроля вес и габариты грузовиков определяют автоматически. Если нарушение подтвердится, то информация сразу же поступит в центр обработки, а владельцы авто оштрафуют на сумму до 600 тысяч рублей. Нижегородская автономная некоммерческая организация «Развитие» хотят выделить 60 миллионов рублей. Изменения депутата Гордумы рассмотрят в этом месяце. Вопрос о создании организации Гордума одобрила минувшей осенью. Она необходима властям для координации патриотических, молодежных и общественных инициатив. Зарегистрировали юридическое лицо в начале года. В России вырос интерес к удаленной работе. По данным HeadHunter, в апреле более 2 миллиона человек указали в резюме, что ищут такой формат. Эксперты при этом напомнили, что удаленный труд имеет свои правила. Это должно быть отдельно прописано в трудовом договоре. Перевести сотрудника на удаленку без его согласия можно только в исключительных случаях. Если формат установлен бессрочно, вернуть человека в офис можно только по договоренности. Также работодатель обязан возмещать расходы, связанные с работой из дома. Размер выплат определяется правилами компании. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, возможен небольшой дождь и плюс 21 градус на термометре. Вечером чуть прохладнее, плюс 19, и все так же пасмурно, а ночью 16 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.
7: На 14 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 79 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
5: Сеть фондоматов для сбора вторичного сырья «Эко-Нижний» официально закрылся. Команда проекта сообщила, что причиной стали финансовые сложности. Объявление появилось на официальном сайте сети. Напомню, фондоматы для вторсырья появились в столице Приволжья в 2023 году. Проект запустила компания «Реверс Вендинг Сервис» на частные средства. Как сообщили представители проекта, команда ежегодно вкладывала в свое детище порядка 5 миллионов рублей, которые шли на вывоз второресурсов, аренду офиса и производственного помещения для заготовительной площадки, зарплаты сотрудников, техническое обслуживание аппаратов и выплату вознаграждений за сдачу вторсырья. Компании надеялись найти деловых партнеров, которые были бы заинтересованы в такой деятельности, но этого не произошло. Дальше вмешались экономические факторы, цены на вторресурсы упали в разы, тогда как расходы на логистику и обслуживание точек заметно выросли. В результате содержание сети фондоматов обходилось в значительно большую сумму, чем удавалось выручить за полученное сырье. Какое-то время проект продолжал работать, но все же его решили закрыть из-за убытков. Аппараты принимали пластиковые, металлические и стеклянные бутылки, а также макулатуру. Благодаря искусственному интеллекту они могли распознавать не только вид издаваемого сырья, но также отличать продукцию от мусора и выявлять попытки взлома. В компании не исключают, что однажды снова откроют фондоматы на улицах Нижнего Новгорода. Нижегородские предприятия на льготных условиях принимают участие в выставке «Металлообработка-2026», которая проходит в Москве. Содействие оказал региональный центр поддержки экспорта, который взял на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, аренду оборудования и мебели. Транспортные расходы до Москвы и проживание участники оплачивают самостоятельно. В мероприятии принимают участие производители смазочно-охлаждающих жидкостей «Илиадор», «Лубриканс», систем ЧПУ, электропроводов и подвесов «МС-технология», пневмоинструменты, измерительного инструмента и оборудования ПТК «Ферроэлектрик» и роботизированных комплексов для производств ПК «Веламрус». В этом году на площадке выставки принимают участие более 1200 компаний из Индии, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Корея, России и Турции. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, тематика выставки охватывает широкий спектр направлений, включая презентацию металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования, литейных технологий, инструменты и оснастки, контрольно-измерительных систем, комплектующих и программного обеспечения. Также представлены аддитивные технологии, сварка, робототехника и автоматизация производства. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Курс истории или история курса. Шекель – одна из старейших валют мира. Первые упоминания о ней относятся к 2000 году до нашей эры. До 1948 года территория современного Израиля была протекторатом Великобритании. Там использовалась израильская лира, строго привязанная к британскому фунту стерлингов. После создания еврейского государства его граждане не стали менять название денег. Доллар тогда стоил около 3 израильских лир. В середине 70-х уже более 6 лир, а в 1980-м стремительно возросшая инфляция заставила Израиль провести деноминацию, которой заодно привязали и переход на новую валюту – шекель. Курс обмена составил 1 шекель за 10 израильских лир. Но и этой валюте не везло. Через 5 лет инфляция достигла почти 1000%. В итоге от старых шекелей отрезали 3 нуля, и появился новый шекель по курсу 1 новый за 1000 старых. Курс к доллару на сегодняшний день в среднем чуть меньше 4 новых израильских шекелей.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Экономические чудеса.
0: До 1950-х годов в Индонезии заметно развивались только сельскохозяйственная и горнодобывающая промышленность. А первые серьезные реформы 1957 года привели страну к экономическому кризису, огромному дефициту бюджета, безработице и гиперинфляции, которая в некоторые месяцы достигала 1500%. В 1965 году после смены правительства в стране начался так называемый период нового экономического порядка. Власти стали ориентировать предприятия на экспорт, привлекая инвестиции из США и стран Юго-Восточной Азии. К 70-му году удалось снизить инфляцию до значений меньше 10% в год. Сегодня Индонезия – крупный экспортер олова, угля, сжиженного природного газа, меди и золота. Занимает 7-е место в мире в пересчете на ВВП по номиналу.
1: Экономические чудеса на Business FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
2: Тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
1: Продолжительность жизни на Business FM.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Задержан за шпионаж житель ЛНР. Готовил покушение на муниципального служащего, сообщили РИА Новости в региональном ФСБ. Спланировал и пытался реализовать покушение на муниципального служащего при помощи беспилотного летательного аппарата с боевой частью, рассказали в ФСБ. Власти Индии попросили администрацию США продлить действие лицензии на покупку нефти из России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Как напоминает агентство, разрешение Минфина США на операции по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения истекает 16 мая. На этом фоне Нью-Дели предупредил Вашингтон, что снабжение нефтью остается приоритетом для правительства Индии, а сохранение волатильности на рынке нефти будет иметь масштабные последствия. Экспорт российского машиностроения увеличился за прошлый год на 28%, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе съезда Союза машиностроителей России. Оборудование из России широко применяется для сооружения атомных станций и других объектов генерации, отметил также первый вице-премьер. Американец Скотт Гордон стал новым главным тренером «Трактора», сообщается на сайте Челябинского хоккейного клуба. Соглашение с 63-летним Гордоном рассчитано на год. Гордон в прошлом вратарь. Он провел 23 матча в НХЛ и выступал за сборную США на чемпионате мира и Олимпийских играх. Тренерскую карьеру начал в середине 90-х, став в 32 года самым молодым наставником в истории НХЛ. На посту главного тренера «Трактора» Гордон сменил Евгения Корешкова. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Не только Донбасс. В Кремле заявили, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. О чем на самом деле шла речь, комментарий Георгия Буфта через минуту. Итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. Как сообщили в АТОР, теперь соискатели должны подавать на визу лично, без посредников. Однако визовый центр Италии в Москве сообщил ТАСС, что такой информации не располагает. Просыпайтесь или закрывайтесь. Владельцы спящих ООО стали получать требования от налоговой. Об этом они сообщили нашей редакции. Теперь спящие компании обязаны платить страховые взносы, даже если не работают. Почему ООО часто не закрывают и с чем связаны новые правила? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Не только Донбасс, но и другие регионы России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. Как это отражает текущую ситуацию, каковы перспективы урегулирования, об этом комментарий Георгия Буфта.
5: Про так называемый дух Анкориджа было известно, что Москва была согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, настаивая на полном выводе ВСУ из Донбасса. Правда, ни Москва, ни Вашингтон официально это никогда не подтверждали и не опровергали. Зато теперь Трамп впервые публично заявил, что не соглашался на требования сдачи Донбасса. Тут и Песков озвучивает формулу, напоминающую требования Путина от июня 2024 года. Предусловием начала переговоров тогда был обозначен вывод ВСУ из всех территорий территорий, включенных в Российскую Конституцию. Песков говорит, что помимо Донбасса, ВСУ должны уйти из регионов России, без уточнений. Но поскольку никаких международно признанных территорий России ВСУ на сегодня не занимают, речь может идти как раз о Запорожской и Херсонской областях. Британская Financial Times написала, что якобы военное командование убедило Путина, что оставшаяся часть Донбасса будет занята к осени. При этом Москва не будет готова закончить конфликт даже в этом случае, нацелившись далее на Одессу и даже Киев. Это уже выглядит как запрос на капитуляцию Украины. Или же является результатом собственных размышлений FT, которые вряд ли все же имеют полноценный кремлевский инсайт. В любом случае, для завершения конфликта Москве нужно предъявить как минимум самой патриотической части общественности явный символ победы. Донбасс мог бы послужить таковым, но уже, как видим, не только он. Вашингтон сейчас занят Ираном, его активность на украинском треке малозаметна. Когда Трамп снова обратится к теме Украины, то обнаружит, что дух Анкориджа как минимум переформатирован. Тем более, что добиться от Киева уступок он так и не смог. А Зеленский все менее склонен оглядываться на Вашингтон, делая однозначную ставку на поддержку Европы, которая практически во всем с Киевом солидарна и никак давить на него не собирается. Москва, очевидно, исходит из того, что время работает против Киева, а промедление с принятием российских условий лишь ужесточит их. Киев же находится в ситуации цугцванга. Любой следующий ход ухудшает положение. Сдать без боя оставшуюся часть Донбасса значит пойти против ВСУ, который пока держит фронт. Это также означало бы политическую смерть Зеленского. Отказаться значит дать в том числе Вашингтону повод для обвинений в нежелании замириться. Пока Зеленский делает ставку на то, что ВСУ продолжит удерживать фронт достаточно долго, чтобы изменить соотношение сил. И позиция заморозки по линии фронта остается рабочей. На этом фоне идет новое обострение коррупционного скандала в Украине. Обвинения, предъявленные уже бывшему главе офиса президента Ермаку, фактически серому кардиналу украинской политики. Кто стоит за новой атакой? Это может быть как результат внутриполитической борьбы, так и сигнал от Вашингтона, который тем самым хочет подтолкнуть Зеленского к сговорчивости. А тут еще и бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону назвала Зеленского главным препятствием к миру, истеричным актером и нарциссом-параноиком. Как-то слишком много совпадений. Как скандал повлияет на переговорную позицию Киева? Он может действительно вынудить Зеленского к уступкам. Сам факт окончания войны отвлечет внимание общества от коррупционных разоблачений, позволив выставить себя президентом мира, а не отмывателем денег. Однако может произойти и обратное. Какой из сценариев реализуется, во многом зависит от того, насколько скоординированным является нынешнее давление, кто именно его организовал и будет ли что-то предложено Зеленскому за согласие.
2: Это был политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что только Штаты способны быть посредником по Украине. Но, цитирую, если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробуют, но обе стороны продолжают говорить с США. Дмитрий Медведев сегодня с утра заявил, что любой, кто сменит Зеленского у власти, с большей вероятностью пойдет на мирную сделку и согласится с требованиями главного спонсора США. Медведев написал в своем телеграм-канале пост под заголовком «Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории?». Губернаторы приграничных Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию, сообщили в Кремле. Президент Владимир Путин назначил в Рио главой Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост губернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. С Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком президент Владимир Путин провел встречу. СМИ еще в начале апреля писали, что губернаторы Белгородской и Брянской областей уйдут в отставку. В марте Вячеслав Гладков высказывался против отключения интернета, заявлял, что они несут угрозы приграничью. В середине апреля он ушел в отпуск, который затем продлил. То, что посты в Рио заняли Ковальчук и Шуваев, неудивительно, отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
6: Богомаз в прошлом году только что избрался, но, возможно, действительно есть какой-то высокий уровень стресса. А что касается Гладкова, ну, человек реально действительно вообще работал на износ. Это регион, который больше всех и дольше всех подвергался обстрелам. Я думаю, что в таком ритме, конечно, достаточно сложно работать.
7: Означает ли это, что дальше свежие кадры должны принять такой же серьезный удар на себя? Вот о чем говорит это?
6: Ну, посмотрим. Богомаз очень хорошо знал регион, был там в свое время его позиции, потом достаточно долго работал губернатором. Но Ковальчук человек со стороны, но с другой стороны у него есть опыт работы в очень сложном регионе в ЛНР. А Шуваев человек из числа вот этого нового поколения участников специальной военной операции. Ну, будем надеяться, что у него и в региональной политике тоже выйдет.
7: То, что назначение, да, вот таких людей поставили, тех, которые понимают как бы специфику жизни в постоянном нахождении в горячей точке, что называется.
6: Ну, как минимум, хорошо устойчивые.
2: Евгений Минченко, Международный институт политической экспертизы. В РИО главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил ТАСС, что прибудет в регион 14 или 15 мая. Выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. По данным СМИ, Вячеслав Гладков может перейти на должность замминистра экономического развития или стать послом России в Абхазии. Сегодня Гладков записал прощальное видео, поблагодарил президента за помощь и поддержку, а также всех, чья поддержка позволяла получить дополнительную энергию и силы, от которой, цитата, вырастали крылья за спиной. Куда пойдет дальше, не рассказал. А экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы. ЦИК передал ему вакантный мандат бывшего депутата от «Единой России» Айрата Фарахова. Путин общался с Богомазом и Гладковым перед их отставкой, сообщил об этом Дмитрий Песков и принял решение назначить новых в РИО глав Белгородской и Брянской областей по результатам беседы с ними. На вопрос «Бизнес-ФМ», были ли губернаторам претензии, Песков ответил, что Богомаз и Гладков много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Проснуться или закрыться. Владельцы так называемых спящих, неработающих, то есть ООО, получают запросы от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут наши слушатели. Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
8: «Бизнес говорит».
9: Чат-бот «Бизнес-ФМ» в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
10: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
11: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
10: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Ну, думали там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть оно там, ну, нулевки там сдаются и все.
11: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
10: Мы сейчас к этому уже двигаемся. вот деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
9: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
12: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит от вашей экономической активности предыдущей.
9: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
13: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
9: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ. Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Валюты. Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное 3 годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала 20 лет и только в безналичном виде. Валюты на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
9: Легальные трансляции Disney в России с 27 года могут оказаться недоступны. Лицензии с российскими онлайн-кинотеатрами у компании заканчиваются в этом году. Ключевые проекты вроде «Короля Льва» и «Зверополиса» исчезли еще в 23 году, отмечает «Коммерсант». Сейчас на платформах остаются «Дамбо» и «Питер Пен». Участники рынка, опрошенные изданием, считают, что их потеря сильно не отразится на просмотрах, но юристы предупреждают. После истечения лицензии стриминги будут нарушать авторские права с риском взысканий. «АвтоВАЗ» вышел на работу после майских каникул, которые длились с 1 по 13 мая, сообщили в компании. За это время на заводе успели сделать больше 96% того, что планировали. Готовили оборудование для новой модели «Лада Азимут» и обновляли линию «Лада Нива». Все доделают к 18 мая, и это не повлияет на планы по выпуску машин, сообщили в компании.
0: Сделки.
9: Китайский производитель электромобилей XPeng ведет переговоры с Volkswagen и другими компаниями о покупке завода в Европе, узнала Financial Times. В компании также рассматривают вариант строительства нового завода, но не исключают покупку готового, чтобы расширить продажи за пределами Китая. При этом топ-менеджер XPeng признал, что заводы Volkswagen немного устарели и подходят не для всей будущей продукции.
0: IPO.
9: Cerebras, производитель чипов и конкурент NVIDIA, привлек $5.5 миллиардов в ходе IPO в США, увеличив объем размещения и установив цену выше заявленного диапазона. Спрос на участие в нем превысил предложение в 20 раз, пишет Bloomberg. Акции Cerebras начнут торговаться 14 мая на бирже NASDAQ. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: «12:48 в Москве. В Токио в концертном зале Ginza Blossom открылся юбилейный фестиваль российской культуры в Японии. С 2006 года мероприятие проводится ежегодно, охватывает все 47 префектур страны. За эти годы его посетили более 25 миллионов зрителей, а участниками стали свыше 11 тысяч артистов из России. Нынешние политические отношения между странами посол России в Японии Николай Ноздрев назвал ледниковым периодом. Но и тем не менее, фестиваль продолжает свою историю, говорит спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швидкой. Он открыл фестиваль вместе с известной японской актрисой Камаки Курихарой, о чем рассказал в интервью Business FM.
14: 20-й фестиваль будет заметным явлением культурной жизни Японии. В начале июня начинается турне Дениса Мацуева, затем будет выступать ансамбль Мусеева и академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии руководством Николая Алексеева. Будут представлены российский балет и кинематография и так далее. Японская ситуация отличается от европейской очень серьезно. В мае 2022 года японские артисты, представители оргкомитета фестиваля российской культуры выступили, что фестиваль нужно продолжать. И он продолжался без перерывов. Японское правительство не помогает, и во главе фестиваля не стоит, во главе комитета фестиваля Камаки Курихара, выдающаяся актриса. Но, тем не менее, несмотря на то, что японское правительство не участвует финансово и политически в этом процессе, оно подтвердило свою готовность развивать культурные связи, во всяком случае не мешать им. Должен сказать, что нынешняя ситуация – это все-таки дорога с двусторонним движением, потому что после долгого перерыва в апреле в Москве был вечер японской культуры, на который выступали барабанщики, и театр нового искусства из Токио. В июне в Большом драматическом театре будут также выступления японских артистов. В сентябре в Москве в музее Зилард будет целая программа, посвященная японской культуре, но хочу обратить внимание на то, что это делают японское посольство, но финансирует все эти проекты российский бизнес. Из-за санкций японский бизнес в этом не может участвовать, равно как японское правительство, которое не поддерживает, но, повторю, и не мешает тому, что японские артисты приезжают в Россию.
2: Михаил Швидко, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Фестиваль продлится до конца года. Гостями станут 900 тысяч человек.
15: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
16: Добрый день.
2: Не сдается юань, ты смотри, 10.79, так и застыл.
16: Ну, частично это, наверное, с фьючерсом еще связано. Тут тоже, естественно, есть какие-то интересы. Надо уровень защищать. Но, тем не менее, пока вот прижались практически вчерашним низам. Но у нас тут формально ничего не изменилось. Локальная поддержка для юаня 10.75. Насколько я понял, в таком случае, если этот уровень прорвут ниже, там чуть-чуть закрепится, может быть, какая-то волна ликвидации спекулятивных позиций против рубля на фьючерсном рынке. Здесь сейчас на фьючерсе... Есть у нас вечный фьючерс, да, тут, наверное, больше проще сюда ориентироваться. Ну, позиции против рубля сокращаются, но все равно их остается открытых против рубля очень много по сравнению с покупках. Ну, это я имею в виду частных трейдеров. А так, в целом, мало что изменилось. Рублевая ликвидность, насколько я понял, концовка недели чуть-чуть увеличилась, но это пока не сильно влияет ни на валютный рынок, ни на рынок акций. Частично, может быть, какая-то часть денег ушла опять на рынок внутреннего долга, хотя здесь роста нет. В общем, рынок ближе к концу недели пока у нас в таком вялом состоянии. Частично рынок акций можно оправдать тем, что инвестиционные ожидания насчет пролонгации перемирия не оправдываются. оправдались. Перемирие вроде как завершилось, взаимные удары начались. Украина-Россия, соответственно, в этом плане некоторое разочарование. И рынок, скажем, немножечко просел, тем более нет пока никаких импульсов даже в секторе тех компаний, которые получают преимущество от роста цен на товарном рынке. Ну, практически весь экспортный набор наших компаний, которые продают свою продукцию за рубеж, это и сырая нефть, и нефтепродукты, и продовольствие, там, зерновые и прочие удобрения, все это растет сейчас до многолетних пиков. Тем не менее, поддержки нет ни в одном секторе. Все пока очень вяло. На глобальном рынке визит Трампа в Китай пока не вызвал энтузиазма. Но, в принципе, все как ожидалось. Риторика позитивная с обеих сторон. Говорится, мир, дружба, жвачка. И Трамп обещал, что Китай откроет часть своих секторов или отрасли рынка для американского бизнеса. Но, в принципе, здесь в основном с собой взял представителей технологического сектора. Ну, в принципе, это и тема сейчас номер один, поэтому и взял. Ну, а что там дальше Китай для них откроет, это уже останется, как говорится, за занавесом. Понятно, что в публичном пространстве все позитивно, что там в глубине, сказать сложно, может быть, через неделю-другую по действиям того же Трампа будет что-то понятно. Цены на нефть пока тоже застыли. Brent болтается 105-106. Здесь в ожидании каких-то новостей в отношении Ирана. Там идут переговоры, не идут. Но пока здесь тоже все тихо. Трамп все-таки в Пекине, и там он пока молчит.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
18: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
20: Exceed. Born for more.
18: Реклама, не оферта.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
15: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в два раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26-й год – 610 тысяч квадратных метров, а в 25-м году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5 процентных пункта по сравнению с 2025 годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Один человек погиб в Белгородской области. Пятеро обратились за медицинской помощью за прошедшие сутки. В результате атак со стороны Украины сообщили в региональном оперативном штабе. Будущее желающих вернуться в Россию релокантов, отметившихся различными негативными комментариями в адрес своей родины, определять будет суд, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, тот, кто совершал такие поступки, рано или поздно придет к осознанию, и ему надо будет приносить деятельное раскаяние. Председатель Госдумы таким образом прокомментировал сообщение в СМИ о направлении в его адрес супруга российского актера Дмитрия Назарова письма с просьбой разрешить им вернуться в Россию из Франции. Поставки импортозамещенных самолетов Superjet 100 авиакомпаниям начнутся в конце 26-го, начале 27-го года, сообщил журналистам на съезде машиностроителей России первый вице-премьер Денис Мантуров. Новый фрегат проекта 22-350 «Адмирал флота Громов» заложили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге. Он будет носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС. В сентябре прямые выборы высших должностных лиц регионов намечены в 8 регионах. Еще 3 глав выберут законодательные органы. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, передает Интерфакс. На сей момент выборы высших должностных лиц запланированы в 8 субъектах России. Эта величина переменная и, скорее всего, она может измениться, отметила Памфилова. Также, по словам главы Центра избиркома, еще в 3 субъектах Дагестане, Карачаево, Черкесии и Северной Осетии высшие должностные лица будут избираться законодательными органами субъектов по представлению президента России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры Трампа и Си прошли в Пекине. Белый дом оценил встречу как очень хорошую. При этом лидер Китая публично заявил, что неправильное решение вопроса Тайваня грозит конфликтом между КНР и США. При этом в итоговом совместном документе остров вообще никак не был упомянут. Смена губернаторов приграничных регионов, глав Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. В Кремле сегодня, отвечая на вопрос Business FM, сказали, что они много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Богомазову, кстати, уже нашли свободное кресло в Госдуме. Получение виз для россиян еще немного осложнило Италия. На визовые центры перестали принимать документы через посредников, в том числе агентов и турагентов. Подавать бумаги теперь можно только лично. Как это будет работать? Все подробности в нашем эфире. Впечатляющие приемы, превосходные переговоры, которые длились более 2 часов. Так Дональд Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином в Пекине. Трамп назвал прием честью и предположил, что отношения США и Китая станут лучше, чем когда-либо. А лидер КНР сказал, что две страны должны быть партнерами, а не соперниками. Си сразу обозначил, что ключевой фактор для хороших американо-китайских отношений – это мир в Тайваньском проливе. И предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт. При этом в заявлении по итогу итогам встречи Тайвань вообще не упоминает, сообщает NBC News. Белый дом официально заявил, что Китай и США пришли к согласию, что Иран не может обладать ядерным оружием. Также в администрации Трампа заявили, что Пекин выразил интерес к увеличению закупок нефти у США, чтобы снизить зависимость от ситуации в Ормузском проливе. Председатель КНР дал понять, что Китай против милитаризации пролива и попыток брать плату за проход танкеров. Кроме того, стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество. Можно ли слова Си Цзиньпина о Тайване считать предупреждением штатам, комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: Все комментаторы говорили, что наиболее чувствительный вопрос, индикатор состояния отношений, это Тайвань. Для Китая этот вопрос чрезвычайно важен с точки зрения признания Соединенными Штатами права Китая на незыблемые и совершенно не подлежащие никаким компромиссам внутренние дела. А американцы за последние годы, особенно при Байдене, довольно сильно отклонились от тех консенсусных трактовок, которые позволяли обходить этот вопрос. Для Си принципиально важно зафиксировать, что вот это та самая красная линия. Для них крайне будет неприятно, если Трамп покивает головой, вернется в Соединенные Штаты и будет, например, объявлен какой-нибудь новый большой контракт на поставку оружия Тайваню. Собственно, и поведение Соединенных Штатов, оно в последние годы отошло от той осторожной линии. В Китае внимательно следят за тем, что происходит внутри США. Там ведь тоже суждение Тайваня достаточно неоднозначное. Сам Трамп не очень понимает, почему именно Тайвань такой значимый. Он про другое больше. Он про, во-первых, коммуникации, но и большие деньги, которые связаны с Китаем. А Тайвань важен для той части американского истеблишмента, которая жестко настроена на военно-морскую и внешнеполитическую стратегическую экспансию. Для них Тайвань — это форпост рядом с Китаем. Хотя другие, не менее истребительные люди говорят о том, что именно потому, что это так близко от Китая, в случае конфликта военного крайне сложно будет что-то сделать. И китайцы, я думаю, хотят просто зафиксировать позицию, что если вы думаете, что мы как-то можем проявить здесь гибкость, то нет, это невозможно.
23: Обязательно кто-нибудь скажет, что Трамп и Си сегодня договорились поделить сферы влияния на планете.
5: Не та фаза истории международных отношений, когда возможно какие-то большие договоренности. Я вообще не уверен, что они в современном мире возможны, но точно не сейчас. То, что они пытаются, особенно с китайской стороны, как-то стабилизировать отношения, чтобы отсрочить принятие серьезных мер друг против друга, подготовиться. Вот это вот да. И в этом смысле, когда они говорят, что 26-й год должен быть чрезвычайно значимым, чуть ли не поворотным, это речь именно об этом, что должна быть предсказуемость, чего, кстати, они от Трампа как раз опасаются, что этого не будет.
23: Российские аналитики сейчас уже меньше, но каждый раз, когда кто-то из американцев появляется в Пекине, высказывают подозрение, что неким образом Вашингтон пытается Пекину говорить, ну, в обмен на какие-то плюшки, снизить сотрудничество с Москвой. Тут это могло проговариваться кулуарно?
5: В какой-то форме, наверное, но равно как и наоборот, когда Трамп беседует с Путиным, я думаю, что этот вопрос тоже поднимается. Но мне кажется, разговоры такого рода разговорами остаются. Каждая страна в этом треугольнике очень крупном стратегическом исходит из своих более долгосрочных интересов. Прежде всего, для них важно как-то гармонизировать, что ли, меры друг против друга, снизить объем. Китаю нужно, чтобы их поменьше ограничить, прежде всего в сфере высоких технологий. А Соединенные Штаты хотят быть уверены, что, допустим, эпизод прошлого года, когда китайцы ввели экспортный контроль на редкоземельные металлы и оказалось, что заменить их чрезвычайно сложно, чтобы это не повторялось или, по крайней мере, это не было вот в обозримом будущем. Никаких договоренностей, которые определяют годы и десятилетия, на мой взгляд, сейчас просто невозможно даже ожидать.
23: Все рынки ждали сегодняшней встречи в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Центральное телевидение Китая сообщило, что действительно лидеры обсуждали, но, судя по всему, выхлопа никакого.
5: Ну, какой может быть выход? Трамп приехал как, значит, военачальник, который развязал большую войну и теперь не знает, как из нее выпутаться, а война влияет на весь мир. Китайцы, я думаю, это некоторым отеческим порицанием на него смотрят и говорят, ну так что? Он, конечно, может призывать, может требовать, но все равно мяч-то на его стороне. Поэтому Китай, я думаю, ничего не будет делать для того, чтобы американцам там как-то помогать. Китай на словах, я думаю, он будет говорить, что мы исключительно за мир, а на деле они будут вести себя так же, как они ведут себя в отношении России и Украины. Аккуратно, смотря на то, чтобы не было для них лишних рисков, но там, где есть возможность что-то получить за счет поддержки более близкого им партнера, будь то Россия или Иран, они с удовольствием это делают, но там, где нет лишних рисков.
23: Федор Лукьянов. Трамп взял с собой в Китай целый ряд руководителей ведущих компаний США, в том числе NVIDIA, Apple и Boeing, ну и, конечно, Илона Маска, который назвал встречу Трампа и Си замечательной. По данным France Press, Си Цзиньпин заявил американским бизнесменам, что двери Китая будут продолжать открываться все шире. По информации Reuters, США разрешили 10 китайским компаниям, в частности Alibaba, Tencent, ByteDance, закупать вторые по мощности чипы NVIDIA, H200 для искусственного интеллекта. Но ни одной поставки пока не было. Тот факт, что к бизнесменам, сопровождающим Трампа в этой поездке, в последний момент присоединился глава NVIDIA Дженсен Хуан, дает надежду на разблокировку сделки, которая зашла в тупик. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Другим темам. Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомазову и Гладкову, которые вчера были отправлены в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
6: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
7: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
6: Но не уточняется, госслужба или нет?
7: Нет, пока нет.
23: Дмитрий Песков. Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области. Он генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее занимал пост председателя правительства ЛНР, выпускник школы губернаторов. «Социальный лифт и программы подготовки кадров в России работают», заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил он. Италия усложнила подачу заявок на визы. Итальянские визовые центры ВМС и Альма-Вива перестали принимать документы через посредников, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это произошло на фоне скандала с арестом бывшего посла Италии в Узбекистане, которого подозревают в незаконной выдаче виз россиянам. Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат, говорят в Ассоциации туроператоров. Итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний и только при условии бронирования у них полноценного тура. Сейчас туроператоры ждают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТУР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
8: Теперь остается единственный вариант, это лично являться на каждую подачу документов, не по доверенности, не через компании, имеющих аккредитацию. Визовые центры не принимают документы. Здесь очень важно, что ранее эта опция подачи через третьих лиц была доступна тем заявителям, у кого по факту дактилоскопия действовала. Напомню, что дактилоскопия действует 5 лет, и каждые 5 лет надо повторно сдавать отпечатки пальцев и лично являться в консульские службы. Сейчас мы видим, что это либо результирующее действие по факту скандала с консулом, который ранее работал в России, которого обвинили в превышении своих полномочий в плане выдачи виз, либо это очередное ужесточение, направленное с количеством заявлений и выдачи виз, с которыми сейчас Евросоюз очень успешно на российском рынке борется. Мы видим, что сначала они сами создали трудности для консульских служб, сделав визы только однократными, просто завалив работой визовые центры. Потом ввели колоссальные барьеры, связанные связанные с записью на визу, где люди месяцами иногда ловят, особенно в редкие консульства, записи. Недавно обсуждали Португалию. Раз в месяц 20 слотов и до свидания, больше нельзя ни дозвониться, ни дописаться. Италия пока остается одной из стран, которая лояльно в плане записи и выдачи виз себя ведет. При этом срок рассмотрения у Италии, например, такой же, как у Франции, это от 50 дней до нескольких месяцев может доходить сам факт рассмотрения визового заявления. Теперь эта проблема станет острой для наших региональных заявителей, где нет представительств консульских служб. Тем самым придется тратить больше времени, лично являться, записываться.
23: Артур Муразян, Артур. В самом визовом центре ВМС сказали ТАСС, что не располагают информацией, и посоветовали обратиться в генконсульство.
10: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
12: Все золото мира. Золотая лихорадка в Калифорнии длилась примерно 7 лет, с 1848 по 55 годы, и привлекла около 300 тысяч человек со всего мира. В первый год ажиотажа число старателей не превышало 1000, а освоение легкодоступных золотых жил приносило многим по несколько тысяч долларов в день. На второй год лихорадки в Калифорнию приехало около 90 тысяч человек, но разбогатеть смогли уже лишь единицы из них. Приток золота обеспечил подъем численности населения и экономическое развитие Калифорнии. В результате в 1850 году она получила статус штата.
11: Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
25: Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне – портрет Елизаветы.
24: Деньги к деньгам. На Business FM.
0: 0,3% до 5 миллиардов 800 миллионов рублей, подсчитали в Росспецмаше. Эта компания объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской дорожно-строительной техники. Эксперты объясняют резкий спад высокой ключевой ставки. Ситуацию усугубляет слабый спрос в жилищном и дорожном строительстве. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: 13:16 в Москве. Летнее тепло вернулось в столицу. Сегодня уже до плюс 24. Такая погода характерна для июня и даже июля. День будет облачным с прояснениями, местами, возможно, кратковременные дожди и грозы, но температура будет только расти. К середине следующей недели синоптики обещают до плюс 29. А о погоде на ближайшие выходные говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
9: Выходные будут с неустойчивой погодой, но будет очень тепло. В пятницу, субботу и воскресенье при температуре воздуха чуть выше 20, а в воскресенье, кстати говоря, по прогнозам, после прохождения теплого фронта, она вообще может достичь 5 градусов. Так вот, в это время будет пасмурная погода с дождями. Это будет связано с тем, что буквально вечером, сегодня, в четверг и в пятницу придет циклон, ожидаются осадки, местами они будут достаточно существенные, не исключены и грозы. При грозе будет порывистый ветер до 12-16 метров в секунду. После прохождения теплого атмосферного фронта в воскресенье у нас вновь температура воздуха будет подниматься. И уже в начале следующей недели, в понедельник и вторник, по предварительным данным, достигнет отметки 27-29 градусов тепла. То есть практически летние показатели. Ночи тоже очень теплые, 13-15 градусов тепла, а ближе к началу недели вообще до 17-18 градусов тепла будет ночи. Так что лето уже в московском регионе практически наступило. Правда, из-за такой вот зимней погоды в апреле метеорологическое лето немножечко сдвинулось. Мы думали, что оно наступит прямо в самом начале мая, но нет, все-таки в середине мая, но это тоже очень-очень рано. Пятница, суббота, воскресенье дожди, а потом более-менее летняя погода и жаркая.
2: Алексей Сафонов, Метеовеб. Со вчерашнего дня в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидающихся гроз. Он будет действовать до 21 часа 15 мая. Дептранс предупреждал о том, что в Москве будут перекрытия сегодня. Ну и, собственно, они уже начались. А, как сообщают столичные власти, уже движение закрыто на Большом Каменном мосту. Поворот с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, Новоарбатский мост по направлению в центр. На улице 905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной. Ну, напомню, чуть ранее власти столицы предупреждали, что затруднения ожидаются сегодня в городе. В центре города, в пределах Садового кольца, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и на третьем кольце. Выбирайте маршруты объезда. А к этой теме еще вернемся сейчас. О том, что доллар по 73. Укрепление российской валюты продолжается. Сегодня на Форексе рубль в моменте опускался даже ниже 73. Влияет ли это на стоимость импорта? Об этом Михаил Здорожный.
14: Один из главных факторов укрепления рубля – высокая стоимость нефти. Брент взлетела почти до $110 за баррель на фоне блокировки Армузского пролива. В начале года цены на мировом рынке были почти в два раза ниже. Валютная выручка российских экспортеров тоже кратно выросла. В апреле, по данным ЦБ, они реализовали валюту на $7.3 миллиарда, тогда как в марте было $2.4 миллиарда. Импорт у нас давно уже стагнирует, поэтому спрос на валюту остался прежним, а предложение увеличилось. Отсюда и результат. Доллар по 70 рублей уже почти реальность. Была надежда, что излишки долларов и юаней уберет с рынка Минфин, который на минувшей неделе возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Но объемы ежедневных операций оказались незначительными, меньше 6 миллиардов рублей. Продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
16: Минфин разочаровал тех, кто ставил на ослабление рубля и объявил параметры валютных интервенций, которые примерно в 4 раза оказались меньше, чем ожидал рынок. Поэтому покупки валюты Минфина носят частический характер и не могут противостоять вот этому большому притоку экспортной валютной выручки. Но есть еще одна причина, это то, что сокращается отток капитала из России. Все это приводит к текущему укреплению рубля. И не исключено, что уже в мае курс может быть ниже 72 рублей за доллар, даже, может быть, и 70 рублей за доллар. Но дальше мы будем смотреть на параметры валютных интервенций в июне.
14: В условиях высоких цен на нефть бюджетное правило работает так. Минфин покупает валюту ФНБ на дополнительные доходы от экспорта, когда стоимость барреля превышает заложенную в бюджет. Сейчас цена отсечения $59. Уже довольно давно обсуждается, что бюджетное правило хотят поменять. Но глава Минфина Антон Силуанов на прямой вопрос РИА Новости, какая цена отсечения обеспечит устойчивость бюджета, ответил уклончиво, цитата: «Цена должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть». Раньше Минфин посылал рынку другие сигналы, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
15: Были ожидания, в общем-то, такие, наверное, комментарии Минфина это предполагали, что может рассматриваться сценарий перехода на цену отсечения $45 за баррель уже в этом году. И поэтому в марте, собственно говоря, рынок на это реагировал, отчасти потому, что было пониженное предложение валюты на рынке, но еще и потому, что был настрой, что такой будет высокий спрос на валюту со стороны Минфина.
14: Сильный рубль пока не привел к существенному удешевлению импорта в российской рознице. Например, стоимость ноутбуков, смартфонов и гаджетов почти не изменилась за последние два месяца, когда российская валюта дорожала. О причинах говорит Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун», которая занимается оптовыми поставками компьютеров и периферии, в том числе техники Apple.
17: Обычно розница начинает снижение, только если курс держится на одном уровне достаточно длительное время. Рынок хочет понять, насколько это долгосрочная ситуация. Поэтому я сомневаюсь, что импортеры и ритейл сейчас пойдут на резкое снижение цен. Быстрее всех, скорее всего, отреагируют маркетплейсы и иностранные продавцы, которые на них присутствуют. У них короче цикл продаж и больше гибкости по ценам.
14: Российские компании, которые используют импортные материалы и комплектующие, тоже пока не торопятся снижать отпускные цены. Например, это производители косметики и парфюмерии, продолжает основатель Острикова Beauty Publishing, бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
18: Та упаковка, которая только начнет приезжать в июне, она была оплачена еще в конце зимы по совершенно другому курсу. И таким образом мы на старых ценах на все сырье и на упаковку будем работать еще как минимум ближайшие полгода. За это время доллар может обратно отскочить, и, как и евро, и у нас следующая закупка получится опять по повышенному курсу. Поэтому тот курс, который сейчас припал, он будет на руку только тем, кто совершает закупки сырья и упаковки прямо сейчас, вот в данный конкретный момент, и будет получать его уже ближе к осени или осенью.
14: Сразу ощутят на себе укрепление рубля россияне, которые планируют отдых за рубежом. А сейчас как раз начинается сезон отпусков. На самом деле уже ощущают. Рост чуть

0: пользу его ослабления. Во-первых, Минфин в июне может увеличить покупку валюты. Рынок этого ждет. Во-вторых, ЦБ в следующем месяце, скорее всего, снизит ключевую ставку, что несколько ослабит интерес к рублю со стороны инвесторов, а предпосылок для снижения ставки хватает. Главное, что экономика замедляется. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Минэкономразвития на днях представил свой новый прогноз, и там вместе со снижением ВВП повышен курс рубля. 81,5 за доллар в среднем против прежних 92. Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – это фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Ранее это уже делали и в Минфине, и в ЦБ. Но откуда вообще взялись эти слухи, и есть ли у них хоть какая-то экономическая почва, об этом Иван Медведев.
2: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 22 года. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же, самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
3: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый «bank run» – набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. И это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в Республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам, и, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
2: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
4: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас чрезмерны.
2: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. Объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 13:28 московское время. У микрофона Сардар Авликули. Вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР город Николаевку, сообщает Минобороны. Также сообщается, что российская армия ударила в том числе и кинжалами по предприятиям АПК Украины и военным аэродромам. За сутки были поражены места сборки, хранения и запуска украинских беспилотников. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех участках спецоперации составили

0: Порядка 1190 военных за сутки. Три четверти крупных промышленных компаний ухудшили финансовое состояние. Это следует из анализа, проведенного газетой «Ведомости» финансового состояния предприятий. В зоне спада оказались крупнейшие налогоплательщики предприятий нефтегазовой и угольной промышленности, а также черная металлургия. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что письмо жены актера-релоканта Дмитрия Назарова Ольги Васильевой ему не поступало. При этом он подчеркнул, что в вопросе возвращения релокантов всегда стоит учитывать, что они говорили о России, пока находились за рубежом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Васильева направила в Госдуму письмо с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Сама актриса опровергла сообщение о том, что она и ее муж писали письмо в Госдуму. Всемирная продовольственная программа ООН вынуждена сократила экстренные поставки гуманитарной помощи в Сирии в два раза из-за снижения денежных взносов со стороны США. Об этом со ссылкой на программу сообщает Рейтер. По данным ВПП, в мае в Сирии будет поставлено продовольствие всего на 650 тысяч долларов, тогда как месяцем ранее речь шла о 1 300 000. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Суд в Киеве взял под стражу бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака по коррупционному делу. Он заявил, что у него нет денег на залог, но надеется на финансовую помощь друзей. Ермаку назначили залог в размере более 3 миллионов долларов. Закрывайтесь или просыпайтесь, владельцы спящих ООО. Стали получать требования от налоговой. Теперь спящие компании обязаны платить страховые взносы, даже если компания не работает. Почему часто не закрывают и с чем новые правила могут быть связаны? Си Цзиньпин на банкете поднял тост за процветание Китая и США, благополучие обоих народов и здоровье Дональда Трампа. СМИ продолжают комментировать сегодняшние переговоры двух лидеров. В свою очередь, Трамп назвал фантастическим свой первый день визита в КНР и поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство. На что по итогам встречи в сухом остатке? Все подробности в нашем эфире. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак взят под стражу. Суд в Киеве отправил его под арест на 2 месяца по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве коттеджного поселка под Киевом. Ермак может выйти под залог. Как пишут украинские СМИ, возможно, залог внесут уже сегодня.
1: Подробности.
3: Ермак может выйти под залог в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. Специальная антикоррупционная прокуратура просила назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть более 4 миллионов долларов. Но Высший антикоррупционный суд Украины, который решал вопрос о мере пресечения, снизил сумму. После оглашения решения суда Ермак заявил, что у него нет таких денег на залог, но адвокат будет работать с друзьями и знакомыми, чтобы помочь собрать эту сумму. По информации украинского издания «Страна», залог могут внести уже сегодня. Основную часть могут дать юристы компании «Астерс» или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака, в частности, член Напсоветов Укрнафты и Ощадбанка Роза Топанова. Если Ермака освободят под залог, он будет обязан носить электронный браслет и не сможет выезжать из Киева без разрешения суда или следствия. Бывшему главе офиса Зеленского предъявлено подозрение по делу об отмывании более 10 миллионов долларов при элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак после решения суда заявил, что обвинение не признает и намерен подать апелляцию. «Я остаюсь в Украине, мне нечего скрывать», — сказал он. А накануне заявил: «Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на своем примере показать, что я этим не пользуюсь», — сказал Ермак.
2: На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые медиа уже окрестили пленками Ермака. Как утверждается, они касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Но они все фигурируют под кодовыми именами. Как полагает наобум, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Следствие считает, что основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки российских гостиниц и обнаружили, что примерно треть из них не соответствует классификации. Пока что с компаниями провели профилактические беседы, но в дальнейшем может идти речь об отзыве лицензии. Позже подробности, а сейчас о том, просыпаться или закрываться. Владельцы так называемых спящих, неработающих ООО получают запросы от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели «Бизнес.ФМ». Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила, об этом Наталья Шашина.
1: «Бизнес говорит».
3: Чат-бот «Бизнес.ФМ» в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
4: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
5: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
4: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Ну, думали там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть оно там, ну, нулевки там сдаются и все.
5: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
4: Мы сейчас к этому уже двигаемся. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
3: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
6: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с ФНС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит от вашей экономической активности предыдущей.
3: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
7: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Ну, конечно, конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
3: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Сильный ветер и гроза ждается в Москве после обеда сегодня. Об этом сообщает канал столичного комплекса городского хозяйства в МАКСе. А цитирую, по прогнозам синоптиков в ближайшие часы с сохранением до 9 вечера 14 мая сегодня. В столице местами ждается гроза с дождем. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду. То и столичные власти просят горожан быть внимательными на улице в непогоду. В том числе не укрываться под деревьями и не парковать под ними машину, а также под шаткими конструкциями, разумеется. Будьте внимательны. Сейчас к другим темам. Добра здесь нет и здесь не быть добру. В МХТ имени Чехова главная театральная премьера весны. Тот самый Гамлет с Юрой Борисовым в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Быть или не быть, смотреть или не смотреть, с учетом космических цен на билеты. На предпремьерном показе побывала Александра Сидорова.
8: Все начинается с пинг-понга. Гамлет Юра Борисов и отец Гамлета, король Артем Быстров, играют прямо за столом на сцене. А потом Гамлет в доспехах из фольги куда-то уезжает на роликах. В этот момент младший брат короля, Клавдий, в исполнении Андрея Максимова, расправляется с королем. Яд выливается прямо ему в ухо из огромного гранитного шара. Умирая, герой Быстрова восклицает: «Я не хочу быть поколением, которое просто прошло и ничего не оставило после себя». Королева Гертруда теперь наследница военных рубежей. Но она, недолго думая, дарит корону Клавдию и выходит за него замуж. Тут начинается самое интересное. Если не читал или подзабыл исходник, оперативно въехать будет непросто. Как мне кажется, получился живой взгляд на Шекспира. Неудивительно, Андрей Гончаров, поставивший Гамлета, известен нетривиальным подходом к классике. Тут есть бешеный рейв, жуткие маски, синдром Туретта у главного героя. Это болезнь, при которой у человека наблюдаются неконтролируемые двигательные тики и расстройство поведения. Один из важных элементов спектакля – длинный монолог Юры Борисова, состоящий из вопросов, начинающихся со слова «зачем?». Сам Борисов к журналистам не вышел. Зато эту злободневную речь прокомментировал его коллега Андрей Максимов.
9: Мне кажется, что монолог, который произносит Юра по поводу вот этого нашего «зачем», это вопрос, мне кажется, нашего поколения, моего, Юриного. Очень часто он появляется в наших головах. Очень часто мы не понимаем, зачем происходит то или иное. И что самое страшное, никто не дает нам ответа на этот вопрос, собственно, как и Гамлету. Поэтому для меня это тоже очень важный кусок спектакля. И я стараюсь всегда слушать этот текст Юрин. Очень многие вопросы, которые поднимает Гамлет, и у Клавдия есть, потому что у нас это ровесники, у нас это люди, выросшие вместе, рядом, поэтому все, что беспокоит и тревожит Гамлета, в той или иной степени беспокоит и тревожит Клавдия.
8: Многое в этом Гамлете провоцирует, раздражает, заставляет спорить потом у крыльца театра, слышала лично. Дискуссий, уверена, будет еще немало. От полного неприятия постановки до восторгов. Тут много тем, которые могут взволновать сегодняшнего зрителя. Это полуторачасовой разговор о природе человека, о власти, о войне и мире, о чести, о любви и нелюбви, о жизни и смерти, в конце концов, иногда на повышенных тонах. Какие-то вещи проговариваются прямо, в том числе языком Шекспира, что-то иносказательно. О чем эта история для Ани Чиповской, которая играет Гертруду, мать Гамлета?
10: Для меня лично здесь много заложено вещей. Мне кажется, что когда ты в мире повседневном, в котором бесконечно что-то происходит, меняется мир, меняешься ты сам, в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты живешь в абсолютном каком-то медиашуме, как будто бы от тебя ничего вообще не зависит. Так вот, это очень здорово в какой-то момент начать считать, что от тебя все-таки зависит что-то. И мне кажется, что этот месседж тоже заложен в нашем спектакле.
8: Помимо того, что в спектакле россыпь звездных имен. Тут еще невероятная работа со светом и сложная дорогая сценография. Заметила, чем красивее решена сцена, тем более она жуткая. В целом понятно, почему билеты в официальной кассе стоят от 3 до 50 тысяч рублей. Правда, в наличии их нет вплоть до конца июня. Есть только у перекупщиков, но там ценник уму непостижимый. Выше официального в 2-3 раза. Александра Сидорова, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчина годами уходит на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+. Валюты. Валюты. Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Легальные трансляции Disney в России с 2027 года могут оказаться недоступны. Лицензии с российскими онлайн-кинотеатрами у компании заканчиваются в этом году. Ключевые проекты вроде «Короля Льва» и «Зверополиса» исчезли еще в 2023 году, отмечает «Коммерсант». Сейчас на платформах остаются «Дамбо» и «Питер Пен». Участники рынка, опрошенные изданием, считают, что их потеря сильно не отразится на просмотрах, но юристы предупреждают. После истечения лицензии стриминги будут нарушать авторские права с риском взысканий. «АвтоВАЗ» вышел на работу после майских каникул, которые длились с 1 по 13 мая, сообщили в компании. За это время на заводе успели сделать больше 96% того, что планировали. Готовили оборудование для новой модели «Лада Азимут» и обновляли линию «Лада Нива». Все доделают к 18 мая, и это не повлияет на планы по выпуску машин, сообщили в компании.
1: Сделки.
11: Китайский производитель электромобилей XPeng ведет переговоры с Volkswagen и другими компаниями о покупке завода в Европе, узнала Financial Times. В компании также рассматривают вариант строительства нового завода, но не исключают покупку готового, чтобы расширить продажи за пределами Китая. При этом топ-менеджер XPeng признал, что заводы Volkswagen немного устарели и подходят не для всей будущей продукции.
1: IPO.
11: Cerebras, производитель чипов и конкурент NVIDIA, привлек 5,5 миллиардов долларов в ходе IPO в США, увеличив объем размещения и установив цену выше заявленного диапазона. Спрос на участие в нем превысил предложение в 20 раз, пишет Bloomberg. Акции Cerebras начнут торговаться 14 мая на бирже NASDAQ. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: «13:47 в Москве. Российская валюта сегодня укрепляется. Сейчас, правда, не теми темпами, что было утром, но, тем не менее, на московской бирже сейчас рост рубля к юаню 0,14%, а 10 рублей 8 копеек стоит китайская валюта. На межбанке курс доллара сейчас 73,25, а в моменте было, что и 73 ровно, и даже по некоторым индикаторам, даже 72,99. Сейчас, тем не менее, рубль укрепляется на примерно 0,25%. Та же самая ситуация у нас с евро. 85,75. Российские индексы, ну, как мы уже, в общем, привыкаем. В минусе 0,5% потери. Индекс Мосбиржи сейчас 2682 пункта. Сейчас к нам присоединяется управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. Добрый день, Богдан.
12: Добрый день.
2: С российской валюты давайте начнем, или, как лучше сказать, с доллара начнем. Как вам угодно. Что происходит на рынке на валютном?
12: Ну, начнем, наверное, лучше сказать, начнем с рубля, конечно, потому что все же это наша валюта. И рубль в последнее время действительно, да, укрепляется. С середины прошлой недели тенденция к укреплению рубля возобновилась, и мы сейчас наблюдаем приход основных мировых валют на такие достаточно важные уровни, и здесь рост рубля несколько замедлился, и, возможно, даже определенная коррекция как юаня, так и в долларе. В частности, для юаня важным уровнем, на наш взгляд, такой достаточно сильной поддержкой выступает отметка как раз 10 рублей 80 копеек. Здесь часть спекулятивно настроенных участников торгов может сейчас закрывать короткие позиции в юане, соответственно, это способствует как минимум стабилизации валюты. Вот мы уже второй день видим, что юань движется в районе данной отметки. При этом, на наш взгляд, еще сохраняется определенный потенциал для укрепления национальной валюты на вторую половину мая. Мы видим возможности отступления китайской валюты в нижнюю половину диапазона, 10,5-11 рублей. Даже, возможно,
13: это в какой перспективе?
12: Это в перспективе до конца месяца. Вот, 10,5-11 рублей и, в принципе, даже, возможно, уход под нижнюю границу данного коридора. Способствовать этому, в частности, может подготовка к экспортеров к пику налоговых выплат, что приведет к дополнительному росту предложения иностранной валюты и, соответственно, также дополнительно поддержит рубль и будет способствовать его укреплению. Однако с июня, на наш взгляд, здесь можно будет ожидать стабилизацию и начало волны восстановления основных мировых валют. В частности, это может быть связано с ростом объемов покупок валюты со стороны роста покупок валюты по бюджетному правилу, и это может будет приводить к некоторому оттоку валютной ликвидности с рынка и, соответственно, способствовать восстановлению основных мировых валют. Мы увидим сформирование тренда на постепенное плавное ослабление национальной валюты, которое во втором полугодии, в принципе, может быть поддержано и экономическими факторами. Здесь мы ожидаем, что во второй половине года экономическая активность в России будет расти, и, соответственно, это поддержит спрос на импорт и, соответственно, на валюту. Плюс к этому мы ждем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Это также будет способствовать поддерживать данную тенденцию.
13: Да, давайте по порядку чуть-чуть. А Минфин, по-вашему, может вполне увеличить лимиты на покупку валюты летом?
12: Мы считаем, что в июне покупки валюты по бюджетному правилу могут составить порядка 10-15% от объемов торгов юанем на бирже на текущий момент.
13: Это серьезная цифра на данный момент?
12: Ну, вот смотрите, сейчас объем составляет порядка 1%. То есть покупки выросли достаточно существенно. Они в этом месяце такие низкие из-за того, что были учтена непроданная валюта в марте и апреле. И, соответственно, это привело к тому, что объем покупок валюты в мае у нас сейчас достаточно низкий. Это не позволило, скажем так, несколько стабилизировать рынок, стабилизировать вот этот баланс спроса и предложения.
13: Понял вас. А по ставке вы уже сказали, что ждете смещения денежно-кредитной политики. Какой будет ставка на ближайшем заседании?
12: Пока мы придерживаемся мнения, что на ближайшем заседании Центробанк может продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизить ставку еще на 50 базисных пунктов. В основном сценарии мы рассматриваем, если вот смотреть до конца года, то мы ждем на конец года ставку на уровне 12%.
13: 12. Ну, в общем, очень многие так считают. А сегодняшний визит Трампа, сегодняшняя встреча Трампа с Си Цзиньпином, многие ее ждали и на что-то надеялись. Якобы она могла как-то повлиять на мировые рынки. Вроде бы мы особо этого не наблюдаем. Я прав?
12: Ну, пока нет существенных смещений как на рынках акций, так и на товарных рынках. Нефть мы видим, что продолжает стоять где-то в районе $105 по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent. И, в принципе, здесь, конечно, основное внимание сохраняется на ситуации вокруг ситуации ближневосточного конфликта. Это основной фактор для динамики цен на нефть. Ну и, соответственно, динамика цен на нефть, она же влияет на отношения к другим товарным активам. Например, мы видели, что при росте цен на нефть инвесторы продавали, например, драгметаллы, выходили из из этого рынка. Но сейчас, если смотреть на нефть, то мы ожидаем сохранения достаточно высокой волатильности на данном рынке. Рынок продолжает оставаться новостным и достаточно остро реагирует на новости либо заявления как с одной, так и с другой стороны.
13: Напоследок, Богдан, вопрос по российскому фондовому рынку. Падение, падение, падение. День за днем мы наблюдаем примерно одну и ту же унылую картину. Прекратится все это когда-нибудь? Оживится?
12: Ну, во-первых, я бы сказал, что последние дни мы как раз наблюдаем коррекционное восстановление. Индекс Мосбиржи смог восстановиться от района 2600 пунктов.
13: Да, соглашусь.
12: Поднялся, протестировал отметку 2700.
13: Но не удержалось. Вот поэтому это, общее ощущение, да, общее ощущение такое.
12: На наш взгляд, это укладывается, скажем так, в рамки коррекционного восстановления. Пока рынок не пройдет там вот диапазон 2700-2720, это сейчас такой диапазон сопротивления для рынка, говорить именно о развороте и о начале тенденции, растущей тенденции на рынке, на наш взгляд, преждевременно. И здесь сейчас мы видим, что мы 2700 протестировали, и рынок начинает откатываться из-за нехватки драйверов, которые могли бы способствовать его дальнейшему росту. В такой ситуации пока мы видим риски продолжения, возобновления снижения негативной динамики на российском рынке и возможность отступления индекса Мосбиржи ниже отметки 2600 пунктов.
13: Спасибо большое. Богдан Зварич был на прямой связи, направляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на форум spb.com. 6+. Знай меру. ШТОВ – емкость и единица объема жидкости, в основном алкоголя. Заимствовано из старонемецкого языка. ШТОВ, как русская мера объема, это 1/10 часть ведра, то есть примерно литр с четвертью. В обиходе использовали также полуштофы, штофики – это четверть штофа. И шкалики – 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров. Знай меру. На Бизнес ФМ. «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне «Между делом» о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
15: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт натуральной косметики, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: «Опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции». А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледа была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
14: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: «Между делом». На Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. За так ВСУ в апреле погибли минимум 100 мирных жителей России, получили ранения 667 человек, заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник. Он добавил, что чаще всего атакам украинских боевиков в прифронтовой зоне подвергались гражданские объекты и мирное население на территориях Белгородской, Херсонской, Курской, Брянской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство ФАРС, ссылаясь на источник. Агентство отметило, что Китай запросил проход ряда своих судов через пролив, почему стороны достигли взаимопонимания. Это, в свою очередь, позволило в среду возобновить судоходство для китайской стороны через Ормузский пролив, установленным Ираном правилам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил несогласие с высказанным министром экономического развития России Максимом Решетниковым предложением в течение 4 лет увеличить тарифы на коммунальные услуги на 33,5%. Спикера поддержали депутаты. Уволены заведующие и трое сотрудников детского сада в Махачкале, где ребенок лишился пальца, сообщила ТАСС начальник управления образования Шагани Баймурзаева. Ранее сообщалось, что трое сотрудников детского сада заключены под стражу на 2 месяца. По версии следствия, 8 мая в одном из детских садов Махачкалы 3-летняя девочка, находясь под присмотром сотрудников детсада, получила травму правой стопы. По информации медиков, у ребенка была отсечена ногтевая фаланга. Травму у девочки обнаружили, когда переодевали ее. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Трое сотрудников детского сада отправлены под стражу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в конце сентября. А сейчас проходит торжественный ужин в честь официального визита американского лидера. Сегодня утром у них в Пекине прошли переговоры об их итогах буквально через минуту. Смена губернаторов приграничных регионов, главы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Сегодня в Кремле, отвечая на вопрос Бизнес ФМ, сказали, что главы регионов много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Кстати, Богомазу уже нашли даже свободное кресло в Госдуме. Получение виз для россиян осложнила Италия. Визовые центры перестали принимать документы через посредников. Подать документы теперь можно только лично. Никаких турагентов, курьеров или юристов. А как это теперь будет работать на практике, туротрасль ждет разъяснений. Все подробности в нашем эфире. Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Дональда Трампа, процветание Китая и США и благополучие обоих народов. На банкете в Доме народных собраний после переговоров лидер КНР подчеркнул, что возрождение Китая и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Также Си призвал Трампа совместно направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу. Американский президент назвал фантастическим свой первый день визит в Пекин, поблагодарил Си за гостеприимство и пригласил его посетить США в сентябре. Переговоры двух лидеров длились сегодня более 2 часов. После завершения официальной части они отправились к одной из главных святынь Китая – Храму Неба. Это стало своеобразной декорацией неформального общения двух президентов. Как считается, в этом месте китайские императоры поддерживали диалог с высшими силами мироздания. Уже после этого лидеры вернулись в Дом собраний на торжественный банкет. Во время двусторонних переговоров Си Цзиньпин сразу обозначил, что ключевой фактор для хороших американо-китайских отношений – это мир в Тайваньском проливе. И предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт. Можно ли слова Си Цзиньпина считать предупреждением штатам, комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: все комментаторы говорили, что наиболее чувствительный вопрос, индикатор состояния отношений, это Тайвань. Для Китая этот вопрос чрезвычайно важен с точки зрения признания Соединенными Штатами права Китая на незыблемые и совершенно не подлежащие никаким компромиссам внутренние дела. А американцы за последние годы, особенно при Байдене, довольно сильно отклонились от тех консенсусных трактовок, которые позволяли обходить этот вопрос. Для Си принципиально важно зафиксировать, что вот это та самая красная линия. Для них крайне будет неприятно, если Трамп покивает головой, вернется в Соединенные Штаты и будет, например, объявлен какой-нибудь новый большой контракт на поставку оружия Тайваню. Собственно, и поведение Соединенных Штатов, оно в последние годы отошло от той осторожной линии. В Китае внимательно следят за тем, что происходит внутри США. Там ведь тоже обсуждение Тайваня достаточно неоднозначное. Сам Трамп не очень понимает, почему именно Тайвань такой значимый. Он про другое больше. Он про, во-первых, коммуникации, но и большие деньги, которые связаны с Китаем. А Тайвань важен для той части американского истеблишмента, которая жестко настроена на военно-морскую и внешнеполитическую стратегическую экспансию. Для них Тайвань — это форпост рядом с Китаем, хотя другие не менее истребительные люди говорят о том, что именно потому, что это так близко от Китая, в случае конфликта военного крайне сложно будет что-то сделать. И китайцы, я думаю, хотят просто зафиксировать позицию, что если вы думаете, что мы как-то можем проявить здесь гибкость, то нет, это невозможно.
13: Обязательно кто-нибудь скажет, что Трамп и Си сегодня договорились поделить сферы влияния на планете.
16: Не та фаза истории международных отношений, когда возможно какие-то большие договоренности. Я вообще не уверен, что они в современном мире возможны, но точно не сейчас. То, что они пытаются, особенно с китайской стороны, как-то стабилизировать отношения, чтобы отсрочить принятие серьезных мер друг против друга, подготовиться. Вот это вот да. И в этом смысле, когда они говорят, что 26-й год должен быть чрезвычайно значимым, чуть ли не поворотным, это речь именно об этом, что должна быть предсказуемость, чего, кстати, они от Трампа как раз опасаются, что этого не будет.
13: Российские аналитики сейчас уже меньше, но каждый раз, когда кто-то из американцев появляется в Пекине, высказывают подозрение, что неким образом Вашингтон пытается Пекину говорить, ну, в обмен на какие-то плюшки, снизить сотрудничество с Москвой. Тут это могло проговариваться кулуарно?
16: В какой-то форме, наверное, но равно как и наоборот, когда Трамп беседует с Путиным, я думаю, что этот вопрос тоже поднимается. Но мне кажется, разговоры такого рода разговорами остаются. Каждая страна в этом треугольнике очень крупном стратегическом исходит из своих более долгосрочных интересов. Прежде всего, для них важно как-то гармонизировать, что ли, меры друг против друга, снизить объем. Китаю нужно, чтобы их поменьше ограничивать, прежде всего в сфере высоких технологий. А Соединенные Штаты хотят быть уверены, что, допустим, эпизод прошлого года, когда китайцы ввели экспортный контроль на редкоземельные металлы, и оказалось, что заменить их чрезвычайно сложно, чтобы это не повторялось или, по крайней мере, это не было вот в обозримом будущем. Никаких договоренностей, которые определяют годы и десятилетия, на мой взгляд, сейчас просто невозможно даже ожидать.
13: Все рынки ждали сегодняшней встречи в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Центральное телевидение Китая сообщило, что действительно лидеры обсуждали, но, судя по всему, выхлопа никакого.
16: Ну, какой может быть выхлоп? Трамп приехал как, значит, военачальник, который развязал большую войну и теперь не знает, как из нее выпутаться, а война влияет на весь мир. Китайцы, я думаю, это некоторым отеческим порицанием на него смотрят и говорят, ну так что? Он, конечно, может призывать, может требовать, но все равно мяч-то на его стороне. Поэтому Китай, я думаю, ничего не будет делать для того, чтобы американцам там как-то помогать. Китай на словах, я думаю, он будет говорить, что мы исключительно за мир, а на деле они будут вести себя так же, как они ведут себя в отношении России и Украины. Аккуратно, смотря на то, чтобы не было для них лишних рисков, но там, где есть возможность что-то получить за счет поддержки более близкого им партнера, будь то Россия или Иран, они с удовольствием это делают, но там, где нет лишних рисков.
13: Федор Лукьянов, впервые за последние 9 лет визит в Китай Трамп взял с собой целый отряд руководителей ведущих компаний США, в том числе Nvidia, Apple и Boeing, ну и, конечно, Илона Маска. Он назвал встречу Трампа и Си замечательной. По данным France Press, Си Цзиньпин заявил американским бизнесменам, что двери Китая будут продолжать открываться все шире. По информации Reuters, США разрешили 10 китайским компаниям, в частности Alibaba, Tencent, ByteDance, закупать вторые по мощности чипы Nvidia H200 для AI, но ни одной поставки пока не было. Тот факт, что к бизнесменам, сопровождающим Трампа в этой поездке, в последний момент присоединился гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, дает надежду на разблокировку сделки, которая зашла в тупик. Журналисты встретили Илона Маска в Доме народных собраний в Пекине и спросили его о том, как прошли переговоры. Это было потрясающе, успел ответить Маск. Однако Рубио тут же увел его от прессы. На рынок США вышли таблетки, которые должны поддерживать вес для пациентов, которые ранее похудели после уколов стройности. Согласно исследованиям, люди, которые в течение года принимали препарат под названием арфор-глипрон, после прекращения инъекции набирали меньше веса, но, впрочем, пока что исследователи не исключают, что такая терапия может оказаться пожизненной для пациентов. Позже подробности, сейчас к другим темам. Были ли у Кремля претензии к губернаторам Багамазу и Гладкову, которые вчера были отправлены в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Багамазом и Гладковым, добавил Песков.
17: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
18: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
17: Но не уточняется, госслужба или нет?
18: Нет, пока нет.
13: Владимир Путин назначил в Рио главой Белгородской области Александра Шваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». А в Рио главой Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО наших героев, но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил представитель Кремля. Доллар продолжает снижаться. В моменте на Форексе сегодня американская валюта опускалась ниже 73 рублей. Как пишут СМИ, в апреле покупки валют российскими гражданами выросли до 108 миллиардов рублей. Рост почти двукратный. В мае было 65 миллиардов. Основными покупателями валюты в апреле, по данным Центробанка, выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали валюту на 702 миллиарда рублей. А мы позвонили в столичные обменники и спросили, не наблюдается ли повышенного интереса граждан к доллару.
19: На похоронного наличия нет долларов.
20: Должны будут подвести сегодня еще?
19: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем.
20: А есть у меня шансы или разбирают сильно уже? Только и покупают, что валюту
19: похоронят? Дело не то, что разбирают, их приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
20: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
19: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов с валютой. Очень редко.
20: А то, что вот перед летом, как обычно бывает, такого нет?
19: Нет, традиционного? Здесь в ровном режиме все идет.
20: Да?
19: Прям ажиотажа нет такого.
20: Может быть, что-то в районе 3000 долларов, может быть, 2.
21: Есть, конечно, да.
20: И новые, и старые, да?
21: Есть и новые, и старые доллары. Но мы продаем новые и старые только по запросу клиента.
20: А сейчас какого-то наплыва нету? Говорят, сейчас разбирают так.
21: Бывает, да, что их могут разобрать. Делайте лучше заказ, если хотите купить.
20: Большой спрос.
21: Да, у нас разбирают доллары. Бывает такое, что их не остается. Вот на утро, например, выдавалось мало долларов сегодня. Конечно, есть.
20: А можно приехать? И они новенькие, синие.
21: Естественно.
20: И евро тоже есть?
21: Есть. Купюра по 200.
20: 1000 на 4 евро.
21: Да.
20: Потому что во втором отделении закончилась валюта, как мне сказали.
21: Не пожалуйста, приезжайте, у нас всегда все есть.
20: Скажите, какова вероятность, если я не сегодня приеду за своими 3000, а завтра разберут их?
21: Господи, у нас все всегда есть.
20: Да?
21: У вас сумма не такая большая. Это не 300 тысяч, не 3 миллиона. 3000 долларов мы всегда для вас найдем.
13: Курс доллара к юаню обновил минимум с февраля 2023 года. Показатель опустился ниже 6,8 юаня, свидетельствует данные торгов.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле.
4: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина – Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
5: 0,3% до 5 миллиардов 800 миллионов рублей, подсчитали в Росспецмаше. Эта компания объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской дорожно-строительной техники. Эксперты объясняют резкий спад высокой ключевой ставки. Ситуацию усугубляет слабый спрос в жилищном и дорожном строительстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Трафик в Москве.
13: Как Дептран столицы и обещал, перекрытие в Москве наблюдается сегодня. В целом Яндекс.Пробки оценивает 5 баллов, при этом на МКАДе 5 и 6 баллов, соответственно, внутренняя сторона и внешняя 6, а на ТТК уже 8 баллов в обе стороны. А на Садовом кольце внутренняя сторона сейчас 9 баллов, внешняя 7 баллов. На Бульварном 5 по внутренней стороне и по внешней 9 баллов перекрыты. Большой и малый каменные мосты от улицы Большая Пальцовая Полянка, Добровицкая площадь, Ленинский проспект, от проспекта Вернадского до улицы Миклуха, Маклая. Кутузовский проспект перекрыт в районе Варбата от Украинского бульвара до Новицкого бульвара. Ну, вот такая ситуация. Ленинский проспект тоже от Ломоносовского проспекта до улицы Гарибальди. Раз и 17 в Москве. В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер, предупредили городские службы. Жители просят быть осторожными, не парковаться и не прятаться под деревьями и рекламными щитами. В столицу, между тем, пришло настоящее летнее тепло. Сегодня уже до плюс 24. Это июньская, если не июльская погода. И температура будет только расти к середине следующей недели. Синоптики обещают до плюс 29. О погоде на ближайшие выходные говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: Выходные будут в неустойчивой погоде, но будет очень тепло. В пятницу, в субботу и воскресенье при температуре воздуха чуть выше 20, а в воскресенье, кстати говоря, по прогнозам, после прохождения теплого фронта, она вообще может достичь 5 градусов. Так вот, в это время будет пасмурная погода с дождями. Это будет связано с тем, что буквально вечером, сегодня в четверг и в пятницу придет циклон, ожидаются осадки, местами они будут достаточно существенны, не исключены и грозы. При грозе будет порывистый ветер до 12-16 метров в секунду. После прохождения теплого атмосферного фронта в воскресенье у нас вновь температура воздуха будет подниматься. И уже в начале следующей недели, в понедельник и вторник, по предварительным данным, достигнет отметки 27-29 градусов тепла. То есть практически летние показатели. Ночи тоже очень теплые, 13-15 градусов тепла, а ближе к началу недели вообще до 17-18 градусов тепла будет ночью. Так что лето уже в московском регионе практически наступило. Правда, из-за такой вот зимней погоды в апреле метеорологическое лето немножечко сдвинулось. Мы думали, что оно наступит прямо в самом начале мая, но нет, все-таки в середине мая, но это тоже очень-очень рано. Пятница, суббота, воскресенье дожди, а потом более-менее летняя погода и жаркая.
13: Алексей Сафонов, Метеовеб. В Москве со вчерашнего дня объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за как раз ожидающихся гроз действовать он будет до 9 вечера завтрашнего дня. Около трети российских гостиниц не соответствуют классификации. Это данные тайных проверок Росаккредитации и Роскачества. Они обнаружили нарушение в 11 российских компаний, которые присваивают звезды отелям по всей стране. Пока компаниям вынесли предупреждение, но возможны и более серьезные меры. Позже подробности. А сейчас о том, что Италия усложнила подачу заявок на визы. Итальянские визовые центры VMS и Альмавива перестали принимать документы через посредников, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это произошло на фоне скандала с арестом бывшего посла Италии в Узбекистане, которого подозревают в незаконной выдаче виз россиянам. Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат, говорят в Ассоциации туроператоров. Итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний и только при условии бронирования у них полноценного тура. Сейчас туроператоры ожидают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТУР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
7: Теперь остается единственный вариант, это лично являться на каждую подачу документов, не по доверенности, не через компании, имеющих аккредитацию. Визовые центры не принимают документы. Здесь очень важно, что ранее эта опция подачи через третьих лиц была доступна тем заявителям, у кого по факту дактилоскопия действовала. Напомню, что дактилоскопия действует 5 лет, и каждые 5 лет надо повторно сдавать отпечатки пальцев и лично являться в консульские службы. Сейчас мы видим, что это либо результирующее действие по факту скандала с консулом, который ранее работал в России, которого обвинили в превышении своих полномочий в плане выдачи виз, либо это очередное ужесточение, направленное с количеством заявлений и выдачи виз, с которым сейчас Евросоюз очень успешно на российском рынке борется. Мы видим, что сначала они сами создали трудности для консульских служб, сделав визы только однократными, просто завалив работой визовые центры. Потом ввели колоссальные барьеры, связанные связанные с записью на визу, где люди месяцами иногда ловят, особенно в редкие консульства, записи. Недавно обсуждали в Португалию. Раз в месяц 20 слотов и до свидания, больше нельзя ни дозвониться, ни дописаться. Италия пока остается одной из стран, которая лояльно в плане записи и выдачи виз себя ведет. При этом срок рассмотрения у Италии, например, такой же, как у Франции, это от 50 дней до нескольких месяцев может доходить сам факт рассмотрения визового заявления. Теперь эта проблема станет острой для наших региональных заявителей, где нет представительств в консульских служб. Тем самым придется тратить больше времени, лично являться, записываться.
13: Артур Мурадзян, Space Travel. В самом визовом центре ВМС сказали, что не располагают информацией, и посоветовали обратиться в Генеральное консульство. Россияне стали покупать больше валюты в апреле. Чистые покупки валют физлицами выросли до 108 миллиардов рублей. А в марте было 65 миллиардов. Что происходит на рынке, об этом позже. А сейчас про курсы. Укрепление российской валюты продолжается. Сегодня на Форексе рубль в моменте опускался даже ниже 73. Влияет ли это на стоимость импорта? Об этом Михаил Задорожный.
3: Один из главных факторов укрепления рубля – высокая стоимость нефти. Брент взлетела почти до 110 долларов за баррель на фоне блокировки Ормузского пролива. В начале года цены на мировом рынке были почти в два раза ниже. Валютная выручка российских экспортеров тоже кратно выросла. В апреле, по данным ЦБ, они реализовали валюты на 7,3 миллиарда долларов, тогда как в марте было 2,4 миллиарда. Импорт у нас давно уже стагнирует, поэтому спрос на валюту остался прежним, а предложение увеличилось. Отсюда и результат. Доллар по 70 рублей уже почти реальность. Была надежда, что излишки долларов и юаней уберет с рынка Минфин, который на минувшей неделе возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Но объемы ежедневных операций оказались незначительными, меньше 6 миллиардов рублей. Продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: Минфин разочаровал тех, кто ставил на ослабление рубля и объявил параметры валютных интервенций, которые примерно в 4 раза оказались меньше, чем ожидал рынок. Поэтому покупки валюты Минфина...

0: правила хотят поменять. Но глава Минфина Антон Силуанов на прямой вопрос РИА Новости, какая цена отсечения обеспечит устойчивость бюджета, ответил уклончиво, цитата: «Цена должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть». Раньше Минфин посылал рынку другие сигналы, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: Были ожидания, и, в общем-то, такие, наверное, комментарии Минфина это предполагали, что может рассматриваться сценарий перехода на цену отсечения $45 за баррель уже в этом году. И поэтому в марте, собственно говоря, рынок на это реагировал, отчасти потому, что было пониженное предложение валюты на рынке, но еще и потому, что был настрой, что такой будет высокий спрос на валюту со стороны Минфина.
0: Сильный рубль пока не привел к существенному удешевлению импорта в российской рознице. Например, стоимость ноутбуков, смартфонов и гаджетов почти не изменилась за последние два месяца, когда российская валюта дорожала. О причинах говорит Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун», которая занимается оптовыми поставками компьютеров и периферии, в том числе техники Apple.
2: Обычно розница начинает снижение, только если курс держится на одном уровне достаточно длительное время. Рынок хочет понять, насколько это долгосрочная ситуация. Поэтому я сомневаюсь, что импортеры и ритейл сейчас пойдут на резкое снижение цен. Быстрее всех, скорее всего, отреагируют маркетплейсы и иностранные продавцы, которые на них присутствуют. У них короче цикл продаж и больше гибкости по ценам.
0: Российские компании, которые используют импортные материалы и комплектующие, тоже пока не торопятся снижать отпускные цены. Например, это производители косметики и парфюмерии, продолжает основатель Острикова Beauty Publishing, бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
3: Та упаковка, которая только начнет приезжать в июне, она была оплачена еще в конце зимы по совершенно другому курсу. И таким образом мы на старых ценах на все сырье и на упаковку будем работать еще как минимум ближайшие полгода. За это время доллар может обратно отскочить, и, как и евро, и у нас следующая закупка получится опять по повышенному курсу. Поэтому тот курс, который сейчас припал, он будет на руку только тем, кто совершает закупки сырья и упаковки прямо сейчас, вот в данный конкретный момент, и будет получать его уже ближе к осени или осенью.
0: Сразу ощутят на себе укрепление рубля россияне, которые планируют отдых за рубежом. А сейчас как раз начинается сезон отпусков. На самом деле уже ощущают. Росстат чуть ли не каждую неделю рапортует о снижении цен на поездки в другие страны, продолжает основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
4: На сайтах туроператоров обновляются стоимости в рублях ежедневно, в зависимости от курса валют. Поэтому, если мы сегодня видим на бирже понижение курс, то с большой вероятностью можно сказать, что завтра стоимость туров в рублях тоже станет меньше. И, в принципе, если курс будет хотя бы не расти, держаться на этих отметках, на которых он находится сейчас, то цены на туры, например, в ту же самую Турцию, по сравнению с предыдущим годом, могут подешеветь процентов на 5-10.
0: Дойдет ли доллар до 70 рублей, вопрос неоднозначный. Есть факторы в пользу его ослабления. Во-первых, Минфин в июне может увеличить покупку валюты. Рынок этого ждет. Во-вторых, ЦБ в следующем месяце, скорее всего, снизит ключевую ставку, что несколько ослабит интерес к рублю со стороны инвесторов. А предпосылок для снижения ставки хватает. Главное, что экономика замедляется. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Вооруженные силы России взяли под контроль ДНР город Николаевку, сообщает Минобороны. Также сообщается, что российская армия ударила в том числе и кинжалами по предприятиям ОПК Украины и военным аэродромам. За сутки были поражены места сборки, хранения и запуска украинских беспилотников. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех участках спецоперации составили порядка 1190 военных. Минпромторг России предлагает ввести обязательную долю российской техники для применения при строительстве дорог и инфраструктуры. Соответствующее предложение высказал глава министерства Антон Алиханов на съезде Союза машиностроителей России. Как напомнил министр, такое требование есть в рамках майского указа президента Владимира Путина в отношении авиатехники о достижении доли в 50% российских самолетов в авиапарке к 2030 году. Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля два раза в сутки, сообщили в компании. В авиакомпании также уточнили, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 двухклассной компоновки «Эконом» и «Бизнес». Татьяна Москалькова покинула

0: посту полномочного по правам человека в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу. 14 мая на пленарном заседании Дума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. Первые 5 пациентов уже получили российскую вакцину от колоректального рака и находятся на лечении. Всего ее ожидают 35 человек, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Суд в Киеве взял сегодня по стражу бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Сам он при этом надеется, что друзья внесут на него залог, который составляет более 3 миллионов долларов. Госдума резко упростила порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект, в частности, сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов, что меняется на практике. Российские индексы сегодня в красной зоне. Индекс Мосбиржи теряет 0,4%. 2683 пункта. Прямо сейчас рубль зато демонстрирует дальнейшее укрепление. К юаню прибавка у национальной валюты примерно 0,25%. 10,78 стоит юань. На межбанке доллар опускался в моменте сегодня ниже 73. Сейчас 73,15. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак взят под стражу. Суд в Киеве отправил его под арест на 2 месяца по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве коттеджного поселка под Киевом. Ермак может выйти под залог. Как пишут украинские СМИ, возможно, залог внесут уже сегодня.
1: Подробности.
3: Ермак может выйти под залог в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. Специальная антикоррупционная прокуратура просила назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть более 4 миллионов долларов. Но Высший антикоррупционный суд Украины, который решал вопрос о мере пресечения, снизил сумму. После оглашения решения суда Ермак заявил, что у него нет таких денег на залог, но адвокат будет работать с друзьями и знакомыми, чтобы помочь собрать эту сумму. По информации украинского издания «Страна», залог могут внести уже сегодня. Основную часть могут дать юристы компании «Астерс» или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака, в частности, член Напсоветов Укрнафты и Ощадбанка Роза Топанова. Если Ермака освободят под залог, он будет обязан носить электронный браслет и не сможет выезжать из Киева без разрешения суда или следствия. Бывшему главе офиса Зеленского предъявлено подозрение по делу об отмывании более 10 миллионов долларов при элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак после решения суда заявил, что обвинение не признает и намерен подать апелляцию. «Я остаюсь в Украине, мне нечего скрывать», — сказал он. А накануне заявил: «Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на своем примере показать, что я этим не пользуюсь», — сказал Ермак.
2: На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Как утверждается, они касаются самого экс-главы офиса президента, бывшего вице-премьера Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Но все они фигурируют под кодовыми именами. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Следствие считает, что основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в России. Это новость этого часа. Позже подробности. Сейчас к другим темам. Госдума резко упростила порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Это протоколы об отстранении от управления транспортным средством, акт о свидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и, наконец, протокол задержания транспортного средства. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Для чего введены такие поправки, говорит юрист-блогер Иван Ёжиков.
4: Принятым поправкам фактически устраняется необходимость заполнения двух документов: протокола об отстранении от управления транспортным средством, протокол задержания транспортного средства. И тот, и другой, по сути, являются дополнительными к протоколу направления на медицинское освидетельствование. И есть определенная логика о том, чтобы делать просто в протоколе направления на освидетельствование запись об отстранении, запись о задержании транспортного средства. Уменьшаем сущности. Ну, а по факту причина проста. Чем больше протокол, тем больше шансов ошибок, чем больше шансов ошибок, тем больше шансов дальнейшего оспаривания действий сотрудников ГИБДД и ухода от ответственности правонарушителей.
2: Иван Ёжиков, юрист. Как считают инициаторы законопроекта, он позволит экономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Впрочем, вряд ли эффект будет такой ощутимый, а риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
5: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени. Но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей. Потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудников ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов. Все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь два документа. Отстранение управления транспортным средством можно совместить. И документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным. Если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только два документа. Всего их пять. Поэтому это 20% сокращения.
2: Сергей Канаев, Федерация автовладельцев России. Ранее сообщалось, что МВД предложил новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики по слюне и выдыхаемому воздуху. Владимир Путин приехал на съезд Союза машиностроителей в Национальный центр России в Москве. Об этом сейчас передает корреспондент агентства РИА Новости. Ну, видим, будут заявления, ждем подробности. Ну, вот первое уточнение. Да, президент действительно выступит на съезде Союза машиностроителей. Последний раз президент посещал мероприятие 10 лет назад. Ну, а сейчас к другим темам. Добра здесь нет и здесь не быть добру. В МХТ имени Чехова главная театральная премьера весны. Тот самый Гамлет с Юрой Борисовым в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Быть или не быть, смотреть или не смотреть. С учетом космических цен на билет. На предпремьерном показе побывала Александра Сидорова.
6: Все начинается с пинг-понга. Гамлет Юра Борисов и отец Гамлета, король Артем Быстров, играют прямо за столом на сцене. А потом Гамлет в доспехах из фольги куда-то уезжает на роликах. В этот момент младший брат короля, Клавдий, в исполнении Андрея Максимова, расправляется с королем. Яд выливается прямо ему в ухо из огромного гранитного шара. Умирая, герой Быстрова восклицает: «Я не хочу быть поколением, которое которое просто прошло и ничего не оставило после себя. Королева Гертруда теперь наследница военных рубежей. Но она, недолго думая, дарит корону Клавдию и выходит за него замуж. Тут начинается самое интересное. Если не читал или подзабыл исходник, оперативно въехать будет непросто. Как мне кажется, получился живой взгляд на Шекспира. Неудивительно, Андрей Гончаров, поставивший Гамлета, известен нетривиальным подходом к классике. Тут есть бешеный рейв, жуткие маски, синдром Туретта у главного героя. Это болезнь, при которой у человека наблюдаются неконтролируемые двигательные тики и расстройства поведения. Один из важных элементов спектакля – длинный монолог Юры Борисова, состоящий из вопросов, начинающихся со слова «зачем?». Сам Борисов к журналистам не вышел. Зато эту злободневную речь прокомментировал его коллега Андрей Максимов.
7: Мне кажется, что монолог, который произносит Юра по поводу вот этого нашего «зачем?», это вопрос, мне кажется, нашего поколения, моего, Юриного. Очень часто он появляется в наших головах. Очень часто мы не понимаем, зачем происходит то или иное. И что самое страшное, никто не дает нам ответа на этот вопрос, собственно, как и Гамлету. Поэтому для меня это тоже очень важный кусок спектакля. И я стараюсь всегда слушать этот текст Юрин. Очень многие вопросы, которые поднимает Гамлет, и у Клавдия есть. Потому что у нас это ровесники. У нас это люди, выросшие вместе, рядом. Поэтому все, что беспокоит и тревожит Гамлета, в той или иной степени беспокоит и тревожит Клавдия.
6: Многое в этом Гамлете провоцирует, раздражает, заставляет спорить потом у крыльца театра, слышала лично. Дискуссий, уверена, будет еще немало. От полного неприятия постановки до восторгов. Тут много тем, которые могут взволновать сегодняшнего зрителя. Это полуторачасовой разговор о природе человека, о власти, о войне и мире, о чести, о любви и нелюбви, о жизни и смерти, в конце концов, иногда на повышенных тонах. Какие-то вещи проговариваются прямо, в том числе языком Шекспира, что-то иносказательно. О чем эта история для Ани Чиповской, которая играет Гертруду, мать Гамлета?
8: Для меня лично здесь много заложено вещей. Мне кажется, что когда ты в мире повседневном, в котором бесконечно что-то происходит, меняется мир, меняешься ты сам, в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты живешь в абсолютном каком-то медиашуме, как будто бы от тебя ничего вообще не зависит. Так вот, это очень здорово в какой-то момент начать считать, что от тебя все-таки зависит что-то. И мне кажется, что этот месседж тоже заложен в нашем спектакле.
6: Помимо того, что в спектакле «Рос» звездных имен, тут еще невероятная работа со светом и сложная дорогая сценография. Заметила, чем красивее решена сцена, тем более она жуткая. В целом, понятно, почему билеты в официальной кассе стоят от 3 до 50 тысяч рублей. Правда, в наличии их нет вплоть до конца июня. Есть только у перекупщиков, но там ценник уму непостижимый. Выше официального в 2-3 раза. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Для всех, кто будет приходить в МХТ в ближайший месяц, в музее МХАТ открылась выставка «Гамлет. Возвращение». Там расскажут о всех предыдущих постановках этой пьесы Шекспира на МХАТовской сцене.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр «Наций». Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theatreofnations.ru. 6+.
9: Валюты.
1: Израильский шекель был введен в обращение в 1980 году. Изначально слово «шекель» означало меру веса, которая в разные времена могла составлять от 9 до 17 граммов. Самые древние шекели уже как деньги известны со 2 века до нашей эры. Сегодня шекель в несколько раз дешевле доллара США.
9: Валюты. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
3: Легальные трансляции Disney в России с 27 года могут оказаться недоступны. Лицензии с российскими онлайн-кинотеатрами у компании заканчиваются в этом году. Ключевые проекты вроде «Короля льва» и «Зверополиса» исчезли еще в 23-м году, отмечает «Коммерсант». Сейчас на платформах остаются «Дамбо» и «Питер Пен». Участники рынка, опрошенные изданием, считают, что их потеря сильно не отразится на просмотрах, но юристы предупреждают. После истечения лицензии стриминги будут нарушать авторские права с риском взысканий. «АвтоВАЗ» вышел на работу после майских каникул, которые длились с 1 по 13 мая, сообщили в компании. За это время на заводе успели сделать больше 96% того, что планировали. Готовили оборудование для новой модели «Лада Азимут» и обновляли линию «Лада Нива». Все доделают к 18 мая, и это не повлияет на планы по выпуску машин, сообщили в компании.
1: Сделки.
3: Китайский производитель электромобилей XPeng ведет переговоры с Volkswagen и другими компаниями о покупке завода в Европе, узнала Financial Times. В компании также рассматривают вариант строительства нового завода, но не исключают покупку готового, чтобы расширить продажи за пределами Китая. При этом топ-менеджер XPeng признал, что заводы Volkswagen немного устарели и подходят не для всей будущей продукции.
1: IPO.
3: Cerebras, производитель чипов и конкурент NVIDIA, привлек 5,5 миллиардов долларов в ходе IPO в США, увеличив объем размещения и установив цену выше заявленного диапазона. Спрос на участие в нем превысил предложение в 20 раз, пишет Bloomberg. Акции Cerebras начнут торговаться 14 мая на бирже NASDAQ. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве 14:45. Укрепление рубля продолжается. Прямо сейчас на московской бирже российская валюта к юаню растет на 3% или на 4 копейки. 10,78. Небиржевой курс доллара сегодня опускался ниже отметки в 73. А сейчас выше, 73 рубля 11 копеек. Но, тем не менее, российская валюта все равно к американской укрепляется на 0,4%. На российском фондовом рынке падение по индексу Мосбиржи на 0,4%. 2682 пункта. Нефтяной рынок, в общем, стоит на месте. Снижение примерно на 3%, 105,28. Поговорим обо всем с экспертом. Сейчас к нам присоединяется инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев. Здравствуйте, Кирилл.
10: Добрый день.
2: Рубль, что происходит с ним? За счет чего укрепление и надолго ли?
10: Да, напомню, у нас все ждали возобновления бюджетного правила. Его возобновили, дождались, но не в том объеме, который изначально закладывал рынок. То есть, если считать, если так можно выражаться в лоб, то там покупки могли быть до 10 миллиардов рублей в день. При этом Минфин ограничивался там суммой чуть меньше 6 миллиардов. С учетом зеркалирования Центрального банка у нас валюту покупают чуть больше, чем на миллиард, что, конечно, гораздо ниже ожиданий рынка, которыми он жил последнее время. Плюс значимым фактором укрепления является выручка, которая начала приходить уже от дорогой нефти, то есть вот с лагом примерно в месяц, которую наши экспортеры благополучно продают по биржевому курсу. То есть здесь у нас такая два разочарования получилось от сразу нескольких факторов для российской валюты.
2: Ну и каких показателей можно ждать? И все-таки когда тенденция завершится?
10: Да, у нас текущий объем продаж зафиксирован до начала июня. Далее может быть пересмотр, точнее должен быть пересмотр с учетом текущих цен на нефть. Вот плюс все-таки, мне кажется, психологический уровень 70, психологически не столько для населения, сколько для регулятора, может повлиять на какие-то введения о норме репатриации выручки, то есть могут ограничить долю продаваемой экспортерами выручки, что также поддержит курс.
2: Ну, хорошо, а регулятор, вы сами сказали, регулятор, да. Скоро очередное заседание ЦБ по ставке, ЦБ тоже за всем происходящим наблюдает, может как-то ли это повлиять на вроде бы, уже обозначенную траекторию?
10: Траектория обозначена, но вот в этот раз регулятор удивил своей жесткостью, в то время как рынок ждал снижение на 1% или на 0,5%, регулятор сказал, что снижение на процент даже не думал. Это все также связано с ростом цен на энергоносители, потому что регулятор у нас следит очень трепетно за инфляцией, поэтому следующее заседание, скорее всего, мы продолжим движение по траектории снижения на 0,5%, но, вероятно, также сюрприз сохранения ставки, что тоже будет очень негативно для доллара, потому что чем выше ставка, тем привлекательнее доходность инструмента в рублях.
2: Фондовый рынок у нас проснется когда-нибудь?
10: Я жду хороших отчетов нефтяников по первому полугодию. То есть, если мы посмотрим опережающий показатель, а именно бюджет, сбор НДПИ за апрель в 3 раза больше уже, чем это было в январе. То есть наши нефтяники платят больше налогов, значит, фактически они начали зарабатывать больше. Поэтому 40% рынка — это нефтянка, а чудо за первое полугодие должны быть хорошие, потому что в других секторах пока мы продолжаем наблюдать общую тенденцию по замедлению экономической активности.
2: Все ждали встречи в Пекине Трампа и Си Цзиньпина. Встреча состоялась, а рынок понял, что произошло. Где реакция?
10: Мне кажется, сейчас политические новости воспринимаются уже через какую-то призму. Из-за того, что такой большой новостной поток, рынок перестал реагировать на каждую новую вводную. И в целом рынок ждет каких-то более конкретных действий, решений, а не просто... Они просто такую ежедневную сводку новых новостей.
2: Ну, хотелось бы, наверное, какого-то понимания по движению хотя бы по нефтяному рынку, а его тоже нет. 105.32 это сейчас Brent, снижение на 30%, ну, в общем, ни о чем.
10: Да, к сожалению, тут тоже какой-то конкретики дать сложно, потому что, ну, вы все сами видите, да, что часто меняется политика, то Армуз хотим открыть, то Армуз дальше закрываем, поэтому тут какие-то политологические прогнозы, мне кажется, давать очень сложно, если не невозможно.
2: Тайваньский фактор, который Си так сегодня с утра педалировал, и который, кстати, вообще никак в итоговый документ не вошел, а мог как-то повлиять?
10: Мне кажется, частично да, потому что это такая большая достаточно зона влияния, но пока, опять же, не было вводных, не было документов, пока это очередная часть новостного потока.
2: Что ж, спасибо большое. Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital, был на прямой связи со студией. Другим темам — проснуться или закрыться. Владельцы так называемых спящих, неработающих ООО получают запросы от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в соцсети наши слушатели Бизнес-ФМ. А теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности. А это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
1: «Бизнес говорит».
3: Чат-бот Бизнес-ФМ в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но 1.5 года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
11: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
2: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
11: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше даже не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
2: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
11: Мы сейчас к этому уже двигаем. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
3: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
12: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, в зависимости от вашей экономической активности предыдущей.
3: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
13: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
3: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Многие живут надеждой на будущее, и такие люди всегда недовольны. Они надеются на быстрый успех, выигрыш в лотерею или что-нибудь в таком же роде. Я знаю, что цели важны, и деньги важны. Но главное вот в чем. Деньги – это средство для достижения цели, а не сама цель. И то, что происходит с вами сейчас, так же важно, как то, что вы планируете на будущее. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен. Я более высокоморальный и принципиальный человек, чем Джордж Вашингтон. Он говорил, что не может врать, а я вот могу, но не делаю этого. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 14:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Депутат Госдумы Яна Лантратова назначена новым уполномоченным по правам человека в России. Татьяна Москалькова, занимавшая эту должность 2 срока подряд с 2016 года, покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий. Лантратова в Госдуме возглавляла Комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. В Москве сегодня вновь перекрывают движение. Так нельзя было проехать на Большом Каменном и Новоарбатском мосту, на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, а также на улице 1905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной. Садовое кольцо в районе Нового Арбата стоит в обе стороны. С 5 утра до 10 вечера закрыт участок бокового проезда Садовой Триумфальной улицы из-за киносъемок. По данным Яндекс.Карт, сейчас пробки в городе 5 баллов. Ранее Дептранс предупреждал, что сегодня в Москве ожидаются перекрытия, с чем это связано, не уточнялось. Главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова оштрафовали на 10 тысяч рублей по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Речь идет о зарегистрированном в Германии радио «Эхо». Поводом стало видео «Будем наблюдать с Венедиктовым», размещенным на данном ресурсе в ноябре прошлого года. Суд счел, что таким образом журналист совершил участие в деятельности иностранной организации, чья деятельность признана незаконной на территории России, сообщила Объединенная пресс-служба московских судов. Венедиктов заявил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать. Минюст признал Алексея Венедиктова иноагентом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В США дали добро на поставку чипов NVIDIA 10 крупнейшим технологическим компаниям Китая. Это один из самых заметных на данный момент результатов визита в КНР американской делегации во главе с Дональдом Трампом. Как пишет Рейтер, продажа чипов будет ограничена лимитом. Каким и что это означает на практике? Прокомментировали отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей накануне, синхронно заявивших о добровольном уходе. Пресс-секретарь президента заявил, что они много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. К слову, Богомазу уже нашли место в Госдуме. С Гладковым ясности пока нет. Больше никаких посредников. Италия ужесточает правила выдачи виз россиянам. Как сообщили в АТОР, теперь, чтобы получить их, нужно лично явиться в один из визовых центров в Москве. Подачу документов по аккредитации сохранили только для нескольких туркомпаний. Сколько теперь будут стоить их услуги? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Жест доброй воли или технологический прорыв? Первые бизнес-итоги пекинских переговоров Китая и США. Как узнал Рейтер, Вашингтон разрешил продажу чипов NVIDIA H200 10 китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance, ID.com, Lenovo и другие. При этом поставки пока не осуществляются, и крупная сделка остается в подвешенном состоянии, подчеркивает агентство. Большие надежды сейчас на визит главы NVIDIA Дженсона Хуанга в Пекин. Тот факт, что он в последний момент все-таки присоединился к делегации Трампа, подогрел надежду на разблокировку зашедшей в тупик сделки. Важно, что это вторые по мощности чипы, использующиеся для искусственного интеллекта, и установлен лимит в 75 тысяч штук на компанию. О чем говорит этот жест американской администрации, рассуждает руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
16: Что касается всего процесса, который мы сегодня видим в переговорах США-Китай, то мне кажется, что идет донастройка торговых отношений, потому что я напомню, что впервые с 2023 года появилось окно возможностей для Китая по закупу новых чипов. Что интересно, что вот эти H200, это такой, на самом деле, компромиссный чип, потому что, с одной стороны, он мощнее того, что Китай мог покупать раньше после введенных ограничений, но при этом на ступень ниже, чем там H100, и существенно слабее вот недавно созданный Blackwell B200, которого в Китае до сих пор не пускают. Поэтому мы видим здесь, во-первых, фиксируем то, что это противостояние технологическое между Китаем и США, а во-вторых, что США, если Китай что-то и дает в плане технологий, то это такой второй эшелон, при этом они удерживают первый эшелон технологических разработок. А почему, собственно, Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com? Потому что, по крайней мере, формально со стороны США они используют ПО, которое работает в потребительском секторе, с потребительским и, то есть, ну, коммерческое, цивильное, а, например, не военный сектор. И также, что дистрибьюторам к ним одобрены Lenovo и Foxconn. Но при этом все равно там, по-моему, лимит установлен до 75 тысяч чипов на компанию. Что касается вот смягчения или все-таки точное исключение по тем или иным видам технологий, мне кажется, что все-таки донастройка нового политика торгового режима между Трампом и Си, между США и Китаем, который говорит, честно говоря, не в пользу Соединенных Штатов Америки, а именно в пользу Китая. Потому что если бы США заходили с позиции силы, то, скорее всего, они обсуждали обсуждали бы не то, что американцы будут поставлять в Китай, нет, а требовали бы что-то от американской стороны.
15: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. До ужесточения экспортных ограничений США NVIDIA контролировала около 95% китайского рынка передовых чипов. Когда-то на Китай приходилось 13% выручки компании. Дженсен Хуанг ранее оценивал, что рынок искусственного интеллекта в стране в этом году будет стоить 50 миллиардов долларов. Путь к завершению сделки был затруднен жесткими условиями с обеих сторон. В соответствии с правилами США, изданными в январе, Вашингтон требует гарантий не военного использования, а также получает 25% выручки от продаж, что создает для Китая риски вмешательства. В итоге китайские компании все чаще делают ставку на собственные отечественные чипы, например, от Huawei, что ставит позиции NVIDIA на китайском рынке под угрозу. Тем более, что чипы NVIDIA H200 уже не новые, и на рынке есть намного более мощные варианты, комментирует гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
17: Судя по внушительному списку китайских компаний, право покупать новейшие графические процессоры NVIDIA H200 получили все компании в Китае, которым это может быть нужно. Да, с ограничением в 75 тысяч на брата, но это уже что-то. Однозначно это такой подарок от президента США Трампа к его визиту в Китай. И однозначно это можно трактовать как некое потепление отношений, потому что на протяжении длительного времени Соединенные Штаты ограничивали поставки критически значимых микропроцессоров и иных чипов в китайскую Народную Республику. Хотя возможно, что помимо жеста доброй воли и, конечно, да, участия в делегации вместе с Трампом китайских бизнесменов, включая генерального директора NVIDIA, весьма возможно, что Соединенные Штаты увидели, как Китай делает попытку пойти иным путем в сфере разработки технологий искусственного интеллекта. Компания DeepSeek показала, что абсолютно не обязательно иметь супермощные графические процессоры. Можно на гораздо более скромных вычислительных мощностях добиваться едва ли не лучших результатов, чем американские модели типа ChatGPT. Поэтому, возможно, поняв, что конкурент может уйти в отрыв на своих технологиях, Соединенные Штаты решили уж лучше пусть используют наши.
15: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. О том, как прошел первый день переговоров Трампа и Си в Пекине, и о промежуточных политических итогах этой встречи в середине часа на Business FM. Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомазу и Гладкову, которые вчера ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Business FM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых врио глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
18: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
19: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
18: Но не уточняется, госслужба или нет?
19: Нет, пока нет.
15: Дмитрий Песков. Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области. Шуваев – генерал-майор, ветеран СВО, герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен накануне Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики. Он выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе усовершенствования навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил он. Другим темам, в рейтингах топовых вузов России перестановки и регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны. Согласно ему, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры, причем 5 из них – инженерные технические направления, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. При этом в этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, и разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника – 85% первой десятки рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил рейтинг МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения в рейтинге комментирует исполнительный директор направления рейтинги университетов агентства РАЭКС Алексей Ходрев.
20: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Мы видим, например, что в сфере авиационная ракетно-космическая техника 85% участников – это вузы региональные. Такая картина, на самом деле, наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны. Даже если посмотреть на структуру институционального рейтинга РАЭКС-100.
15: Алексей Ходорев, агентство РАЭКС. Безусловными лидерами рейтинга все еще остаются столичные университеты. На первом месте НГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений. Далее идут СПбГУ и НИУ ВШЭ. Средний балл ЕГЭ в столицах выше регионального на 8,8 балла уже 3 года. Отчасти благодаря этому вузы Москвы сохраняют свое лидерство. Туда идут более подготовленные абитуриенты, и у таких университетов исторически сложившаяся репутация. Доллар продолжает снижаться. В моменте на Форекс американская валюта упала ниже 73 рублей. Как пишут СМИ, в апреле покупки валюты российскими гражданами выросли до 108 миллиардов рублей. Рост почти в 2 раза, в марте было 65 миллиардов. Основными покупателями валюты в апреле, по данным Центробанка, выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали валюту на 702 миллиарда. Мы позвонили в столичные обменники и спросили, не наблюдается ли повышенного интереса граждан к долларам и евро.
21: На Бахрушина в наличии нет долларов.
22: Разбирают сильно уже, только и покупают, что валюты.
21: Дело не то, что разбирают, их приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
22: Ну, я не очень много хотел, до 10 тысяч.
21: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов с валютой, очень редко.
22: А то, что вот перед летом, как обычно бывает, такого нету?
21: Нет, здесь в ровном режиме все идет.
22: Да?
21: Прям ажиотажа нет такого.
22: А сейчас какого-то наплыва нету, говорят, сейчас разбирают так.
23: Бывает, да, что их могут разобрать. И делайте лучше запас, если хотите купить.
22: Большой спрос.
23: Да, у нас разбирают доллары. Бывает такое, что их не остается. Вот на утро, например, давалось мало долларов сегодня.
21: Конечно, есть.
22: А, можно приехать, потому что во втором отделении закончилась валюта, как мне сказали.
21: Не пожалуйста, знаю, приезжайте, у нас всегда все есть.
22: Скажите, какова вероятность, если я не сегодня приеду за своими 3000, а завтра разберут их?
21: Господи, у нас все всегда есть. Сумма не такая большая, это не 300 тысяч, не 3 миллиона. 3000 долларов мы всегда для вас найдем.
15: Это был опрос пунктов обмена валюты. Как надолго нынешнее укрепление рубля? Это мы обсудим с экспертами в конце часа на Бизнес ФМ.
1: Реклама.
24: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
0: Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту, котировались и перья экзотических птиц, например, кетцаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил получение от госкорпорации «Росатом» проекта атомной станции, большой мощности которая могла бы обеспечить энергоснабжение страны на долгие годы. При этом он добавил, что такие же предложения Ереван получил от Республики Корея и Франции. 12 мая директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил в интервью ТАСС, что российская сторона предложила Армении проект АЭС, который может закрыть потребности республики на век вперед. Анкара и Астана договорились о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов «Анка», которые были разработаны в Турции для ее вооруженных сил. Церемония обмена соглашениями состоялась в рамках госвизита президента Турции Реджеп Таипа Эрдогана в Астану и переговоров с казахстанским коллегой Касым Жомартом Такаевым, сообщает пресс-служба лидера Казахстана. По ее информации, соглашение по беспилотникам стало одним из 12 документов, которыми обменялись члены правительства делегаций в ходе визита. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с прогнозом Министерства экономического развития об увеличении тарифов на коммунальные услуги на 33,5% в течение 4 лет. Он предложил министру Максиму Решетникову объяснить свою позицию. Володин отметил, что после того, как Минэк озвучил прогнозы, поступает большое количество обращений со стороны граждан. По его словам, с одной стороны, Минэк говорит о снижении инфляции до 5% до конца года, а с другой прогнозирует рост тарифов двукратной относительной инфляции. В Великобритании выпустили памятную монету в честь рок-группы Pink Floyd с изображением призмы с обложки их культового альбома Dark Side of the Moon. Королевский монетный двор начал их продажу. Стоимость начинается от 18,5 фунтов стерлингов и заканчивается на уровне 10,5 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: В 15:16 в Москве вы слушаете Бизнес FM. В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер, предупредили городские службы. Жители просят быть осторожными и не парковаться под деревьями и рекламными щитами. И параллельно в столицу пришло настоящее летнее тепло. Сегодня до плюс 24. Это июньская и даже июльская погода. И температура будет только расти. К середине следующей недели синоптики обещают до плюс 29. О погоде на ближайшие выходные говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
5: Выходные будут неустойчивой погодой, но будет очень тепло. В пятницу, субботу и воскресенье при температуре воздуха чуть выше 20, а в воскресенье, кстати говоря, по прогнозам, после прохождения теплого фронта, она вообще может достичь 5 градусов. Так вот, в это время будет пасмурная погода с дождями. Это будет связано с тем, что буквально вечером, сегодня в четверг и в пятницу придет циклон, ожидаются осадки, местами они будут достаточно существенные, не исключены и грозы. При грозе будет порывистый ветер до 12-16 метров в секунду. После прохождения теплого атмосферного фронта в воскресенье у нас вновь температура воздуха будет подниматься. И уже в начале следующей недели, в понедельник и вторник, по предварительным данным, достигнет отметки 27-29 градусов тепла. То есть практически летние показатели. Ночи тоже очень теплые, 13-15 градусов тепла, а ближе к началу недели вообще до 17-18 градусов тепла будет ночи. Так что лето уже в московском регионе практически наступило. Правда, из-за такой вот зимней погоды в апреле метеорологическое лето немножечко сдвинулось. Мы думали, что оно наступит прямо в самом начале мая, но нет, все-таки в середине мая, но это тоже очень-очень рано. Пятница, суббота, воскресенье дожди, а потом более-менее летняя погода и жаркая.
4: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». Со вчерашнего дня в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за ожидающихся гроз он будет действовать до 9 вечера 15 мая. Италия усложнила подачу заявок на визы. Итальянские визовые центры VMS и Alma Viva перестали принимать документы через посредников, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это произошло на фоне скандала с арестом бывшего посла Италии в Узбекистане, которого подозревают в незаконной выдаче виз россиянам. Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат, говорят в Ассоциации туроператоров. Итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний и только при условии бронирования у них полноценного тура. Сейчас туроператоры ожидают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве, комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Теперь остается единственный вариант – это лично являться на каждую подачу документов не по доверенности, не через компании, имеющих аккредитацию. Визовые центры не принимают документы. Здесь очень важно, что ранее эта опция подачи через третьих лиц была доступна тем заявителям, у кого по факту дактилоскопия действовала. Напомню, что дактилоскопия действует 5 лет, и каждые 5 лет надо повторно сдавать отпечатки пальцев и лично являться в консульские службы. Сейчас мы видим, что это либо результирующее действие по факту скандала с консулом, который ранее работал в России, которого обвинили в превышении своих полномочий в плане выдачи виз, либо это очередное ужесточение, направленное с количеством заявлений и выдачи виз, с которым сейчас Евросоюз очень успешно на российском рынке борется. Мы видим, что сначала они сами создали трудности для консульских служб, сделав визы только однократными, просто завалив работы визовые центры. Потом ввели колоссальные барьеры, связанные с записью на визу, где люди месяцами иногда ловят, особенно в редкие консульства, записи. Недавно обсуждали Португалию. Раз в месяц 20 слотов и до свидания, больше нельзя ни дозвониться, ни дописаться. Италия пока остается одной из стран, которая лояльно в плане записи и выдачи виз себя ведет. При этом срок рассмотрения у Италии, например, такой же, как у Франции, это от 50 дней до нескольких месяцев может доходить. Сам факт рассмотрения визового заявления. Теперь эта проблема станет острой для наших региональных заявителей, где нет представительств консульских служб. Тем самым придется тратить больше времени, лично являться, записываться.
4: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. В самом визовом центре ВМС рассказали ТАСС, что не располагают информации и посоветовали обратиться в генконсульство. Битва за рынок искусственного интеллекта смещается от крупных корпораций к малому бизнесу. По крайней мере, так СМИ комментируют новый продукт «Anthropic». Она запустила пакет «Клод» для малого бизнеса. Речь идет о том, что ИИ-ассистент встраивается в привычные сервисы для малого бизнеса и помогает вести бухгалтерию, заниматься продажами и маркетингом. Например, составлять отчетности и планировать зарплаты. Насколько сам бизнес готов делегировать это искусственному интеллекту? Опытом делится основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад», а также компании «Стратегия 360» Антон Филонов, который перевел на ИИ значительную часть бизнес-процесса.
6: Бухгалтерию на 70% мы перевели, и только окончательная проверка на бухгалтере. Юридическую часть практически полностью перевели на работу с искусственным интеллектом. Поддержку партнеров. Если говорить о бухгалтерии, о цифрах, я использую Gemini от Google. И вся эта система работает по большей части автоматизированно через агентов. Мы просто загружаем туда сейчас все документы. У нас выводится отчетность, которую мы уже непосредственно человек окончательно проверяет и отдает. Мы экономим огромное количество времени. Если у вас из месяца в месяц одна и та же повторяющаяся задача, особенно если она связана с какими-то цифрами, созданиями договоров, созданиями отчетности, то это уже в больших компаниях, которые стоят первыми в разработке искусственного интеллекта, давно уже отправлено туда. То есть если говорить о ПНЛ, ДДС, АПИО, юнит экономики в моей компании, это точно уже давно внедрено и делается через искусственный искусственный интеллект просто по той причине, что там нет ни одной операции, в которой бы действительно могла произойти какая-то критическая ошибка. То есть ты, допустим, отгрузил какой-то товар, ты сканируешь документ, отправляешь его в чат, там, где находится непосредственно агент, и он просто эти данные вносит в таблицу. То есть его задача перенести данные по сути своей, ты просто экономишь время на внесение. А потом у тебя записаны паттерны, например, если юнит-экономика у тебя не сходится, там идет отставание или конверсия не сходится на 10%, у тебя прописано, он бьет тревогу и говорит: «Человек, иди, посмотри, что происходит, почему так?» И, конечно же, уже дальше человек анализирует.
4: Антон Филонов, бизнесмен. Когда речь о цифрах и расчетах, например, в бухгалтерии, одной нейросети недостаточно. Здесь нужен гибрид, и классические алгоритмы отвечают за точность результата, объясняет генеральный директор компании «Инфомаксимум», разработчик платформы «Процессет» Александр Бочкин.
7: В мире существует не только инструменты от Anthropic, существует большое количество моделей с открытым исходным кодом. Их можно устанавливать как на локальные сервера, так и на сервера, которые арендуются. Большое количество именно рутинных бизнес-задач можно уже сейчас решать с помощью и-агентов. Если мы говорим про бухгалтерию, то здесь уже не совсем чистый искусственный интеллект, здесь уже смесь искусственного интеллекта и жестко зашитых сценариев автоматизации, которые позволяют выполнять непроизвольные процедуры каждый раз, а придерживаться определенного регламента со 100% уверенностью в том, что результат будет тот, который ожидается.
4: Александр Бочкин, компания «Инфомаркет».

0: продажам. Малый бизнес здесь огромный рынок. У него обычно нету больших IT-команд, нету бюджетов на цифровую трансформацию, но зато есть много рутины, которую можно хорошо автоматизировать. В России аналоги уже появляются, но рынок пока менее упакован под малый бизнес. Есть GigaChat, есть Яндекс.GPT, есть корпоративные агентские платформы вроде МВС, вот МТС. У предпринимателей это можно уже использовать, писать тексты, анализировать документы, готовить технические предложения, обрабатывать заявки, делать чат-ботов, помогать продавцам, маркетологам. Все это, как мы любим использовать, нейросети. Но у нас пока еще нет готовых из коробок связок с типовыми сервисами для малого бизнеса. То есть нельзя просто прийти, нанять агента, который будет решать конкретные задачи. Его все равно нужно настраивать, нужно самостоятельно обучать и готовить.
1: Кирилл Пшинник, СЭО университета Зерокодер. Как он считает, российский рынок, скорее всего, пойдет в ту же сторону, когда искусственный интеллект станет готовым ассистентом, встроенным в бухгалтерию, документообороты и рекламные кабинеты.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского Реала, таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команды. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад Реал не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе сливочные потерпели поражение от Барселоны и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 18.29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Производители алюминиевой упаковки и полуфабрикатов обратились к первому вице-премьеру Денису Мантурову с жалобой на цены первичного алюминия на внутреннем рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма. Их подлинность подтвердили изданию два источника, знакомые с содержанием. В аппарате Мантурова также подтвердили факт получения обращений. Документы направлены на рассмотрение ФАС и Минпромторг. Основной проблемой производители назвали механизм ценообразования «Русала», который продолжает привязывать цену для российских потребителей к котировкам лондонской биржи металлов и европейской региональной премии. Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении стендап-комика Александра Долгополова по статье о реабилитации нацизма. Поводом стала запись его выступления в интернете. По версии прокуратуры, артист, действуя из мотивов явного неуважения к памяти защитников Отечества, публично сделал заявление, направленное на оскорбление их памяти, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига. Прокуратура направила материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Долгополов уехал из России, сейчас живет в Германии. Вдова Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская, скончалась в возрасте 102 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр Вознесенского. Зоя Богуславская начинала как театральный и кинокритик, позже приобрела известность в качестве писателя.

0: 60-х годах в Москве она основала Ассоциацию женщин-писательниц, а позже Международную ассоциацию женщин-писательниц в Париже. В браке с Андреем Вознесенским Богуславская прожила 46 лет до смерти поэта в 2010 году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:31 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ни слова о Тайване. Дональд Трамп по итогам переговоров с китайским лидером не стал комментировать самый чувствительный для Пекина вопрос. Перед началом встречи Си Цзиньпин заявил, что отсутствие понимания по теме Тайваня чревато конфликтом. В окружении Трампа говорят, что свою позицию он обозначит позже. Что это может означать? Суд в Киеве взял под стражу экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака, но сам он надеется, что друзья внесут за него залог. Назначенная сумма превышает 3 миллиона долларов. Госдума резко упростила порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Речь идет об освобождении инспекторов ДПС от лишней бумажной работы. Эксперты считают, что идея правильная, но говорят о рисках перегибов на местах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Дональда Трампа, процветание Китая и США и благополучие обоих народов. На банкете в Доме народных собраний после переговоров лидер КНР подчеркнул, что возрождение Китая и стремление сделать Америку вновь великой могут идти рука об руку. Также Си Цзиньпин призвал Трампа совместно направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу. Американский президент назвал свой первый день визита в Пекин фантастическим, поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство и пригласил посетить США в сентябре. Их переговоры продлились больше 2 часов. На встрече Си Цзиньпин сразу обозначил, что ключевой фактор для хороших американо-китайских отношений – это мир в Тайваньском проливе, и предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт. Можно ли слова Си Цзиньпина считать предупреждением Штатам, комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
3: Все комментаторы говорили, что наиболее чувствительный вопрос, индикатор состояния отношений – это Тайвань. Для Китая этот вопрос чрезвычайно важен с точки зрения признания Соединенными Штатами права Китая на незыблемые и совершенно не подлежащие никаким компромиссам внутренние дела. А американцы за последние годы, особенно при Байдене, довольно сильно отклонились от тех консенсусных трактовок, которые позволяли обходить этот вопрос. Для Си принципиально важно зафиксировать, что вот это та самая красная линия. Для них крайне будет неприятно, если Трамп покивает головой, вернется в Соединенные Штаты и будет, например, объявлен какой-нибудь новый большой контракт на поставку оружия Тайваню. Собственно, и поведение Соединенных Штатов, оно в последние годы отошло от той осторожной линии. В Китае внимательно следят за тем, что происходит внутри США. Там ведь тоже обсуждение Тайваня достаточно неоднозначное. Сам Трамп не очень понимает, почему именно Тайвань такой значимый. Он про другое больше. Он про, во-первых, коммуникации, но и большие деньги, которые связаны с Китаем. А Тайвань важен для той части американского истеблишмента, которые жестко настроены на военно-морскую и внешнеполитическую стратегическую экспансию. Для них Тайвань — это форпост рядом с Китаем, хотя другие, не менее истребительные люди, говорят о том, что именно потому, что это так близко от Китая, в случае конфликта военного крайне сложно будет что-то сделать. И китайцы, я думаю, хотят просто зафиксировать позицию, что если вы думаете, что мы как-то можем проявить здесь гибкость, то нет, это невозможно.
4: Российские аналитики сейчас уже меньше, но каждый раз, когда кто-то из американцев появляется в Пекине, высказывают подозрение, что неким образом Вашингтон пытается Пекину говорить, ну, в обмен на какие-то плюшки, снизить сотрудничество с Москвой. Тут это могло проговариваться кулуарно?
3: какой-то форме, наверное, но равно как и наоборот, когда Трамп беседует с Путиным, я думаю, что этот вопрос тоже поднимается. Но мне кажется, разговоры такого рода разговорами остаются. Каждая страна в этом треугольнике очень крупном, стратегическом, исходит из своих более долгосрочных интересов. Прежде всего, для них важно как-то гармонизировать, что ли, меры друг против друга, снизить объем. Китаю нужно, чтобы их поменьше ограничивали, прежде всего в сфере высоких технологий. А Соединенные Штаты хотят быть уверены, что, допустим, эпизод прошлого года, когда китайцы ввели экспортный контроль на редкоземельные металлы, и оказалось, что заменить их чрезвычайно сложно, чтобы это не повторялось, или, по крайней мере, это не было вот в обозримом будущем. Никаких договоренностей, которые определяют годы и десятилетия, на мой взгляд, сейчас просто невозможно даже ожидать.
4: Все рынки ждали сегодняшней встречи в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Центральное телевидение Китая сообщило, что действительно лидеры обсуждали, но, судя по всему, выхлопа никакого.
3: Ну, какой может быть выхлоп? Трамп приехал как, значит, военачальник, который развязал большую войну и теперь не знает, как из нее выпутаться, а война влияет на весь мир. Китайцы, я думаю, это некоторым отеческим порицанием на него смотрят и говорят, ну так что? Он, конечно, может призывать, может требовать, но все равно мяч-то на его стороне. Поэтому Китай, я думаю, ничего не будет делать для того, чтобы американцам там как-то помогать. Китай на словах, я думаю, он будет говорить, что мы исключительно за мир, а на деле они будут вести себя так же, как они ведут себя в отношении России и Украины. Аккуратно, смотря на то, чтобы не было для них лишних рисков, но там, где есть возможность что-то получить за счет поддержки более близкого им партнера, будь то Россия или Иран, они с удовольствием это делают, но там, где нет лишних рисков.
2: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Агентство Рейтер, анализируя слова Си на встрече с Трампом, приходит к выводу, что китайский лидер вынес суровое и даже беспрецедентное предупреждение. Общение лидеров было в основном дружелюбным, пока дело не дошло до Тайваня. Си Цзиньпин заявил, что разногласия США и Китая по поводу острова могут привести к конфликту. Агентство едко отмечает, что это следует из отчета МИД Китая о переговорах. В американском отчете Тайвань даже не упоминается. Впервые за 9 лет визит Трампа в Китай и его переговоры с Си Цзиньпином на первых полосах зарубежных СМИ.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Агентство Bloomberg обращает особое внимание на вопрос Си Цзиньпина. Могут ли США и Китай преодолеть ловушку Фукидида? Эта концепция сводится к тому, что когда восходящая держава бросает вызов уже устоявшейся державе, то за этим неизбежно следует конфликт. То есть Штаты долгое время были гегемоном, но теперь Китай после экономического, военного и технологического подъемов бросает Америке вызов. Слова Си Цзиньпина подчеркивают нынешние амбиции Пекина на мировой арене и позиционируют Китай как равного штатам. Агентство трактует слова китайского лидера так: конфликт неизбежен. Но стороны все равно должны найти способ сосуществования. Британская Financial Times сделала свой обзор китайской прессы и отмечает, что в преддверии переговоров она заняла позитивную позицию. Китайские СМИ – это рупор официального Пекина. Обычно они жестко критикуют Штаты, но перед саммитом начали писать о том, что будущее китайско-американских отношений выглядит многообещающим. В заголовок издания выносят фразу Си Цзиньпина о том, что Штаты и Китай – партнеры, а не соперники. Американская «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что прямо перед визитом Трампа в Китай ездил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Это стало недвусмысленным напоминанием о том, что Иран – партнер Китая на Ближнем Востоке. У Пекина есть рычаги давления на Тегеран, чтобы тот, например, оставил Ормузский пролив открытым. Но давить Китай не будет. Ослабление Штатов из-за ситуации в Иране выгодно Пекину. И сейчас Си Цзиньпин хочет выиграть еще больше времени для того, чтобы подготовиться к будущему возможному противостоянию. Дональд Трамп на встрече с Си Цзиньпином был гораздо более дружелюбен, чем во время своего первого срока, пишет Washington Post. Тогда он запретил китайским технологиям доступ на американский рынок, но теперь вместе с Трампом в Китай прибыли ведущие американские бизнесмены, призванные расширить денежные потоки между странами. И сейчас Китай гораздо могущественнее. Слова Си Цзиньпина о возможном конфликте между странами издание называет поразительными на фоне того, как Трамп пытается заключить торговые соглашения.
2: Yeah. После завершения официальной части переговоров Трамп и Си Цзиньпин отправились к одной из главных святынь Китая – храму неба. Как считается, в этом месте китайские императоры поддерживали диалог с высшими силами мироздания. Уже после этого лидеры вернулись в Дом собраний на торжественный банкет. Там гостям подали целый набор традиционных китайских блюд. Среди них, например, утку по-пекински и тушеные овощи в китайском стиле. Но были и блюда, более привычные американцам. Это, например, лобстер и лосось. Трамп взял с собой в Китай целый отряд руководителей ведущих компаний США, в том числе Nvidia, Apple и Boeing. Первые бизнес-итоги переговоров в начале часа. Другим темам: экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак взят под стражу. Суд в Киеве отправил его под арест на 2 месяца по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве коттеджного поселка под Киевом. Ермак может выйти под залог. Как пишут украинские СМИ, возможно, его внесут уже сегодня.
1: Подробности.
6: Ермак может выйти под залог в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. Специальная антикоррупционная прокуратура просила назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть более 4 миллионов долларов. Но Высший антикоррупционный суд Украины, который решал вопрос о мере пресечения, снизил сумму. После оглашения решения суда Ермак заявил, что у него нет таких денег на залог, но адвокат будет работать с друзьями и знакомыми, чтобы помочь собрать эту сумму. По информации украинского издания «Страна», залог могут внести уже сегодня. Основную часть могут дать юристы компании «Астерс» или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака, в частности, член Напсоветов Укрнафты и Ощадбанка Роза Топанова. Если Ермака освободят под залог, он будет обязан носить электронный браслет и не сможет выезжать из Киева без разрешения суда или следствия. Бывшему главе офиса Зеленского предъявлено подозрение по делу об отмывании более 10 миллионов долларов при элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак после решения суда заявил, что обвинение не признает и намерен подать апелляцию. «Я остаюсь в Украине, мне нечего скрывать», — сказал он. А накануне заявил: «Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на своем примере показать, что я этим не пользуюсь», — сказал Ермак.
2: На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы офиса президента, бывшего вице-премьера Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Но все они фигурируют под кодовыми именами. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Следствие считает, что основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+.
7: Валюты. Валюты.
8: Современный российский рубль был введен в обращение в 1991 году, а впервые он был упомянут в берестяной грамоте 13 века. Считается, что название произошло от глагола «рубить», поскольку рубль, как платежное средство, стал наследником серебряных осколков, на которые было принято рубить слитки драгметалла для оплаты разных товаров.
7: Валюты на Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
9: Выручка Ростелекома в первом квартале 2026 года выросла на 10% год к году, почти до 209 миллиардов рублей. В основном за счет цифровых сервисов, рост которых составил 24%, доля которых достигла 21%. К таким сервисам относятся решения для госуслуг, цифровизации корпоративных и государственных заказчиков, дата-центры, инфраструктурное ПО и кибербезопасность. Японская Honda впервые за 70 лет своей истории получила чистый убыток. По итогам финансового года, который закончился 31 марта, он составил 2,2 миллиарда долларов против чистой прибыли в размере 5,7 миллиарда годом ранее, пишет Рейтер. Главной причиной этого стали изменения политики властей США, включая введение импортных тарифов и отмену налоговых льгот на покупку электромобилей, а также сокращение объемов производства. Аэрофлот с 1 июня возобновляет рейсы из Москвы в Дубай, сообщила пресс-служба компании. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля два раза в сутки. На линии будут задействованы узкофюзеляжные Boeing 737 в двухклассной компоновке «Эконом» и «Бизнес». Wildberries хочет купить еще один офис в центре Москвы. Татьяна Ким ведет переговоры с ВТБ о покупке у него бывшего офиса банка «Открытие» в районе Павелецкого вокзала, узнала РБК. Аукцион может состояться уже в ближайшее время, а стартовая цена составит минимум 7 миллиардов 700 миллионов рублей, говорят источники. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Пятнадцать сорок пять в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Дума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Это протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт о свидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и, наконец, протокол задержания транспортного средства. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Для чего введены такие поправки, говорит юрист-блогер Иван Ёжиков.
10: Принятым поправкам фактически устраняется необходимость заполнения двух документов. Протокола об отстранении от управления транспортным средством, протокол задержания транспортного средства. И тот, и другой, по сути, являются дополнительными к протоколу направления на медицинское освидетельствование. И есть определенная логика о том, чтобы делать просто в протоколе направления на освидетельствование запись об отстранении, запись о задержании транспортного средства. Уменьшаем сущности. Ну, а по факту причина проста. Чем больше протокол, тем больше шансов ошибок, чем больше шансов ошибок, тем больше шансов дальнейшего оспаривания действий сотрудников ГИБДД и ухода от ответственности правонарушителей.
2: Иван Ёжиков, автоюрист. Как считают инициаторы законопроекта, он позволит экономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Впрочем, вряд ли эффект такой ощутимый, а риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
11: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени. Но вопрос в том, что очень высоки риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей. Потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов. Все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь два документа. Отстранение управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным. Если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только два документа. Всего их 5. Поэтому это 20% сокращения.
2: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России. Ранее сообщалось, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, который разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики по слюне и выдыхаемому воздуху. Добра здесь нет, и здесь не быть добру. В МХТ имени Чехова главная театральная премьера весны. Тот самый «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Быть или не быть, смотреть или не смотреть, с учетом космических цен на билеты. На предпремьерном показе побывала Александра Сидорова.
12: Все начинается с пинг-понга. Гамлет Юра Борисов и отец Гамлета, король Артем Быстров, играют прямо за столом на сцене. А потом Гамлет в доспехах из фольги куда-то уезжает на роликах. В этот момент младший брат короля, Клавдий, в исполнении Андрея Максимова, расправляется с королем. Яд выливается прямо ему в ухо из огромного гранитного шара. Умирая, герой Быстрова восклицает: «Я не хочу быть поколением, которое просто прошло и ничего не оставило после себя». Королева Гертруда теперь наследница военных рубежей. Но она, недолго думая, дарит корону Клавдию и выходит за него замуж. Тут начинается самое интересное. Если не читал или подзабыл исходник, оперативно въехать будет непросто. Как мне кажется, получился живой взгляд на Шекспира. Неудивительно, Андрей Гончаров, поставивший Гамлета, известен нетривиальным подходом к классике. Тут есть бешеный рейв, жуткие маски, синдром Туретта у главного героя. Это болезнь, при которой у человека наблюдаются неконтролируемые двигательные тики и расстройство поведения. Один из важных элементов спектакля – длинный монолог Юры Борисова, состоящий из вопросов, начинающихся со слова «зачем?». Сам Борисов к журналистам не вышел. Зато эту злободневную речь прокомментировал его коллега Андрей Максимов.
13: Мне кажется, что монолог, который произносит Юра по поводу вот этого нашего «зачем», это вопрос, мне кажется, нашего поколения, моего, Юриного. Очень часто он появляется в наших головах. Очень часто мы не понимаем, зачем происходит то или иное. И что самое страшное, никто не дает нам ответа на этот вопрос, собственно, как и Гамлету. Поэтому для меня это тоже очень важный кусок спектакля. И я стараюсь всегда слушать этот текст Юрин. Очень многие вопросы, которые поднимает Гамлет, и у Клавдия есть, потому что у нас это ровесники, у нас это люди, выросшие вместе, рядом, поэтому все, что беспокоит и тревожит Гамлета, в той или иной степени беспокоит и тревожит Клавдия.
12: Многое в этом Гамлете провоцирует, раздражает, заставляет спорить потом у крыльца театра, слышала лично. Дискуссий, уверена, будет еще немало. От полного неприятия постановки до восторгов. Тут много тем, которые могут взволновать сегодняшнего зрителя. Это полуторачасовой разговор о природе человека, о власти, о войне и мире, о чести, о любви и нелюбви, о жизни и смерти, в конце концов, иногда на повышенных тонах. Какие-то вещи проговариваются прямо, в том числе языком Шекспира, что-то иносказательно. О чем эта история для Ани Чиповской, которая играет Гертруду, мать Гамлета?
14: Для меня лично здесь много заложено вещей. Мне кажется, что когда ты в мире повседневном, в котором бесконечно что-то происходит, меняется мир, меняешься ты сам, в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты живешь в абсолютном каком-то медиашуме, как будто бы от тебя ничего вообще не зависит. Так вот, это очень здорово в какой-то момент начать считать, что от тебя все-таки зависит что-то. И мне кажется, что этот месседж тоже заложен в нашем спектакле.
12: Помимо того, что в спектакле «Россыпь» звездных имен, тут еще невероятная работа со светом и сложная дорогая сценография. Заметила, чем красивее решена сцена, тем более она жуткая. В целом понятно, почему билеты в официальной кассе стоят от 3 до 50 тысяч рублей. Правда, в наличии их нет вплоть до конца июня. Есть только у перекупщиков. Но там ценник уму непостижимый. Выше официального в 2-3 раза. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Для всех, кто будет приходить в МХТ в ближайший месяц, в музее МХАТ открылась выставка «Гамлет. Возвращение». Там расскажут о всех предыдущих постановках этой пьесы Шекспира на мхатовской сцене.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
8: 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета Лисистрата – молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчина годами уходит на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+.
1: Знай меру.
8: Штоф – емкость и единица объема жидкости, в основном алкоголя. Заимствовано из старонемецкого языка. Штоф, как русская мера объема, это 1/10 часть ведра, то есть примерно литр с четвертью. В обиходе использовали также полуштофы, штофики – это четверть штофа. И шкалики – 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров.
1: Знай меру на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии – мотор-шоу в Пекине, я бы хотела новой версии Lysan L9, представленной в рамках выставки в первый день. От Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis, самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 м 30 см за счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами Mach 1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 – 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000 рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у Мерседесов сделали комнату Гелендвагена с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив Мерседес стенд арендовал концерн Байк, у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и проходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов. И его позиционируют как недорогую китайскую версию Гелендвагена. Порадовал Smart, который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
1: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: Пенка. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент, выступая на 10-м съезде Союза машиностроителей России. Он напомнил, что на прошлом Петербургском международном экономическом форуме были обозначены некоторые принципы, на которых будет укрепляться суверенитет страны в сфере обороны и безопасности. В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций, для чего нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт, сказал глава государства. Комитет Госдумы по вопросам собственности рекомендовал принять законопроект, защищающий держателей привилегированных акций. Они получат право потребовать от компании выплаты дивидендов при нарушении очередности решением общего собрания акционеров. Эти поправки внесли после того, как положение закона об акционерных обществах признали неконституционными по жалобе держателей привилегированных акций радиозавода «Сигнал». Врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать единый госэкзамен, поскольку сейчас в нем сложно разобраться, и он подразумевает угадывание правильного ответа. По его словам, он лично попытался сдать тесты по просьбе министра просвещения, но потерпел полную неудачу. Как сказал Онищенко, ему дали листок, и он там ничего не понял. По словам академика, сложность заключалась не столько в незнании предмета, сколько в самой форме подачи материала и требованиях к ответам. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США дали добро на поставку чипов NVIDIA 10 крупнейшим технологическим компаниям Китая. Это один из самых заметных на данный момент результатов визита в КНР американской делегации во главе с Дональдом Трампом. Как пишет Рейтер, продажа чипов будет ограничена лимитом. Каким и что это означает на практике? В Кремле прокомментировали отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей накануне синхронно заявивших о добровольном уходе. Пресс-секретарь президента заявил, что они много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. К слову, у Богомаза уже нашли место в Госдуме. С Гладковым ясности пока нет. Больше никаких посредников. Италия ужесточает правила выдачи виз россиянам. Как сообщили в АТОР, теперь, чтобы получить их, нужно лично явиться в один из визовых центров в Москве. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Жест доброй воли или технологический прорыв. Первые бизнес-итоги пекинских переговоров Китая и США. Как узнала Рейтер, Вашингтон разрешил продажу чипов NVIDIA H200 10 китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo и другие. При этом поставки пока не осуществляются, и крупная сделка остается в подвешенном состоянии, подчеркивает агентство. Большие надежды сейчас на визит главы NVIDIA Дженсона Хуанга в Пекин. Тот факт, что он в последний момент все-таки присоединился к делегации Трампа, подогрел надежду на разблокировку зашедшей в тупик сделки. Важно, что это вторые по мощности чипы, использующиеся для ИИ, и также важно то, что установлен лимит в 75 тысяч штук на компанию, о чем говорит этот жест американской администрации, рассуждает руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
16: Идет донастройка торговых отношений, потому что я напомню, что впервые с 2023 года появилось окно возможностей для Китая по закупу новых чипов. Что интересно, что вот эти H200, это компромиссный чип, потому что, с одной стороны, он мощнее того, что Китай мог покупать раньше после введенных ограничений, но при этом на ступень ниже, чем там H100, и существенно слабее вот недавно созданный Blackwell B200, который в Китае до сих пор не пускают. Поэтому мы видим здесь то, что это противостояние технологическое между Китаем и США, а во-вторых, что США, если Китай что-то и дает в плане технологий, то это такой второй эшелон технологических разработок. Почему, собственно, Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com? Потому что, по крайней мере, формально со стороны США они используют ПО, которое работает в потребительском секторе, то есть, ну, коммерческое, цивильное, а, например, не военный сектор. И также, что дистрибьюторам к ним одобрены Lenovo и Foxconn. Что касается вот смягчения или все-таки точное исключение по тем или иным видам технологий, мне кажется, что все-таки донастройка но политика торгового режима между Трампом и Си, между США и Китаем, который говорит, честно говоря, не в пользу Соединенных Штатов Америки, а именно в пользу Китая.
2: Павел Дубравский, Дубравский консалтинг. До ужесточения экспортных ограничений США NVIDIA контролировала около 95% китайского рынка передовых чипов. Когда-то на Китай приходилось 13% выручки компании. Дженсен Хуанг ранее оценивал, что только рынок искусственного интеллекта в стране в этом году будет стоить $50 миллиардов. Путь к завершению сделки был затруднен жесткими условиями с обеих сторон. В соответствии с правилами США, изданными в январе, Вашингтон требует гарантий невоенного использования, а также получает 25% выручки от продаж, что создает для Китая риски вмешательства. В итоге китайские компании все чаще делают ставку на отечественные чипы, например, от Huawei, что ставит позиции NVIDIA на китайском рынке под угрозу, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
17: Судя по внушительному списку китайских компаний, право покупать новейшие графические процессоры NVIDIA H200 получили все компании в Китае, которым это может быть нужно. Да, с ограничением 75 тысяч на брата, но это уже что-то. Однозначно это такой подарок от президента США Трампа к его визиту в Китай. И однозначно это можно трактовать как некое потепление отношений, потому что на протяжении длительного времени Соединенные Штаты ограничивали поставки критически значимых микропроцессоров и иных чипов в Китайскую Народную Республику. Хотя возможно, что помимо жеста доброй воли и, конечно, да, участия в делегации вместе с Трампом китайских бизнесменов, включая генерального директора NVIDIA, весьма возможно, что Соединенные Штаты увидели, как Китай делает попытку пойти иным путем в сфере разработки технологий искусственного интеллекта. Компания DeepSeek показала, что абсолютно не обязательно иметь супермощные графические процессоры. Можно на гораздо более скромных вычислительных мощностях добиваться едва ли не лучших результатов, чем американские модели типа ChatGPT. Поэтому, возможно, поняв, что конкурент может уйти в отрыв на своих технологиях, Соединенные Штаты решили уж лучше пусть используют наши.
2: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Разрешение китайским компаниям закупать чипы NVIDIA точно не прорывная история, поскольку H200 уступают другим новейшим моделям и в любом случае поступают на китайский рынок в обход санкций через нейтральные страны вроде Малайзии и Вьетнама. Поэтому радикальное это решение ничего не меняет. С американской стороны это скорее символический жест и попытка показать, что Трамп готов идти на уступки. Чего в ответ США ждет от Китая, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
18: Пока что Китай согласился лишь закупать побольше американской говядины, то, конечно, неплохо будет воспринято фермерами в Соединенных Штатах, но представить это некой сделкой века администрации Трампа вряд ли получится. По другим направлениям, по нефти, по газу, пока что каких-то твердых договоренностей не имеется. Ну и, как мы видим, Китай не пошел на уступки Трампу в вопросе Ирана и помог Трампу вылезти из этого тупикового положения. То есть здесь, судя по всему, как-то уговорить Китай оказать некое давление на Иран, чтобы сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Армузского пролива, Трамп тоже не смог. В этой связи очевидно, что, конечно, переговорная позиция Соединенных Штатов довольно слабая, и в этой связи очень многого им добиться в рамках переговоров с Китаем не удается. Даже то, что как бы они вынуждены идти на такие уступки, убирать свои санкции и тарифы, показывает, в каком сложном положении они оказываются. До сих пор нет никаких подвижек в вопросе, связанных с поставками китайских редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Хотя, я думаю, этот вопрос точно поднимался на переговорах, но, судя по всему, пока что прийти к какому-то компромиссу тоже не удалось, а это сильно бьет по американской экономике. Дефицит этих самых редкоземельных металлов, поступавших раньше из Китая.
2: Малик Дудаков, политолог-американист, о том, как прошел первый день переговоров Трампа и Си в Пекине, в середине часа на Business FM. Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомазу и Гладкову, которые вчера ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Business FM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
19: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
20: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
19: Но не уточняется, госслужба или нет?
20: Нет, пока нет.
2: Дмитрий Песков. Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области. Шуваев – генерал-майор, ветеран СВО, герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики. Он выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев, но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. Другим темам, в рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют свои позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны. Согласно ему, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры, причем 5 из них – инженерно-технические направления. Нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. При этом в этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% первой десятки рейтинга занимают регионы, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил рейтинг МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения в рейтинге комментирует исполнительный директор направления рейтинги университетов агентства РАЭКС Алексей Ходырев.
4: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Мы видим, например, что в сфере авиационной ракетно-космической техники 85% участников – это вузы региональные. Такая картина, на самом деле, наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политологии, международные отношения и индустрии гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны. Даже если посмотреть на структуру институционального рейтинга РАЭКС-100.
2: Александр Ходырев, директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Безусловными лидерами рейтинга все еще остаются столичные университеты. На первом месте МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений. Далее идут СПбГУ и НИУ ВШЭ. Средний балл ЕГЭ в столицах выше регионального на 8,8 балла уже 3 года. Отчасти благодаря этому вузы Москвы сохраняют свое лидерство. Туда идут более подготовленные абитуриенты, и у таких университетов исторически сложившиеся репутация. Доллар продолжает снижаться. В моменте на Форекс американская валюта упала ниже 73 рублей. Как пишут СМИ, в апреле покупки валюты российскими гражданами выросли до 108 миллиардов рублей. Рост почти в 2 раза. В марте было 65 миллиардов. Основными покупателями валюты в апреле, по данным ЦБ, выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали валюту на 702 миллиарда. Мы позвонили в столичные обменники и спросили, не наблюдается ли повышенного интереса граждан к долларам и евро.
21: На Бахрушиной наличии нет долларов.
22: Разбираете сильно уже, только и покупают, что валюты.
21: Дело не то, что разбирают, их приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
22: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
21: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов с валютой, очень редко.
22: А то, что вот перед летом, как обычно бывает, такого нету?
21: Нет, здесь в ровном режиме все идет.
22: Да?
21: Прям ажиотажа нет такого.
22: А сейчас какого-то наплыва нету, говорят, сейчас разбирают так.
23: Бывает, да, что их могут разобрать. Вы сделайте лучше запас, если хотите купить.
22: Большой спрос.
23: Да, у нас разбирают доллары. Бывает такое, что их не остается. Вот на утро, например, удавалось мало долларов сегодня.
21: Конечно, есть.
22: А, можно приехать. Потому что во втором отделении закончилась валюта, как мне сказали.
21: Не пожалуйста, знаю, насколько... приезжайте, у нас всегда все есть.
22: Скажите, какова вероятность, если я не сегодня приеду за своими 3000, а завтра разберут их?
21: Господи, у нас все всегда есть. Сумма не такая большая. Это не 300 тысяч, не 3 миллиона. 3000 долларов мы всегда для вас найдем.
2: Это был опрос в московских обменниках. Как надолго нынешнее укрепление рубля? Обсудим с экспертами в конце часа на Бизнес-ФМ.
24: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
25: С
3: сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил получение от госкорпорации «Росатом» проекта атомной станции большой мощности, которая могла бы обеспечить энергоснабжение страны на долгие годы. При этом он добавил, что такие же предложения Ереван получил от Республики Корея и Франции. 12 мая директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил в интервью ТАСС, что российская сторона предложила Армении проект АЭС, который может закрыть потребности республики на век вперед. Анкара и Астана договорились о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов «Анка», которые были разработаны в Турции для ее вооруженных сил. Церемония обмена соглашениями состоялась в рамках госвизита президента Турции Реджеп Таип Эрдогана в Астану и переговоров с казахстанским коллегой Касым Жомартом Такаевым, сообщает пресс-служба лидера Казахстана. По ее информации, соглашение по беспилотникам стало одним из 12 документов, которыми обменялись члены правительства делегаций в ходе визита. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с прогнозом Министерства экономического развития об увеличении тарифов на коммунальные услуги на 33,5% в течение 4 лет. Он предложил министру Максиму Решетникову объяснить свою позицию. Володин отметил, что после того, как Минэк озвучил прогнозы, поступает большое количество обращений со стороны граждан. По его словам, с одной стороны, Минэк говорит о снижении инфляции до 5% до конца года, а с другой прогнозирует рост тарифов двукратной относительной инфляции. В Великобритании выпустили памятную монету в честь рок-группы Pink Floyd с изображением призмы с обложки их культового альбома Dark Side of the Moon. Королевский монетный двор начал их продажу. Стоимость начинается от 18,5 фунтов стерлингов и заканчивается на уровне 10,5 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер, предупредили городские службы. Жителей просят быть осторожными и не парковаться под деревьями и рекламными щитами. И параллельно в столицу пришло настоящее летнее тепло. Сегодня уже до плюс 24. Это июньская и даже июльская погода. И температура будет только расти. К середине следующей недели синоптики обещают до плюс 29. О погоде на ближайшие выходные говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: Выходные будут неустойчивой погодой, но будет очень тепло. В пятницу, субботу и воскресенье при температуре воздуха чуть выше 20, а в воскресенье, кстати говоря, по прогнозам, после прохождения теплого фронта, она вообще может достичь 5 градусов. Так вот, в это время будет пасмурная погода с дождями. Это будет связано с тем, что буквально вечером, сегодня в четверг и в пятницу придет циклон, ожидаются осадки, местами они будут достаточно существенны, не исключены и грозы. При грозе будет порывистый ветер до 12-16 метров в секунду. После прохождения теплого атмосферного фронта в воскресенье у нас вновь температура воздуха будет подниматься. И уже в начале следующей недели, в понедельник и вторник, по предварительным данным, достигнет отметки 27-29 градусов тепла. То есть практически летние показатели. Ночи тоже очень теплые, 13-15 градусов тепла, а ближе к началу недели вообще до 17-18 градусов тепла будет ночью. Так что лето уже в московском регионе практически наступило. Правда, из-за такой вот зимней погоды в апреле метеорологическое лето немножечко сдвинулось. Мы думали, что оно наступит прямо в самом начале мая, но нет, все-таки в середине мая, но это тоже очень-очень рано. Пятница, суббота, воскресенье дожди, а потом более-менее летняя погода и жаркая.
5: Алексей Сафонов, проект «Метеовеб». Со вчерашнего дня в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за ожидающихся гроз он будет действовать до 21.00 15 мая.
2: В эту субботу «Ночь в музее» – одна из самых популярных культурных акций. В Москве будет работать 170 площадок, на них пройдет около 600 мероприятий, в основном с возрастными ограничениями 0+ и 6+. Где-то будут пускать по регистрации, где-то придется купить билеты. Куда еще не поздно запланировать поход? Александра Сидорова подробнее.
7: В Пушкинский музей на субботу можно купить билеты по специальной цене от 120 до 300 рублей. А в Третьяковку на Крымском валу бесплатно зарегистрироваться и посетить постоянную экспозицию, плюс увидеть сразу несколько временных выставок, в том числе «Матисс и Пикассо», «Цвет и форма». Меня, как человека, который в детстве обожал фильм «Гостья из будущего», заинтересовала программа в музее космонавтики, который превратится в космопорт. Посетители смогут побывать на станции, временных отсечках 1984, 2026 и 2084, рассказывает замдиректора музея космонавтики Виталий Попов.
9: Помогут в этом комикс, который специально для нас подготовили в кинокампусе киностудии имени Горького. Это такой маршрут по нашим площадкам. Экскурсоводами выступят знаменитые герои фильма «Гости из будущего» Алиса Селезнева, Коля Герасимов и Робот Верта. У нас замечательные концертные программы, камерный ансамбль «Аккорд», концерт «Зера Черешнева», посвященный звезде 70-х, начало 80-х Анне Герман, и хор имени Виктора Сергеевича Попова, большой детский хор, первый исполнитель песни «Прекрасная далека». Мы будем встречать гостей, которые будут говорить о дне сегодняшнем и о будущем, и среди них кинокритик Наталья Баландина, герой Российской Федерации, летчик-космонавт Елена Олеговна Серова, дочь Кира Булычева, Алиса Игоревна Лютомская, замечательный архитектор, один из руководителей Роскосмоса Борис Михайлович Колосков и исполнитель роли робота Вертера, народный артист России Евгений Владимирович Герасимов.
7: В акции участвуют почти все литературные музеи. Например, в Государственный музей Пушкина приедет актриса Юлия Рудберг. Она покажет экспозицию посетителям. Еще там выступит писатель и ректор Лит-института Алексей Варламов. А артист Дмитрий Чеботарев будет читать Пушкина в залах музея. Плюс аккурат к ночи откроются новые проекты, рассказывает директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.
10: Один абсолютно пушкинский, он называется «Современный последний проект Пушкина». Он рассказывает о том, что Пушкин был не только великим русским поэтом, писателем, но еще и менеджером, говоря современным языком, поскольку он издателем этого альманаха «Современник». Еще интересный проект – это художественная выставка элементами юмора. Она называется «Повернись ко мне в профиль». В нашей коллекции оказалось очень много художественных произведений, прежде всего портретов, которые изображали в профиль.
7: В ночи участвуют и многие частные институции. Так, в Музее русского импрессионизма все будет крутиться вокруг выставки «Под маской», которая закрывается уже на следующей неделе, продолжает куратор просветительских программ Музея русского импрессионизма Виктория Калинина.
11: Мы подготовили квест расследования. Там мы вместе с героями ушедших эпох, которые спрячены в экспозиции, да, они затеряются в залах музея, и вместе с ними гости будут раскрывать тайну потерянных бального аксессуара. Продолжит вечер театрализованная читка «От бала до маскарада». Эту читку мы подготовили вместе с артистами театра «Мастерская Петра Фоменко». Мы любим предвосхищать тренды, всегда звать на ночь музеев каких-то очень интересных молодых исполнителей. В этом году наша ночь музеев завершится концертом инди-группы «Хе-хе-хе». Ребята были даже признаны лучшей молодой группой России по версии независимой премии «Jagger Music Award».
7: Впрочем, ночная акция охватит не только музеи. Особые программы запланированы, например, на киностудии Горького и в биокластере на ВДНХ. Александра Сидорова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Битва за рынок искусственного интеллекта смещается от крупных корпораций к малому бизнесу.
5: По крайней мере, так СМИ комментируют новый продукт «Антропик». Она запустила пакет «Клод» для малого бизнеса. Речь идет о том, что ИИ-ассистент встраивается в привычные сервисы для малого бизнеса и помогает вести бухгалтерию, заниматься продажами и маркетингом, например, составлять отчетность и планировать зарплаты. Насколько сам бизнес готов делегировать это искусственному интеллекту? Опытом делится основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад», а также компании «Стратегия 360» Антон Филонов, который перевел на ИИ значительную часть бизнес-процессов.
8: Бухгалтерию на 70% мы перевели, и только окончательная проверка на бухгалтере. Юридическую часть практически полностью перевели на работу с искусственным интеллектом. Поддержку партнеров. Если говорить о бухгалтерии, о цифрах, я использую Gemini от Google. И вся эта система работает по большей части автоматизированно через агентов. Мы просто загружаем туда сейчас все документы. У нас выводится отчетность, которую мы уже непосредственно человек окончательно проверяет и отдает. Мы экономим огромное количество времени. Если у вас из месяца в месяц одна и та же повторяющаяся задача, особенно если она связана с какими-то цифрами, созданиями договоров, созданиями отчетности, то это уже в больших компаниях, которые стоят первыми в разработке искусственного интеллекта, давно уже отправлено туда. То есть если говорить о PNL, DDS, IPO, юнит экономики, в моей компании это точно уже давно внедрено и делается через искусственный интеллект, просто по той причине, что там нет ни одной операции, в которой бы действительно могла произойти какая-то критическая ошибка. То есть ты, допустим, отгрузил какой-то товар, ты сканируешь документ, отправляешь его в чат, там, где находится непосредственно агент, и он просто эти данные вносит в таблицу. То есть его задача перенести данные по сути своей, ты просто экономишь время на внесение. А потом у тебя за

0: статистические алгоритмы отвечают за точность результата, объясняет генеральный директор компании «Инфомаксимум», разработчика платформы «Процессет» Александр Бочкин.
1: В мире существует не только инструменты от Anthropic, существует большое количество моделей с открытым исходным кодом. Их можно устанавливать как на локальные сервера, так и на сервера, которые арендуются. Большое количество именно рутинных бизнес-задач можно уже сейчас решать с помощью IA-агентов. Если мы говорим про бухгалтерию, то здесь уже не совсем чистый искусственный интеллект, здесь уже смесь искусственного интеллекта и жестко зашитых сценариев автоматизации, которые позволяют выполнять непроизвольные процедуры каждого, раз, а придерживаться определенного регламента со 100% уверенностью в том, что результат будет тот, который ожидается.
0: Александр Бочкин, компания «Инфомаксимум». Компания «Anthropic», создатель «Claude», нацелилась на массовый рынок малого бизнеса, и теперь предлагается, чтобы искусственный интеллект стал виртуальным сотрудником, а не просто чат-ботом, комментирует сооснователь ИСЭО университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник.
2: Логика меняется. Предпринимателю не нужно думать, как применять нейросети. Ассистент сам появляется внутри его ежедневных процессов. Следующий этап конкуренции компании не просто у кого модель умнее, а кто быстрее превратит модель в голосового сотрудника. Маркетолога, финансового помощника, юриста, HR-ассистента, программиста, менеджера по продажам. Малый бизнес здесь огромный рынок. У него обычно нету больших IT-команд, нету бюджетов на цифровую трансформацию, но зато есть много рутины, которую можно хорошо автоматизировать. В России аналоги уже появляются, но рынок пока менее упакован под малый бизнес. Есть Чат, есть Яндекс.GPT, есть корпоративные агентские платформы вроде МВС, вот МТС. У предпринимателя это можно уже использовать, писать текст, анализировать документы, готовить технические предложения, обрабатывать заявки, делать чат-ботов, помогать продавцам, маркетологам. Все это, как мы любим использовать нейросети. Но у нас пока еще нет готовых из коробок связок с типовыми сервисами для малого бизнеса. То есть нельзя просто прийти, нанять агента, который будет решать конкретные задачи. Его все равно нужно настраивать, нужно самостоятельно обучать и готовить.
0: Как считает Кирилл Пшинник, российский рынок, скорее всего, пойдет в ту же сторону, когда искусственный интеллект станет готовым ассистентом, встроенным в бухгалтерию, документообороты и рекламные кабинеты.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран начал пропускать китайские суда через Ормузский пролив. Свыше 30 морских судов, связанных с КНР, прошли там за последние сутки, сообщает иранское информагентство ТАСНИМ. По его данным, по запросу китайских официальных лиц, Тегеран одобрил ограниченный транзит в соответствии с контролируемыми Ираном протоколами судоходства. Сообщается, что решение принято на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами. Сотни кубинцев вышли на улицы Гаваны, протестуя против нехватки топлива. Люди перекрывали дороги горящими кучами мусора, стучали кастрюлями, выкрикивали антиправительственные лозунги и скандировали «Включите свет, и народ объединенный непобедим». Это крупнейшая волна протестов в Гаване с начала энергетического кризиса в январе, передает BBC. Ранее в Министерстве энергетики Кубы заявили, что на острове полностью закончились мазут и дизельное топливо, из-за чего энергосистема оказалась в критическом состоянии. Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Эта инициатива направлена на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров. Так, за первые два часа сверхурочной работы оплата производится не менее чем в полуторном размере от зарплаты работника. За последующие часы не менее чем в двойном размере, начиная со 121 часа, не менее чем в двойном размере за каждый час. По желанию работника, вместо дополнительных выплат можно получить выходные. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ни слова о Тайване. Дональд Трамп по итогам переговоров в Китае не стал комментировать самый чувствительный для Пекина вопрос. Перед началом встречи Си Цзиньпин заявил, что отсутствие понимания по теме Тайваня чревато конфликтом. В окружении Трампа говорят, что свою позицию он обозначит позже. Что это может означать? Суд в Киеве взял под стражу экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака, но в камеру, как пишут СМИ, его пока не отправили. Ермак ждет, когда за него внесут залог в 3 миллиона долларов. По его словам, это должны сделать друзья. Госдума резко упростила порядок отстранения водителя от управления автомобилем в пьяном виде.

0: Ирландии. Речь идет об освобождении инспекторов ДПС от лишней бумажной работы. Эксперты считают, что идея правильная, но говорят о рисках перегибов на местах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Дональда Трампа, процветание Китая и США и благополучие обоих народов. На банкете в Доме народных собраний после переговоров лидер КНР подчеркнул, что возрождение Китая и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Также Си Цзиньпин призвал Трампа совместно направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному руслу. Американский президент назвал свой первый день визита в Пекин фантастическим, поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство и пригласил посетить США в сентябре. Их переговоры продлились больше 2 часов. На встрече Си Цзиньпин сразу обозначил, что ключевой фактор для хороших американо-китайских отношений – это мир в Тайваньском проливе. И предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт. Можно ли слова Си Цзиньпина считать предупреждением Штатам, комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Все комментаторы говорили, что наиболее чувствительный вопрос, индикатор состояния отношений – это Тайвань. Для Китая этот вопрос чрезвычайно важен с точки зрения признания Соединенными Штатами права Китая на незыблемые и совершенно не подлежащие никаким компромиссам внутренние дела. А американцы за последние годы, особенно при Байдене, довольно сильно отклонились от тех консенсусных трактовок, которые позволяли обходить этот вопрос. Для Си принципиально важно зафиксировать, что вот это та самая красная линия. Для них крайне будет неприятно, если Трамп покивает головой, вернется в Соединенные Штаты и будет, например, объявлен какой-нибудь новый большой контракт на поставку оружия Тайваню. Собственно, и поведение Соединенных Штатов, оно в последние годы отошло от той осторожной линии. В Китае внимательно следят за тем, что происходит внутри США. Там ведь тоже суждение Тайваня достаточно неоднозначное. Сам Трамп не очень понимает, почему именно Тайвань такой значимый. Он про другое больше. Он про, во-первых, коммуникации, но и большие деньги, которые связаны с Китаем. А Тайвань важен для той части американского истеблишмента, которая жестко настроена на военно-морскую и внешнеполитическую стратегическую экспансию. Для них Тайвань — это форпост рядом с Китаем. Хотя другие, не менее истребительные люди говорят о том, что именно потому, что это так близко от Китая, в случае конфликта военного крайне сложно будет что-то сделать. И китайцы, я думаю, хотят просто зафиксировать позицию, что если вы думаете, что мы как-то можем проявить здесь гибкость, то нет, это невозможно.
2: Российские аналитики сейчас уже меньше, но каждый раз, когда кто-то из американцев появляется в Пекине, высказывают подозрение, что неким образом Вашингтон пытается Пекин говорить, в обмен на какие-то плюшки, снизить сотрудничество с Москвой. Тут это могло проговариваться кулуарно?
1: В какой-то форме, наверное, но равно как и наоборот, когда Трамп беседует с Путиным, я думаю, что этот вопрос тоже поднимается. Но мне кажется, разговоры такого рода разговорами остаются. Каждая страна в этом треугольнике очень крупном, стратегическом, исходит из своих более долгосрочных интересов. Прежде всего, для них важно как-то гармонизировать, что ли, меры друг против друга, снизить объем. Китаю нужно, чтобы их поменьше ограничить, прежде всего в сфере высоких технологий. А Соединенные Штаты хотят быть уверены, что, допустим, эпизод прошлого года, когда китайцы ввели экспортный контроль на редкоземельные металлы, и оказалось, что заменить их чрезвычайно сложно, чтобы это не повторялось, или, по крайней мере, это не было вот в обозримом будущем. Никаких договоренностей, которые определят годы и десятилетия, на мой взгляд, сейчас просто невозможно даже ожидать.
2: Все рынки ждали сегодняшней встречи в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Центральное телевидение Китая сообщило, что действительно лидеры обсуждали, но, судя по всему, выхлопа никакого.
1: Ну, какой может быть выхлоп? Трамп приехал как, значит, военачальник, который развязал большую войну и теперь не знает, как из нее выпутаться, а война влияет на весь мир. Китайцы, я думаю, это некоторым отеческим порицанием на него смотрят и говорят, ну так что? Он, конечно, может призывать, может требовать, но все равно мяч-то на его его стороне. Поэтому Китай, я думаю, ничего не будет делать для того, чтобы американцам там как-то помогать. Китай на словах, я думаю, он будет говорить, что мы исключительно за мир. А на деле они будут вести себя так же, как они ведут себя в отношении России и Украины. Аккуратно, смотря на то, чтобы не было для них лишних рисков, но там, где есть возможность что-то получить за счет поддержки более близкого им партнера, будь то Россия или Иран, они с удовольствием это делают, но там, где нет лишних рисков.
0: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. Агентство Рейтер, анализируя слова Си на встрече с Трампом, приходит к выводу, что китайский лидер вынес суровое и даже беспрецедентное предупреждение. Общение лидеров было в основном дружелюбным, пока дело не дошло до Тайваня. Си Цзиньпин заявил, что разногласия США и Китая по поводу острова могут привести к конфликту. Агентство едко отмечает, что это следует из отчета МИД Китая о переговорах в Америке. В американском отчете Тайвань даже не упоминается. Первый за 9 лет визит Трампа в Китай и его переговоры с Си Цзиньпином на первых полосах зарубежных СМИ.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса. Агентство Bloomberg обращает особое внимание на вопрос Си Цзиньпина. Могут ли США и Китай преодолеть ловушку Фукидида? Эта концепция сводится к тому, что когда восходящая держава бросает вызов уже устоявшейся державе, то за этим неизбежно следует конфликт. То есть Штаты долгое время были гегемоном, но теперь Китай после экономического, военного и технологического подъемов бросает Америке вызов. Слова Си Цзиньпина подчеркивают нынешние амбиции Пекина на мировой арене и позиционируют Китай как равного Штатам. Агентство трактует слова китайского лидера так: конфликт неизбежен. Но стороны все равно должны найти способ сосуществования. Британская Financial Times сделала свой обзор китайской прессы и отмечает, что в преддверии переговоров она заняла позитивную позицию. Китайские СМИ – это рупор официального Пекина. Обычно они жестко критикуют Штаты, но перед саммитом начали писать о том, что будущее китайско-американских отношений выглядит многообещающим. В заголовок издания выносит фразу Си Цзиньпина о том, что Штаты и Китай – партнеры, а не соперники. Американская New York Times отмечает, что прямо перед визитом Трампа в Китай ездил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Это стало недвусмысленным напоминанием о том, что Иран – партнер Китая на Ближнем Востоке. У Пекина есть рычаги давления на Тегеран, чтобы тот, например, оставил Ормузский пролив открытым, но давить Китай не будет. Ослабление Штатов из-за ситуации в Иране выгодно Пекину, и сейчас Си Цзиньпин хочет выиграть еще больше времени для того, чтобы подготовиться к будущему возможному противостоянию. Дональд Трамп на встрече с Си Цзиньпином был гораздо более дружелюбен, чем во время своего первого срока, пишет Washington Post. Тогда он запретил китайским технологиям доступ на американский рынок. Но теперь вместе с Трампом в Китай прибыли ведущие американские бизнесмены, призванные расширить денежные потоки между странами. И сейчас Китай гораздо могущественнее. Слова Си Цзиньпина о возможном конфликте между странами издания называют поразительными на фоне того, как Трамп пытается заключить торговые соглашения.
0: После завершения официальной части переговоров Трамп и Си Цзиньпин отправились к одной из главных святынь Китая – Храму Неба. Как считается, в этом месте китайские императоры поддерживали диалог с высшими силами мироздания. Уже после этого лидеры вернулись в Дом собраний на торжественный банкет. Там гостям подали целый набор традиционных китайских блюд. Среди них, например, утку по-пекински и тушеные овощи в китайском стиле. Но были и блюда, более привычные американцам. Это, например, лобстер и лосось. Трамп взял с собой в Китай целый отряд руководителей ведущих компаний США, в том числе NVIDIA, Apple и Boeing. Первые бизнес-итоги переговоров в начале следующего часа. Италия усложнила подачу заявок на визы. Итальянские визовые центры ВМС и Альма-Вива перестали принимать документы через посредников, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это произошло на фоне скандала с арестом бывшего посла Италии в Узбекистане, которого подозревают в незаконной выдаче виз россиянам. Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат, говорят в Ассоциации туроператоров. Итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний и только при условии бронирования у них полноценного тура. Сейчас туроператоры ожидают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве, комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Теперь остается единственный вариант – это лично являться на каждую подачу документов не по доверенности, не через компании, имеющих аккредитацию. Визовые центры не принимают документы. Здесь очень важно, что ранее эта опция подачи через третьих лиц была доступна тем заявителям, у кого по факту дактилоскопия действовала. Напомню, что дактилоскопия действует 5 лет, и каждые 5 лет надо повторно сдавать отпечатки пальцев и лично являться в консульские службы. Сейчас мы видим, что это либо результирующее действие по факту скандала с консулом, который ранее работал в России, которого обвинили в превышении своих полномочий в плане выдачи виз, либо это очередное ужесточение, направленное с количеством заявлений и выдачи виз, с которым сейчас Евросоюз очень успешно на российском рынке борется. Мы видим, что сначала они сами создали трудности для консульских служб, сделав визы только однократными, просто завалив работы визовые центры. Потом ввели колоссальные барьеры, связанные с записью на визу, где люди месяцами иногда ловят, особенно в редкие консульства, записи. Недавно обсуждали Португалию. Раз в месяц 20 слотов и до свидания, больше нельзя ни дозвониться, ни дописаться. Италия пока остается одной из стран, которая лояльно в плане записи и выдачи виз себя ведет. При этом срок рассмотрения у Италии, например, такой же, как у Франции, это от 50 дней до нескольких месяцев может доходить. Сам факт рассмотрения визового заявления. Теперь эта проблема станет острой для наших региональных заявителей, где нет представительств консульских служб. Тем самым придется потратить больше времени, лично являться, записываться.
0: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. За последнее время правила оформления шенгенских виз для россиян ужесточились. В итоге сроки оформления удлиняются, а визы выдают ровно на даты поездки, отмечает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Визе» София де Фассе Аксютина.
5: И запрет на подачу третьими лицами запросов на итальянские визы и уточнение запрета на оформление многократных долгосрочных виз для граждан Российской Федерации в других странах, таких как Армения, Казахстан, Узбекистан и так далее. И также уточнение, что даже в исключительных случаях нельзя оформлять визы многократные для граждан Российской Федерации, в том числе в Москве. Да, действительно, вот такие события происходят, и все это ложится в канву ужесточения оформления шенгенских виз для граждан Российской Федерации. Сроки удлиняются, сроки оформления визы удлиняются, срок действия визы на срок поездки выдается. Многократные визы невозможно получить. Так что действительно с шенгенскими визами все сложно.
0: София де Фассе Аксютина. Компания «Еврорезидент» «Изи-Визи». В самом визовом центре ВМС сказали ТАСС, что не располагают информацией и посоветовали обратиться в генконсульство.
3: Реклама. Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы «Ракета Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
6: О, «Амфибия», Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12, тройка 1, строение 3, офис 14. Украин 114-774-671-54-78.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валюты. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Калининград 101,8. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
7: Выручка Ростелекома в первом квартале 2026 года выросла на 10% год к году, почти до 209 миллиардов рублей, в основном за счет цифровых сервисов, рост которых составил 24%, доля которых достигла 21%. К таким сервисам относятся решения для госуслуг, цифровизации корпоративных и государственных заказчиков, дата-центры, инфраструктурное ПО и кибербезопасность. Японская Honda впервые за 70 лет своей истории получила чистый убыток. По итогам финансового года, который закончился 31 марта, он составил 2,2 миллиарда долларов против чистой прибыли в размере 5,7 миллиарда годом ранее, пишет Рейтер. Главной причиной этого стали изменения политики властей США, включая введение импортных тарифов и отмену налоговых льгот на покупку электромобилей, а также сокращение объемов производства. Аэрофлот с 1 июня возобновляет рейсы из Москвы в Дубай, сообщила пресс-служба компании. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля два раза в сутки. На линии будут задействованы узкофюзеляжные Boeing 737 в двухклассной компоновке «Эконом» и «Бизнес». Wildberries хочет купить еще один офис в центре Москвы. Татьяна Ким ведет переговоры с ВТБ о покупке у него бывшего офиса банка «Открытие» в районе Павелецкого вокзала, узнала РБК. Аукцион может состояться уже в ближайшее время, а стартовая цена составит минимум 7 миллиардов 700 миллионов рублей, говорят источники. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: В 16:46 вы слушаете «Бизнес ФМ». Госдума резко упросила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Это протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт о свидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и, наконец, протокол задержания транспортного средства. Законопроект радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Для чего введены такие поправки, говорит юрист, блогер Иван Ежиков.
8: Принятым поправкам фактически устраняется необходимость заполнения двух документов. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, протокол задержания транспортного средства. И тот, и другой, по сути, являются дополнительными к протоколу направления на медицинское освидетельствование. И есть определенная логика о том, чтобы делать просто в протоколе направления на освидетельствование запись об отстранении, запись о задержании транспортного средства. Уменьшаем сущности. Ну, а по факту причина проста. Чем больше протокол, тем больше шансов ошибок, чем больше шансов ошибок, тем больше шансов дальнейшего оспаривания действий сотрудников ГИБДД и ухода от ответственности правонарушителей.
0: Иван Ежиков, автоюрист. Как считают инициаторы законопроекта, он позволит экономить около 33 500 рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Впрочем, вряд ли эффект будет такой ощутимый, а риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
9: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высоки риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудников ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов. Все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь 2 документа. Отстранение управления транспортным средством можно совместить. И документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным. Если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только 2 документа. Всего их 5. Поэтому это 20% сокращения.
0: Сергей Канаев, Федерация автовладельцев России. Ранее сообщалось, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, который разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики по слюне и выдыхаемому воздуху. Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак взят под стражу. Суд в Киеве отправил его под арест на 2 месяца по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве коттеджного поселка под Киевом. Ермак может выйти под залог, как пишут украинские СМИ. Возможно, его внесут уже сегодня.
3: Подробности.
10: Ермак может выйти под залог в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. Специальная антикоррупционная прокуратура просила назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть более 4 миллионов долларов. Но Высший антикоррупционный суд Украины, который решал вопрос о мере пресечения, снизил сумму. После оглашения решения суда Ермак заявил, что у него нет таких денег на залог, но адвокат будет работать с друзьями и знакомыми, чтобы помочь собрать эту сумму. По информации украинского издания «Страна», залог могут внести уже сегодня. Основную часть могут дать юристы компании «Астерс» или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака, в частности, член Напсоветов Укрнафты и Ощадбанка Роза Топанова. Если Ермака освободят под залог, он будет обязан носить электронный браслет и не сможет выезжать из Киева без разрешения суда или следствия. Бывшему главе офиса Зеленского предъявлено подозрение по делу об отмывании более 10 миллионов долларов при элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак после решения суда заявил, что обвинение не признает и намерен подать апелляцию. «Я остаюсь в Украине, мне нечего скрывать», — сказал он. А накануне заявил: «Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на своем примере показать, что я этим не пользуюсь», — сказал Ермак.
0: На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Но все они фигурируют под кодовыми именами. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Следствие считает, что основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно, после чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже по посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел к другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе. Музейные ценности на Business FM. Продолжительность жизни.
11: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
3: Журналист Алена Копылова.
11: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
3: Продолжительность жизни на Business FM. После службы в бизнесе.
12: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
3: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
13: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
3: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
0: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о неизменности позиции Москвы по вопросу урегулирования украинского конфликта. По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от дипломатического пути, но конфликт не может быть завершен, пока не будут устранены его первопричины. Выступая на встрече секретарей совбезов стран-участниц ШОС в Бишкеке, бывший министр обороны России отметил, что Украине следует вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам. Бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила возвращения в Госдуму. По ее словам, она знает эту работу, любит ее и хотела бы вернуться к законодательной деятельности. При этом экс-омбудсмен подчеркнула, что окончательного решения пока не приняла. Нужно время подумать, отметила она. Москалькова добавила, что в дальнейшем в любом случае намерена продолжить работу, связанную с помощью людям. Москалькова, занимавшая пост омбудсмена 2 срока подряд с 2016 года, покинула этот пост в связи с истечением срока полномочий. На эту должность назначена Яна Лантратова. Россия возобновила пропуск детей до 14 лет через границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Разрешение будет действовать до конца будущего года, сообщила пресс-служба МИДа. До 20 января российские дети могли въезжать без загранпаспорта в 5 стран – Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Правила ужесточили для борьбы с незаконным вывозом детей с помощью чужих или поддельных свидетельств о рождении, отмечали в МИДе. С просьбой вернуть въезд детей в Белоруссию и Абхазию по свидетельство о рождении Российский союз туриндустрии обращался к министру экономического развития Максиму Решетникову и первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В США дали добро на поставку чипов NVIDIA 10 крупнейшим технологическим компаниям Китая. Это один из самых заметных на данный момент результат визита КНР американской делегации во главе с Дональдом Трампом. Как пишет Рейтер, продажа чипов будет ограничена лимитом. Каким и что это означает на практике? В Кремле прокомментировали отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей, накануне синхронно заявивших о добровольном уходе. Пресс-секретарь президента заявил, что они много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. К слову, Богомазу уже нашли место в Госдуме. С Гладковым ясности пока нет. Anthropic научила и ассистента Claude вести бухгалтерию, заниматься продажами и маркетингом для малого бизнеса. Доплачивать за новый пакет не нужно, хватает обычной подписки на Claude и оплат партнерских сервисов. А насколько востребована помощь и российским малым бизнесам, и где, мы спросили предпринимателей. Все подробности в ближайшем эфире. Жест доброй воли или технологический прорыв. Первые бизнес-итоги пекинских переговоров Китая и США. Как узнала Рейтер, Вашингтон разрешил продажу чипов NVIDIA H200 10 китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo и другие. При этом поставки пока не осуществляются, и крупная сделка остается в подвешенном состоянии, подчеркивает агентство. Большие надежды сейчас на визит главы NVIDIA Дженсона Хуанга в Пекин. Тот факт, что он в последний момент все-таки присоединился к делегации Трампа, подогрел надежду на разблокировку зашедшей в тупик сделки. Важно, что это вторые по мощности чипы, использующиеся для ИИ, и также важно то, что установлен лимит в 75 тысяч штук на компанию, о чем говорит этот жест американской администрации, рассуждает руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
14: Идет донастройка торговых отношений, потому что я напомню, что впервые с 2023 года появилось окно возможностей для Китая по закупу новых чипов. Что интересно, что вот эти H200, это компромиссный чип, потому что, с одной стороны, он мощнее того, что Китай мог покупать раньше после введенных ограничений, но при этом на ступень ниже, чем там H100, и существенно слабее вот недавно созданный Blackwell B200, который в Китае до сих пор не пускают. Поэтому мы видим здесь то, что это противостояние технологическое между Китаем и США, а во-вторых, что США, если Китай что-то и дает в плане технологий, то это такой второй эшелон технологических разработок. Почему, собственно, Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, потому что, по крайней мере, формально со стороны США они используют ПО, которое работает в потребительском секторе, то есть, ну, коммерческое, цивильное, а, например, не военный сектор. И также, что дистрибьюторам к ним одобрены Lenovo и Foxconn. Что касается вот смягчения или все-таки точное исключение по тем или иным видам технологий, мне кажется, что все-таки донастройка нового политика торгового режима между Трампом и Си, между США и Китаем, который говорит, честно говоря, не в пользу Соединенных Штатов Америки, а именно в пользу Китая.
0: Павел Дубравский, Дубравский консалтинг. До ужесточения экспортных ограничений США NVIDIA контролировала около 95% китайского рынка передовых чипов. Когда-то на Китай приходилось 13% выручки компании. Дженсен Хуанг ранее оценивал, что только рынок искусственного интеллекта в стране в этом году будет стоить 50 миллиардов долларов. Путь к завершению сделки был затруднен жесткими условиями с обеих сторон. В соответствии с правилами США, изданными в январе, Вашингтон требует гарантий невоенного использования, а также получает 25% выручки от продаж, что создает для Китая риски вмешательства. В итоге китайские компании все чаще делают ставку на отечественные чипы, например, от Huawei, что ставит позиции NVIDIA на китайском рынке под угрозу, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
15: Судя по внушительному списку китайских компаний, право покупать новейшие графические процессоры NVIDIA H200 получили все компании в Китае, которым это может быть нужно. Да, с ограничением в 75 тысяч на брата, но это уже что-то. Однозначно это такой подарок от президента США Трампа к его визиту в Китай. И однозначно это можно трактовать как некое потепление отношений, потому что на протяжении длительного времени Соединенные Штаты ограничивали поставки критически значимых микропроцессоров и иных чипов в китайскую Народную Республику. Хотя возможно, что помимо жеста доброй воли и, конечно, да, участия в делегации вместе с Трампом китайских бизнесменов, включая генерального директора NVIDIA, весьма возможно, что Соединенные Штаты увидели, как Китай делает попытку пойти иным путем в сфере разработки технологий искусственного интеллекта. Компания DeepSeek показала, что абсолютно не обязательно иметь супермощные графические процессоры. Можно на гораздо более скромных вычислительных мощностях добиваться едва ли не лучших результатов, чем американские модели типа ChatGPT. Поэтому, возможно, поняв, что конкурент может уйти в отрыв на своих технологиях, Соединенные Штаты решили уж лучше пусть используют наши.
0: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Разрешение китайским компаниям закупать чипы NVIDIA точно не прорывная история, поскольку H200 уступают другим новейшим моделям и в любом случае поступают на китайский рынок в обход санкций через нейтральные страны вроде Малайзии и Вьетнама. Поэтому радикально это решение ничего не меняет. С американской стороны это скорее символический жест и попытка показать, что Трамп готов идти на уступки. Чего в ответ США ждет от Китая, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
16: Пока что Китай согласился лишь закупать побольше американской говядины, то, конечно, неплохо будет воспринято фермерами в Соединенных Штатах, но представить это некой сделкой века администрации Трампа вряд ли получится. По другим направлениям, по нефти, по газу, пока что каких-то твердых договоренностей не имеется. Ну и, как мы видим, Китай не пошел на уступки Трампу в вопросе Ирана, не помог Трампу вылезти из этого тупикового положения. То есть здесь, судя по всему, как-то уговорить Китай оказать некое давление на Иран, чтобы сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Армузского пролива, Трамп тоже не смог. В этой связи очевидно, что, конечно, переговорная позиция Соединенных Штатов довольно слабая, и в этой связи очень многого им добиться в рамках переговоров с Китаем не удается. Даже то, что как бы они вынуждены идти на такие уступки, убирать свои санкции и тарифы, показывает, в каком сложном положении они оказываются. До сих пор нет никаких подвижек в вопросе, связанном с поставками китайских редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Хотя, я думаю, этот вопрос точно поднимался на переговорах, но, судя по всему, пока что прийти к какому-то компромиссу тоже не удалось, а это сильно бьет по американской экономике. Дефицит этих самых редкоземельных металлов, поступавших раньше из Китая.
0: Малик Дудаков, политолог-американист, о том, как прошел первый день переговоров Трампа и Си в Пекине, в середине часа на Business FM. Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомазу и Гладкову, которые вчера ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Business FM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в РИО глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
17: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
18: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
17: Но не уточняется, госслужба или нет?
18: Нет, пока нет.
0: Дмитрий Песков. Владимир Путин назначил в РИО главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области. Шуваев – генерал-майор, ветеран СВО, герой России, участник программы «Время героев». В РИО главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики. Он выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программы по работе совершенствованию навыков участников СВО, наших героев, но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. В рейтингах топовых вузов России перестановки и регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны. Согласно ему, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Причем 5 из них – инженерное техническое направление. Нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. При этом в этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы. Разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% первые десятки рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань, возглавил рейтинг МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения в рейтинге комментирует исполнительный директор направления рейтинги университетов агентства РАЭКС Алексей Ходырев.
19: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. А мы видим, например, что в сфере авиационной ракетно-космической техники 85% участников – это вузы региональные. Такая картина, на самом деле, наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны. Даже если посмотреть на структуру институционального рейтинга RAEX-100.
0: Алексей Ходырев, агентство RAEX. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
20: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтингах занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Это, конечно, не соответствует разнице в качестве подготовки. И в качестве работы вуза тем более, потому что баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза и во многом его географического положения. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов, я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
0: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловно, и лидер рейтинга лучших вузов МГУ. Он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений. Далее идут СПбГУ и НИУ ВШЭ. Средний балл ЕГЭ в столицах выше регионального на 8,8 балла уже 3 года. Отчасти благодаря этому вузы Москвы сохраняют свое лидерство. Туда идут более подготовленные абитуриенты, и у таких университетов исторически сложившаяся репутация.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
21: Вопреки прогнозам. В 1974 году ученые установили, что хлорфторуглероды разрушают озоновый слой в атмосфере планеты. А через 11 лет исследователи обнаружили над Антарктидой озоновую дыру. Прогнозы тех лет стали обещать человечеству лавинообразный рост онкологических заболеваний, разрушение экосистем и тотальный ущерб сельскому хозяйству. В 1987 большинство стран мира подписали и ратифицировали Монреальский протокол об отказе от озона разрушающих веществ. С тех пор их концентрация снижается, и возвращение уровня озона к значениям полувековой давности ожидают уже к 2040-му. Заменой хлорфторуглеродом стали гидрофторуглероды. Они действительно не разрушают озон, но взамен увеличивают риски глобального потепления. Так что расслабляться еще рано. Вопреки прогнозам на Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минфин опроверг слухи о повышении налогов в России. Глава ведомства Антон Силуанов назвал эту информацию фейком и отметил, что основные изменения в налоговой системе уже приняты. В интервью РИА Новости министр также заявил, что правительство не собирается замораживать банковские вклады россиян. Он добавил, что задача властей сейчас – это поддержка устойчивости финансовой системы и роста доходов населения. Также глава Минфина отметил, что инфляция и процентные ставки в стране снижаются, а экономика постепенно переходит к более сбалансированному росту. В нижегородских больницах по ОМС начали оперировать пациентов с ожирением. Об этом сообщил главный редактор информагентства «Стационар Пресс» Алексей Никонов. По его словам, с начала года в больницах номер 40 и 33 врачи успешно провели две такие операции. Одному из пациентов ушили желудок, второму провели сложное шунтирование, чтобы уменьшить объем желудка и выключить часть кишечника из процесса всасывания. Выполнение таких вмешательств за счет средств ОМС поможет вернуться к здоровой жизни тем, кто раньше не мог себе этого позволить из-за стоимости операций. Квоты на проведение бариатрических операций по ОМС распределены между областной больницей имени Семашко, больницами номер 5, 33 и 40. В Нижегородской области предлагают расширить список того, на что можно потратить региональный семейный капитал. Проект размещен на сайте Законодательного собрания региона. Сейчас средства можно использовать на улучшение жилья, образование детей или ежемесячную выплату до 3 лет ребенка. Законопроект добавляет к ним дома, блокированные застройки. Например, таунхаусы. Предлагается 3 новых направления. Первое – уплата первоначального взноса либо погашение ипотеки на строительство или покупку такого дома и участка под ним. Второе – прямое приобретение дома или его части вместе с землей. Третье – направление участия в долевом строительстве дома на территории региона. Мост, проходящий через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции в Градецком округе, продолжают прикрывать. Ограничения, в частности, будут действовать до 15 мая включительно, с 9 утра до 3 часов ночи. В это время будут вводиться перекрытия движения до 2 часов каждые полчаса. Напомню, что с 23 года на мосту дамбы проводится капитальный ремонт переправы. На время работы там организовали реверсивное движение и установили светофор, который регулирует поток машин. Также на дамбе работает новый пункт весогабаритного контроля грузовиков. С его помощью измеряют массу и габариты грузовых машин и ведут фотофиксацию. При проезде через пункт контроля вес и габариты грузовиков определяют автоматически. Если нарушение подтвердится, то информация сразу же поступит в центр обработки, а владельца авто оштрафуют на сумму до 600 тысяч рублей. Нижегородская автономная некоммерческая организация «Развитие» хотят выделить 60 миллионов рублей. Изменения депутата Гордумы рассмотрят в этом месяце. Вопрос о создании организации Гордума одобрила минувшей осенью. Она необходима властям для координации патриотических, молодежных и общественных инициатив. Зарегистрировали юридическое лицо в начале года. В России вырос интерес к удаленной работе. По данным HeadHunter, в апреле более 2 миллиона человек указали в резюме, что ищут такой формат. Эксперты при этом напомнили, что удаленный труд имеет свои правила. Это должно быть отдельно прописано в трудовом договоре. Перевести сотрудника на удаленку без его согласия можно только в исключительных случаях. Если формат установлен бессрочно, вернуть человека в офис можно только по договоренности. Также работодатель обязан возмещать расходы, связанные с работой из дома. Размер выплат определяется правилами компании. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 16 градусов на термометре. Утром плюс 19 и пасмурно, днем облачно с прояснениями, плюс 23, а также возможен небольшой дождь.
3: Валюта.
2: На 15 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 79 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
1: Сеть фондоматов для сбора вторичного сырья «Эко-Нижний» официально закрылся. Команда проекта сообщила, что причиной стали финансовые сложности. Объявление появилось на официальном сайте сети. Напомню, фондоматы для вторсырья появились в столице Приволжья в 2023 году. Проект запустила компания «Реверс Вендинг Сервис» на частные средства. Как сообщили представители проекта, команда ежегодно вкладывала в свое детище порядка 5 миллионов рублей, которые шли на вывоз вторресурсов, аренду офиса и производство оборудованного помещения для заготовительной площадки, зарплаты сотрудников, техническое обслуживание аппаратов и выплату вознаграждений за сдачу вторсырья. Компании надеялись найти деловых партнеров, которые были бы заинтересованы в такой деятельности, но этого не произошло. Дальше вмешались экономические факторы, цены на вторресурсы упали в разы, тогда как расходы на логистику и обслуживание точек заметно выросли. В результате содержание сети фондоматов обходилось в значительно большую сумму, чем удавалось выручить за полученное сырье. Какое-то время проект продолжал работать, но все же его решили закрыть из-за убытков. Аппараты принимали пластиковые, металлические, стеклянные бутылки, а также макулатуру. Благодаря искусственному интеллекту они могли распознавать не только вид издаваемого сырья, но также отличать продукцию от мусора и выявлять попытки взлома. В компании не исключают, что однажды снова откроют фондоматы на улицах Нижнего Новгорода. Нижегородские предприятия на льготных условиях принимают участие в выставке «Металлообработка-2026», которая проходит в Москве. Содействие оказал региональный центр поддержки экспорта, который взял на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, аренду оборудования и мебели. Транспортные расходы до Москвы и проживание участники оплачивают самостоятельно. В мероприятии принимают участие производители смазочно-охлаждающих жидкостей «Илеодор», «Лубриканс», систем ЧПУ, электропроводов и подвесов «МС-технология», пневмоинструменты, измерительного инструмента и оборудования ПТК «Ферроэлектрик» и роботизированных комплексов для производств ПК «Веламрус». В этом году на площадке выставки принимают участие более 1200 компаний из Индии, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Кореи, России и Турции. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, тематика выставки охватывает широкий спектр направлений, включая презентацию металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования, литейных технологий, инструменты и оснастки, контрольно-измерительных систем, комплектующих и программного обеспечения. Также представлены аддитивные технологии, сварка, робототехника и автоматизация производства. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
3: Проверено практикой.
4: Переговоры известны еще с античности. Это основная форма делового общения, которая предполагает постановку конкретных целей и задач. Можно сказать, что переговоры – это искусство убеждать и побеждать словами. Так какие приемы достижения расположения можно использовать? Прием «Имя собственное». Он основан на произнесении вслух имени или имени-отчества человека, с которым предстоит общаться. Это не только вежливость. Звук собственного имени вызывает у человека не всегда осознаваемое им чувство приятного. Дейл Карнеги писал, что звучание собственного имени для человека – самая приятная мелодия. Когда к человеку обращаются, не называя его по имени, это обезличенное обращение. В этом случае говорящего интересует человек не как личность, а лишь как носитель определенных служебных функций. Когда же к человеку обращаются, при этом произносят имя, то показывают внимание, что сопровождается положительными эмоциями, которые не обязательно осознаются человеком. Прием «Свой-чужой» основан на принципе схожести. Не секрет, что большее доверие вызывают у нас люди, которые чем-то похожи на нас. Общая тема, национальность, внешние данные, увлечения. Очень важно для своего оппонента стать хоть немного своим. Найти что-то, что у вас есть общего. Как это сделать? Нужно в переговорах активировать функцию наблюдения и слушать, о чем человек говорит, на чем он делает акцент. Особенно внимательно относиться к повторяющимся фразам. Например, если человек один раз произнес фразу «Моя команда, сплоченная как в хоккее», еще рано делать какие-то выводы. Но если второй раз прозвучали подобные фразы, забить шайбу, прорвать оборону и тому подобное, это будет сигнал к действию, если вы, конечно, любите хоккей. Если же эта тема вам не близка, и вы попытаетесь начать разговор с ним о хоккее, рискуете стать чужим. Прием «Комплименты» или «Золотые слова». В деловой элите приняты стандарты этикета, в которых комплимент играет важную роль. Искусство делать деловые комплименты – традиционно признак высокой бизнес-культуры. Еще Дейл Карнеги в начале прошлого века вывел правило трех плюсов, которые откроют любую дверь, помогут установить контакт с любым человеком без приложения особых усилий. Это улыбка, имя и комплимент. Однако делать комплименты не так просто, как кажется. Умело поданные комплименты в начале деловой встречи задают самое благоприятное ее направление. Поводом для комплимента может стать любая мелочь. Важно, чтобы комплимент был искренним. Кстати, комплимент может быть как первая реакция на возражение клиента. Например, возражение клиента «Я подумаю». Ваш ответ: «Да, я понимаю, практичные люди принимают взвешенные решения. Вас что-нибудь смущает?» Малые диалоги или small talks.
5: Умение начинать или поддерживать легкую беседу – это и есть смолток. Искусство вести непринужденный диалог выручает, когда в воздухе зависло тягостное молчание. А главное, пустой разговор помогает улучшить взаимоотношения с собеседниками и разрядить обстановку. Важно определиться с темой смолток. Есть универсальные темы, которые люди охотно поддерживают. Это погода, отдых, путешествия и экскурсии, искусство и хобби, спорт, покупки, вкусная еда и продукты, пробки на дорогах, любые положительные новости. Есть и табу, то, о чем не стоит упоминать. Религия, политика и военные конфликты, личная жизнь, семья и дети, упоминание о болезнях, интерес к доходам и стоимости покупок, обсуждение третьих лиц, передача сплетен. Подстройки. Подстройка – это процесс согласования состояний, то есть когда вы копируете или присоединяетесь к собеседнику физически. Подстройка может быть по голосовым параметрам – темп речи, громкость, паузы, интонации и другие. По телесным – жесты, мимика, движения и так далее. Дыхание. Причем подстройка может быть как сознательное – копирование, так и эмпатическое – интуитивное, что позволяет выстраивать доверительные отношения с собеседником, фактически подстраиваясь на его волну. Но ни в коем случае нельзя подстраиваться под дефекты речи или особенности движения человека. На самом деле приемов гораздо больше. Важно, что в результате применения того или иного приема удовлетворяется определенная социально-психологическая потребность, что вызывает положительные эмоции. Эти приемы работают как бы на перспективу, помогая завоевать доверие и положительное расположение. Пробуйте и находите наиболее действенный для вас прием. Продуктивных вам переговоров.
3: Проверено практикой на Business FM. Полезные книги.
5: Среди самых успешных лидеров нет неэмоциональных людей. Леонид Кроль. Эмоциональный интеллект лидера. Леонид Кроль – профессор высшей школы экономики с 25-летним опытом работы коучем и бизнес-тренером. Директор Института групповой и семейной психологии и психотерапии. Чувства важны, даже если мы пытаемся игнорировать их, особенно в деловой жизни.

0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой Lotus от компании Nelumba. Nelumba – автоматизация, которая окупается.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги. Все однокоренные слова к слову «плата» произошли от слова «полотно». Это случилось потому, что элементом для взаимных расчетов в свое время были полотна льна. Он не рос в Европе, и до начала чеканки монет из металла был общепринятой расчетной единицей. До сих пор слово «зарплата» по-немецки звучит как «der Lohn».
0: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Брянской области в результате удара дрона погиб путешественник Саша Конь. 37-летний ставрополец шел пешком из Рязанской области с 300-килограммовой самодельной повозкой. Он рассчитывал дойти до Бразилии. Первые сообщения о его гибели появились накануне. Тогда же еще не ушедший в отставку губернатор региона Александр Богомаз написал, что ВСУ атаковали дроном «Камикадзе» село Старое Погощ Суземского района. Сообщалось о гибели жителя Ставропольского края. Папа Римский раскритиковал рост военных расходов в Европе. Лев XIV заявил, что подобные решения могут ослаблять доверие к дипломатическим механизмам. Выступая в одном из университетов Рима, понтифик подчеркнул, что перевооружение не следует автоматически приравнивать к обороне, если оно усиливает напряженность и нестабильность, сокращает инвестиции в образование и здравоохранение, а также ослабляет доверие к дипломатии. Отдельно Лев XIV призвал следить за использованием искусственного интеллекта, чтобы цифровые решения не приводили к размыванию личной ответственности человека за принимаемые решения. Премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку после демарша партнеров по коалиции. Об этом сообщает латвийский портал ЛСМ. Правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. Решение могут принять уже завтра на парламентских консультациях. Как поясняет издание, правительство фактически пало 13 мая, когда партнеры премьера по правящей коалиции, члены партии «Прогрессивные», заявили, что не поддерживают ее и призвали начать переговоры о формировании нового кабинета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россияне активно скупают валюту. В апреле они потратили на ее приобретение 108 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в марте. Почему граждане так стремительно перекладываются в валюту? И как скачок спроса отразился на работе обменников? Ни слова о Тайване. Дональд Трамп по итогам переговоров с китайским лидером не стал комментировать самый чувствительный для Пекина вопрос. Перед началом встречи Си Цзиньпин заявил, что отсутствие понимания по теме Тайваня чревато конфликтом. В окружении Трампа говорят, что свою позицию он обозначит позже. Что это может означать? Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Речь идет о сокращении числа протоколов для освобождения инспекторов ДПС от лишней бумажной работы. Эксперты считают, что идея правильная, но говорят о рисках перегибов на местах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Доллар продолжает снижаться. В моменте на Форекс американская валюта упала ниже 73 рублей. Как пишут СМИ, в апреле покупки валюты российскими гражданами выросли до 108 миллиардов рублей. Рост почти в два раза. В марте было 65 миллиардов. Основными покупками

0: покупателями. В апреле, по данным ЦБ, выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали валюту на 702 миллиарда. Мы позвонили в столичные обменники и спросили, не наблюдается ли повышенного интереса граждан к долларам и евро.
1: На Бахрушина в наличии нет долларов.
2: Разбирает сильно уже, только и покупает, что валюту.
1: Дело не то, что разбирает, их приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
2: Ну, я не очень много хотел, до 10 тысяч.
1: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов с валютой, очень редко.
2: А то, что вот перед летом, как обычно бывает, такого нету?
1: Нет, здесь в ровном режиме все идет.
2: Да?
1: Прям ажиотажа нет такого.
2: А сейчас какого-то наплыва нету, говорят, сейчас разбирают так.
3: Бывает, да, что их могут разобрать. Вы сделайте лучше запас, если хотите купить.
2: Большой спрос.
3: Да, у нас разбирают доллары. Бывает такое, что их не остается. Вот на утро, например, удавалось мало долларов сегодня.
1: Конечно, есть.
2: А, можно приехать. Потому что во втором отделении и закончилась валюта, как мне сказали.
1: Не знаю, насколько... приезжайте, у нас всегда все есть.
2: Скажите, какова вероятность, если я не сегодня приеду за своими 3000, а завтра разберут их?
1: Господи, у нас все всегда есть. Сумма не такая большая. Это не 300 тысяч, не 3 миллиона. 3000 долларов мы всегда для вас найдем.
0: Это был опрос сотрудников обменных пунктов. Как надолго нынешнее укрепление рубля? Мы обсудим это с экспертами в конце часа на Business FM. Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Дональда Трампа, процветание Китая и США и благополучие обоих народов. На банкете в Доме народных собраний после переговоров лидер КНР подчеркнул, что возрождение Китая и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Также Си Цзиньпин призвал Трампа совместно направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу. Американский президент назвал свой первый день визита в Пекин фантастическим, поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство и пригласил посетить США в сентябре. Их переговоры продлились больше 2 часов. На встрече Си Цзиньпин сразу обозначил, что ключевой фактор для хороших американо-китайских отношений – это мир в Тайваньском проливе и предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт. В Китае полагали, что США в ходе переговоров могли бы отказаться от поставок оружия Тайваню, но пока этого не случилось, говорит обозреватель телеканала CGTN на русском Алексей Кан.
4: Все мы знаем, что со своего первого президентского срока Трамп пытался добиться торговых уступок от Китая, в том числе с помощью повышения пошлин. Там было несколько раундов. Можно сказать, что вся эта история развернулась вспять осенью прошлого года на полях саммита ОТЭС в южнокорейском Пусане, где оба лидера встретились лично впервые после возвращения Трампа в Белый дом. Именно тогда они договорились стабилизировать двусторонние отношения. После этого началась целая серия торгово-экономических консультаций, последний раунд которых прошел буквально перед самым визитом Трампа в Китай в южнокорейском Инчхоне. И вспоминая, как развивались события, стоит вспомнить также о том, что в декабре, практически сразу после этой самой встречи в Пусане Си Цзиньпина и Трампа, Белый дом принял решение санкционировать поставку на Тайвань вооружений на сумму 11 миллиардов долларов. Это крупнейшая подобная поставка, которую когда-либо делали США на остров. Что, соответственно, вызвало крайне резкую негативную реакцию в Пекине. Поэтому главным итогом этих переговоров Китая, безусловно, считали бы отказ США от этой самой поставки. Пока мы об этом не слышали. Но, кстати, сама, опять же, хронология вот этих событий говорит о том, что, возможно, в Белом доме изначально планировали использовать эту сделку о поставке вооружений на Тайвань на 11 миллиардов долларов в качестве такого предмета торга.
0: Алексей Кан, обозреватель телеканала CGTN. Агентство Рейтер, анализируя слова Си на встрече с Трампом, приходит к выводу, что китайский лидер вынес суровые, даже беспрецедентные предупреждения. Общение лидеров было в основном дружелюбным. Пока дело не дошло до Тайваня, Рейтер имеет в виду заявление Си Цзиньпина о том, что разногласия США и Китая по поводу острова могут привести к конфликту. Агентство едко отмечает, что это следует из отчета МИД Китая о переговорах. В американском отчете Тайвань даже не упоминает. Первый за 9 лет визит Трампа в Китай, его переговоры с Си Цзиньпином на первых полосах зарубежных СМИ.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса. Агентство Bloomberg обращает особое внимание на вопрос Си Цзиньпина. Могут ли США и Китай преодолеть ловушку?
6: Фукидида. Эта концепция сводится к тому, что когда восходящая держава бросает вызов уже устоявшейся державе, то за этим неизбежно следует конфликт. То есть Штаты долгое время были гегемоном, но теперь Китай после экономического, военного и технологического подъемов бросает Америке вызов. Слова Си Цзиньпина подчеркивают нынешние амбиции Пекина на мировой арене и позиционируют Китай как равного Штатам. Агентство трактует слова китайского лидера так: конфликт неизбежен. Но стороны все равно должны найти способ сосуществования. Британская Financial Times сделала свой обзор китайской прессы и отмечает, что в преддверии переговоров она заняла позитивную позицию. Китайские СМИ — это рупор официального Пекина. Обычно они жестко критикуют Штаты, но перед саммитом начали писать о том, что будущее китайско-американских отношений выглядит многообещающим. В заголовок издания выносят фразу Си Цзиньпина о том, что Штаты и Китай – партнеры, а не соперники. Американская New York Times отмечает, что прямо перед визитом Трампа в Китай ездил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Это стало недвусмысленным напоминанием о том, что Иран – партнер Китая на Ближнем Востоке. У Пекина есть рычаги давления на Тегеран, чтобы тот, например, оставил Ормузский пролив открытым, но давить Китай не будет. Ослабление Штатов из-за ситуации в Иране выгодно Пекину, и сейчас Си Цзиньпин хочет выиграть еще больше времени для того, чтобы подготовиться к будущему возможному противостоянию. Дональд Трамп на встрече с Си Цзиньпином был гораздо более дружелюбен, чем во время своего первого срока, пишет Washington Post. Тогда он запретил китайским технологиям доступ на американский рынок, но теперь вместе с Трампом в Китай прибыли ведущие американские бизнесмены, призванные расширить денежные потоки между странами. И сейчас Китай гораздо могущественнее. Слова Си Цзиньпина о возможном конфликте между странами издание называет поразительными на фоне того, как Трамп пытается заключить торговые соглашения.
0: После завершения официальной части переговоров Трамп и Си Цзиньпин отправились к одной из главных святынь Китая – храму неба. Как считается, в этом месте китайские императоры поддерживали диалог с высшими силами мироздания. Уже после этого лидеры вернулись в дом собраний на торжественный банкет. Там гостям подали целый набор традиционных китайских блюд. Среди них, например, утку по-пекински и тушеные овощи в китайском стиле. Но были блюда и более привычные американцам. Это, например, лобстер и лосось. Трамп взял с собой в Китай целый отряд руководителей ведущих компаний США, в том числе NVIDIA, Apple и Boeing. Первые бизнес-итоги переговоров в начале следующего часа. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Это протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и, наконец, протокол задержания транспортного средства. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую пометку. Для чего введены такие правила, говорит юрист, блогер Иван Ёжиков.
7: Принятым поправкам фактически устраняется необходимость заполнения двух документов. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, протокол задержания транспортного средства. И тот, и другой, по сути, являются дополнительными к протоколу направления на медицинское освидетельствование. И есть определенная логика о том, чтобы делать просто в протоколе направления на освидетельствование запись об отстранении, запись о задержании транспортного средства. Уменьшаем сущности. Ну, а по факту причина проста. Чем больше протокол, тем больше шансов ошибок, чем больше шансов ошибок, тем больше шансов дальнейшего оспаривания действий сотрудников ГИБДД и ухода от ответственности правонарушителей.
0: Иван Ёжиков, автоюрист. Как считают инициаторы законопроекта, он позволит экономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Впрочем, вряд ли эффект будет такой ощутимый, а риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
8: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство. права водителей. Потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов, все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь два документа. Отстранение управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным. Если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и это подтверждено, ни одного десятка сотрудников ГИБДД сократить можно только два документа. Всего их 5. Ну, это 20% сокращения.
0: Автовладельцев России. Ранее сообщалось, что МВД новый способ предварительной общения. Ведомство разработало проект постановления, который разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – отечный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор фонд «Росконгресс». Подробнее на forum.spb.com. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно. Встречевавшись, заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, но есть, например, этапур, которым женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе. Музей ценности на Business FM. Валюты. Евро был введен в наличное обращение в 2002 году. В безналичное 3 годами. К этому моменту евро валют 27 это государство Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала два десятка лет в безналичном виде.

0: расчеты и планы.
1: Лорочка Ростелеком от 1 года выдала на 10% к году почти до 209 миллиардов рублей. В основном за счет цифровых сервисов, которых составил 24%, доля которых... Какие самостоятельные решения для госуслуг, цифровизации корпоративных... и кибербезопасность. Японская Honda впервые за 70 лет своей истории получила 4 года. По итогам финансового года, который закончился 1 марта, 2,2 миллиарда долларов, против 7 миллиардов годов ранее, пишет трейдер. Главной причиной платить США, включая введение импортных средств, а также из Москвы. Компания полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля два раза в сутки. На линии будут задействованы узкофюзеляжные Boeing 737 в двухклассной компоновке эконом и бизнес. Wildberries хочет купить еще один офис в центре Москвы. Татьяна Ким ведет переговоры с ВТБ о покупке у него бывшего офиса банка «Открытие» в районе Павелецкого вокзала. Узнал...
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
4: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
6: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Курс истории или история курса.
10: Первые деньги на территории современной Южной Кореи появились еще в 3 веке до нашей эры. Медные, серебряные, бронзовые, муны, янги, вона, корейская иена. После Второй мировой войны денежной единицей стал хван. И если в 1947 году 1 доллар США стоил только 15 хван, то уже через 4 года – 6 тысяч. В 1962 в стране была проведена денежная реформа. Хваны обменяли на новую валюту – южнокорейскую вону по курсу 10 к 1. Тогда за доллар давали 125 вон. В 1997 вона по согласованию с Международным валютным фондом стала свободно конвертируемой. Последняя девальвация в стране произошла в азиатский финансовый кризис. Тогда вона подешевела вдвое. Сегодня курс колеблется на отметке 1150 вон за доллар США.
9: Курс истории или история курса на Business FM.
11: Потом ввели колоссальные барьеры, связанные с записью на визу, где люди месяцами иногда ловят, особенно в редкие консульства, записи. Недавно обсуждали Португалию. Раз в месяц 20 слотов и до свидания. Больше нельзя ни дозвониться, ни дописаться. Италия пока остается одной из стран, которая лояльно в плане записи и выдачи виз себя ведет. При этом срок рассмотрения у Италии, например, такой же, как у Франции, это от 50 дней до нескольких месяцев может доходить. Сам факт рассмотрения визового заявления. Теперь эта проблема станет острой для наших региональных заявителей, где нет представительств консульских служб. Тем самым придется тратить больше времени, лично являться, записываться.
12: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. За последнее время правила оформления шенгенских виз для россиян ужесточились. В итоге сроки оформления удлиняются, а визы выдают ровно на даты поездки, отмечает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
0: и запрет на подачу третьими лицами запросов на итальянские визы, и уточнение запрета на оформление многократных долгосрочных виз для граждан Российской Федерации в других странах, таких как Армения, Казахстан, Узбекистан и так далее. И также уточнение, что даже в исключительных случаях нельзя оформлять визы многократные для граждан Российской Федерации, в том числе в Москве. Да, действительно, вот такие события происходят, и все это ложится в канву ужесточения оформления шенгенских виз для граждан Российской Федерации. Сроки удлиняются, сроки оформления визы удлиняются, срок действия визы на срок поездки выдается, многократные визы невозможно получить. Так что, действительно, с шенгенскими визами все сложно.
12: София Дефасе Аксютина, агентство Еврорезидент Изи-Виза. В самом визовом центре ВМС сказали ТАСС, что не располагают информацией и посоветовали обратиться в Генконсульство.
7: Капитал с Алексеем Завьяловым.
12: Леш, приветствую тебя.
13: Добрый вечер.
12: Рубль у нас все крепнет и крепнет. Доллар в моменте на Форекс уходил ниже отметки 73 рубля. Сейчас на Межбанке он торгуется по 73 рубля 14 копеек. И россияне, появилась такая новость, что россияне стали очень мощно раскупать валюту, и доллары, и евро за последний месяц на 108 миллиардов рублей было накуплено.
13: Ну, это апрель имеется в виду.
12: Апрель, да.
13: Ну, поспешили немножко россияне, могли бы до мая подождать на самом деле, но не будем забывать, что все-таки майские праздники, они всегда ассоциируются с каким-то отдыхом, и зачастую граждане берут вот несколько дней отпуска между праздниками. Ну, в этот раз получилось целая неделя. Вот не исключено, что как раз перед этими праздниками активно валюту покупали те, кто собирался ехать отдыхать за границу. Но действительно, апрель еще, он, кстати, был такой достаточно стабильный в плане валютных колебаний. Да, они были, конечно. На рынке всегда есть колебания. Но, во всяком случае, если посмотреть на график, то доллар США колебался в районе примерно 75-76 рублей. А вот с конца апреля, начала мая мы наблюдаем дальнейшее укрепление рубля. Но если так глобально взять, скажем, среднесрочно, не глобально, среднесрочно, то, допустим, с марта рубль стабильно укреплялся. И в марте, я напомню, доллар США стоил в районе 86 рублей. Это примерно 20 марта. А вот даже возьмем 19 марта, там почти 87 рублей. Ну, а к началу апреля доллар США уже стоил в районе 75-76. Ну, действительно, хорошая возможность купить валюту перед праздниками. И, видимо, население России этим занималось. Ну, сейчас мы наблюдаем действительно уже значение 73. И вот сегодня минимум был на международном валютном рынке 72 рубля 30 копеек. Недолго там доллар сдержался, но тем не менее, все-таки, как мы видим, рубль дальше продолжает укрепляться. Ну, если мы вспомним вообще, когда мы видели цены на нефть выше 100 долларов за баррель, не считая текущего года, то это 2022 год, а тогда доллар США торговался вообще в районе 50-60 рублей. Так что не все потеряно для рубля, на мой взгляд, и не все еще высоты рубля пройдены в текущем году. Но посмотрим, как будет ситуация еще развиваться на рынке нефти. Там все-таки в последнее время, ну, скажем, консолидация наблюдается, и смесь Brent торгуется в районе 105,5.
7: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс.
15: В мае 1864 года, в разгар гражданской войны в США, два авторитетных нью-йоркских издания одновременно вышли с сообщением о дополнительном наборе рекрутов в армию северян. Требовалось еще 400 тысяч новобранцев.
16: Это означало, что война затягивается. Биржи отреагировали мгновенно, спекулянты кинулись скупать золото, и цена на него немедленно выросла. Однако ни через неделю, ни через месяц набор рекрутов так и не был объявлен. Некоторые задались вопросом, почему такое важное сообщение вышло всего в двух и не самых популярных в стране газетах. В результате расследования выяснилось, что журналистов, писавших эту новость, подкупила группа трейдеров, стремившихся заработать на спекуляциях с золотом. А дополнительный набор солдат в армию Севера все-таки состоялся, правда, уже спустя полгода.
9: Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
17: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне между делом о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
18: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. Красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт в натуральной косметике, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: «Опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции». А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледы была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
17: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
9: «Между делом». На Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
9: Business FM. Новости. Коротко.
12: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. На съемочную группу РЕН-ТВ напали в Москве, сообщается в телеграм-канале телеканала. Инцидент случился во время съемок сюжета про некачественные косметические услуги. Неизвестный повредил технику, избил журналистов и отобрал у них телефоны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. Об этом он написал в соцсети X. По его словам, стороны также обсудили конфликты на Ближнем Востоке. Моди подтвердил неизменную поддержку усилий Индии, направленных на мирное урегулирование конфликтов. Премьер добавил, что поблагодарил Лаврова за информацию о прогрессе по различным аспектам особого и привилегированного стратегического партнерства двух стран. Лавров прибыл в Индию 13 мая для участия в мероприятиях по линии БРИКС. В первый день он также провел отдельную встречу с министром иностранных дел страны. Продюсер певицы Линды Михаил Кувшинов подозревается в мошенничестве с авторскими правами на произведение Максима Фадеева. Следствие просит избрать ему домашний арест со сроком на 2 месяца. В ближайшее время суд рассмотрит это ходатайство, сообщили ТАСС в суде. В правоохранительных органах агентства уточнили, что дело Кувшинова и ранее арестованного гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова связаны. Накануне следователи взяли у Светланы Геймана, это настоящее имя Линды, свидетельские показания по уголовному делу, после чего отпустили, не меняя ее процессуального статуса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Вашингтон, похоже, разрешил продажу передовых чипов NVIDIA китайским компаниям. Рейтер комментирует первые итоги поездки Трампа в КНР. О чем говорит этот жест его администрации, чего ответ США ждут от Китая? А были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомазовой и Гладковой, которые вчера ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ», Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора показали свою эффективность. А назначение при углав двух регионов Песков прокомментировал словами, что социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают. И регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России по данным агентства РАЭКС. Сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. По техническим направлениям стали активно себя проявлять региональные вузы. Подробности на Бизнес-ФМ. Жесты доброй воли или технологический прорыв в первые бизнес-итоги пекинских переговоров Китая и США. Как узнал агентство Рейтер, Вашингтон разрешил продажу чипов NVIDIA H210 китайским компаниям, среди которых Alibaba, ByteDance, JD.com, Lenovo и другие. А при этом поставки пока не осуществляются, и крупная сделка остается в подвешенном состоянии, подчеркивает агентство. Большие надежды сейчас на визиты главы NVIDIA Дженсона Хуанга в Пекин. Тот факт, что он в последний момент все-таки присоединился к делегации Трампа, подогрел надежду на разблокировку зашедших в тупик сделки. Важно, что это вторые по мощности чипы, используемые для ИИ, и установлен лимит 75 тысяч штук на компанию. О чем говорит этот жест американской администрации, рассуждает руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
20: Идет донастройка торговых отношений, потому что я напомню, что впервые с 2023 года появилось окно возможности для Китая по закупу новых чипов. Что интересно, что вот эти H200, это компромиссный чип, потому что, с одной стороны, он мощнее того, что Китай мог покупать раньше после введенных ограничений, но при этом на ступень ниже, чем там H100, и существенно слабее вот недавно созданный Blackwell B200, который в Китае до сих пор не пускают. Поэтому мы видим здесь то, что это противостояние технологическое между Китаем и США, а во-вторых, что США, если Китаю что-то и дает в плане технологий, то это такой второй эшелон технологических разработок. Почему, собственно, Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com? Потому что, по крайней мере, формально со стороны США они используют ПО, которое работает в потребительском секторе, то есть, ну, коммерческое, цивильное, а, например, не военный сектор. И также, что дистрибьютором к ним одобрены Lenovo и Foxconn. Что касается вот смягчения или все-таки точное исключение по тем или иным видам технологий, мне кажется, что все-таки донастройка политика торгового режима между Трампом и Си, между США и Китаем, который говорит, честно говоря, не в пользу Соединенных Штатов Америки, а именно в пользу Китая.
19: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. До ужесточения экспортных ограничений США NVIDIA контролировала около 95% китайского рынка передовых чипов. Когда-то на Китае приходилось 13% выручки компании. Дженсен Хуанг ранее оценивал, что только рынок искусственного интеллекта в стране в этом году будет стоить 50 миллиардов долларов. Путь к завершению сделки был затруднен жесткими условиями с обеих сторон. В соответствии с правилами США, изданными в январе, Вашингтон требует гарантий невоенного использования чипов, а также получение 25% выручки от продаж, что создает для Китая риски вмешательства. В итоге китайские компании все чаще делают ставку на отечественные чипы, например, от Huawei, что ставит позиции NVIDIA на китайском рынке под угрозу, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Куник.
21: Судя по внушительному списку китайских компаний, право покупать новейшие графические процессоры NVIDIA H200 получили все компании в Китае, которым это может быть нужно. Да, с ограничением в 75 тысяч на брата, но это уже что-то. Однозначно это такой подарок от президента США Трампа к его визиту в Китай. И однозначно это можно трактовать как некое потепление отношений, потому что на протяжении длительного времени Соединенные Штаты ограничивали поставки критически значимых микропроцессоров и иных чипов в китайскую Народную Республику. Хотя возможно, что помимо жеста доброй воли и, конечно, да, участия в делегации вместе с Трампом китайских бизнесменов, включая генерального директора NVIDIA, весьма возможно, что Соединенные Штаты увидели, как Китай делает попытку пойти иным путем в сфере разработки технологий искусственного интеллекта. Компания DeepSeek показала, что абсолютно не обязательно иметь супермощные графические процессоры. Можно на гораздо более скромных вычислительных мощностях добиваться едва ли не лучших результатов, чем американские модели типа ChatGPT. Поэтому, возможно, поняв, что конкурент может уйти в отрыв на своих технологиях, Соединенные Штаты решили уж лучше пусть используют наши.
19: Леонид Коник, Комньюз. Разрешение китайским компаниям закупать эти чипы NVIDIA – точно не прорывная история, поскольку H200 уступают другим новейшим моделям. И в любом случае поступают на китайский рынок в обход санкций через нейтральные страны, вроде Малайзии и Вьетнама. Поэтому радикально это решение ничего не меняет. С американской стороны это скорее символический жест и попытка показать, что Трамп готов идти на уступки. Чего в ответ от США ждут от Китая, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
1: Пока что Китай согласился лишь закупать побольше американской говядины, то, конечно, неплохо будет воспринято фермерами в Соединенных Штатах, но представить это некой сделкой века администрации Трампа вряд ли получится. По другим направлениям, по нефти, по газу, пока что каких-то твердых договоренностей не имеется. Ну и, как мы видим, Китай не пошел на уступки Трампу в вопросе Ирана и помог Трампу вылезти из этого тупикового положения. То есть здесь, судя по всему, как-то уговорить Китай оказать некое давление на Иран, чтобы сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Армузского пролива, Трамп тоже не смог. В этой связи очевидно, что, конечно, переговорная позиция Соединенных Штатов довольно слабая, и в этой связи очень многого им добиться в рамках переговоров с Китаем не удается. Даже и то, что как бы они вынуждены идти на такие уступки, убирать свои санкции и тарифы, показывает, в каком сложном положении они оказываются. До сих пор нет никаких подвижек в вопросе, связанном с поставками китайских редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Хотя, я думаю, этот вопрос точно поднимался на переговорах, но, судя по всему, пока что прийти к какому-то компромиссу тоже не удалось, а это сильно бьет по американской экономике. Дефицит этих самых редкоземельных металлов, поступавших раньше из Китая.
19: Малик Дудаков, политолог-американист, о том, как прошел первый день переговоров Трампа и Си в Пекине, в середине часа на Business FM. Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомазу и Гладкову, которые вчера ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав на Белгородской и Брянской областей. После беседы с Богомазом и Гладковым добавил Песков.
2: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
22: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
2: Но не уточняется, госслужба или нет?
22: Нет, пока нет.
19: Дмитрий Песков. Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе и усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев, но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. А в рейтингах топовых вузов России перестановки. Регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны. Согласно ему, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Причем 5 из них – инженерно-технические направления, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии и легкой промышленности. При этом в этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% первые десятки рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань, возглавил рейтинг МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения в рейтинге комментируют исполнительные директоры направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходарев.
23: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Мы видим, например, что в сфере авиационной ракетно-космической техники 85% участников – это вузы региональные. Такая картина, на самом деле, наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политологии, международные отношения и индустрии гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны. Даже если посмотреть на структуру институционального рейтинга RAEX-100.
19: Алексей Хударев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства RAEX. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зам председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
3: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Это, конечно, не соответствует разнице в качестве подготовки. И в качестве работы вуза тем более, потому что баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза и во многом его географического положения. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов, я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
19: Олег Смолин, первый зам председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловно, лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений. Далее идут СПбГУ и НИО высшее. Средний балл ЕГЭ в столицах выше регионального на почти 9 баллов уже 3 года. Отчасти благодаря этому вузы Москвы сохраняют свое лидерство. Туда идут более подготовленные абитуриенты, и у таких университетов исторически сложившаяся репутация.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
24: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. 2 часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета «Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
25: О, «Амфибия». Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. УГРН 114-774-671-5478.
26: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
27: 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчины годами уходят на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+.
26: Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Краснодар 106,8.
27: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу, пишет газета.ру. В условиях снижения ВВП и повышенной ключевой ставки предприятия повышают эффективность взаимодействия сотрудников. Основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компаний. Доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. К концу этого года число работающих дистанционно россиян снизит почти вдвое, до 600-800 тысяч человек. Улицу Ашарскую в Нижнем Новгороде частично закроют для движения. Ограничение коснется участка от улицы Октябрьской до Грузинской. С 16 мая по 30 сентября там будут проходить работы по изменению трассировки сетей тепло- и водоснабжения. Для водителей объезд организуют по прилегающим улицам Варварской, Академика Блохиной и Володарского. Автомобилистам также будут доступны альтернативные пути по Алексеевской, Звездинке, площади улицы Горького. Кроме того, проехать можно будет по Варварской, Белинского и Ашарской. На время ремонта автобусы в направлении площади Горького будут следовать по Варварской, Володарской и улице Ашарской в обратную сторону по улице Академика Блохиной. Стекольный завод за 90 миллионов рублей предложили построить в Нижегородской области. Инвесторы ищут в Семеновском районе, говорится в каталоге инвестиционных предложений. Завод по производству стеклотары для напитков и продуктов может появиться в рабочем поселке Сухобезводное. Для его размещения предлагается участок площадью 24 гектара в промышленной зоне. Предприятие сможет выпускать более 3,5 миллионов стеклянных емкостей в год. Для этого есть обширная сырьевая база. Доставлять сырье и продукцию можно по железной дороге. На площадке есть артезианская скважина и очистные сооружения. Также завод сможет подключиться к электро- и газоснабжению. На стеклозаводе планируется создать 200 рабочих мест. На его строительство закладывается 2 года. Столько же времени уйдет, чтобы покрыть затраты на реализацию проекта. В России планируется развивать беспилотные грузоперевозки. Правительство одобрило проект, по которому к 35-му году почти пятая часть всех грузов в стране будет привозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие 2 года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 35-му году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Эроглонас». Госслужащие Нижегородской области до 1 июня пройдут углубленный онлайн-курс по искусственному интеллекту, разработанный в регионе. В программе собрана теория и практика по использованию ИИ для анализа документов, работы с таблицами, данными, расшифровки аудиозаписей, подготовки протоколов и презентаций. По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, искусственный интеллект в госсекторе должен помогать сотрудникам с рутинными задачами, чтобы они могли сосредоточиться на более важных вопросах. Программа будет полезна каждому госслужащему в ежедневной работе и поможет повысить скорость принятия решения, эффективность процессов и качество услуг для жителей региона. Отсутствие стандартизированных программ ИИ обучения для госслужащих было значительным препятствием в дальнейшем улучшении сферы управления. Но теперь вопрос решен. Это один из первых подобных онлайн-курсов в стране, отметил Поляков. Администрация Нижнего Новгорода постановила продлить ярмарку «Секреты мастеров». Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. По нему ярмарка будет работать до 18 июля. Напомню, площадка «Секреты мастеров» начала работать с 20 апреля. Изначально планировалось, что она будет действовать до 3 июня. Ярмарка проводится на Нижневолжской набережной у ротонды номер 3. Режим работы ежедневно с 10 утра до 8 часов вечера. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
26: Погода.
7: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 16 градусов на термометре. Утром плюс 19 и пасмурно, днем облачно с прояснениями, плюс 23, а также возможен небольшой дождь.
26: Валюта.
7: На 15 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 79 копеек. Держитесь курса.
26: Компании и корпорации.
0: «Лукойл» запустил на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе строительство установки по производству метилтретбутилового эфира мощностью свыше 200 тысяч тонн в год, что должно повысить качество бензинов и экологические показатели топлива, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Новая установка будет выпускать высокооктановый компонент, который повышает детонационную стойкость топлива и снижает содержание продуктов неполного сгорания в выхлопе. В церемонии старта приняли участие полномочный представитель президента в ПФУ Игорь Комаров, губернатор Глеб Никитин и руководство компании. Одновременно на площадке завода открылись Центр аддитивных технологий и Центр пилотных испытаний. Первый обеспечит полный цикл производства запчастей с применением 3D-моделирования, второй – испытание катализаторов и нефтепродуктов на пилотных установках. Российские железные дороги выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимости на сумму более 300 миллиардов рублей, пишут РИА Новости. Большую часть планируется получить от реализации площадей небоскреба Moscow Towers в районе Москва-Сити и Рижского вокзала в Москве. Помимо этого, на продажу выставлено здания с земельными участками, нежилые здания, подъездные пути в разных регионах России. Что касается аренды, то РЖД планирует сдать площадки на вокзалах для устройства гостиниц и места для организации сезонной продажи мороженого. Индивидуальный предприниматель просит обанкротить Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе. Зарегистрированное в Новосибирской области ИП Олег Ковалевский, судя по карточке дела, заявил о непогашенных требованиях к предприятию на сумму свыше 43 миллионов рублей, пишет коммерсант Приволжья. Вероятно, речь идет о долге за поставку генераторов и осциллографа в 2024 году. Тогда компания измерительное решение выставила Нижегородскому научно-производственному объединению имени Фрунзе партию оборудования, которая не была полностью оплачена. Сейчас поставщик проходит процедуру ликвидации, однако ранее он взыскал в суде сумму долга и уступил право требования Олегу Ковалевскому. Яндекс запустила в Нижнем Новгороде рободоставку, сообщили в пресс-службе правительства. Роботодоставщики развозят заказы из Яндекс.Лавки в Сормовском, Канамском, Московском районах. В компании добавили, что доставка роботами бесплатная. В Нижнем Новгороде работают роботы нового 4-го поколения с мощным вычислителем и улучшенной подвеской. Рободоставка также действует в Москве и пригородах столицы, а кроме того в Петербурге и Казани. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Это фейк. Минфин опроверг слухи о повышении налогов в России. Глава ведомства Антон Силуанов назвал эту информацию фейком и отметил, что основные изменения в налоговой системе уже приняты. В интервью РИА Новости министр также заявил, что правительство не собирается замораживать банковские вклады россиян. Подробнее об этом Иван Медведев.
8: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 2022 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют уже почти все. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же, самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
10: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения начнется так называемый банкран, набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект. Это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в Республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам, и, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
8: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
11: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
8: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
26: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой «Лотос» от компании «Нелумба». «Нелумба» – автоматизация, которая окупается.
13: 18+.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Каждый знает выражение «внести свою лепту», но не каждый вспомнит, что, собственно, это значит. В античности лепта от лептос, дословно «тонкая», «без кожуры». Это была греческая мелкая медная или бронзовая монета, которая ходила во всем

0: Деньги. Деньги подобны навозу. Если ты распространяешь их, они плодоносят. Но если сваливаешь их в одну кучу, то они начинают чертовски вонять.
1: Джеймс Артур Болдуин. Американский романист, публицист, драматург, активный борец за права человека. Последователь Мартина Лютера Кинга.
0: Слово и деньги. На Бизнес-ФМ.
2: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Министр обороны Израиля Исраэль Кац допустил скорое возобновление операции против Ирана, если это потребуется для нейтрализации остающихся угроз. В ходе мемориальной церемонии в памяти погибших военнослужащих Цахала глава Минобороны заявил, что миссия не завершена. Ее необходимо завершить таким образом, чтобы гарантировать, что Иран больше не будет представлять угрозу существованию Израиля и США. В конце марта премьер Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что Иран и поддерживаемые им силы на Ближнем Востоке больше не представляют угрозы существованию Израиля, но признал их способность атаковать еврейское государство. Центр избирком передал бывшему губернатору Брянской области Александру Богомазу вакантный мандат депутата Госдумы. Он занял место экс-депутата Айрата Фарахова, который досрочно сложил полномочия из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба ЦИК. Накануне президент Владимир Путин принял отставку Богомаза по собственному желанию. Он возглавлял Брянскую область более 10 лет. В 2012-2014 годах Богомаз уже был депутатом. Сегодня Путин наградил Богомаза орденом Александра Невского. В России в начале года закрылись 209 тысяч малых и средних бизнесов. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали аналитики «Контурфокуса». Сильнее всего страдают ритейл, бьюти, услуги и общепит. Основные причины – высокая ключевая ставка, падение покупательной способности и рост конкуренции. Кроме того, бизнес с годовой выручкой от 20 до 60 миллионов рублей сталкивается с трудностями из-за налоговых изменений. «Росатом» анонсировал строительство АЭС в Руанде. Об этом объявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Договорились о строительстве АЭС с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой. Буквально вчера закончились переговоры с Индонезией, сообщил он на съезде Союза машиностроителей России, не раскрыв подробностей. Сейчас, по его словам, российская корпорация строит 26 атомных энергоблоков большой мощности и 2 малых энергоблока. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На доллара продолжает снижаться. Американская валюта вновь упала ниже 73 рублей. При этом покупки валюты российскими гражданами выросли до 108 миллиардов рублей. Рост почти в два раза к марту. Кто и зачем покупает валюту и что с наличными долларами в вторичных обменниках? Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Дональда Трампа, процветание Китая и США и благополучие обоих народов. Американский президент назвал свой первый день визита в Пекин фантастическим, поблагодарил Си за гостеприимство и пригласил посетить США в сентябре. Возможно ли сочетать стремление сделать Америку снова великой с процветанием Китая? И Госдума резко упростила порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Для чего введены такие поправки? Подробности на Business FM. Доллар продолжает снижаться. В моменте на Форексе американская валюта вновь упала ниже 73 рублей. Текущие котировки примерно 73.10. Как пишут СМИ, в апреле покупки валюты российскими гражданами выросли до 108 миллиардов рублей. Рост почти в два раза. В марте был 65 миллиардов рублей. Основными покупателями валюты в апреле, по данным ЦБ, выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда.

0: рублей. Компании продали валюту на 702 миллиарда. Мы позвонили столичные обменники, спросили, не наблюдается ли повышенного интереса граждан к долларам и евро.
1: На Бахрушиной в наличии нет долларов.
2: Разбирают сильно уже, только и покупают, что валюту.
1: Дело не то, что разбирают, их приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
2: Ну, я не очень много хотел, до 10 тысяч.
1: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов с валютой, очень редко.
2: А то, что вот перед летом, как обычно бывает, такого нету?
1: Нет, здесь в ровном режиме все идет.
2: Да?
1: Прям ажиотажа нет такого.
2: А сейчас какого-то наплыва нету, говорят, сейчас разбирают. Так,
3: бывает, да, что их могут разобрать. Сделайте лучше заказ, если хотите купить.
2: Большой спрос.
3: Да, у нас разбирают доллары. Бывает такое, что их не остается. Вот на утро, например, давалось мало долларов сегодня.
4: Конечно, есть.
2: А, можно приехать. Потому что во втором отделении и закончилась валюта, как мне сказали.
4: Не пожалуйста, приезжайте, у нас всегда все есть.
2: Скажите, какова вероятность, если я не сегодня приеду за своими 3000, а завтра разберут их?
4: Господи, у нас все всегда есть. Сумма не такая большая. Это не 300 тысяч, не 3 миллиона. 3000 долларов мы всегда для вас найдем.
0: Как надолго нынешнее укрепление на рубле обсудим с экспертами в конце часа на Business FM. Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Дональда Трампа, процветание Китая и США и благополучие обоих народов. На банкете в Доме народных собраний после переговоров лидер Кайнан подчеркнул, что возрождение Китая и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. А также Си Цзиньпин призвал Трамп совместно направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу. Американский президент назвал свой первый день визита в Пекин фантастическим, поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство и пригласил посетить США в сентябре. Их переговоры продлились более 2 часа. На встрече Си сразу обозначил, что ключевой фактор для хороших американо-китайские отношения – это мир в Тайваньском проливе. И предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт. В Китае полагали, что США в ходе переговоров могли бы отказаться от поставок оружия Тайваню. Но пока этого не случилось, говорит обозреватель телеканала CJTN на русском Алексей Кан.
5: Все мы знаем, что со своего первого президентского срока Трамп пытался добиться торговых уступок от Китая, в том числе с помощью повышения пошлин. Там было несколько раундов. Можно сказать, что вся эта история развернулась вспять осенью прошлого года на полях саммита АТЭС в Южнокорейском Пусане, где оба лидера встретились лично впервые после возвращения Трампа в Белый дом. Именно тогда они договорились стабилизировать двусторонние отношения. После этого началась целая серия торгово-экономических консультаций, последний раунд которых прошел буквально перед самым визитом Трампа в Китай, в южнокорейском Инчхоне. И вспоминая, как развивались события, стоит вспомнить также о том, что в декабре, фактически сразу после этой самой встречи в Пусане Си Цзиньпина и Трампа, Белый дом принял решение санкционировать поставку на Тайвань вооружений на сумму 11 миллиардов долларов. Это крупнейшая подобная поставка, которую когда-либо делали США на остров. Что, соответственно, вызвало крайне резкую негативную реакцию в Пекине. Поэтому главным итогом этих переговоров Китая, безусловно, считали бы отказ США от этой самой поставки. Пока мы об этом не слышали. Но, кстати, сама, опять же, хронология вот этих событий говорит о том, что, возможно, в Белом доме изначально планировали использовать эту сделку о поставке вооружений на Тайвань на 11 миллиардов долларов в качестве такого предмета торга.
0: Алексей Кан, обозреватель телеканала CJTN. Агентство Рейтер, анализируя слова Си на встрече с Трампом, приходит к выводу, что китайский лидер вынес суровое и даже беспрецедентное предупреждение. Общение лидеров было в основном дружелюбным, пока дело не дошло до Тайваня. Си Цзиньпин заявил, что разногласия США и Китая по поводу острова могут привести к конфликту. Агентство едко отмечает, что это следует из отчета МИДа Китая о переговорах. В американском отчете Тайвань даже не упоминается. Первый за 9 лет визит Трампа в Китае его переговоры с Си Цзиньпином на первых полосах зарубежных СМИ.
6: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса. Агентство Bloomberg обращает особое внимание на вопрос Си Цзиньпина. Могут ли США и Китай преодолеть ловушку Фукидида? Эта концепция сводится к тому, что когда восходящая держава бросает вызов уже устоявшейся державе, то за этим неизбежно следует конфликт.
7: То есть Штаты долгое время были гегемоном, но теперь Китай после экономического, военного и технологического подъемов бросает Америке вызов. Слова Си Цзиньпина подчеркивают нынешние амбиции Пекина на мировой арене и позиционируют Китай как равного Штатам. Агентство трактует слова китайского лидера так: конфликт неизбежен. Но стороны все равно должны найти способ сосуществования. Британская Financial Times сделала свой обзор китайской прессы и отмечает, что в преддверии переговоров она заняла позитивную позицию. Китайские СМИ – это рупор официального Пекина. Обычно они жестко критикуют Штаты, но перед саммитом начали писать о том, что будущее китайско-американских отношений выглядит многообещающим. В заголовок издания выносят фразу Си Цзиньпина о том, что Штаты и Китай – партнеры, а не соперники. Американская «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что прямо перед визитом Трампа в Китай ездил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Это стало недвусмысленным напоминанием о том, что Иран – партнер Китая на Ближнем Востоке. У Пекина есть рычаги давления на Тегеран, чтобы тот, например, оставил Ормузский пролив открытым. Но давить Китай не будет. Ослабление Штатов из-за ситуации в Иране выгодно Пекину. И сейчас Си Цзиньпин хочет выиграть еще больше времени для того, чтобы подготовиться к будущему возможному противостоянию. Дональд Трамп на встрече с Си Цзиньпином был гораздо более дружелюбен, чем во время своего первого срока, пишет Washington Post. Тогда он запретил китайским технологиям доступ на американский рынок. Но теперь вместе с Трампом в Китай прибыли ведущие американские бизнесмены, призванные расширить денежные потоки между странами. И сейчас Китай гораздо могущественнее. Слова Си Цзиньпина о возможном конфликте между странами издания называют поразительными на фоне того, как Трамп пытается заключить торговые соглашения.
0: После завершения официальной части переговоров Трамп и Си отправились к одной из главных святынь Китая – храму неба. Как считается, в этом месте китайские императоры поддерживали диалог с высшими силами мироздания. Уже после этого лидеры вернулись в дом собрания на торжественный банкет. Там гостям подали целый набор традиционных китайских блюд, среди них, например, утка по-пекински и тушеные овощи в китайском стиле. Но были и блюда, более привычные американцам, это, например, лобстер и лосось. Трамп взял с собой в Китай целый отряд руководителей ведущих компаний США, в их числе NVIDIA, Apple и Boeing. Первые бизнес-итоги переговоров в начале часа на Business FM. Госдума резко упростила порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Это протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт о свидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении, и, наконец, протокол сдержания транспортного средства. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. До чего введены такие поправки, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
8: Принятым поправкам фактически устраняется необходимость заполнения двух документов: протокола об отстранении от управления транспортным средством, протокол задержания транспортного средства. И тот, и другой, по сути, являются дополнительными к протоколу направления на медицинское освидетельствование. И есть определенная логика о том, чтобы делать просто в протоколе направления на освидетельствование запись об отстранении, запись о задержании транспортного средства. Уменьшаем сущности. Ну, а по факту причина проста. Чем больше протокол, тем больше шансов ошибок, чем больше шансов ошибок, тем больше шансов дальнейшего оспаривания действий сотрудников ГИБДД и ухода от ответственности правонарушителей.
0: Иван Ежиков, юрист-блогер. Как считают инициаторы законопроекта, он позволит экономить около 33,5 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Впрочем, вряд ли эффект будет такой ощутимый, а риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
9: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и учиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самостоятельности, самого сокращения документов. Все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь два документа. Отстранение управления транспортным средством можно совместить, и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным, и если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документа. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только два документа. Всего их 5, поэтому это 20% сокращения.
0: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, ранее сообщал, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики по слюне и выдыхаемому воздуху.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр наций. Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theatreofnations.ru. 6+.
10: Валюты.
6: Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на два порядка дешевле доллара США.
10: Валюты на Business FM.
6: На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий.
10: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
11: Выручка Ростелекома в первом квартале 2026 года выросла на 10% год к году, почти до 209 миллиардов рублей. В основном за счет цифровых сервисов, рост которых составил 24%, доля которых достигла 21%. К таким сервисам относятся решения для госуслуг, цифровизации корпоративных и государственных заказчиков, дата-центры, инфраструктурное ПО и кибербезопасность. Японская Honda впервые за 70 лет своей истории получила чистый убыток. По итогам финансового года, который закончился 31 марта, он составил 2,2 миллиарда долларов против чистой прибыли в размере 5,7 миллиарда годом ранее, пишет Рейтер. Главной причиной этого стали изменения политики властей США, включая введение импортных тарифов и отмену налоговых льгот на покупку электромобилей, а также сокращение объемов производства. Аэрофлот с 1 июня возобновляет рейсы из Москвы в Дубай, сообщила пресс-служба компании. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля два раза в сутки. На линии будут задействованы узкофюзеляжные Boeing 737 в двухклассной компоновке эконом и бизнес. Wildberries хочет купить еще один офис в центре Москвы. Татьяна Ким ведет переговоры с ВТБ о покупке у него бывшего офиса банка «Открытие» в районе Павелецкого вокзала, узнала РБК. Аукцион может состояться уже в ближайшее время, а стартовая цена составит минимум 7 миллиардов 700 миллионов рублей, говорят источники. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак взят под стражу. Суд в Киеве отправил его под арест на 2 месяца по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве коттеджного поселка под Киевом. Ермак может выйти под залог, как пишут украинские СМИ. Возможно, залог внесут уже сегодня.
6: Подробности.
12: Ермак может выйти под залог в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. Специальная антикоррупционная прокуратура просила назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть более 4 миллионов долларов. Но Высший антикоррупционный суд Украины, который решал вопрос о мере пресечения, снизил сумму. После оглашения решения суда Ермак заявил, что у него нет таких денег на залог, но адвокат будет работать с друзьями и знакомыми, чтобы помочь собрать эту сумму. По информации украинского издания «Страна», залог могут внести уже сегодня. Основную часть могут дать юристы компании «Астерс» или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака, в частности, член Напсоветов Укрнафты и Ощадбанка Роза Топанова. Если Ермака освободят под залог, он будет обязан носить электронный браслет и не сможет выезжать из Киева без разрешения суда или следствия. Бывшему главе офиса Зеленского предъявлено подозрение по делу об отмывании более 10 миллионов долларов при элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак после решения суда заявил, что обвинение не признает и намерен подать апелляцию. «Я остаюсь в Украине, мне нечего скрывать», — сказал он. А накануне заявил: «Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на своем примере показать, что я этим не пользуюсь», — сказал Ермак.
0: На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы офиса президента, бывшего вице-премьера Чернышева и близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича, но все они фигурируют под кодовыми именами. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Следствие считает, что основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем.
6: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер.
13: Добрый вечер.
0: Ну что ж, вчера неплохо поросли, сегодня упали еще лучше. Почти 1.5% теряет индекс Мосбиржи, но и все это на фоне укрепления рубля.
13: Ну и на фоне снижения цен на нефть, можно сказать, еще такой добавить аргумент. Но вот 2700 пытались пройти, не получилось. Видимо, будем возвращаться на уровень 2600 по индексу Московской биржи. Такая коридорная торговля у нас теперь будет. 2600, 2700, но посмотрим, хватит ли смелости пойти выше. Как мы видим, пока не хватает. Ну и, конечно, если не хватает, то приходится закрывать свои позиции тем, кто открывал их в надежде на то, что все-таки рост будет более серьезный, более существенный, чем мы наблюдали в конце прошлой, в начале текущей недели. 2656 пунктов закрытия торговой сессии, снижение на 1.4%. Что касается рубля, то он продолжает расти, причем растет достаточно уверенно. Если посмотреть на международный валютный рынок и соотношение доллара к рублю, то я бы сказал, что где-то с середины марта, даже с 20-х чисел марта, рубль практически безоткатно укреплялся к американскому доллару. Да, там были небольшие обратные движения, связанные и с новостями относительно того, что возобновится бюджетное правило. Но, как мы видим, правил заработало, то есть Минфин покупает валюту в рамках бюджетного правила, но пока на рубль это не сильно повлияло. Конечно, здесь объемы минимальные, и если брать те объемы, которые, о которых объявил Минфин, и те объемы, которыми оперирует Банк России, получается, что Банк России покупает валюту, естественно, но на 1 180 000 000 рублей в день. Это очень мало для рынка, чтобы как-то повлиять. Так что ситуация, в общем, пока будет развиваться, видимо, в сторону дальнейшего укрепления рубля. Причем и валюты много поступает в страну с учетом последних данных, последнего обзора Банка России, обзор рисков финансовых рынков. Почти там в 3 раза в апреле, допустим, вырос приток валюты со стороны крупнейших экспортеров по сравнению с мартом. Продали они валюту на 7 300 000 000 долларов. Так что здесь май, видимо, тоже будет не хуже апреля, с учетом того, что цены на нефть пока остаются на довольно высоких уровнях. Ну и сегодня доллар проваливался ниже 73, даже в район 72 рублей 30 копеек. Но это международный валютный рынок, это все-таки волатильная пара, рубль-доллар, экзотическая ее еще называют. Здесь могут быть довольно сильные колебания. Что касается однодневного фьючерсного контракта на пару доллар-рубль, то торгуется доллар в районе 73 рублей 24 копеек. Ну и цены на нефть немного сегодня откатываются вниз, чуть ниже 105 долларов стоит баррель смеси Brent.
6: Капитал на Business FM. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
14: Есть в Санкт-Петербурге отель, номера в котором продают завтраки. Заходит, скажем, семейная пара на запах кофе на Маховой, заказывает себе графский завтрак в академии особняка Шувалова и вечером с чемоданами жди. Отель в домах с богатой исторической подкладкой – фишка северной столицы. Знаменитые жильцы, легендарные доходные дома, богатые дворцы, переходившие по наследству целые семейные резиденции. Художественная лепнина в парадных, а если еще и талантливо отреставрированная, бесконечные истории, любовные и мистические. Я и сама, как частый частный гость города, до этого падка. Особняк графа Шувалова в этом смысле – пример удачного бизнеса, построенного именно на этой туристической страсти. Сеть «Академия» специализируется на гостиницах в дореволюционных домах. Плюс хороший завтрак, плюс отличный спа. И низкая относительно исторических отелей «Пятерок» цена на проживание. Графские завтраки – шуваловская фишка. Сервируются на антикварной посуде и с индивидуальным накрытием. Для нее яйца всмятку с красной икрой, пшеная каша на масле с вишневым вареньем, блинчики, бриошь, малосольный лосось, риет, томаты, оливки, каперсы. И это я только начала читать меню. Граф на другом берегу стола может рассчитывать на собственного официанта и мужскую версию завтрака, начинающегося с грибной похлебки с дичью. Сырники, яблочные пироги, яйца с черной икрой. В общем, есть о чем перемигнуться с графиней. Несмотря на цену хорошего обеда, 8500 рублей здесь стоит позавтракать, как аристократ 19 века, Академия постоянно расширяет свой исторический сервиз новыми приборами. Столь велико число желающих начать свое утро в Санкт-Петербурге. Именно так. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: После службы в бизнесе.
17: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
18: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
19: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
18: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
18: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: Наизусть. Антон Палыч Чехов.
18: Говорят, в конце концов, правда восторжествует. Но это неправда.
15: Наизусть. На Business FM.
18: Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд в Москве заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением средств российского экологического оператора. В конце апреля Буцаев улетел через Белоруссию в Грузию. Ему грозит до 10 лет колонии. На съемочную группу РЕН-ТВ напали в Москве, сообщается в телеграм-канале телеканала. Инцидент случился во время съемок сюжета про некачественные косметические услуги. Неизвестный повредил технику, избил журналистов и отобрал у них телефоны. Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Так, за первые два часа сверхурочной работы оплата должна производиться не менее чем в полуторном размере, исходя из размера зарплаты работника. За последующие часы не менее чем в двойном размере, начиная со 121 часа не менее чем в двойном размере за каждый час. Около 31,5 тысячи человек переселили из аварийных домов за январь-апрель. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Министерства строительства. Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда новое жилье получили почти 27 тысяч человек. Мутации хантавируса не несут угрозы, его вспышка скоро прекратится, пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на европейских и африканских вирусологов. Изменения в генетическом коде вируса минимальны и не повышают его летальность и вероятность передачи. Хантавирус отличается от коронавируса, вызвавшего эпидемию в 2020 году. Он более стабилен, а шанс его мутации гораздо ниже. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США дали добро на поставку чипов NVIDIA 10 крупнейшим компаниям Китая, пишет Рейтер. Это один из самых заметных на данный момент результатов визита в КНР американской делегации во главе с Дональдом Трампом. Каковы условия сделки? В Кремле прокомментировали отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей, накануне синхронно заявивших о добровольном уходе. Пресс-секретарь президента заявил, что они много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. К слову, Богомазу уже нашли место в Госдуме. С Гладковым ясности пока нет. Китайский автоконцерн XPeng задумался о покупке завода Volkswagen в Европе. Компания, которую называют китайской Теслой, хочет нарастить производственные мощности для вывода на европейский рынок новых партий электромобилей и беспилотных авто. Решение о покупке Volkswagen не окончательное. В XPeng считают завод устаревшим. Он может не подойти под требования. Жест доброй воли или технологический прорыв? Первые бизнес-итоги пекинских переговоров в Китае и США. Как узнала Рейтер, Вашингтон разрешил продажу чипов NVIDIA H200 10 китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo и другие. При этом поставки пока не осуществляются, и крупная сделка остается в подвешенном состоянии, подчеркивает агентство. Большие надежды сейчас на визит главы NVIDIA Дженсона Хуанга в Пекин. Тот факт, что он в последний момент все-таки присоединился к делегации Трампа, подогрел надежду на разблокировку зашедшей в тупик сделки. Важно, что это вторые по мощности чипы, использующиеся для ИИ, и также важно, что установлен лимит в 75 тысяч штук на компанию. О чем говорит этот жест американской администрации, рассуждает руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Идет донастройка торговых отношений, потому что я напомню, что впервые с 2023 года появилось окно возможностей для Китая по закупу новых чипов. Что интересно, что вот эти H200, это компромиссный чип, потому что, с одной стороны, он мощнее того, что Китай мог покупать раньше после введенных ограничений, но при этом на ступень ниже, чем там H100, и существенно слабее вот недавно созданный Blackwell B200, который в Китае до сих пор не пускают. Поэтому мы видим здесь то, что это противостояние технологическое между Китаем и США, а во-вторых, что США, если Китай что-то и дает в плане технологий, то это такой второй эшелон технологических разработок. Почему, собственно, Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com? Потому что, по крайней мере, формально со стороны США они используют ПО, которое работает в потребительском секторе, ну, коммерческое, цивильное, а, например, не военный сектор. И также, что дистрибьютором к ним одобрены Lenovo и Foxconn. Что касается вот смягчения или все-таки точное исключение по тем или иным видам технологий, мне кажется, что все-таки донастройка политика торгового режима между Трампом и Си, между США и Китаем, который говорит, честно говоря, не в пользу Соединенных Штатов Америки, а именно в пользу Китая.
12: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. До ужесточения экспортных ограничений США NVIDIA контролировала около 95% китайского рынка передовых чипов. Когда-то на Китай приходилось 13% выручки компании. Дженсен Хуанг ранее оценивал, что только рынок искусственного интеллекта в стране в этом году будет стоить $50 миллиардов. Путь к завершению сделки был затруднен жесткими условиями с обеих сторон. В соответствии с правилами США, изданными в январе, Вашингтон требует гарантии невоенного использования чипов, а также получение 25% выручки от продаж, что создает для Китая риски вмешательства. В итоге китайские компании все чаще делают ставку на собственные чипы, например, от Huawei, что ставит позиции NVIDIA на китайском рынке под угрозу, комментирует гендиректор группы компаний Comuse Леонид Коник.
21: Судя по внушительному списку китайских компаний, право покупать новейшие графические процессоры NVIDIA H200 получили все компании в Китае, которым это может быть нужно. Да, с ограничением в 75 тысяч на брата, но это уже что-то. Однозначно это такой подарок от президента США Трампа к его визиту в Китай. И однозначно это можно трактовать как некое потепление отношений, потому что на протяжении длительного времени Соединенные Штаты ограничивали поставки критически значимых микропроцессоров и иных чипов в китайскую Народную Республику. Хотя возможно, что помимо жеста доброй воли и, конечно, да, участия в делегации вместе с Трампом китайских бизнесменов, включая генерального директора NVIDIA, весьма возможно, что Соединенные Штаты увидели, как Китай делает попытку пойти иным путем в сфере разработки технологий искусственного интеллекта. Компания DeepSeek показала, что абсолютно не обязательно иметь супермощные графические процессоры. Можно на гораздо более скромных вычислительных мощностях добиваться едва ли не лучших результатов, чем американские модели типа ChatGPT. Поэтому, возможно, поняв, что конкурент может уйти в отрыв на своих технологиях, Соединенные Штаты решили уж лучше пусть используют наши.
12: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comuse. Разрешение китайским компаниям закупать эти чипы NVIDIA точно не прорывная история, поскольку H200 уступают другим новейшим моделям и в любом случае поступают на китайский рынок в обход санкций через нейтральные страны, вроде Малайзии и Вьетнама. Поэтому радикально это решение ничего не меняет. С американской стороны это скорее символический жест и попытка показать, что Трамп готов идти на уступки. Чего в ответ США ждут от Китая, говорит политолог-американец Малик Дудаков.
2: Пока что Китай согласился лишь закупать побольше американской говядины, то, конечно, неплохо будет воспринято фермерами в Соединенных Штатах, но представить это некой сделкой века администрации Трампа вряд ли получится. По другим направлениям, по нефти, по газу, пока что каких-то твердых договоренностей не имеется. Ну и, как мы видим, Китай не пошел на уступки Трампу в вопросе Ирана и помог Трампу вылезти из этого тупикового положения. То есть здесь, судя по всему, как-то уговорить Китай оказать некое давление на Иран, чтобы сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Армузского пролива, Трамп тоже не смог. В этой связи очевидно, что, конечно, переговорная позиция Соединенных Штатов довольно слабая, и в этой связи очень многого им добиться в рамках переговоров с Китаем не удается. Даже и то, что как бы они вынуждены идти на такие уступки, убирать свои санкции и тарифы, показывает, в каком сложном положении они оказываются. До сих пор нет никаких подвижек в вопросе, связанном с поставками китайских редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Хотя, я думаю, этот вопрос точно поднимался на переговорах, но, судя по всему, пока что прийти к какому-то компромиссу тоже не удалось, а это сильно бьет по американской экономике. Дефицит этих самых редкоземельных металлов, поступавших раньше из Китая.
3: Малик Дудаков, политолог-американист, о том, как прошел первый день переговоров Трампа и Си в Пекине, в середине часа на Business FM. Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомазу и Гладкову, которые вчера ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Business FM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых врио глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
22: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
23: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
22: Но не уточняется, госслужба или нет?
23: Нет, пока нет.
3: Дмитрий Песков. А Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области. Шуваев – генерал-майор, ветеран СВО, герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики. Он выпускник школы губернаторов. «Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают», – заявил Дмитрий Песков. Далее цитата. «Особенно это, конечно, программы по работе усовершенствования навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими», добавил Песков. В рейтинге топовых вузов России перестановки и регионы укрепляют свои позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны. Согласно ему, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры, причем 5 из них – инженерно-технические направления. Это нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. При этом в этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы. Разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% первой десятки рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил рейтинг МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения в рейтинге комментирует исполнительный директор направления рейтинги университетов агентства РАЭКС Алексей Ходырев.
24: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Мы видим, например, что в сфере авиационной ракетно-космической техники 85% участников – это вузы региональные. Такая картина, на самом деле, наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, сменились первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политологии, международные отношения и индустрии гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны. Даже если посмотреть на структуру институционального рейтинга РАЭКС-100.
3: Алексей Ходырев, агентство РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Алекс Молин.
4: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Это, конечно, не соответствует разнице в качестве подготовки. И в качестве работы вуза тем более, потому что баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза и во многом его географического положения. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов, я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
3: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловный лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений. Далее идут СПбГУ и НИУ ВШЭ. Средний балл ЕГЭ в столицах выше регионального на 8,8 балла уже 3 года. Отчасти благодаря этому вузы Москвы сохраняют свое лидерство. Тогда идут более подготовленные абитуриенты, и у таких университетов исторически сложившаяся репутация.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было два слова «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех».
5: Срочные переводы на Business FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле.
25: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
26: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
6: Нижегородцев предупреждают о заметном подорожании коммуналки. По новым прогнозам Минэкономразвития, к 2029 году тарифы на ЖКУ вырастут на 36%. Повышение будет поэтапным. С этого октября коммуналку поднимут на 10%, в следующем году на 8%, в 2028 на 7%, в 2029 еще на 6%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. За 4 года платежки прибавят до 60%. Газ для населения тоже продолжит дорожать. К 2029 году расценки вырастут до 40% из-за программ газификации. Эксперты связывают грядущее повышение коммунальных платежей с международной изоляцией России. Нижегородские медики развенчали миф о безвредном паре. Главный пульмонолог Минздрава региона Василий Федотов отметил, что эпоха вейпинга принесла болезни, которые раньше считались единичными случаями. Так, например, разрушение бронхолегочной ткани происходит уже через 3-5 месяцев. Металлы из пара бьют по мужскому тестостерону и щитовидной железе. Раздражительность, депрессия, резкое ухудшение памяти – прямые последствия вейпинга. Всего 2 года вейпинга превращают легкие подростка в легкие 60-летнего курильщика со стажем. В России стало много поддельных запчастей для техники. Почти каждая пятая деталь для импортных серверов и компьютеров. Это контрафакт, пишет Коммерсант. А для некоторых видов техники доля подделок доходит до 80%. Чаще всего подделывают запчасти для Dell, Hitachi, Lenovo и Cisco. Увеличение доли контрафакта эксперты связывают с ухудшением цепочек поставок. Интерес к таким компонентам растет, так как 70% инфраструктуры российских компаний состоит из зарубежного оборудования, которое требует обслуживания и ремонта. Участники рынка считают, что через 3-5 лет ситуация улучшится, когда появится больше российских запчастей и легальных китайских аналогов. В Нижнем Новгороде открылась предварительная продажа билетов на экскурсионно-прогулочные рейсы в Юрино на июль и август. Юрино в Республике Мариэл – одно из самых популярных направлений. Рейсы будут ходить по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Время в пути от Нижнего Новгорода до Юрино составляет 3 часа 15 минут. Там Валдай стоит 4 часа. В стоимость билета включена экскурсионная программа. Главная достопримечательность Юрино – замок Шереметьево, в котором сочетается сразу несколько архитектурных стилей – неоготика, готика, древнерусский, романский и барокко. В усадебном храме находится семейная усыпальница Шереметьевых-Скобелевых. Трамваи, курсирующие от Черного пруда до площади Благовещенской, планируется пустить на Зеленском съезде уже этим летом. Они были отменены из реконструкции рельсов. Благоустройство территории должно завершиться до конца мая. В компании «Экологический проект» уточнили, что работы были приостановлены на некоторое время из-за ожидания передачи участка от подрядчика. Он занимался укреплением склона. Почти половина нижегородцев матерится на работе. В этом признался каждый второй опрошенный порталом «Суперджоб». Причем 8% работников постоянно используют мат в офисе, а 40% – время от времени. Исследование показало, что нецензурная лексика становится нормой для российских офисов и предприятий. При этом руководители делают это редко, а мужчины используют мат на работе чаще женщин. В повседневной жизни люди тоже стали ругаться больше. За последние 2 года число тех, кто никогда не матерится, сократилось на 10%. При этом лишь немногие делают замечания коллегам за грубую речь. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 16 градусов на термометре. Утром плюс 19 и пасмурно. Днем облачно с прояснениями, плюс 23, а также возможен небольшой дождь.
11: Валюта.
10: На 15 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 79 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
6: «Лукойл» запустил на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе строительство установки по производству метил-тред-бутилового эфира мощностью свыше 200 тысяч тонн в год, что должно повысить качество бензинов и экологические показатели топлива, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Новая установка будет выпускать высокооктановый компонент, который повышает детонационную стойкость топлива и снижает содержание продуктов неполного сгорания в выхлопе. В церемонии старта приняли участие полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Глеб Никитин и руководство компании. Одновременно на площадке завода открылись Центр аддитивных технологий и Центр пилотных испытаний. Первый обеспечит полный цикл производства запчастей с применением 3D-моделирования, второй – испытание катализаторов и нефтепродуктов на пилотных установках.
13: Российские железные дороги выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на сумму более 300 миллиардов рублей, пишут РИА Новости. Большую часть планируется получить от реализации площадей небоскреба Moscow Towers в районе Москва-Сити и Рижского вокзала в Москве. Помимо этого на продажу выставлено здание с земельными участками, нежилые здания, подъездные пути в разных регионах России. Что касается аренды, то РЖД планирует сдать площадки на вокзалах для устройства гостиниц и места для организации сезонной продажи мороженого. Индивидуальный предприниматель просит обанкротить Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе. Зарегистрированное в Новосибирской области ИП Олег Ковалевский, судя по карточке дела, заявил о непогашенных требованиях к предприятию на сумму свыше 43 миллионов рублей, пишет Коммерсант Приволжья. Вероятно, речь идет о долге за поставку генераторов и осциллографа в 2024 году. Тогда компания измерительное решение выставила Нижегородскому научно-производственному объединению имени Фрунзе партию оборудования, которая не была полностью оплачена. Сейчас поставщик проходит процедуру ликвидации, однако ранее он взыскал в суде сумму долга и уступил право требования Олегу Ковалевскому. Яндекс запустила в Нижнем Новгороде рободоставку, сообщили в пресс-службе правительства. Роботодоставщики развозят заказы из Яндекс.Лавки в Сормовском, Канаменском, Московском районах. В компании добавили, что доставка роботами бесплатная. В Нижнем Новгороде работают роботы нового 4-го поколения с мощным вычислителем и улучшенной подвеской. Рободоставка также действует в Москве и пригородах столицы, а кроме того в Петербурге и Казани. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Это фейк. Минфин опроверг слухи о повышении налогов в России. Глава ведомства Антон Силуанов назвал эту информацию фейком и отметил, что основные изменения в налоговой системе уже приняты. В интервью РИА Новости министр также заявил, что правительство не собирается замораживать банковские вклады россиян. Подробнее об этом Иван Медведев.
14: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 2022 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют уже почти все. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
16: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый «bank run» – набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект. Это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам. И, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
14: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
0: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
14: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
25: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
15: Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой Lotus от компании Нелумба. Нелумба – автоматизация, которая окупается.
17: 18+.
25: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Британские ученые доказали. Высокую опасность алкоголя в сочетании с кофеиновыми энергетиками в очередной раз доказали ученые. Давно известно, что это соединение может критически повысить частоту сердечных сокращений. В новом исследовании речь идет о травматизме. Анализ 13 проведенных исследований показал явную связь между смесью спиртное энергетики и повышенным риском травм. А вот если люди употребляли чистый алкоголь, вероятность травм была ниже. Дело в том, что пьяный человек плохо контролирует свое тело. Энергетики же дают дополнительную энергию, толкают на подвиги, что повышает риск случайных падений, ДТП с участием транспортных средств, драк и вспышек гнева. Человек, который пьет чистый алкоголь, в какой-то момент устает, накатывает сонливость, и он едет домой.

0: Мать за грош продадут. Срочные переводы на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: После 19.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма героина, 2 килограмма кокаина. Почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет были освидетельствованы медиками. Состояние наркотического опьянения подтвердилось у 1100, из которых 65 несовершеннолетние. Два сотрудника Запорожской АЭС ранены при атаке украинских беспилотников по территории рядом со станцией. Как сообщила пресс-служба ЗАЭС, люди пострадали, когда ехали на автомобиле в 100 метрах от периметра станции. Атака была массированной, что осложнило эвакуацию пострадавших. Ущерб по делу продюсера певицы Ленты Михаила Кувшинова составляет более миллиона рублей. Он подозревается в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева. Передает ТАСС. Следствие просит избрать ему домашний арест со сроком на 2 месяца. Индия попросила США продлить лицензию на закупки российской нефти из-за перебоев с поставками на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно этим данным, власти Нью-Дели предупредили Вашингтон, что стабильность нефтяных поставок остается для Индии приоритетом на фоне волатильности рынка и уже ощутимой нехватки топлива в стране. Индийская сторона, как отмечает Bloomberg, подчеркнула, что вопрос касается энергетической безопасности страны с населением почти 1,5 миллиарда человек. Новости на бизнес. Вам каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россияне активно скупают валюту. В апреле они потратили на ее приобретение 108 миллиардов рублей. Это в 2 раза больше, чем в марте. Почему граждане так стремительно перекладываются в валюту и как скачок спроса отразился на работе обменников? Ни слова о Тайване. Дональд Трамп по итогам переговоров с китайским лидером не стал комментировать самый чувствительный для Пекина вопрос. Перед началом встречи Си Цзиньпин заявил, что отсутствие понимания по теме Тайваня чревато конфликтом. В окружении Трампа говорят, что свою позицию он обозначит позже. Что это может означать? Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Речь идет о сокращении числа протоколов. По замыслу авторов законопроекта, это освободит инспекторов ДПС от лишней бумажной работы. Эксперты считают, что идея правильная, но говорят о рисках перегибов на местах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Курс доллара продолжает снижаться. В моменте на Форекс американская валюта упала ниже 73 рублей. Как пишут СМИ, в апреле покупки валюты российскими гражданами выросли до 108 миллиардов рублей. Рост почти в 2 раза, в марте было 65 миллиардов. Основными покупателями валюты в апреле, по данным ЦБ, выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали валюту на 702 миллиарда. Мы позвонили в столичные обменники и спросили, не наблюдается ли повышенного интереса граждан к долларом и евро.
3: На бахруш, но в наличии нет долларов.
4: Разбирают сильно уже, только и покупают, что валюту.
3: Дело не то, что разбирают, их приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
4: Ну, я не очень много хотел, до 10 тысяч.
3: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3000 и не более. Сейчас нету оборотов с валютой, очень редко.
4: А то, что вот перед летом, как обычно бывает, такого нету?
3: Нет, здесь в ровном режиме все идет.
4: Да?
3: Прям ажиотажа нет такого.
4: А сейчас какого-то наплыва нету, говорят, сейчас разбирают так.
5: Бывает, да, что их могут разобрать. Вы сделайте лучше заказ, если хотите купить.
4: Большой спрос.
5: Да, у нас разбирают доллары. Бывает такое, что их не остается. Вот на утро, например, удавалось мало долларов сегодня.
6: Конечно, есть.
4: А можно приехать? Потому что во втором отделении и закончилась валюта, как мне сказали.
6: Не Пожалуйста, приезжайте, у нас всегда все есть.
4: Скажите, какова вероятность, если я не сегодня приеду за своими 3000, а завтра разберут их?
6: Господи, у нас

0: все всегда есть. Сумма не такая большая. Это не 300 тысяч, не 3 миллиона. 3 тысячи долларов мы всегда для вас найдем.
1: Это был опрос сотрудников пунктов обмена валюты. Как надолго нынешнее укрепление рубля, обсудим с экспертами в конце часа на Business FM. Битва за рынок искусственного интеллекта смещается от крупных корпораций к малому бизнесу. По крайней мере, так СМИ комментируют новый продукт от Anthropic. Она запустила пакет Claude для малого бизнеса. Речь идет о том, что ИИ-ассистент встраивается в привычные сервисы для малого бизнеса и помогает вести бухгалтерию, заниматься продажами и маркетингом. Например, составлять отчетности и планировать зарплаты. Насколько сам бизнес готов делегировать это искусственному интеллекту? Опытом делится основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад», а также компании «Стратегия 360» Антон Филонов, который перевел на ИИ значительную часть бизнес-процесса.
2: Бухгалтерию на 70% мы перевели, и только окончательная проверка на бухгалтере. Юридическую часть практически полностью перевели на работу с искусственным интеллектом. Поддержку партнеров. Если говорить о бухгалтерии, о цифрах, я использую Gemini от Google. И вся эта система работает по большей части автоматизированно через агентов. Мы просто загружаем туда сейчас все документы. У нас выводится отчетность, которую мы уже непосредственно человек окончательно проверяет и отдает. Мы экономим огромное количество времени. Если у вас из месяца в месяц одна и та же повторяющаяся задача, особенно если она связана с какими-то цифрами, созданиями договоров, созданиями отчетности, то это уже в больших компаниях, которые стоят первыми в разработке искусственного интеллекта, давно уже отправлено туда. То есть, если говорить о PNL, DDS, APIO, юнит экономики, в моей компании это точно уже давно внедрено и делается через искусственный интеллект, просто по той причине, что там нет ни одной операции, в которой бы действительно могла произойти какая-то критическая ошибка. То есть ты, допустим, отгрузил какой-то товар, ты сканируешь документ, отправляешь его в чат, там, где находится непосредственно агент, и он просто эти данные вносит в таблицу. То есть его задача перенести данные по сути своей, ты просто экономишь время на внесение. А потом у тебя записаны паттерны, например, если юнит-экономика у тебя не сходится, там идет отставание или конверсия не сходится на 10%, у тебя прописано, он бьет тревогу и говорит: «Человек, иди, посмотри, что происходит, почему так?» И, конечно же, уже дальше человек анализирует.
1: Антон Филонов, предприниматель. Когда речь о цифрах и расчетах, например, в бухгалтерии, одной нейросети недостаточно. Здесь нужен гибрид, объясняет генеральный директор компании «Инфомаксимум», разработчика платформы «Процессет» Александр Бочкин.
3: В мире существует не только инструменты от Anthropic, существует большое количество моделей с открытым исходным кодом. Их можно устанавливать как на локальные сервера, так и на сервера, которые арендуются. Большое количество именно рутинных бизнес-задач можно уже сейчас решать с помощью ИИ-агентов. Если мы говорим про бухгалтерию, то здесь уже не совсем чистый искусственный интеллект, здесь уже смесь искусственного интеллекта и жестко зашитых сценариев автоматизации, которые позволяют выполнять непроизвольные процедуры каждый раз, а придерживаться определенного регламента со 100% уверенностью в том, что результат будет тот, который ожидается.
1: Александр Бочкин, компания «Инфомаксимум». Компания «Anthropic», создатель Claude, нацелилась на массовый рынок малого бизнеса. Теперь предлагается, чтобы искусственный интеллект стал виртуальным сотрудником, а не просто чат-ботом. Комментирует сооснователь и CEO университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник.
4: Логика меняется. Предпринимателю не нужно думать, как применять нейросети. Ассистент сам появляется внутри его ежедневных процессов. Следующий этап конкуренции компании не просто у кого модель умнее, а кто быстрее превратит модель в голосового сотрудника. Маркетолога, финансового помощника, юриста, HR-ассистента, программиста, менеджера по продажам. Малый бизнес здесь огромный рынок. У него обычно нету больших IT-команд, нету бюджетов на цифровую трансформацию, но зато есть много рутины, которые можно хорошо автоматизировать. В России аналоги уже появляются, но рынок пока менее упакован под малый бизнес. Есть гигачат, чат, есть Яндекс.GPT, есть корпоративные агентские платформы вроде МВС, вот МТС. У предпринимателя это можно уже использовать, писать текст, анализировать документы, готовить технические предложения, обрабатывать заявки, делать чат-ботов, помогать продавцам, маркетологам. Все это, как мы любим использовать нейросети. Но у нас пока еще нет готовых из коробок связок с типовыми сервисами для малого бизнеса. То есть нельзя просто прийти, нанять агента, который будет решать конкретные задачи. Его все равно нужно настраивать, нужно самостоятельно обучать и готовить.
1: Как считает Кирилл Пшеник, российский рынок, скорее всего, пойдет в ту же сторону, когда искусственный интеллект станет готовым ассистентом, встроенным в бухгалтерию, документооборот и рекламные кабинеты. Госдума резко упростила порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Это протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт о свидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и, наконец, протокол задержания транспортного средства. Законопроект радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Для чего введены такие поправки, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
5: Принятым поправкам фактически устраняется необходимость заполнения 2 документов. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, протокол задержания транспортного средства. И тот, и другой, по сути, являются дополнительными к протоколу направления на медицинское освидетельствование. И есть определенная логика о том, чтобы делать просто в протоколе направления на освидетельствование запись об отстранении, запись о задержании транспортного средства. Уменьшаем сущности. Ну, а по факту причина проста. Чем больше протокол, тем больше шансов ошибок, чем больше шансов ошибок, тем больше шансов дальнейшего оспаривания действий сотрудников ГИБДД и ухода от ответственности правонарушителей.
1: Иван Ежиков, автоюрист. Как считают инициаторы законопроекта, он позволит экономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Впрочем, вряд ли эффект будет такой ощутимый, а риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
6: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени. Но вопрос в том, что очень высоки риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей. Потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов. Все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь 2 документа. Отстранение управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным. Если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там вот сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только 2 документа. Всего их 5. Поэтому это 20% сокращения.
1: Сергей Канаев, Федерация автовладельцев России. Ранее сообщалось, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, который разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики, по слюне и выдыхаемому воздуху.
7: После службы в бизнесе.
8: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
7: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
9: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
7: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес-ФМ.
10: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
16: Существует несколько версий происхождения блюда бефстроганов. По одной из них граф Александр Григорьевич Строганов, слывший гурманом, выписывал себе поваров исключительно из Парижа, но на склоне лет стал слишком часто их менять. Каждый оказывался чем-то неугоден графу, пока один из таких новичков не догадался, что Александра Григорьевича к старости попросту выпали зубы, и проживать любимый бифштекс он был уже не в состоянии. Но винил в этом не свои годы, а якобы нерадивых кулинаров, которые, по его представлениям, не могли как следует приготовить мясо. Новый повар взял говяжью вырезку, слегка отбил, порезал тонкими пластинками поперек волокон, обвалял в муке и быстро обжарил. А потом тушил 40 минут в соусе из сметаны и томатной пасты. Мастер проработал у графа долгие годы, а изобретенное им блюдо уже в конце 19 века появилось в кулинарных книгах под названием «Бефстроганов», то есть «Говядина по-строгановски».
15: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Ценные бумаги.
17: ВЭП анонсировал выпуск своих первых исламских облигаций, известных как «Сукук Аль-Мудараба», на сумму 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил зампред ВЭБа Константин Вышковский. Планируется, что двухлетний выпуск будет включать квартальные купонные периоды. Доходность облигаций будет ориентирована на уровень ФЗ соответствующего срока с премией, не превышающей 2,25% пункта. ВЭП получил заключение от сертифицированного шариатского эксперта ПО «Ас-Салям» для этого выпуска. Сбор заявок на облигации намечен на 29 мая, а техническое размещение на Мосбирже ожидается 2 июня.
18: Отчеты и планы.
17: «Росатом» договорился о строительстве атомной электростанции в Руанде. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Договоренность о строительстве АЭС также достигнута с Казахстаном, Вьетнамом и Мьянмой. Кроме того, накануне завершились переговоры в Индонезии. Глава «Росатома» отметил, что сейчас госкорпорация строит 26 атомных энергоблоков большой мощности и 2 малых энергоблока. Сеть магазинов «Рандеву» ведет переговоры по покупке французского бренда обуви и аксессуаров «Тенданс». Обсуждения уже вышли на финальную стадию, сообщили РБК в компании. Производство останется в Китае. «Тенданс» поставляла продукцию для «Рандеву» с 2019 года. В компании не стали раскрывать детали сделки, однако отметили, что она позволит усилить контроль за качеством товара и сформировать собственный ассортимент, отвечающий запросам покупателей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Business FM. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в северо-восточной Европе Элвис Ченг. XPeng называют китайской Tesla. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого китайского автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. В качестве альтернативы XPeng рассматривает возможность строительства собственного завода, комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
19: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, но просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина. Социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
1: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне XPeng также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями.
15: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую тебя.
20: Добрый вечер.
1: Ну, сегодня состоялся первый раунд переговоров Дональда Трампа, Си Цзиньпина в Пекине. Подробностей не так уж много, в том числе подробностей о торговых сделках, которые будут заключены, и в том числе о каких-то политических договоренностях, которые, возможно, будут заключены. Ну, тем не менее, есть какая-то вообще реакция на происходящее?
20: Ну, судя по тому, как движутся сегодня индексы, во всяком случае, в Нью-Йорке, можно сказать, что рынок все устраивает. Ничего страшного не произошло, не переругались Трамп и Си Цзиньпин.
1: Напротив, обменялись комплиментами.
20: Да, комплименты. Трамп какой-то странный. Кстати, вот многие отмечают, что Трамп был какой-то очень странный. И вроде как все спокойно прошло. И вот это пока вызывает такую реакцию достаточно позитивную. Ну, то есть, развивается ситуация в сторону роста. Если рассматривать Нью-Йорк, то около 0,8% прибавляют основные индикаторы, включая индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Ну, на рынке товарном тоже, можно сказать, некое затишье. Конечно, сегодня снизились цены на драгоценные металлы, но здесь все-таки больше влияют прогнозы ставки ФРС, и на рынке ну, все меньше и меньше предполагают, что Федрезерв в текущем году может еще раз снизить ставку. Были предположения даже трехкратного снижения, были двухкратного снижения. Но вот сейчас либо ждут то, что Федрезерв снизит ставку еще один раз в текущем году на 25 базисных пунктов, либо не снизит вообще. Конечно, это оказывает определенное давление на рынок драгоценных металлов. А вот что касается рынка нефти, то пока консолидация. Если рассматривать смесь Brent, торгуется она в районе $105 за баррель. Конечно, тема Ирана тоже поднималась и обсуждалась, и лидеры Китая и США. Ну вот, судя по тому, что заявляют в администрации американской, во всяком случае, заявили о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Вот об этом тоже речь шла. Ну, может быть, рынок нефти, конечно, на это реагировал сегодня, но Тем не менее, можно сказать, что эскалации пока вокруг Армузского пролива не наблюдается, и об этом пишут участники торгов. С другой стороны, нету и какой-то деэскалации. Да, появляется сообщение, то, что один танкер прошел, второй танкер прошел. Вроде как вот как раз и один китайский танкер, который был заблокирован в Персидском заливе более 2 месяцев, прошел в среду через Армузский пролив. Вот такие сообщения появляются. Но, может быть, как раз к приезду Трампа решили один танкер пропустить, и иранцы, и американцы. Но вот это же все единичные случаи, на самом деле, и пока рынок нефти в таком режиме ожидания. То ли эскалация, то ли деэскалация. Вот здесь сейчас ситуация, ну, можно сказать, пограничная наблюдается. И все пока упирается вот в эту историю, историю Армузского пролива. Ну и в целом историю вокруг Персидского залива и Ближнего Востока. Что касается рубля, то он сегодня, ну, достаточно неплохо укрепился, продолжает укрепляться. Доллар, кстати, падал ниже 73, даже ниже 73,5 рублей на международном валютном рынке. Что касается китайской валюты, потери 5 копеек и закрытие четверга 10 рублей 77 копеек.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
22: Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на forumspb.com. 6+.
23: Валюты. Валюты.
24: Современный российский рубль был введен в обращение в 1991 году, а впервые он был упомянут в берестяной грамоте 13 века. Считается, что название произошло от глагола «рубить», поскольку рубль, как платежное средство, стал наследником серебряных осколков, на которые было принято рубить слитки драгметалла для оплаты разных товаров.
23: Валюты на Бизнес FM.
24: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
25: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии — мотор-шоу в Пекине — я бы хотела новой версии Lysan L9, представленной в рамках выставки в первый день. Вот Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis, самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 метров 30 сантиметров за счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами MAC-1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 — 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000. рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у Mercedes'ов сделали комнату Гелендвагена с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив Mercedes стенд арендовал концерн Bayek, у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и непроходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов, и его позиционируют как недорогую китайскую версию Гелендвагена. Порадовал Smart, который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
21: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: Москва 19:58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сенатор Ахмад Салпагаров заключил мировое соглашение по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства и его имущества. Ведомство просило изъять компанию «Кубанское» и земли Тибердинского нацпарка в Карачаево-Черкесии, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как следует из заключенного соглашения, Генпрокуратура сохранила исковые требования к трем физлицам в части обращения в доход государства земель национального парка. Глава Федеральной службы исполнения наказания заявил, что в России осталось менее 300 тысяч заключенных. По данным Аркадия Гостева, их сейчас 282 тысячи. Для сравнения, в конце 2021 года сидельцев было 465 тысяч. Генерал отметил, что к снижению числа спецконтингента, к причинам снижения, относится гуманизация уголовных наказаний, а также работа по подбору контрактников вооруженной силы. Премьер Латвии Вика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всего правительства. Причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуации с падением украинских беспилотников под Резекне. Ранее из-за этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спуц. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику, но Китай продолжит покупать иранскую нефть. В свою очередь Си поднял тост за здоровье Трампа, но предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между странами может возникнуть конфликт. Как СМИ и аналитики комментируют визит Трампа в КНР? Регионы укрепляют позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицы по техническим направлениям. Чем это связано? И вот в субботу ночью в музее одна из самых популярных культурных акций в Москве будут работать 170 площадок. На них пройдет около 600 мероприятий. Где-то будут пускать по регистрации, где-то придется купить билет. Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику, но Пекин продолжит покупать иранскую нефть. Это американский президент заявил в эфире Fox News по итогам переговоров с китайским лидером. Трамп находится в Китае с государственным визитом впервые за 9 лет. Он назвал свой первый день поездки в Пекин фантастическим, поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство и пригласил посетить США в сентябре. Лидер КНР, в свою очередь, призвал Трампа совместно направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу и сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. На встрече Си Цзиньпин сразу обозначил, что ключевой фактор для хороших американо-китайских отношений – это мир в Тайваньском проливе, и предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт. В Китае полагали, что США в ходе переговоров могли бы отказаться от поставок оружия Тайваню, но пока этого не случилось, говорит обозреватель телеканала CGTN на русском Алексей Кан.
4: Все мы знаем, что со своего первого президентского срока Трамп пытался добиться торговых уступок от Китая, в том числе с помощью повышения пошлин. Там было несколько раундов. Можно сказать, что вся эта история развернулась опять осенью прошлого года на полях саммита ОТЭС в южнокорейском Пусане, где оба лидера встретились лично впервые после возвращения Трампа в Белый дом. Именно тогда они договорились стабилизировать двусторонние отношения. После этого началась целая серия торгово-экономических консультаций, последний раунд которых прошел буквально перед самым визитом Трампа в Китай, в южнокорейском Инчхоне. И вспоминая, как развивались события, стоит вспомнить также о том, что в декабре, практически сразу после этой самой встречи в Пусане Си Цзиньпина и Трампа, Белый дом принял решение санкционировать поставку на Тайвань вооружений на сумму 11 миллиардов долларов. Это крупнейшая подобная поставка, которую когда-либо делали США на остров. Что, соответственно, вызвало крайне резкую негативную реакцию в Пекине. Поэтому главным итогом этих переговоров Китая, безусловно, считали бы отказ США от этой самой поставки. Пока мы об этом не слышали. Но, кстати, сама, опять же, хронология вот этих событий говорит о том, что, возможно, в Белом доме изначально планировали использовать эту сделку о поставке вооружений на Тайвань на 11 миллиардов долларов в качестве такого предмета торга.
3: Алексей Кан, обозреватель телеканала CGTN. Агентство Рейтер, анализируя слова Си Цзиньпина на встрече с Трампом, приходит к выводу, что китайский лидер вынес суровые, даже беспрецедентные предупреждения. Общение лидеров было в основном дружелюбным, пока дело не дошло до Тайваня. След за жители острова за поездкой Трампа. В Китае что думают о воссоединении с материком, говорит выпускник университета Цинхуа на Тайване, историк Китая, автор телеграм-канала «Тайвань и Чибан» Александр Галимов.
5: Если раньше тайваньцы были настроены поголовно против коммунистического Китая, то сейчас позиции разделились. Существует партия во власти ДПП, которая выступает за суверенитет, и существует партия Гуминдан, которая находится в оппозиции. Она сейчас в меньшинстве. Люди, которые голосуют за Гуминдан, они не против переговоров с материком. Данная партия не против обсуждать разные варианты как мирного существования, так и даже существует мнение по поводу воссоединения. Уже по какой формуле тут пока идут разговоры. По поводу вмешательства США, действительно существует противоречие по данному вопросу, потому что США и согласно закону об отношениях с Тайванем вправе и делает это, поставляет оружие на остров, что текущая политическая сила объясняет в первую очередь самообороной. Но люди понимают, что в призме американо-китайских отношений Тайвань используется как инструмент. Фактически с помощью тайваньцев США пытается оказать определенное давление на Китай. И не все подданные Тайваня с этим согласны.
6: А вот если смотреть вот так, одна страна, две системы, был такой вариант?
5: Из того, что я смотрел, порядка 80% населения все-таки против этой формулы, потому что у них есть пример перед глазами Гонконга. Тайваньцы опасаются, что после присоединения возникнет также и вмешательство во внутренние дела Тайваня. Тайваньцы очень боятся то, что Пекин будет вмешиваться во внутренние дела Тайваня и размывать тем самым сложившуюся идентичность людей, которые уже не в одном поколении родились на острове. У них сформировалась определенная местная культура, местные обычаи, возможно, какие-то политические традиции. И есть действительно опасения то, что это все будет со временем стерто.
3: Александр Галимов, автор телеграм-канала «Тайвань и Чибан». Трамп после переговоров с Си Цзиньпином заявил, что Китай согласился купить 200 самолетов от американского компании «Боинг». Глава этой компании Келли Ортберг сопровождает американского президента в ходе его визита. Кроме того, Вашингтон разрешил продавать Китай чипы H200, которые используются для искусственного интеллекта. Их разрабатывает компания NVIDIA. Ее глава Дженсен Хуанг также находится с Трампом в Китае. Но пока Пекин не разрешил поставку этих чипов, указывает Рейтер, так как стремится к независимости от штатов в этом вопросе. Также, по данным Bloomberg, Китай продлил импортные лицензии для сотен американских поставщиков говядины. Ожидает, что стороны также возобновят торговлю другими сельхозтоварами, включая американскую кукурузу и сою. Политические аспекты встречи Трампа и Си Цзиньпина мы обсудили с директором Центра комплексных европейских и международных исследований НИО ВШЭ Василием Кашиным.
7: Надо отметить, что Трамп после начала своего второго президентства воздерживался от какой-то провокационной риторики по тайваньскому вопросу, не предпринимал шагов по направлению на Тайвань каких-то официальных лиц, как бывало при Байдене, как бывало первое президентство Трампа, не провоцировал Китай попусту, но во всех практических вопросах, действительно важных, таких как поставки оружия, военное сотрудничество, обучение, углубление экономического и технологического сотрудничества с Тайванем, тут он был последователен и довольно активен. Все это продолжается, одобряются новые поставки вооружений на остров и так далее. Но каких-то изменений в американской позиции мы ожидать не можем по этому вопросу.
6: Мог ли Трамп поднимать вопрос о том, чтобы Пекин снизил сотрудничество с Москвой?
7: Попытки-то такие американцами предпринимались непрерывно. В каком-то виде они имели место еще до СВО. Сейчас американцы на это особо и не рассчитывают, судя по всему, что они пишут, что говорят американские эксперты. Никто всерьез такую возможность не воспринимает. Повлиять на позицию Пекина Трамп в этом вопросе явно не мог и едва ли слишком сильно пытался. Скорее, там позиция Китая по Ирану была несколько более для американцев интересна, хотя и там Китай выступил довольно предсказуемо. Китайцы подтвердили, что они против того, чтобы у Ирана было ядерное оружие, но это их позиция неизменная, которая существовала всегда, и высказались за свободу судоходства в Ормузском проливе. Здесь тоже нет ничего нового. В то же время очень трудно представить себе, чтобы китайцы всерьез занялись давлением на Иран с целью заставить иранцев отказаться от контроля над проливом. И фактически, насколько мы знаем, китайцы уже сейчас договариваются с Ираном о проходе своих судов и фактически действуют, исходя из сложившихся реалий.
3: Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований НИУШЕ. Как сообщает Bloomberg, на фоне переговоров Трампа и Си Цзиньпина китайский рынок акций упал. Индекс CSCI 300 в моменте потерял более 1.5%. При этом до встречи лидеров котировки активно росли. Аналитики, опрошенные агентством, считают, что инвесторы просто зафиксировали прибыль. В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАИКС обновило список лучших вузов страны, и согласно ему, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Причем 5 из них – инженерно-технические направления, нефтегазовое дело, авиационная, ракетно-космическая техника, энергетика, электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. При этом в этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная, ракетно-космическая техника 85% первой десятки рейтинга из региона, включая Самару, Томск и Казань, возглавил рейтинг МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения в рейтинге комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходорев.
8: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Мы видим, например, что в сфере авиационной ракетно-космической техники 85% участников – это вузы региональные. Такая картина, на самом деле, наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политологии, международные отношения и индустрии гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны. Даже если посмотреть на структуру институционального рейтинга РАЭКС-100.
3: Алексей Ходорев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
9: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтингах занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Это, конечно, не соответствует разнице в качестве подготовки. И в качестве работы вуза тем более, потому что баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза и во многом его географического положения. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
3: Олег Смолин, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловно, лидер рейтинга лучших вузов МГУ вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений. Далее идут СПбГУ и НЮ выше. Средний балл ЕГЭ в столицах выше регионального на 8,8 балла уже 3 года. Отчасти благодаря этому вузы Москвы сохраняют свое лидерство. Туда идут более подготовленные абитуриенты, и у таких университетов исторически сложившаяся репутация.
10: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
12: Вопреки прогнозам.
13: В 1974 году ученые установили, что хлорфторуглероды разрушают озоновый слой в атмосфере планеты. А через 11 лет исследователи обнаружили над Антарктидой озоновую дыру. Прогнозы тех лет стали обещать человечеству лавинообразный рост онкологических заболеваний, разрушение экосистем и тотальный ущерб сельскому хозяйству. В 1987 большинство стран мира подписали и ратифицировали Монреальский протокол об отказе от озона разрушающих веществ. С тех пор их концентрация снижается, и возвращение уровня озона к значениям полувековой давности ожидают уже к 2040-му. Заменой хлорфторуглеродом стали гидрофторуглероды. Они действительно не разрушают озон, но взамен увеличивают риски глобального потепления. Так что расслабляться еще рано.
12: Вопреки прогнозам на Business FM.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. С начала года в России закрылись 209 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, пишет Forbes. Сильнее всего пострадали кафе и рестораны, бьюти-индустрии и магазины одежды. Участники рынка связывают волну закрытий с ростом налогов, высокими ставками и увеличением издержек. Российские банки предотвратили хищение 1 800 000 000 000 рублей в первом квартале года. По данным Центробанка, кредитные организации отразили около 17 миллионов попыток мошенничества. При этом злоумышленникам удалось похитить почти 7 500 000 000 рублей. Также регулятор заблокировал 10 500 мошеннических сайтов и страниц. Исламский банкинг могут запустить в России уже в следующем месяце. Заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эксперимент уже идет в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. По шариату банки запрещают проценты, рискованные сделки и финансирование горного бизнеса, свинины, алкоголя и табака. Россия за 5 лет с 21 по 25 годы увеличила экспорт халяльной продукции почти в 2 раза и довела его до 388 миллионов долларов в год. Об этом сообщил руководитель Федерального центра агроэкспорт Илья Ильюшин в рамках деловой программы форума «Россия. Исламский мир в Казани». Основными статьями российского халяльного экспорта являются мясо и мясные субпродукты. Свыше 19 миллиардов рублей будет списано в качестве 2/3 задолженности по бюджетным кредитам еще 6 регионам. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Решение касается Архангельской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Смоленской и Тульской областей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 19, малооблачно. Ночью обещают еще слабый дождь, будет плюс 15, а завтра днем до 22 градусов, облачно с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь. В 20:17 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Ключ не подобрать. В редакцию «Бизнес FM» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи, ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавляют. Иван Медведев подробнее.
15: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 22-м Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
16: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа, мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
15: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
17: Мы знаем такие случаи, когда машины грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
15: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Мерседесы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
18: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
15: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: В эту субботу ночью в музее одна из самых популярных культурных акций. В Москве будет работать 170 площадок, на них пройдет около 600 мероприятий, в основном с возрастными ограничениями 0+ и 6+. Где-то будут пускать по регистрации, где-то придется купить билеты. Куда еще не поздно запланировать поход, Александра Сидорова подробнее.
6: В Пушкинский музей на субботу можно купить билеты по специальной цене от 120 до 300 рублей. А в Третьяковку на Крымском валу бесплатно зарегистрироваться и посетить постоянную экспозицию, плюс увидеть сразу несколько временных выставок, в том числе «Матисс и Пикассо», «Цвет и форма». Меня, как человека, который в детстве обожал фильм «Гостья из будущего», заинтересовала программа в Музее космонавтики, который превратится в космопорт. Посетители смогут побывать на станциях временных отсечках 1984, 2026 и 2084, рассказывает замдиректора Музея космонавтики Виталий Попов.
0: Помогут в этом комикс, который специально для нас подготовили в кинокампусе киностудии имени Горького. Это такой маршрут по нашим площадкам. Экскурсоводами выступят знаменитые герои фильма «Гости из будущего» Алиса Селезнева, Коля Герасимов и робот Верта. У нас замечательные концертные программы, камерный ансамбль «Аккорд», концерт «Зера Черешнева», посвященный звезде 70-х, начало 80-х Анне Герман и хор имени Виктора Сергеевича Попова, большой детский хор, первый исполнитель песни «Прекрасная далека». Мы будем встречать гостей, которые будут говорить и о дне сегодняшнем, и о будущем, и среди них кинокритик Наталья Баландина, герой Российской Федерации, летчик-космонавт Елена Олеговна Серова, дочь Кира Булычева, Алиса Игоревна Лютомская, замечательный архитектор, один из руководителей Роскосмоса Борис Михайлович Колосков и исполнитель роли робота Вертера, народный артист России Евгений Владимирович Герасимов.
6: В акции участвуют почти все литературные музеи. Например, в Государственный музей Пушкина приедет актриса Юлия Рудберг. Она покажет экспозицию посетителям. Еще там выступит писатель и ректор Лит-института Алексей Варламов. А артист Дмитрий Чеботарев будет читать Пушкина в залах музея. Плюс аккурат к ночи откроются новые проекты, рассказывает директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.
1: Один абсолютно пушкинский, он называется «Современный последний проект Пушкина». Он рассказывает о том, что Пушкин был не только великим русским поэтом, писателем, но еще и менеджером, говоря современным языком, поскольку он издателем этого альманаха «Современных». Еще интересный проект – это художественная выставка элементами юмора. Он называется «Повернись ко мне в профиль». В нашей коллекции оказалось очень много художественных произведений, прежде всего портретов, которые изображали в профиль.
6: В ночи участвуют и многие частные институции. Так, в Музее русского импрессионизма все будет крутиться вокруг выставки «Под маской», которая закрывается уже на следующей неделе, продолжает куратор просветительских программ Музея русского импрессионизма Виктория Калинина.
19: Мы подготовили квест расследования. Там мы вместе с героями ушедших эпох, которые спрячены в экспозиции, да, они затеряются в залах музея, и вместе с ними гости будут раскрывать тайну потерянного бального аксессуара. Продолжит вечер театрализованная читка «От бала до маскарада». Эту читку мы подготовили вместе с артистами театра «Мастерская Петра Фоменко». Мы любим предвосхищать тренды, всегда звать на ночь музеев каких-то очень интересных молодых исполнителей. В этом году наша ночь музеев завершится концертом инди-группы «Хе-хе-хе». Ребята были даже признаны лучшей молодой группой России по версии независимой премии «Jagger Music Awards».
6: Впрочем, ночная акция охватит не только музеи. Особые программы запланированы, например, на киностудии Горького и в биокластере на ВДНХ. Александра Сидорова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
20: Продолжительность жизни.
22: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
20: Журналист Алена Копылова.
22: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
20: Продолжительность жизни на Business FM. После службы в бизнесе.
2: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
20: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
4: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
20: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM. Наизусть. Фридрих Ницше. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее.

0: бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Не исключила возвращение в Госдуму. По ее словам, она любит и знает эту работу и хотела бы вернуться к законодательной деятельности. Москалькова, занимавшая пост омбудсмена два срока подряд с 2016 года, покинула этот пост в связи с истечением срока полномочий. На эту должность назначена Яна Лантратова. Дональд Трамп утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине согласился закупить 200 самолетов у Боинг. В интервью Fox News американский лидер добавил, что компания хотела продать Китаю 150 самолетов, а получила заказ на 200. Глава BMW Оливер Ципсе покинул пост генерального директора компании, который занимался с 2019 года. Об этом сообщает издание Epoch Times. О грядущей смене руководства в BMW объявили еще в конце прошлого года. Поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович. Редкий голубовато-зеленый бриллиант Ocean Dream весом 5,5 карат продали в Женеве за 13,5 миллиона швейцарских франков. Это свыше 17 миллионов долларов. Камень подорожал вдвое за 10 лет. Покупателем стал некий анонимный коллекционер. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Доллар продолжает снижаться. Американская валюта вновь упала ниже 73 рублей. При этом покупки валюты россиянами удвоились в апреле по сравнению с мартом до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает валюту и что с наличными долларами в столичных обменниках? Слишком много звезд. На Росаккредитации и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока ограничились предупреждением, но в будущем возможен отзыв лицензий. Эксперты считают, что около трети отелей завышает свою категорию. Каким образом и как с этим бороться? И китайцы хотят купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил управляющий директор Xpeng Элвис Ченг. Но он отметил, что заводы Volkswagen в Европе немного устарели, и поэтому китайцы рассматривают возможность строительства собственных заводов в Европе. Подробности на Business FM. Доллар продолжает снижаться. В моменте на Форексе американская валюта снова упала ниже 73 рублей. Как пишут СМИ, в апреле покупки валюты российскими гражданами выросли до 108 миллиардов рублей. Рост почти в два раза. В марте было 65 миллиардов рублей. Основными покупателями валюты в апреле, по данным ЦБ, выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали валюту на 702 миллиарда. Мы позвонили столичные обменники и спросили, не наблюдается ли повышенного интереса граждан к долларам и евро.
3: На Бахрушиного наличия нет долларов.
4: Разбирают сильно уже, только и покупают, что валюту.
3: Дело не то, что разбирают, их приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
4: Ну, я не очень много хотел, до 10 тысяч.
3: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов с валютой, очень редко.
4: А то, что вот перед летом, как обычно бывает, такого нету?
3: Нет, здесь в ровном режиме все идет.
4: Да?
3: Прям ажиотажа нет такого.
4: А сейчас какого-то наплыва нету, говорят, сейчас разбирают.
5: Бывает, да, что их могут разобрать. И сделайте лучше заказ, если хотите купить.
4: Большой спрос.
5: Да, у нас разбирают доллары. Бывает такое, что их не остается. Вот на утро, например, удавалось мало долларов сегодня.
3: Конечно, есть.
4: А, можно приехать. Потому что во втором отделении и закончилась валюта, как мне сказали.
3: Не знаю, сколько... приезжайте, у нас всегда все есть.
4: Скажите, какова вероятность, если я не сегодня приеду за своими 3000, а завтра разберут их?
3: Господи, у нас все всегда есть. Сумма не такая большая. Это не 300 тысяч, не 3 миллиона. 3000 долларов мы всегда для вас найдем.
2: Как надолго нынешнее укрепление рубля, обсудим с экспертами в конце часа на Business FM.

0: В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвития, пишет Интерфакс. Поводом стала история со Ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных тогда не получили ничего. Их жалобу рассмотрел осенью прошлого года Конституционный суд и признал неконституционными два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. Как сообщили в АТОР, теперь соискатели должны подавать на визу лично, без посредников. При этом визовый центр Италии в Москве сообщил, что не располагает такой информации. Так что происходит с итальянскими визами? Подробности на бизнес-фм. А сейчас Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля, провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможный отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч, остальное хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышает свою категорию. Говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
2: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что они хотят соблюдать.
3: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
2: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
3: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
2: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
3: Какие-то могут последствия быть у них?
2: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
3: То есть это первый такой прецедент?
2: Первый шумный прецедент.
3: А почему до этого вот в СМИ не выпадало?
2: А особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
0: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-то образом рекламировать. И вот после этого, если они себе ставят звезды и еще завышают классификация звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
4: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок, потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно, по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, не привлекает стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если в новое, это опять начинается снова. Тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, да, недобросовестно классифицировать.
3: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
4: Ну, что мало выявили.
0: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. А при этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик. Но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, и они достаточно серьезные. Поэтому, если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Но если действительно право серьезно нарушено, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнер Александр Байбородин.
5: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованием является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
0: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса», Байбородин и партнеры. При службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
6: Все золото мира. Золотой стандарт – это денежная система, в которой стоимость валюты определяется гарантированным количеством золота, на которое бумажные деньги можно свободно обменять. Впервые в 1821 году золотой стандарт приняла Великобритания. К концу 19 века многие страны последовали ее примеру. На российском бумажном рубле 1898 года указано, что кредитные билеты размениваются на золотую монету без ограничения суммы. С введением в 1944 году Бреттон-Вудской системы золотой стандарт был установлен для американского доллара с привязкой к нему других валют. Но в 1971 году президент США Никсон объявил о прекращении конвертируемости доллара в золото. Сегодня золотой стандарт не используется ни в одной стране мира, а стоимость золота определяется рыночным способом на биржах.
7: Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр наций. Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theatreofnations.ru. 6+. Валюты. Валюты. Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это – староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валютой. Валюты на Бизнес FM. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно, после чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
8: ВЭП анонсировал выпуск своих первых исламских облигаций, известных как Сукук Аль-Мудараба, на сумму 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил зампред ВЭБа Константин Вышковский. Планируется, что двухлетний выпуск будет включать квартальные купонные периоды. Доходность облигаций будет ориентирована на уровень ФЗ соответствующего срока с премией, не превышающей 2.25% пункта. ВЭБ получил заключение от сертифицированного шариатского эксперта ПО Ас-Салям для этого выпуска. Сбор заявок на облигации намечен на 29 мая, а техническое размещение на Мосбирже ожидается 2 июня.
9: Отчеты и планы.
8: Росатом договорился о строительстве атомной электростанции в Руанде. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Договоренность о строительстве АЭС также достигнута с Казахстаном, Вьетнамом и Мьянмой. Кроме того, накануне завершились переговоры в Индонезии. Глава Росатома отметил, что сейчас госкорпорация строит 26 атомных энергоблоков большой мощности и 2 малых энергоблока. Сеть магазинов «Рандеву» ведет переговоры по покупке французского бренда обуви и аксессуаров «Тенданс». Обсуждения уже вышли на финальную стадию, сообщили РБК в компании. Производство останется в Китае. «Тенданс» поставляла продукцию для «Рандеву» с 2019 года. В компании не стали раскрывать детали сделки, однако отметили, что она позволит усилить контроль за качеством товара и сформировать собственный ассортимент, отвечающий запросам покупателей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В 20:47 в Москве вы слушаете Business FM. Китайский автоконцерн XPENG хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPENG в Северо-Восточной Европе Элвис Ченг. XPENG называют китайской Tesla. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPENG производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширить мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPENG рассматривает также возможность строительства собственного завода, комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
10: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, ну, просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
0: Игорь Маржарета, партнер аналитического агентства «Автостат». Китайские автоконцерны XPENG также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями.
11: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
12: Добрый вечер. Российский рынок акций не выдержал испытания ростом. Пытались расти, как мы все помним, в начале недели. Даже приблизились к уровням 2700 по индексу Московской биржи. Даже пробили 2700 пунктов. Но дальше решили не ходить. И развернулись, пошли вниз. Вновь к уровням 2600, где были не так давно. В общем, получается, что пока такой коридор краткосрочный рисовался, 2600-2700 пунктов по индексу Московской биржи. Но сегодня рынок товарный в основном снижается, и снижаются цены на драгоценные металлы, снижались цены на нефть, и в целом пока потери, ну и, соответственно, бумаги сырьевых компаний на российском рынке чувствовали себя не лучшим образом, хотя какого-то сильного падения сегодня в нефтегазовом секторе не наблюдалось, и среди производителей драгоценных металлов тоже какого-то значительного снижения не наблюдается, но, тем не менее, мы видим, что индексы снизились. Что касается рынка товарного, ну, понятно, что рынок перестал ждать какого-то существенного снижения ставки со стороны американского центрального банка. Все это на фоне возросшей инфляции, причем инфляция в апреле годовая в американской экономике оказалась максимальной за последние почти 3 года. И вот меняет рынок мнение то, что ФРС, ну, в лучшем случае снизит ставку еще один раз в текущем году. В худшем случае вообще не снизит. Повышений, конечно, пока речь не идет, хотя новый председатель ФРС, скорее всего, это будет Кевин Уорш. Во всяком случае, накануне Сенат за него проголосовал. Ранее его кандидатуру одобрил Банковский комитет Верхней Палаты Конгресса США. Ну, осталось Трампу утвердить, но говорят, что Трампа он устраивает. И вроде как обещал он резко снижать ставку, но в текущей ситуации понятно, что о каком-то снижении речь не идет. И многие чиновники Федрезерва, которые высказывали недавно свое мнение, сводятся к тому, что надо ставку удерживать. Снижать не стоит на фоне того, что возросли инфляционные риски. Ну и повышать пока нет каких-то видимых причин. Так что рынок драгметаллов немножко дрогнул на этом фоне. Цены на нефть остаются стабильными, учитывая, что пока нет определенности вокруг Ормузского пролива, да, рынок товарный и в целом рынок нефти, в частности, конечно, отслеживает ситуацию в Китае, отслеживает переговоры между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Но вот, конечно, говорили они про Ормузский пролив, про ситуацию вокруг Ирана, вокруг Персидского залива, и немного сообщений, но они появляются. И сообщения сводятся к тому, что главы государств сошлись во мнении о том, что необходимо обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Ну, это понятно. Рынок это все услышал. Вроде как цены на нефть даже стали снижаться. Но определенности вокруг пролива это не добавило. Таким образом, смесь Brent, ну, такой коридорчик 105-106 долларов за баррель сегодня. В основном в этих пределах наблюдается консолидация. И ситуация здесь, ну, будет зависеть, конечно, от того все-таки, насколько этот пролив будет в рабочем состоянии. Пока не очень в рабочем, как мы наблюдаем. И, ну, участники торгов говорят, что здесь два варианта присутствуют. Либо эскалация дальнейшая, либо деэскалация. Ну, вот из тех новостей, которые приходят из Пекина, пока непонятно, будет ли это самая деэскалация. Российский рубль продолжил свою укрепление. Доллар США падал даже ниже 73 рублей, даже ниже 72,5 рублей на международном валютном рынке, но потом вернулся все-таки выше 73, что касается ситуации с контрактом однодневным фьючерсным на московской бирже. Ну, здесь похожая ситуация. Доллар снизился, но вечером уже торгуется выше 73 рублей.
13: Капитал на бизнес FM. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
13: Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги. Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались Временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим – 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
18: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в два раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. или вошел в фазу стагнации. Словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26 год 610 тысяч квадратных метров, а в 25 году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5 процентных пункта по сравнению с 25 годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
18: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
20: Москве 20:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Автомобиль «Инфинити» врезался в людей на остановке на проспекте Мира в Москве. 3 человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк ГАИ. У одной женщины сильный ушиб грудной клетки, еще у 2 переломы ног. Их госпитализировали. На место прибыли несколько бригад скорой помощи. За рулем машины своего отца был 21-летний молодой человек. Он не справился с управлением. Продюсера «Линды» Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, передает ТАСС. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по фейковым документам. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что обсудил с главой российского МИДа Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. По его словам, стороны также обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Премьер добавил, что поблагодарил Лаврова за информацию о прогрессе по различным аспектам особого и привилегированного стратегического партнерства двух стран. Лавров прибыл в Индию для участия в мероприятиях по линии БРИКС. Клещи покусали более 1500 человек в Петербурге и Ленобласти за неделю. Среди пострадавших почти 400 детей. У 4 человек нашли боррелиоз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику, но Китай продолжит покупать иранскую нефть. В свою очередь Си поднял тост за здоровье Трампа, но предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между странами может возникнуть конфликт. Как СМИ и аналитики комментируют визит Трампа в КНР? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭК, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. Чем это связано? И доллар продолжает снижаться. Американская валюта вновь упала ниже 73 рублей. При этом покупки валюты россиянами удвоились в апреле по сравнению с мартом до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает валюту и что с наличными долларами в столичных обменниках? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику, но Пекин продолжит покупать иранскую нефть. Это американский президент заявил в эфире Fox News по итогам переговоров с китайским лидером. Трамп находится в Китае с государственным визитом, первым за 9 лет. Он назвал свой первый день поездки в Пекин фантастическим, поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство и пригласил посетить США в сентябре. Лидер КНР, в свою очередь, призвал Трампа совместно направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу и сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. На встрече Си Цзиньпин сразу обозначил, что ключевой фактор для хороших американо-китайских отношений – это мир в Тайваньском проливе. И предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Китаем и США может возникнуть конфликт. В Китае полагали, что США в ходе переговоров могли бы отказаться от поставок оружия Тайваню, но пока этого не случилось, говорит обозреватель телеканала CGTN на русском Алексей Кан.
1: Все мы знаем, что со своего первого президентского срока Трамп пытался добиться торговых уступок от Китая, в том числе с помощью повышения пошлин. Там было несколько раундов. Можно сказать, что вся эта история развернулась вспять осенью прошлого года на полях саммита ОТЭС в южнокорейском Пусане, где оба лидера встретились лично впервые после возвращения Трампа в Белый дом. Именно тогда они договорились стабилизировать двусторонние отношения. После этого началась целая серия торгово-экономических консультаций, последний раунд которых прошел буквально перед самым визитом Трампа в Китай в южнокорейском Инчхоне. И вспоминая, как развивались события, стоит вспомнить также о том, что в декабре, практически сразу после этой самой встречи в Пусане Си Цзиньпина и Трампа, Белый дом принял решение санкционировать поставку на Тайвань вооружений на сумму 11 миллиардов долларов. Это крупнейшая подобная поставка, которую когда-либо делали США на остров. Что, соответственно, вызвало крайне резкую негативную реакцию в Пекине. Поэтому главным итогом этих переговоров Китая, безусловно, считали бы отказ США от этой самой поставки. Пока мы об этом не слышали. Но, кстати, сама, опять же, хронология вот этих событий говорит о том, что, возможно, в Белом доме изначально планировали использовать эту сделку о поставке вооружений на Тайвань на 11 миллиардов долларов в качестве такого предмета торга.
0: Алексей Кан, обозреватель телеканала CGTN. Агентство Рейтер, анализируя слова Си Цзиньпина на встрече с Трампом, приходит к выводу, что китайский лидер вынес суровые, даже беспрецедентные предупреждения. Общение лидеров было в основном дружелюбным, пока дело не дошло до Тайваня. Следят ли жители острова за поездкой Трампа в Китай? Что думают о воссоединении с материком? Говорит выпускник университета Цинхуа на Тайване, историк Китая, автор программ телеграм-канала Тайвань Ичибана Александр Галин.
21: Если раньше тайваньцы были настроены поголовно против коммунистического Китая, то сейчас позиции разделились. Существует партия во власти ДПП, которая выступает за суверенитет, и существует партия Гоминдан, которая находится в оппозиции. Она сейчас в меньшинстве. Люди, которые голосуют за Гоминдан, они не против переговоров с материком. Данная партия не против обсуждать разные варианты как мирного существования, так и даже существует мнение по поводу воссоединения. Уже по какой формуле тут пока идут разговоры. По поводу вмешательства США, действительно существует противоречие по данному вопросу, потому что США и согласно закону об отношениях с Тайванем вправе и делает это, поставляет оружие на остров, что текущая политическая сила объясняет в первую очередь самообороной. Но люди понимают, что в призме американо-китайских отношений Тайвань используется как инструмент. Фактически с помощью тайваньцев США пытается оказать определенное давление на Китай. И не все подданные Тайваня с этим согласны.
22: А вот если смотреть вот так, одна страна, две системы, был такой вариант?
21: Из того, что я смотрел, порядка 80% населения все-таки против этой формулы, потому что у них есть пример перед глазами Гонконга. Тайваньцы опасаются, что после присоединения возникнет также и вмешательство во внутренние дела Тайваня. Тайваньцы очень боятся то, что Пекин будет вмешиваться во внутренние дела Тайваня и размывать тем самым сложившуюся идентичность людей, которые уже не в одном поколении родились на острове. У них сформировалась определенная местная культура, местные обычаи, возможно, какие-то политические традиции. И есть действительно опасения то, что это все будет со временем стерто.
0: Александр Галимов, автор телеграм-канала «Тайвань Ичибан». Трамп после переговоров с Си Цзиньпином заявил, что Китай согласился купить 200 самолетов «Боинг». Глава этой компании Келли Ортберг сопровождает американского президента в ходе его визита. Кроме того, Вашингтон разрешил продавать в Китае чипы H200, которые используются для искусственного интеллекта. Их разрабатывает компания NVIDIA. Ее глава Дженсен Хуанг также находится с Трампом в Китае. Но пока Пекин не разрешил поставку этих чипов, указывал Рейтер, так как стремится к независимости от штатов в этом вопросе. Также, по данным Bloomberg, Китай продлил импортные лицензии для сотен американских поставщиков говядины. Ожидает, что стороны также возобновят торговлю другими сельхозтоварами, включая американскую кукурузу и сою. Политические аспекты встречи Трампа и Си Цзиньпина мы обсудили с директором Центра комплексных европейских международных исследований НИО ВШЭ Василием Кашиным.
2: надо отметить, что Трамп после начала своего второго президентства воздерживался от какой-то провокационной риторики по тайваньскому вопросу, не предпринимал шагов по направлению на Тайвань каких-то официальных лиц, как бывало при Байдене, как бывало в первое президентство Трампа, не провоцировал в Китае попусту, но во всех практических вопросах, действительно важных, таких как поставки оружия, военное сотрудничество, обучение, углубление экономического и технологического сотрудничества с Тайванем, тут он был последователен и довольно активен. Все это продолжается, одобряются новые поставки вооружений на остров и так далее. Но каких-то изменений в американской позиции мы ожидать не можем по этому вопросу.
22: Мог ли Трамп поднимать вопрос о том, чтобы Пекин снизил сотрудничество с Москвой?
2: Попытки-то такие американцами предпринимались непрерывно. В каком-то виде они имели место еще до СВО. Сейчас американцы на это особо и не рассчитывают. Слышим, что говорят американские эксперты. Никто всерьез такую возможность не воспринимает. Повлиять на позицию Пекина Трамп пытался. Китай, Ирану было несколько для американцев интересно, хотя и там Китай выступает. Подтвердили, что они против того, чтобы у Ирана было ядерное оружие, но это их позиция не всегда. И высказались за свободу судоходства в Армудском проливе. В то же время очень трудно представить себе, чтобы китайцы всерьез занялись давлением на Иран с целью заставить иранцев на проливом. Насколько мы знаем, китайцы уже сейчас договариваются с Ираном о проходе своих судов и фактически действуют, исходя из сложившихся реалий.
0: Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований УШЕ. Трамп и Си Цзиньпина, китайский рынок акций упал, индекс CSI на 1,5%. А при этом до встречи лидеров котировки активно росли. Аналитики, опрошенные агентством, считают, что инвесторы просто зафиксировали прибыль. Вузов России и регионы укрепляют позиции. Агентство РАИКС обновило список лучших вузов стран, и согласно ему, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Причем 5 из них – инженерно-технические направления, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика, электроника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрывая личными скрещениями. Например, по направлению ракетно-космическая техника 85% первой десятки рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань, возглавив рейтинг МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения в рейтинге комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Хударев.
3: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Мы видим, например, что в сфере авиационной ракетно-космической техники 85% участников – это вузы региональные. Такая картина, на самом деле, наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, сменились первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны. Даже если посмотреть на структуру институционального рейтинга РАЭКС-100.
0: Алексей Хударев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
4: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Это, конечно, не соответствует разнице в качестве подготовки. И в качестве работы вуза тем более, потому что баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза и во многом его географического положения. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
0: Алекс Смолин, первый зампредседатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловно, лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПБГУ и НИОВШЭ. Средний балл ЕГЭ в столицах выше регионального на 8,8 балла уже 3 года. Отчасти благодаря этому вузу Москвы сохраняет свое лидерство. Туда идут более подготовленные абитуриенты. У таких университетов исторически сложившаяся репутация.
5: Все золото мира. В кулинарии золото разрешено к употреблению в качестве пищевой добавки под индексом Е-175. Действие и свойства золота как продукта питания были впервые оценены в 1975 году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов. Сегодня при соблюдении размеров частиц разрешено использовать желтый металл для внешнего покрытия кондитерских изделий и украшения шоколадных конфет. При этом примеси других металлов в кулинарном золоте не допускаются. Никакой питательной ценности желтый металл не имеет. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. С начала года в России закрылись 209 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, пишет Forbes. Сильнее всего пострадали кафе и рестораны, бьюти-индустрии и магазины одежды. Участники рынка связывают волну закрытий с ростом налогов, высокими ставками и увеличением издержек. Российские банки предотвратили хищение 1 800 000 000 000 рублей в первом квартале года. По данным Центробанка, кредитные организации отразили около 17 миллионов попыток мошенничества. При этом злоумышленникам удалось похитить почти 7,5 миллиардов рублей. Также регулятор заблокировал 10,5 тысяч мошеннических сайтов и страниц. Исламский банкинг могут запустить в России уже в следующем месяце, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эксперимент уже идет в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. По шариату банки запрещают проценты, рискованные сделки и финансирование горного бизнеса, свинины, алкоголя и табака. Россия за 5 лет с 21 по 25 годы увеличила экспорт халяльной продукции почти в два раза и довела его до 388 миллионов долларов в год. Об этом сообщил руководитель Федерального центра агроэкспорт Илья Ильюшин в рамках деловой программы форума «Россия. Исламский мир в Казани». Основными статьями российского халяльного экспорта являются мясо и мясные субпродукты. Свыше 19 миллиардов рублей будет списано в качестве 2/3 задолженности по бюджетным кредитам еще 6 регионам. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Решение касается Архангельской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Смоленской и Тульской областей. Новости на бизнес там каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Осадки сегодня не ожидается. Ночью плюс 15, завтра днем до 22 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. В субботу и воскресенье примерно такая же погода. Вот с понедельника будет солнечно и жарко, до 28, даже, возможно, во вторник до 30 градусов. «21.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Доллар продолжает снижаться. В моменте на Форексе американская валюта упала ниже 73 рублей. Как пишут СМИ, в апреле покупки валюты российскими гражданами выросли до 108 миллиардов рублей. Рост почти в два раза. В марте было 65 миллиардов. Основными покупателями валюты в апреле, по данным ЦБ, выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали валюту на 702 миллиарда. Мы позвонили в столичные обменники и спросили, не наблюдается ли повышенного интереса граждан к долларам и евро.
7: На Бахрушина в наличии нет долларов.
8: Разбираете сильно уже, только и покупают, что валюты.
7: Дело не то, что разбирают, их приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
8: Ну, я не очень много хотел, до 10 тысяч.
7: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3, и не более. Сейчас нету оборотов с валютой, очень редко.
8: А то, что вот перед летом, как обычно бывает, такого нету?
7: Традиционного? Нет, здесь в ровном режиме все идет.
8: Да?
7: Прям ажиотажа нет такого.
8: А сейчас какого-то наплыва нету, говорят, сейчас разбирают так.
9: Бывает, да, что их могут разобрать. И сделайте лучше запас, если хотите купить.
8: Большой спрос.
9: Да, у нас разбирают доллары. Бывает такое, что их не остается. Вот на утро, например, удавалось мало долларов сегодня.
7: Конечно, есть.
8: А, можно приехать. Потому что во втором отделении закончилась валюта, как мне сказали.
7: Не пожалуйста, знаю, приезжайте, у нас всегда все есть.
8: Скажите, какова вероятность, если я не сегодня приеду за своими 3000, а завтра разберут их?
7: Господи, у нас все всегда есть. Сумма не такая большая. Это не 300 тысяч, не 3 миллиона. 3000 долларов мы всегда для вас найдем.
0: Как надолго нынешнее укрепление рубля, обсудим это в конце часа на Business FM. Ключ не подобрать. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее «Мерседес-Бенц» перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавляют. Иван Медведев подробнее.
23: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 22-м Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
24: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я останавливаюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
23: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
25: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае, чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации, компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне. Но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
23: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes'ы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
10: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет послать на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
23: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: А в эту субботу ночью в музее одна из самых популярных культурных акций. В Москве будет работать 170 площадок, на них пройдет около 600 мероприятий, в основном с возрастным ограничением 0+, и 6+. А где-то будут пускать по регистрации, где-то придется купить билеты. Куда еще не поздно запланировать поход? Александра Сидорова подробнее.
11: В Пушкинский музей на субботу можно купить билеты по специальной цене от 120 до 300 рублей. А в Третьяковку на Крымском валу бесплатно зарегистрироваться и посетить постоянную экспозицию, плюс увидеть сразу несколько временных выставок, в том числе «Матисс и Пикассо», «Цвет и форма». Меня, как человека, который в детстве обожал фильм «Гостья из будущего», заинтересовала программа в Музее космонавтики, который превратится в космопорт. Посетители смогут побывать на станции, временных отсечках 1984, 2026 и 2084, рассказывает замдиректора Музея космонавтики Виталий Попов.
12: Помогут в этом комикс, который специально для нас подготовили в кинокампусе киностудии имени Горького. Это такой маршрут по нашим площадкам. Экскурсоводами выступят знаменитые герои фильма «Гости из будущего» Алиса Селезнева, Коля Герасимов и Робот Верта. У нас замечательные концертные программы, камерный ансамбль «Аккорд», концерт «Зера Черешнева», посвященный звезде 70-х, начало 80-х Анне Герман, и хор имени Виктора Сергеевича Попова, большой детский хор, первый исполнитель песни «Прекрасная далека». Мы будем встречать гостей, которые будут говорить и о дне сегодняшнем, и о будущем, и среди них кинокритик Наталья Баландина, герой Российской Федерации, летчик-космонавт Елена Олег, Олеговна Серова, дочь Кира Булычева, Алиса Игоревна Лютомская, замечательный архитектор, один из руководителей Роскосмоса Борис Михайлович Колосков и исполнитель роли робота Вертера, народный артист России Евгений Владимирович Герасимов.
11: В акции участвуют почти все литературные музеи. Например, в Государственный музей Пушкина приедет актриса Юлия Рудберг. Она покажет экспозицию посетителям. Еще там выступит писатель и ректор Лит-института Алексей Варламов. А артист Дмитрий Чеботарев будет читать Пушкина в залах музея. Плюс аккурат к ночи откроются новые проекты, рассказывает директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.
13: Один абсолютно пушкинский, он называется «Современный последний проект Пушкина». Он рассказывает о том, что Пушкин был не только великим русским поэтом, писателем, но еще и менеджером, говоря современным языком, поскольку он издателем этого альманаха «Современных». Еще интересный проект – это художественная выставка элементами юмора. Она называется «Повернись ко мне в профиль». В нашей коллекции оказалось очень много художественных произведений, прежде всего портретов, которые изображали в профиль.
11: В ночи участвуют и многие частные институции. Так, в Музее русского импрессионизма все будет крутиться вокруг выставки «Под маской», которая закрывается уже на следующей неделе, продолжает куратор просветительских программ Музея русского импрессионизма Виктория Калинина.
14: Мы подготовили квест расследования. Там мы вместе с героями ушедших эпох, которые спрячены в экспозиции, да, они затеряются в залах музея, и вместе с ними гости будут раскрывать тайну потери бального аксессуара. Продолжит вечер театрализованная читка от бала до маскарада. Эту читку мы подготовили вместе с артистами театра мастерская Петра Фоменко. Мы любим предвосхищать тренды, всегда звать на ночь музеев каких-то очень интересных молодых исполнителей. В этом году наша ночь музеев завершится концертом инди-группы «Хе-хе-хе». Ребята были даже признаны лучшей молодой группой России по версии независимой премии «Jagger Music Award».
11: Впрочем, ночная акция охватит не только музеи. Особые программы запланированы, например, на киностудии Горького и в биокластере на ВДНХ. Александра Сидорова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
18: Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: После 21.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один человек погиб, трое ранены в результате атак ВСУ на Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе в Грайворонском округе в селе Головчино. ФПВ-дрон ударил по территории частного дома. Другой дрон сдетонировал в селе Бершаково в Шебекинском округе. В Красногвардейском районе

0: сообщает, что жители часами стучали кастрюлями, в некоторых районах разводили костры. Череп средневекового святого похищен из церкви в Чехии. 800-летняя реликвия, предположительно, принадлежала святой Здиславе Лемберской и находилась в специальной коробке в церкви в 110 километрах к северу от Праги. Полиция уточняет все детали произошедшего. Святая Здислава Лемберская жила с 1220 по 1252 год и была известна своей щедростью и заботой о бедных. Она была канонизирована Папой Римским Иоанном Павлом II в 1995 году. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Почему вдруг возник этот вопрос, когда его рассмотрит Госдума? Слишком много звезд. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен отзыв лицензии. Эксперты считают, что около трети отелей завышает свою категорию. Каким образом и как с этим бороться? И китайцы хотят купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил управляющий директор XPeng Элвис Ченг, но посетовал, что завод немецкого автопроизводителя немного устарели. Поэтому XPeng может построить свой завод в Европе. Что не так стало у немцев, подробности на Business FM. В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвитие, пишет Интерфакс. Поводом стала история со ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных тогда не получили ничего. Их жалобу рассмотрел осенью прошлого года Конституционный суд и признал неконституционными два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля, провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможен отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальное – хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышают свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
4: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что они хотят соблюдать.
5: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
4: Ну, отчасти это...

0: дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, то есть, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
1: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
0: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
1: Какие-то могут последствия быть у них?
0: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких прям ярких прецедентов не было.
1: То есть это первый такой прецедент?
0: Первый шумный прецедент.
1: А почему до этого вот в СМИ не попадало?
0: Особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
2: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-то образом рекламировать. И вот после того, если они себе ставят звезды, еще завышают по классификации звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра. Говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
3: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок, потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно, по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, не привлекая стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если в новое это опять начинается снова, то тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, да, недобросовестно классифицировать.
1: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
3: Ну, что мало выявили.
2: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик. Но проверки продолжаются. Потребители тоже могут пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке, но если действительно на права серьезно нарушены, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Бибородин и партнер Александр Бибородин.
4: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованием является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
2: Александр Бибородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса», Бибородин и партнеры. При службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса. Госдума резко упростила порядок отстранения водителя от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Это протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт о свидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и, наконец, протокол задержания транспортного средства. Законопроект же радикальный список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Для чего введены такие поправки, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
5: Принятым поправкам фактически устраняется необходимость заполнения 2 документа. Протокола об отстранении от управления транспортным средством, протокол задержания транспортного средства. И тот, и другой, по сути, являются дополнительными к протоколу направления на медицинское освидетельствование. И есть определенная логика о том, чтобы делать просто в протоколе направления на освидетельствование запись об отстранении, запись о задержании транспортного средства. Уменьшаем сущности. Ну, а по факту причина проста. Чем больше протокол, тем больше шансов ошибок, чем больше шансов ошибок, тем больше шансов дальнейшего оспаривания действий сотрудников ГИБДД и ухода от ответственности правонарушителей.
2: Иван Ежиков, юрист-блогер. Как считают инициаторы законопроекта, он позволит экономить около 33,5 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Впрочем, вряд ли эффект будет такой ощутимый, а риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
6: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и учиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов. Все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь 2 документа. Отстранение от управления транспортным средством можно совместить. И документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным. Если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только 2 документа. Всего их 5. Поэтому это 20% сокращения.
2: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России. Ранее сообщало, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, который разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики по слюне и выдыхаемому воздуху.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер 1 от 6 миллионов 690 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
13: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
14: ВЭП анонсировал выпуск своих первых исламских облигаций, известных как «Сукук Аль-Мудараба», на сумму 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил зампред ВЭБа Константин Вышковский. Планируется, что двухлетний выпуск будет включать квартальные купонные периоды. Доходность облигаций будет ориентирована на уровень ФЗ соответствующего срока с премией, не превышающей 2,25% пункта. ВЭП получил заключение от сертифицированного шариатского эксперта ПО «Ас-Салям» для этого выпуска. Сбор заявок на облигации намечен на 29 мая, а техническое размещение на Мосбирже ожидается 2 июня.
15: Отчеты и планы.
14: Росатом договорился о строительстве атомной электростанции в Руанде. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Договоренность о строительстве АЭС также достигнута с Казахстаном, Вьетнамом и Мьянмой. Кроме того, накануне завершились переговоры в Индонезии. Глава Росатома отметил, что сейчас госкорпорация строит 26 атомных энергоблоков большой мощности и 2 малых энергоблока. Сеть магазинов «Рандеву» ведет переговоры по покупке французского бренда обуви и аксессуаров «Тенданс». Обсуждения уже вышли на финальную стадию, сообщили РБК в компании. Производство останется в Китае. «Тенданс» поставляла продукцию для «Рандеву» с 2019 года. В компании не стали раскрывать детали сделки, однако отметили, что она позволит усилить контроль за качеством товара и сформировать собственный ассортимент, отвечающий запросам покупателей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 21:46 в Москве вы слушаете Business FM. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Ченг. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотное авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако завод немецкого автопроизводители, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
16: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, но просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну и их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина. Социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе в принципе невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
2: Гера Мажоретто, агентство «Автостат». В китайском автоконцерне «Xpeng» также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями.
17: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
18: Добрый вечер. Российский рынок акций не выдержал испытания ростом. Пытались расти, как мы все помним, в начале недели. Даже приблизились к уровням 2700 по индексу Московской биржи. Даже пробили 2700 пунктов. Но дальше решили не ходить. И развернулись, пошли вниз. Вновь к уровням 2600, где были не так давно. В общем, получается, что пока такой коридор краткосрочный рисовался, 2600-2700 пунктов по индексу Московской биржи. Но сегодня рынок товарный в основном снижается, и снижаются цены на драгоценные металлы, снижались цены на нефть, и в целом пока потери, ну и, соответственно, бумаги сырьевых компаний на российском рынке чувствовали себя не лучшим образом, хотя какого-то сильного падения сегодня в нефтегазовом секторе не наблюдалось, и среди производителей драгоценных металлов тоже какого-то значительного снижения не наблюдается, но, тем не менее, мы видим, что индексы снизились. Что касается рынка товарного, ну, понятно, что рынок перестал ждать какого-то существенного снижения ставки со стороны американского центрального банка. Все это на фоне возросшей инфляции, причем инфляция в апреле годовая в американской экономике оказалась максимальной за последние почти 3 года. И вот меняет рынок мнение то, что ФРС, ну, в лучшем случае снизит ставку еще один раз в текущем году. В худшем случае вообще не снизит. Повышений, конечно, пока речь не идет, хотя новый председатель ФРС, скорее всего, это будет Кевин Уорш. Во всяком случае, накануне Сенат за него проголосовал. Ранее его кандидатуру одобрил Банковский комитет Верхней палаты Конгресса США. Ну, осталось Трампу утвердить. Но говорят, что Трампа он устраивает. И вроде как обещал он резко снижать ставку, но в текущей ситуации понятно, что о каком-то снижении речь не идет. И многие чиновники Федрезерва, которые высказывали недавно свое мнение, сводятся к тому, что надо ставку удерживать. Снижать не стоит на фоне того, что возросли инфляционные риски. Ну и повышать пока нет каких-то видимых причин. Так что рынок драгметаллов немножко дрогнул на этом фоне. Цены на нефть остаются стабильными, учитывая, что пока нету определенности вокруг Ормузского пролива. Да, рынок товарный и в целом рынок нефти, в частности, конечно, отслеживает ситуацию в Китае, отслеживает переговоры между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Но вот, конечно, говорили они про Ормузский пролив, про ситуацию вокруг Ирана, вокруг Персидского залива, и немного сообщений, но они появляются. И сообщения сводятся к тому, что главы государств сошлись во мнении о том, что необходимо обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Ну, это понятно. Рынок это все услышал. Вроде как цены на нефть даже стали снижаться, но определенности вокруг пролива это не добавило. Таким образом, смесь Brent, вот такой коридорчик 105-106 долларов за баррель сегодня. В основном в этих пределах наблюдается консолидация, и ситуация здесь, ну, будет зависеть, конечно, от того все-таки, насколько этот пролив будет в рабочем состоянии. Пока не очень в рабочем, как мы наблюдаем, и ну, участники торгов говорят, что здесь два варианта присутствуют, либо эскалация дальнейшая, либо деэскалация. Ну, вот из тех новостей, которые приходят из Пекина, пока непонятно, будет ли это самая деэскалация. Российский рубль продолжил свою укрепление. Доллар США падал даже ниже 73 рублей, даже ниже 72,5 рублей на международном валютном рынке, но потом вернулся все-таки выше 73, что касается ситуации сегодня с контрактом однодневным фьючерсным на московской бирже. Ну, здесь похожая ситуация. Доллар снизился, но вечером уже торгуется выше 73 рублей.
19: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
20: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне между делом о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
21: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт в натуральной косметике, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и, как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции. А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледы была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
20: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
19: Между делом на Business FM.
22: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
19: Все золото мира. Черным золотом в переносном смысле принято называть уголь, нефть и другие ископаемые черного цвета. Но существует и настоящее черное золото. Для того, чтобы придать драгоценному металлу такой цвет, его либо обрабатывают сульфитом калия, либо окисляют во взаимодействии с кобальтом, либо наносят благородную темную патину, применяя серосодержащие соединения. В отличие от черного, зеленое золото – это не искусственно полученный, а природный материал. Сплав золота с серебром, так называемый электрум. Его использовали в изготовлении украшений еще древние египтяне и персы. На электрум прочнее, чем на чистое золото, накладывается обожженная эмаль в ювелирном производстве. Все золото мира на Business FM. После службы в бизнесе.
23: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
19: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
24: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
19: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд в Москве заочно арестовал бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением средств российского экологического оператора. В конце апреля Буцаев улетел через Белоруссию в Грузию. Ему грозит до 10 лет колонии. Глава Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что в России осталось менее 300 тысяч заключенных. По данным Аркадия Гостева, их сейчас 282 тысячи. Для сравнения, в конце 2021 года сидельцев было 465 тысяч. Генерал отметил, что к причинам снижения числа спецконтингента относится гуманизация уголовных наказаний, а также работа по подбору контрактников вооруженной силы. Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила возвращение в Госдуму. По ее словам, хотела бы вернуться к законодательной деятельности, поскольку любит и знает эту работу. Москалькова, занимавшая должность омбудсмена два срока подряд с 2016 года, покинула этот пост. На это место назначена Яна Лантратова. Израиль подает в суд на «Нью-Йорк Таймс» за статью о сексуальном насилии над палестинцами. Информация об этом появилась на официальном сайте офиса израильского премьер-министра. Статья названа в сообщении «самой чудовищной и извращенной ложью, когда-либо публиковавшейся против государства Израиль в современной прессе». Речь идет об опубликованной три дня назад колонке ветерана «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, в которой он рассказал о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Доллар дошел до 73. На фоне роста рубля россияне удвоили покупку валюты в апреле до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает доллары и евро, и что с наличными в столичных обменниках? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. С чем это связано? Ни денег, ни товара. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный госконтракт. Ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Что делать в таком случае? Подробности на Business FM. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный, подробнее.
1: Очереди и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
3: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
4: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
3: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
1: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021-го, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
5: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
1: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
6: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
1: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный и Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Ни товара, ни денег. А в нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется, ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае. Евгений Перечук продолжит.
7: Бизнес говорит.
8: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
9: Чтобы привести немецкий инструмент, надо все постараться. Все это было сделано в конце 25-го года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
10: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается, и прокуратура мне отвечает, что это вообще отношения хозяйствующих субъектов, и она здесь ни при чем.
8: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
11: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательство, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
8: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Маргунова, Бизнес ФМ.
2: Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомаза и Гладкова, которые в среду ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Бизнес ФМ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
12: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
13: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
12: Но не уточняется, госслужба или нет?
13: Нет, пока нет.
2: Дмитрий Песков. А Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев, но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны, и сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. 5 из них – инженерные и технические, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% в первой десятке рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил список МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходырев.
14: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Такая картина на самом деле наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности. Это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты, концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны.
2: Алексей Ходырев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
15: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтингах занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборудование, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
2: Алекс Мурин, первый зампредседатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловный лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПбГУ и НИУВШЭ.
16: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Он напомнил, что для укрепления суверенитета страны в сфере обороны и безопасности необходимо максимально широко внедрять лучшие инновации. Для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт. Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал искусственный интеллект драйвером роста экономики. По его словам, экономический эффект от имплементации нейросетей в России может принести выгоду до 13 триллионов рублей. Чебесков добавил, что в работе Министерства финансов и правительства в целом уже активно применяют мультиагент-систему, основанную на гигачат. Это позволяет ускорить решение множества проблем в рабочих процессах. Профицит внешней торговли России в марте вырос до почти 14 миллиардов долларов. Как сообщил Центробанк, по сравнению с февралем показатель вырос на 8,9 миллиарда долларов. Объем экспорта в марте вырос на 5,6 миллиарда долларов, в годовом выражении до 41 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 3,9 миллиарда долларов и превысил 27 миллиардов долларов. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. Соответственно, 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч рублей и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Самые низкие размеры кредитов были в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. От 1 миллиона до 2 миллионов 660 тысяч рублей. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Ключ не подобрать в редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее «Мерседес-Бенз» перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавили. Иван Медведев подробнее.
17: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 22-м Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
18: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, только ему осталось. Они говорят, а мы не знаем сколько, ну, может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
17: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
19: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
17: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист, блогер Иван Ежиков.
20: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет ослабить на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
17: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весны может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей. По профильным предметам до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
21: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
22: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшая переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 000 рублей.
21: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
23: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6-8 тысяч за занятие. Занятие достаточно 2 академических часа, 1.5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1500-2000 занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1.5 часа нет. Это находится все в общем тренде повышения цен.
0: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство?
23: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
21: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
3: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиаду идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
21: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Американская киностудия Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России. Об этом сообщает отраслевое издание Cineplex со ссылкой на юрфирму «Самойлов», которая представляет интересы Warner. С ее помощью от российских кинотеатров требуют немедленно прекратить продажу билетов на фильмы «Mortal Kombat 2», «Они придут за тобой» и «Мумия». Эти фильмы показывают в России в обход авторских прав фактически нелегально. Издание Cineplex указывает, что даже в нынешних условиях требования американской студии к российским кинотеатрам обоснованы, комментирует главред портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
4: Вовсе без иностранных премьер российский рынок не останется. Помимо Голливуда, большого, студийного, у нас остаются, во-первых, фильмы, которые продаются на кинорынках. И благодаря этому у нас появляются фильмы Lionsgate, та же самая «Голодные игры», какая-то анимация, международная, европейская в том числе. А кроме европейской анимации есть еще и азиатская, и латиноамериканская. Тоже касается фильмов жанровых. Франция нам до сих пор что-то продает. Какие-то немецкие, по-моему, фильмы у нас в прокат выходят. Ну и азиатские хорроры, куда мы без них. Это вообще сейчас палочка-выручалочка в отсутствии отечественного контента. Что касается серого проката. Рано или поздно это должно было случиться. Если сейчас речь идет о подготовке почвы к возвращению мейджеров в той или иной мере, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы зачистить рынок и вернуться уже по-человечески. Российскому кино сейчас это в каком-то смысле на руку, потому что на это лето у нас запланировано достаточное количество. Может быть, не так много, как хотелось бы, но больше, чем это было в прошлые годы. Российского кино с большим зрительским потенциалом, ну, чего стоит только «Холоп» третий. Мне кажется, что нет худа без добра, и в том смысле, что это будет способствовать рано или поздно возвращению голливудских студий. Понятно, что уже не в том масштабе, не в том объеме, как это было до начала СВО, до тех пор, пока эти студии от нас ушли. И у российского кино тоже будет шанс на то, чтобы показать себя и, наконец-то, конкурировать уже не только на своем поле, но и на международном.
2: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Так же, как пишет «Коммерсант», легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры в России смогут транслировать картины американской студии «Дисней» только до конца этого года, так как студия не планирует заключать новые контракты.
16: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
25: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Продюсера Линды Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по поддельным документам. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма кокаина, 2 килограмма героина. Медики проверили почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет. У 1100 из них подтвердили состояние наркотического опьянения. Из названного числа 65 человек были несовершеннолетними. Премьер Латвии Вика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всех.

0: фонд будут перечислять 1 доллар. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Шаткая стабилизация. А Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что Пекин пообещал не поставлять Ирану военную технику, хотя и продолжит закупать иранскую нефть. В свою очередь Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа, но предупредил, что между странами может возникнуть конфликт при неверном подходе к тайваньскому вопросу. Комментарий Георгия Бофта. В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Почему вдруг возник этот вопрос, когда его рассмотрят в Госдуме? И слишком много звезд Росаккредитации и Роскачества провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен отзыв лицензии. Эксперты считают, что около трети отелей завышают свою категорию. Каким образом и как с этим бороться? Подробности на Business FM. Стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин. Первый за почти десятилетие визита действующего президента США в Китай венчался специально выдуманной по этому случаю формулой – конструктивные отношения стратегической стабильности. Трамп провел 2 дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. 2 лидера прогулялись по территории Храма Неба. А внушительная делегация 1,5 лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. О чем удалось договориться, о чем нет и как сложится дальше отношения двух сфер держав, расскажет политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Фукидида. Мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой? Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции, сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт номер 1. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере 20 миллиардов долларов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных 40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами,

0: Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам ПРИФов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвитие, пишет Интерфакс. Поводом стала история со Ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций тогда не получили ничего, и жалобу рассмотрел осенью прошлого года Конституционный суд и признал неконституционными два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Росаккредитации и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля и провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании. Сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальные — хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышает свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
3: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что не хотят соблюдать.
4: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
3: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
4: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
3: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
4: Какие-то могут последствия быть у них?
3: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
4: То есть это первый такой прецедент?
3: Первый шумный прецедент.
4: А почему до этого вот в СМИ не попадало?
3: Особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
1: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-либо образом рекламировать. И вот после этого, если они себя ставят звезды и еще завышают по классификации звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
5: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок, потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно, по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, если не привлекает стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело — это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если в новое, это опять начинается снова. Тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, да, недобросовестно классифицировать.
4: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
5: Думаю, что мало выявили.
1: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензии слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Но если действительно права серьезные, нарушенные, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
6: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованием является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
1: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры. Пресс-службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
7: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Политика и деньги редко могут находиться в одних руках. Если вы пошли в политику, забудьте про бизнес. И наоборот, когда деньги встречаются с политикой,
8: Это равнозначно встреча спички и динамита. Жди взрыва. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Артем, 100 тысяч жителей. В 1924 году в Приморском крае обнаружили богатые месторождения бурого угля. Тогда же, недалеко от шахт, был основан поселок Зыбунный, позже переименованный в честь революционера Федора Сергеева, носившего партийную кличку Артем. В советские времена крупнейший центр Дальнего Востока по добыче угля.
9: Как появлялись города? На Business FM. Компании и корпорации.
12: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Отставки и назначения.
12: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание «Пофтаймс». О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
13: Отчеты и планы.
12: Китайский производитель электромобилей Xiaopeng ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopeng также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда «Формула-1» Red Bull анонсировала новую коллекцию Saba с обувным производителем Crocs. Главная модель – Crocs Band, вдохновленная болидом «Формула-1». Дизайн копирует детали гоночного автомобиля, скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло, есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесный элемент, а по корпусу – аэродинамические линии. Вторая модель – Classic Runner, напоминает гоночные силуэты, у нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки Gibbets с символикой Red Bull. Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Ченг. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако завод немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
14: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем же и японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
1: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне «Xpeng» также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Как считают инициаторы документа, он позволит экономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Причем вряд ли эффект будет ощутимый, а вот риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
15: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высоки риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов. Все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь 2 документа. Отстранение управления транспортным средством можно совместить. И документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным. И если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только 2 документа, всего их 5, поэтому это 20% сокращения.
1: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России. Ранее сообщалось, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие наличие алкоголя и наркотиков по слюне и вдыхаемому воздуху. На российском фондовом рынке возобновилось снижение. Индекс Мосбиржи просел в четверг почти на 1.5% на фоне укрепления рубля и стагнации нефтяных котировок. О том, что происходит на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций в четверг вернулся к снижению. Индекс Московской биржи по результатам основной торговой сессии упал на 0.4%, закрытие 2657 пунктов. Таким образом, не получилось уйти выше уровня 2700 по индексу Московской биржи. Скорее всего, будем возвращаться в район 2600 и, видимо, останемся пока вот в этом коридоре 2600-2700 до каких-то каких-то либо новостей, которые двинут рынок в ту или иную сторону, либо каких-то событий, допустим, на рынке товарном. Ну и на товарном рынке, кстати, тоже в четверг было относительно спокойно. Если рассматривать нефть и смесь Brent, то в районе 105-106 долларов преимущественно находилась смесь Brent в Лондоне, 105-106, естественно, долларов за баррель, и рынок отслеживал ситуацию в Пекине, в Китае, где состоялись переговоры, во всяком случае, в четверг начались переговоры председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Сообщений было немного. Ну, что касается непосредственно рынка нефти, непосредственно ситуации в Персидском заливе, то главы государств сошлись во мнении о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Не более того, рынок сейчас, судя по тем сообщениям, которые приходят от участников торгов, на перепуте находится. То ли эскалация вокруг Ормузского пролива, то ли деэскалации сейчас рынок не видит ни того, ни другого. И вот на этом фоне наблюдали мы консолидацию. Хотя были новости, то, что один танкер китайский все-таки прошел через Ормузский пролив и везет в Китай 2 миллиона баррелей иранской нефти. Он был заблокирован в Персидском заливе 2 месяца, но в преддверии визита президента США в Китай все-таки его пропустили. Это пока единичные случаи.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Дело вкуса с Катей Калиной.
17: Есть в Санкт-Петербурге отель, номера в котором продают завтраки. Заходит, скажем, семейная пара на запах кофе на Маховой, заказывает себе графский завтрак в Академии особняка Шувалова и вечером с чемоданами жди. Отель в домах с богатой исторической подкладкой – фишка северной столицы. Знаменитые жильцы, легендарные доходные дома, богатые дворцы, переходившие по наследству целые семейные резиденции. Художественная лепнина в парадных, а если еще и талантливо отреставрированная, бесконечные истории, любовные и мистические. Я и сама, как частый частный гость города, до этого падка. Особняк графа Шувалова в этом смысле – пример удачного бизнеса, построенного именно на этой туристической страсти. Сеть «Академия» специализируется на гостиницах в дореволюционных домах. Плюс хороший завтрак, плюс отличный спа. И низкая относительно исторических отелей «Пятерок» цена на проживание. Графские завтраки – шуваловская фишка. Сервируются на антикварной посуде и с индивидуальным накрытием. Для нее яйца всмятку с красной икрой, пшеная каша на масле с вишневым вареньем, блинчики, бриош, малосольный лосось, риет, томаты, оливки, каперсы. И это я только начала читать меню. Граф на другом берегу стола может рассчитывать на собственного официанта и мужскую версию завтрака, начинающегося с грибной похлебки с дичью. Сырники, яблочные пироги, яйца с черной икрой. В общем, есть о чем перемигнуться с графиней. Несмотря на цену хорошего обеда, 8500 рублей здесь стоит позавтракать, как аристократ 19 века, Академия постоянно расширяет свой исторический сервиз новыми приборами. Столь велико число желающих начать свое утро в Санкт-Петербурге. Именно так. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд в Москве заочно арестовал бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением средств российского экологического оператора. В конце апреля Буцаев улетел через Белоруссию в Грузию. Ему грозит до 10 лет колонии. Глава Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что в России осталось менее 300 тысяч заключенных. По данным Аркадия Гостева, их сейчас 282 тысячи. Для сравнения, в конце 2021 года сидельцев было 465 тысяч. Генерал отметил, что к причинам снижения числа спецконтингента относятся гуманизация уголовных наказаний, а также работа по подбору контрактников вооруженные силы. Бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила возвращение в Госдуму. По ее словам, хотела бы вернуться к законодательной деятельности, поскольку любит и знает эту работу. Москалькова, занимавшая должность омбудсмена 2 срока подряд с 2016 года, покинула этот пост. На это место назначена Яна Лантратова. Израиль подает в суд на Нью-Йорк Таймс за статью о сексуальном насилии над палестинцами. Информация об этом появилась на официальном сайте офиса израильского премьер-министра. Статья названа в сообщении самой чудовищной и извращенной ложью, когда-либо публиковавшейся против государства Израиль в современной прессе. Речь идет об опубликованной 3 дня назад колонке ветерана Нью-Йорк Таймс Николаса Кристофа, в которой он рассказал о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Доллар дошел до 73. На фоне роста рубля россияне удвоили покупку валюты в апреле до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает доллары и евро, и что с наличными в столичных обменниках? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. С чем это связано? Ни денег, ни товара. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный госконтракт. Ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Что делать в таком случае? Подробности на Бизнес-ФМ. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73, и начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный, подробнее.
20: Очередей и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
21: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
22: Ну, я не очень много хотел, до 10 тысяч.
21: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3000 и не более. Сейчас нету оборотов.
20: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 21-го, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
23: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
20: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
24: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
20: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Ни товара, ни денег. А в нашей редакции обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется, ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае. Евгений Перечук продолжит.
19: «Бизнес говорит».
0: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
2: Чтобы привести немецкий инструмент, надо все постараться. Все это было сделано в конце 25-го года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
3: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается, и прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов, и она здесь ни при чем.
0: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
4: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
0: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
1: Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомаза и Гладкова, которые в среду ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
5: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
25: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
5: Но не уточняется, госслужба или нет?
25: Нет, пока нет.
1: Дмитрий Песков. А Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны, и сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. 5 из них – инженерные и технические, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% в первой десятке рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил список МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходарев.
6: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Такая картина на самом деле наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях. Направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны.
1: Алексей Ходарев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
7: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности, московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов, я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Алекс Мурин, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловно, лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПбГУ и НИУ ВШЭ.
19: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс Радио». Оба в белых списках.
9: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Он напомнил, что для укрепления суверенитета страны в сфере обороны и безопасности необходимо максимально широко внедрять лучшие инновации. Для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт. Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал искусственный интеллект драйвером роста экономики. По его словам, экономический эффект от имплементации нейросетей в России может принести выгоду до 13 триллионов рублей. Чебесков добавил, что в работе Министерства финансов и правительства в целом уже активно применяют мультиагент-систему, основанную на гигачат. Это позволяет ускорить решение множества проблем в рабочих процессах. Профицит внешней торговли России в марте вырос до почти 14 миллиардов долларов. Как сообщил Центробанк, по сравнению с февралем показатель вырос на 8,9 миллиарда долларов. Объем экспорта в марте вырос на 5,6 миллиарда долларов, в годовом выражении до 41 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 3,9 миллиарда долларов и превысил 27 миллиардов долларов. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. Соответственно, 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч рублей и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Самые низкие размеры кредитов были в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. От 1 миллиона до 2 миллионов 660 тысяч рублей. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ключ не подобрать в редакцию «Бизнес FM» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавили. Иван Медведев подробнее.
13: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 22-м Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
14: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, только ему осталось. Они говорят, а мы не знаем сколько, ну, может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
13: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
15: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае, чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации, компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне. Но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
13: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes'ы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
8: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
13: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весны может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей. По профильным предметам до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
10: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету. Говорит Ника.
16: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшая переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
10: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
17: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятия 2 академических часа, 1.5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1.5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1.5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
18: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство?
17: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти на встречу.
10: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
2: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
10: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
20: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского Реала, таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команды. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад Реал не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе сливочные потерпели поражение от Барселоны и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. С Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
19: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
21: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура в районе села Пермское высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города.
19: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Продюсера «Линды» Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по поддельным документам. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма кокаина, 2 килограмма героина. Медики проверили почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет. У 1100 из них подтвердили состояние наркотического опьянения. Из названного числа 65 человек были несовершеннолетними. Премьер Латвии Вика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всего правительства. Причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуация с падением украинских беспилотников под Резекне. Ранее из-за этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спуц.

0: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Шаткая стабилизация. А Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что Пекин пообещал не поставлять Ирану военную технику, хотя и продолжит закупать иранскую нефть. В свою очередь, Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа, но предупредил, что между странами может возникнуть конфликт при неверном подходе к тайваньскому вопросу. Комментарии Георгия Бофта. В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Почему вдруг возник этот вопрос, когда его рассмотрят в Госдуме? И слишком много звезд Росаккредитации и Роскачества провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен отзыв лицензии. Эксперты считают, что около трети отелей завышает свою категорию. Каким образом и как с этим бороться? Подробности на Business FM. Стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин. Первый за почти десятилетие визита действующего президента США в Китай венчался специально выдуманной по этому случаю формулой «конструктивные отношения стратегической стабильности». Трамп провел 2 дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. 2 лидера прогулялись по территории Храма Неба. А внушительная делегация 1,5 десятка лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. О чем удалось договориться, о чем нет, и как сложится дальше отношения двух сфер держав, расскажет политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
2: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Фукидида. Мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой? Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции, сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт №1. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на $14 миллиардов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере $20 миллиардов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных $40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си

0: Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам ПРИФов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвитие, пишет Интерфакс. Поводом стала история со Ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций тогда не получили ничего. Их жалобу рассмотрел осенью прошлого года Конституционный суд и признал неконституционными два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание, в середине апреля и провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензии. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальные – хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышает свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
3: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели заняты себе и спокойненько не соблюдают то, что они хотят соблюдать.
4: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
3: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
4: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
3: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
4: Какие-то могут последствия быть у них?
3: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
4: То есть это первый такой прецедент?
3: Первый шумный прецедент.
4: А почему до этого вот в СМИ не попадало?
3: А особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
1: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-либо образом рекламировать. И вот после этого, если они себя ставят звезды и еще завышают по классификации звездность, то 30% это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
5: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок, потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно, по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, если не привлекает стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело — это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если в новое, это опять начинается снова. Но тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, да, недобросовестно классифицировать.
4: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
5: Думаю, что мало выявили.
1: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Но если действительно права серьезно нарушены, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
6: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованиям является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
1: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры. При службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
7: После службы в бизнесе.
8: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
7: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
9: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
7: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM. Компании и корпорации.
10: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отставки и назначения.
10: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание «Пофтаймс». О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
7: Отчеты и планы.
10: Китайский производитель электромобилей Xiaopen ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopen также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда «Формулы-1» Red Bull анонсировала новую коллекцию Saba с обувным производителем Crocs. Главная модель – Crocs Band, вдохновленная болидом «Формулы-1». Дизайн копирует детали гоночного автомобиля. Скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло. Есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесные элементы, а по корпусу – аэродинамические линии. Вторая модель – Classic Runner. Напоминает гоночные силуэты. У нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки Gibbet с символикой Red Bull. Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Чен. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
11: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, но просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну и их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
1: Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне XPeng также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельные протоколы об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Как считают инициаторы документа, он позволит экономить около 33 500 рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Причем вряд ли эффект будет ощутимый, а вот риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
12: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов, все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь 2 документа отстранения управления транспортным средством, можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным, и если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там вот сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только 2 документа, всего их 5, поэтому это 20% сокращения.
1: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, ранее сообщил, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие наличие алкоголя и наркотиков по слюне и вдыхаемому воздуху. На российском фондовом рынке возобновилось снижение. Индекс Мосбиржи просел в четверг почти на 1.5% на фоне укрепления рубля и стагнации нефтяных котировок. О том, что происходит на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций в четверг вернулся к снижению. Индекс Московской биржи по результатам основной торговой сессии упал на 0.4%, закрытие 2657 пунктов. Таким образом, не получилось уйти выше уровня 2700 по индексу Московской биржи. Скорее всего, будем возвращаться в район 2600 и, видимо, останемся пока вот в этом коридоре 2600-2700 до каких-то либо новостей, которые двинут рынок в ту или иную сторону, либо каких-то событий, допустим, на рынке товарном. Ну и на товарном рынке, кстати, тоже в четверг было относительно спокойно. Если рассматривать нефть и смесь Brent, то в районе 105-106 долларов преимущественно находилась смесь Brent в Лондоне, 105-106, естественно, долларов за баррель. И рынок отслеживал ситуацию в Пекине, в Китае, где состоялись переговоры, во всяком случае, в четверг начались переговоры председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президент США Дональда Трампа. Сообщений было немного. Ну, что касается непосредственно рынка нефти, непосредственно ситуации в Персидском заливе, то главы государств сошлись во мнении о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободы потока энергоресурсов. Не более того, рынок сейчас, судя по тем сообщениям, которые приходят от участников торгов, на перепуте находится. То ли эскалация вокруг Ормузского пролива, то ли деэскалации сейчас рынок не видит ни того, ни другого. И вот на этом фоне наблюдали этом и консолидацию. Хотя были новости, то, что один танкер китайский все-таки прошел через Армузский пролив и везет в Китай 2 миллиона баррелей иранской нефти. Он был заблокирован в Персидском заливе 2 месяца, но в преддверии визита президента США в Китай все-таки его пропустили. Это пока единичные случаи.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
14: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии – мотор-шоу в Пекине, я бы хотела новой версии Lysan L9, представленной в рамках выставки в первый день. От Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis, самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 метров 30 сантиметров за счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами MAC-1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 – 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000 рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у Mercedes'ов сделали комнату Гелендвагена с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив Mercedes стенд арендовал концерн Bayek, у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и проходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов. И его позиционируют как недорогую китайскую версию Гелендвагена. Порадовал Smart, который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
7: Тест-драйв на Business FM. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд в Москве заочно арестовал бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением средств российского экологического оператора. В конце апреля Буцаев улетел через Белоруссию в Грузию. Ему грозит до 10 лет колонии.
15: Глава Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что в России осталось менее 300 тысяч заключенных. По данным Аркадия Гостева, их сейчас 282 тысячи. Для сравнения, в конце 2021 года сидельцев было 465 тысяч. Генерал отметил, что к причинам снижения числа спецконтингента относятся гуманизация уголовных наказаний, а также работа по подбору контрактников в вооруженные силы. Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила возвращение в Госдуму. По ее словам, хотела бы вернуться к законодательной деятельности, поскольку любит и знает эту работу. Москалькова, занимавшая должность омбудсмена два срока подряд с 2016 года, покинула этот пост. На это место назначена Яна Лантратова. Израиль подает в суд на «Нью-Йорк Таймс» за статью о сексуальном насилии над палестинцами. Информация об этом появилась на официальном сайте офиса израильского премьер-министра. Статья названа в сообщении самой чудовищной и извращенной ложью, когда-либо публиковавшейся против государства Израиль в современной прессе. Речь идет об опубликованной три дня назад колонке ветерана «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, в которой он рассказал о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Доллар дошел до 73. На фоне роста рубля россияне удвоили покупку валюты в апреле до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает доллары и евро, и что с наличными в столичных обменниках? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. С чем это связано? Ни денег, ни товара. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный госконтракт. Ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Что делать в таком случае? Подробности на Бизнес ФМ. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный подробнее.
17: Очереди и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
18: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редкое. Если принесут, то, соответственно, будет.
19: Ну, я не очень много хотел, до 10 тысяч.
18: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
17: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
20: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
17: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
0: сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях, и я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
17: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный и Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Ни товара, ни денег. А в нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется, ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае. Евгений Перечук продолжит.
7: Бизнес говорит.
21: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
22: Чтобы привести немецкий инструмент, надо все постараться. Все это было сделано в конце 25-го года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
23: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается, и прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов, и она здесь ни при чем.
21: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
24: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
21: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо как альтернатива взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомазу и Гладкову, которые в среду ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Бизнес ФМ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в РИО глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
2: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
3: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
2: Но не уточняется, госслужба или нет?
3: Нет, пока нет.
1: Дмитрий Песков. А Владимир Путин назначил в РИО главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В РИО главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны, и сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. 5 из них – инженерные и технические, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% в первой десятке рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил список МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходарев.
4: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Такая картина на самом деле наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях. Направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны.
1: Алексей Ходарев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
5: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности, московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Алекс Мурин, первый зампредседатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловный лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПбГУ и НИУ ВШЭ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Он напомнил, что для укрепления суверенитета страны в сфере обороны и безопасности необходимо максимально широко внедрять лучшие инновации. Для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт. Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал искусственный интеллект драйвером роста экономики. По его словам, экономический эффект от имплементации нейросетей в России может принести выгоду до 13 триллионов рублей. Чебесков добавил, что в работе Министерства финансов и правительства в целом уже активно применяют мультиагент-систему, основанную на гигачат. Это позволяет ускорить решение множества проблем в рабочих процессах. Профицит внешней торговли России в марте вырос до почти 14 миллиардов долларов. Как сообщил Центробанк, по сравнению с февралем показатель вырос на 8,9 миллиарда долларов. Объем экспорта в марте вырос на 5,6 миллиарда долларов, в годовом выражении до 41 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 3,9 миллиарда долларов и превысил 27 миллиардов долларов. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. Соответственно, 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч рублей и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Самые низкие размеры кредитов были в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. От 1 миллиона до 2 миллионов 660 тысяч рублей. Новости на бизнес.фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Ключ не подобрать в редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавили. Иван Медведев подробнее.
8: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 22-м Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
9: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну, может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
8: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
10: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
8: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes'ы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ёжиков.
11: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет послать на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
8: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Подготовка к ЕГЭ по 3 предметам этой весны может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей. По профильным предметам – до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
12: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
13: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшая переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МСКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
12: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
14: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятия обычно 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1,5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
15: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
14: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
12: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
16: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Работаю уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
12: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за который клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Продюсера «Линды» Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по поддельным документам. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма кокаина, 2 килограмма героина. Медики проверили почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет. У 1100 из них подтвердили состояние наркотического опьянения. Из названного числа 65 человек были несовершеннолетними. Премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всего правительства. Причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуация с падением украинских беспилотников под Резекне. Ранее из-за этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спуц. Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 26 года 19 июля. Шоу пройдет в поддержку глобального образовательного фонда FIFA. Организаторы планируют собрать 100 миллионов долларов на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Кроме того, с каждого проданного на матче чемпионата мира билета в фонд будут перечислять 1 доллар. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Шаткая стабилизация. А Дональд Трамп по итогам визита в Китай.

0: Росаккредитации и Роскачества провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен отзыв лицензии. Эксперты считают, что около трети отелей завышает свою категорию. Каким образом и как с этим бороться? Подробности на Business FM. Стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин. Первый за почти десятилетие визита действующего президента США в Китай венчался специально выдуманной по этому случаю формулой «конструктивные отношения стратегической стабильности». Трамп провел 2 дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. 2 лидера прогулялись по территории Храма Неба. А внушительная делегация 1,5 десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. О чем удалось договориться, о чем нет и как сложится дальше отношения двух сфер держав, расскажет политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Фукидида. Мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой? Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции, сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт №1. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на $14 миллиардов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере $20 миллиардов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных $40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
0: Это был политолог Георгий Бовт, автор

0: Телеграм-канала «Бовт знает». В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам ПРИФов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвитие, пишет Интерфакс. Поводом стала история со Ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций тогда не получили ничего. Их жалобу рассмотрел осенью прошлого года Конституционный суд и признал неконституционными два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса, и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Росаккредитации и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля и провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании. Сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальные – хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышают свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
2: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что они хотят соблюдать.
3: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
2: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
3: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
2: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
3: Какие-то могут последствия быть у них?
2: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких прям ярких прецедентов не было.
3: То есть это первый такой прецедент?
2: Первый шумный прецедент.
3: А почему до этого вот в СМИ не выпадало?
2: А особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
0: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-либо образом рекламировать. И вот после этого, если они себя ставят звезды и еще завышают по классификации звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
4: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок. Потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, если не привлекает стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело — это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если в новое, это опять начинается снова. То тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, да, недобросовестно классифицировать.
3: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушения. Это серьезно? Много?
4: Ну, что мало выявили.
0: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензии слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому, если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Но если действительно права серьезно нарушены, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
5: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованиям является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочно проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
0: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры. При службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
6: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Новодвинск, Архангельская область, 37 тысяч человек. В 1924 году на берегу Северной Двины брат и сестра по фамилии Карельские основали коммуну «Красная Заря». Через 12 лет на базе коммуны началось строительство целлюлезного комбината «Аргбумстрой». Официально стал городом в 1977.
6: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». После службы в бизнесе.
8: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
6: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
9: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
6: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
10: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отставки и назначения.
10: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание «Пофтаймс». О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск выпуск новых электрических моделей.
6: Отчеты и планы.
10: Китайский производитель электромобилей Xiaopen ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopen также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда Формулы-1 Red Bull анонсировала новую коллекцию Сабо с обувным производителем Crocs. Главная модель Crocs Band, вдохновленная болидом Формулы-1. Дизайн копирует детали гоночного автомобиля. Скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло. Есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесные элементы, а по корпусу аэродинамические линии. Вторая модель Classic Runner напоминает гоночные силуэты. У нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки Gibbet с символикой Red Bull. Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Чен. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
11: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
0: Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне XPeng также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Как считают инициаторы документа, он позволит экономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Причем вряд ли эффект будет ощутимый, а вот риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
12: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей. Потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов, все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь два документа. Отстранение от управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным, и если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документа. Поэтому сама идея неплохая. Говорят в ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только два документа, всего их пять, поэтому это 20% сокращения.
0: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, ранее сообщил, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие наличие алкоголя и наркотиков по слюне и вдыхаемому воздуху. На российском фондовом рынке возобновилось снижение. Индекс Мосбиржи просел в четверг почти на 1.5% на фоне укрепления рубля и стагнации нефтяных котировок. О том, что происходит на торговых площадках, нахбиржевой обозреватель Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций в четверг вернулся к снижению. Индекс Московской биржи по результатам основной торговой сессии упал на 0.4%, закрытие 2657 пунктов. Таким образом, не получилось уйти выше уровня 2700 по индексу Московской биржи. Скорее всего, будем возвращаться в район 2600 и, видимо, останемся пока вот в этом коридоре 2600-2700 до каких-то либо новостей, которые двинут рынок в ту или иную сторону, либо каких-то событий, допустим, на рынке товарном. Ну и на товарном рынке, кстати, тоже в четверг было относительно спокойно. Если рассматривать нефть и смесь Brent, то в районе 105-106 долларов преимущественно находилась смесь Brent в Лондоне, 105-106, естественно, долларов за баррель, и рынок отслеживал ситуацию в Пекине, в Китае, где состоялись переговоры, во всяком случае, в четверг начались переговоры председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Сообщений было немного. Ну, что касается непосредственно рынка нефти, непосредственно ситуации в Персидском заливе, то главы государств сошлись во мнении о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Не более того, рынок сейчас, судя по тем сообщениям, которые приходят от участников торгов, на перепуте находится. То ли эскалация вокруг Ормузского пролива, то ли деэскалации сейчас рынок не видит ни того, ни другого. И вот на этом фоне наблюдали мы консолидацию. Хотя были новости, то, что один танкер китайский все-таки прошел через Ормузский пролив и везет в Китай 2 миллиона баррелей иранской нефти. Он был заблокирован в Персидском заливе 2 месяца, но в преддверии визита президента США в Китай все-таки его пропустили. Это пока единичные случаи.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Продолжительность жизни.
14: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческие Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
15: Журналист Алена Копылова.
14: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательна тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки, крепкие социальные связи.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верный, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд в Москве заочно арестовал бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением средств российского экологического оператора. В конце апреля Буцаев улетел через Белоруссию в Грузию. Ему грозит до 10 лет колонии. Глава Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что в России осталось менее 300 тысяч заключенных. По данным Аркадия Гостева, их сейчас 282 тысячи. Для сравнения, в конце 2021 года сидельцев было 465 тысяч. Генерал отметил, что к причинам снижения числа спецконтингента относится гуманизация уголовных наказаний, а также работа по подбору контрактников вооруженные силы. Бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила возвращение в Госдуму. По ее словам, хотела бы вернуться к законодательной деятельности, поскольку любит и знает эту работу. Москалькова, занимавшая должность омбудсмена 2 срока подряд с 2016 года, покинула этот пост. На это место назначена Яна Лантратова. Израиль подает в суд на «Нью-Йорк Таймс» за статью о сексуальном насилии над палестинцами. Информация об этом появилась на официальном сайте офиса израильского премьер-министра. Статья названа в сообщении «самой чудовищной и извращенной ложью, когда-либо публиковавшейся против государства Израиль в современной прессе». Речь идет об опубликованной 3 дня назад колонке ветерана «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, в которой он рассказал о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM.
15: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Доллар дошел до 73. На фоне роста рубля россияне удвоили покупку валюты в апреле до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает доллары и евро, и что с наличными в столичных обменниках? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. С чем это связано? Ни денег, ни товара. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный госконтракт. Ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Что делать в таком случае? Подробности на Business FM. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный, подробнее.
17: Очередей и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
18: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
19: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
18: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
17: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
20: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
17: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
21: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
17: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный и Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Ни товара, ни денег. А в нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется, ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае, Евгений Перельчук продолжит.
15: «Бизнес говорит».
1: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
2: Чтобы привести немецкий инструмент, надо все постараться. Все это было сделано в конце 25-го года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
22: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается, и прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов, и она здесь ни при чем.
1: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
23: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательство, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
1: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо как альтернатива взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомазу и Гладкову, которые в среду ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Бизнес ФМ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей. После беседы с Богомазом и Гладковым добавил Песков.
24: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
25: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
24: Но не уточняется, госслужба или нет?
25: Нет, пока нет.
0: Дмитрий Песков. А Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны, и сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. 5 из них – инженерные и технические, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% в первой десятке рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил список МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходарев.
3: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Такая картина на самом деле наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях. Направлениях социогуманитарной направленности, это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны.
0: Алексей Ходарев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
4: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности, московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов, я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
0: Олег Смолин, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловный лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПбГУ и НИУ ВШЭ.
15: Культ на личности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом.
5: Культ на личности. На бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
15: Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Он напомнил, что для укрепления суверенитета страны в сфере обороны и безопасности необходимо максимально широко внедрять лучшие инновации. Для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт. Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал искусственный интеллект драйвером роста экономики. По его словам, экономический эффект от имплементации нейросетей в России может принести выгоду до 13 триллионов рублей. Чебесков добавил, что в работе Министерства финансов и правительства в целом уже активно применяют мультиагент-систему, основанную на гигачат. Это позволяет ускорить решение множества проблем в рабочих процессах. Профицит внешней торговли России в марте вырос до почти 14 миллиардов долларов. Как сообщил Центробанк, по сравнению с февралем показатель вырос на 8,9 миллиарда долларов. Объем экспорта в марте вырос на 5,6 миллиарда долларов, в годовом выражении до 41 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 3,9 миллиарда долларов и превысил 27 миллиардов долларов. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. Соответственно, 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч рублей и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Самые низкие размеры кредитов были в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. От 1 миллиона до 2 миллионов 660 тысяч рублей. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Ключ не подобрать в редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавили. Иван Медведев подробнее.
7: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 22-м Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
8: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа, мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
7: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
9: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае, чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
7: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда «Мерседес» отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом «Резиду» удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые «Мерседесы» с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
6: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет ослабить на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
7: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весны может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей. По профильным предметам до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
10: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
11: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младший переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 000 рублей.
10: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
12: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6-8 тысяч за занятие. Занятие достаточно 2 академических часа, 1.5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1.5-2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3.5 тысячи за 1.5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
13: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство?
12: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
10: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть Олимпиаду.
14: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. За олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
10: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
15: Между делом с Кирой Альтман.
17: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
18: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
17: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
18: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается.
17: Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее. Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM» Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Продюсера Линды Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по поддельным документам. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма кокаина, 2 килограмма героина. Медики проверили почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет. У 1100 из них подтвердили состояние наркотического опьянения. Из названного числа 65 человек были несовершеннолетними. Премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всего правительства. Причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуация с падением украинских беспилотников под Резекне. Ранее из-за этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спуц. Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 26 года 19 июля. Шоу пройдет в поддержку глобального образовательного фонда FIFA. Организаторы планируют собрать 100 миллионов долларов на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Кроме того, с каждого проданного на матче чемпионата мира билета в фонд будут перечислять 1 доллар. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Шаткая стабилизация. Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что Пекин пообещал не поставлять Ирану военную технику, хотя и продолжит закупать иранскую нефть. В свою очередь, Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа, но предупредил, что между странами может возникнуть конфликт при неверном подходе к тайваньскому вопросу. Комментарий Георгия Бофта. В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Почему вдруг возник этот вопрос?

0: Президента США в Китае венчался специально выдуманной по этому случаю формулой «конструктивные отношения стратегической стабильности». Трамп провел 2 дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. 2 лидера прогулялись по территории Храма Неба. А внушительная делегация 1,5 десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. О чем удалось договориться, о чем нет и как сложится дальше отношения двух сфер держав, скажет политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Фукидида. Мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой? Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции, сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт №1. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на $14 миллиардов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере $20 миллиардов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных $40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
0: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам ПРИФов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвитие, пишет Интерфакс. Поводом стала история со Ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций тогда не получили ничего. Их жалобу рассмотрел осенью прошлого года Конституционный суд и признал неконституционным.

0: тоннами два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание, в середине апреля провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальные – хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышает свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
2: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели заняты себе и спокойненько не соблюдают то, что не хотят соблюдать.
3: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
2: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
3: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
2: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
3: Какие-то могут последствия быть у них?
2: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
3: То есть это первый такой прецедент?
2: Первый шумный прецедент.
3: А почему до этого вот в СМИ не попадало?
2: А особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
0: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-либо образом рекламировать. И вот после этого, если они себя ставят звезды и еще завышают по классификации звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
4: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок. Потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, если не привлекает стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если снова это опять начинается снова. Тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, угу, да, недобросовестно классифицировать.
3: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
4: Ну, что мало выявили.
0: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Но если действительно права серьезно нарушены, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
5: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованиям является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
0: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры. Пресс-службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. После службы в бизнесе.
7: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
6: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
8: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
6: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отставки и назначения.
9: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание Puff Times. О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
6: Отчеты и планы.
9: Китайский производитель электромобилей Xiaopeng ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopeng также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда «Формула-1» Red Bull анонсировала новую коллекцию Saba с обувным производителем Crocs. Главная модель – Crocs Band, вдохновленная болидом «Формулы-1». Дизайн копирует детали гоночного автомобиля, скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло, есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесные элементы, а по корпусу – аэродинамические линии. Вторая модель – Classic Runner, напоминает гоночные силуэты. У нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки Jibby с символикой Red Bull. Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Чен. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
10: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем же японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
0: Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне XPeng также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Как считают инициаторы документа, он позволит сэкономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Причем вряд ли эффект будет ощутимый, а вот этот риск и есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
11: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей. Потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов, все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь два документа. Отстранение от управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то этот документ сократить невозможно, потому что он является отдельным. Если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документа. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только два документа, всего их пять, поэтому это 20% сокращения.
0: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, ранее сообщил, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие наличие алкоголя и наркотиков по слюне и вдыхаемому воздуху. На российском фондовом рынке возобновилось снижение. Индекс Мосбиржи просел в четверг почти на 1.5% на фоне укрепления рубля и стагнации нефтяных котировок. О том, что происходит на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций в четверг вернулся к снижению. Индекс Московской биржи по результатам основной торговой сессии упал на 0.4%, закрытие 2657 пунктов. Таким образом, не получилось уйти выше уровня 2700 по индексу Московской биржи. Скорее всего, будем возвращаться в район 2600 и, видимо, останемся пока вот в этом коридоре 2600-2700 до каких-то либо новостей, которые двинут рынок в ту или иную сторону, либо каких-то событий, допустим, на рынке товарном. Ну и на товарном рынке, кстати, тоже в четверг было относительно спокойно. Если рассматривать нефть и смесь Brent, то в районе 105-106 долларов. Преимущественно находилась смесь Brent в Лондоне, 105-106, естественно, долларов за баррель, и рынок отслеживал ситуацию в Пекине, в Китае, где состоялись переговоры, во всяком случае, в четверг начались переговоры председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Сообщений было немного. Ну, что касается непосредственно рынка нефти, непосредственно ситуации в Персидском заливе, то главы государств сошлись во мнении о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Не более того, рынок сейчас, судя по тем сообщениям, которые приходят от участников торгов, на перепуте находится. То ли эскалация вокруг Ормузского пролива, то ли деэскалации сейчас рынок не видит ни того, ни другого. И вот на этом фоне наблюдали мы консолидацию. Хотя были новости, то, что один танкер китайский все-таки прошел через Ормузский пролив и везет в Китай 2 миллиона баррелей иранской нефти. Он был заблокирован в Персидском заливе 2 месяца, но в преддверии визита президента США в Китай все-таки его пропустили. Это пока единичные случаи.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
13: Дело вкуса. Катей Калиной.
14: Весна – сезон обновлений, и рестораны их меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню а-ля карт обновил Twins Garden, увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
15: Петропавловск-Камчатский, 180 тысяч жителей. Основан штурманом Иваном Елагиным в 1740 году, как база для второй камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Быстро стал стратегическим рубежом империи и крупным портом. Назван по именам кораблей исторической экспедиции Святой Апостол Петр и Святой Апостол Павел.
13: Как появлялись города? На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд в Москве заочно арестовал бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением средств российского экологического оператора. В конце апреля Буцаев улетел через Белоруссию в Грузию. Ему грозит до 10 лет колонии. Глава Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что в России осталось менее 300 тысяч заключенных. По данным Аркадия Гостева, их сейчас 282 тысячи. Для сравнения, в конце 2021 года сидельцев было 465 тысяч. Генерал отметил, что к причинам снижения числа спецконтингента относится гуманизация уголовных наказаний, а также работа по подбору контрактников вооруженной силы. Бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила возвращение в Госдуму. По ее словам, хотела бы вернуться к законодательной деятельности, поскольку любит и знает эту работу. Москалькова, занимавшая должность омбудсмена 2 срока подряд с 2016 года, покинула этот пост. На это место назначена Яна Лантратова. Израиль подает в суд на «Нью-Йорк Таймс» за статью о сексуальном насилии над палестинцами. Информация об этом появилась на официальном сайте офиса израильского премьер-министра. Статья названа в сообщении «самой чудовищной и извращенной ложью, когда-либо публиковавшейся против государства Израиль в современной прессе». Речь идет об опубликованной 3 дня назад колонке ветерана «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, в которой он рассказал о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Доллар дошел до 73. На фоне роста рубля россияне удвоили покупку валюты в апреле до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает доллары и евро, и что с наличными в столичных обменниках? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. С чем это связано? Ни денег, ни товара. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный госконтракт. Ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Что делать в таком случае? Подробности на Business FM. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73, и начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный подробнее.
18: Очередей и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
19: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редкое. Если принесут, то, соответственно, будет.
20: Ну, я не очень много хотел, до 10 тысяч.
19: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
18: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 21-го, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
21: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что провалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
18: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
22: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
18: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
17: Ни товара, ни денег. А в нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется, ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае. Евгений Перельчук продолжит.
13: Бизнес говорит.
23: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
24: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25-го года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так, этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном, доставлен в больницу, но он не принят больницей, пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
1: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается, и прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов, и она здесь ни при чем.
23: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента диалога, не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
2: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
23: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Маргунова, Бизнес ФМ.
0: Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомаза и Гладкова, которые в среду ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Бизнес ФМ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей. После беседы с Богомазом и Гладковым добавил Песков.
3: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
4: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
3: Но не уточняется, госслужба или нет?
4: Нет, пока нет.
0: Дмитрий Песков. А Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны, и сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. 5 из них – инженерные и технические, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% в первой десятке рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань, возглавил список МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходарев.
5: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Такая картина на самом деле наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, менялись первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности. Это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны.
0: Алексей Ходарев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
6: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности, московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов, я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
0: Алекс Мурин, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловно, лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПбГУ и НИУВШЭ.
13: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
15: Байкальск, Иркутская область, 12 тысяч жителей. В 1961 году на восточном берегу Байкала началось строительство целлюлозно-бумажного комбината. Его продукцию планировалось использовать в первую очередь для нужд военного авиастроения. Выросший рядом рабочий поселок через 5 лет стал городом.
13: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Он напомнил, что для укрепления суверенитета страны в сфере обороны и безопасности необходимо максимально широко внедрять лучшие инновации. Для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт. Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал искусственный интеллект драйвером роста экономики. По его словам, экономический эффект от имплементации нейросетей в России может принести выгоду до 13 триллионов рублей. Чебесков добавил, что в работе Министерства финансов и правительства в целом уже активно применяют мультиагент-систему, основанную на гигачат. Это позволяет ускорить решение множества проблем в рабочих процессах. Профицит внешней торговли России в марте вырос до почти 14 миллиардов долларов. Как сообщил Центробанк, по сравнению с февралем показатель вырос на 8,9 миллиарда долларов. Объем экспорта в марте вырос на 5,6 миллиарда долларов в годовом выражении до 41 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 3,9 миллиарда долларов и превысил 27 миллиардов долларов. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. Соответственно, 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч рублей и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Самые низкие размеры кредитов были в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. От 1 миллиона до 2 миллионов 660 тысяч рублей. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ключ не подобрать в редакцию «Бизнес FM» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавили. Иван Медведев подробнее.
7: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 22-м Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
8: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, только ему осталось. Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
7: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
9: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае, чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
7: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Мерседесы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
10: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
7: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весны может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей. По профильным предметам до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
11: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету. Говорит Ника.
12: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшие переходят из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
11: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
14: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие обычно 2 академических часа, 1.5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1.5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается, но наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1.5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
19: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
14: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
11: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
20: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. За олимпиаду-то идут 1000. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
11: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникает. возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-Арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-Арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-Арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-Арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Металлика, Imagine Dragons, Рамштайн и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
13: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Продюсера Линды Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по поддельным документам. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма кокаина, 2 килограмма героина. Медики проверили почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет. У 1100 из них подтвердили состояние наркотического опьянения. Из названного числа 65 человек были несовершеннолетними. Премьер Латвии Вика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всего правительства. Причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуация с падением украинских беспилотников под Резекне. Ранее из-за этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спуц. Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 26 года 19 июля. Шоу пройдет в поддержку глобального образовательного фонда FIFA. Организаторы планируют собрать 100 миллионов долларов на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Кроме того, с каждого проданного на матче чемпионата мира билета в фонд будут перечислять 1 доллар. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Шаткая стабилизация. А Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что Пекин пообещал не поставлять Ирану военную технику, хотя и продолжит закупать иранскую нефть. В свою очередь, Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа, но предупредил, что между странами может возникнуть конфликт при неверном подходе к тайваньскому вопросу. Комментарий Георгия Бофта. В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Почему вдруг возник этот вопрос, когда его рассмотрят в Госдуме? И слишком много звезд Росаккредитации и Роскачества провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен отзыв лицензии. Эксперты считают, что около трети отелей завышает свою категорию. Каким образом и как с этим бороться? Подробности на Business FM.

0: Ржав, расскажет политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Факидида. Мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой? Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции, сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт номер один. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере 20 миллиардов долларов на закупку новых вооружений, каковая сумма была существенно меньше запрошенных 40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
0: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам ПРИФов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвитие, пишет Интерфакс. Поводом стала история со Ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций тогда не получили ничего, и жалобу рассмотрел осенью прошлого года Конституционный суд и признал неконституционными два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Комментировать независимо независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров.

0: при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Росаккредитации и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля и провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании. Сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальные – хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышают свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
2: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что они хотят соблюдать.
3: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
2: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
3: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
2: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
3: Какие-то могут последствия быть у них?
2: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
3: То есть это первый такой прецедент?
2: Первый шумный прецедент.
3: А почему до этого вот в СМИ не попадало?
2: Особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
1: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-либо образом рекламировать. И вот после этого, если они себя ставят звезды и еще завышают по классификации звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
4: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок, потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно, по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, не привлекая стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если в новое это опять начинается снова, то тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, да, недобросовестно классифицировать.
3: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
4: Ну, что мало выявили.
1: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки поездки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Но если действительно права серьезно нарушены, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
5: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должно быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованиям является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
1: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры. Пресс-службе Росаккредитации Интерфакса сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отставки и назначения.
7: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание «Epoch Times». О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
6: Отчеты и планы.
7: Китайский производитель электромобилей Xiaopeng ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopeng также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда «Формула-1» Red Bull анонсировала новую коллекцию Сабо с обувным производителем Crocs. Главная модель – Crocs Band, вдохновленная болидом «Формулы-1». Дизайн копирует детали гоночного автомобиля, скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло, есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесные элементы, а по корпусу – аэродинамические линии. Вторая модель – Classic Runner, напоминает гоночные силуэты, у нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки Jibbit, называется «Символикой Red Bull». Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Чен. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
8: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцы 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну и их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
1: Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне XPeng также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Законопроект же радикальный список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Как считают инициаторы документа, он позволит сэкономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Причем вряд ли эффект будет ощутимый, а вот риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
9: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны, могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов, все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь два документа. Отстранение от управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то это документ, документ сократить невозможно, потому что он является отдельным, и если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документа. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только 2 документа, всего их 5, поэтому это 20% сокращения.
1: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, ранее сообщил, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие наличие алкоголя и наркотиков по слюне и вдыхаемому воздуху. На российском фондовом рынке возобновилось снижение. Индекс Мосбиржи просел в четверг почти на 1.5% на фоне укрепления рубля и стагнации нефтяных котировок. О том, что происходит на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций в четверг вернулся к снижению. Индекс Московской биржи по результатам основной торговой сессии упал на 0.4%, закрытие 2657 пунктов. Таким образом, не получилось уйти выше уровня 2700 по индексу Московской биржи. Скорее всего, будем возвращаться в район 2600 и, видимо, останемся пока вот в этом коридоре 2600-2700 до каких-то либо новостей, которые двинут рынок в ту или иную сторону, либо каких-то событий, допустим, на рынке товарном. Ну и на товарном рынке, кстати, тоже в четверг было относительно спокойно. Если рассматривать нефть и смесь Brent, то в районе 105-106 долларов преимущественно находилась смесь Brent в Лондоне, 105-106, естественно, долларов за баррель, и рынок отслеживал ситуацию в Пекине, в Китае, где состоялись переговоры, во всяком случае, в четверг начались переговоры председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Сообщений было немного. Ну, что касается непосредственно рынка нефти, непосредственно ситуации в Персидском заливе, то главы государств сошлись во мнении о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Не более того, рынок сейчас, судя по тем сообщениям, которые приходят от участников торгов, на перепуте находится. То ли эскалация вокруг Ормузского пролива, то ли деэскалации сейчас рынок не видит ни того, ни другого. И вот на этом фоне наблюдали мы консолидацию. Хотя были новости, то, что один танкер китайский все-таки прошел через Ормузский пролив и везет в Китай 2 миллиона баррелей иранской нефти. Он был заблокирован в Персидском заливе 2 месяца, но в преддверии визита президента США в Китай все-таки его пропустили. Это пока единичные случаи.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле 1 от силы 2 офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за который клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей: оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес FM».
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
11: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
13: Усолье-Сибирская, Иркутская область, 75 тысяч жителей. В 1669 году енисейские казаки Анисим и Гавриил Михалевы нашли на берегу реки Ангары соляной источник и поставили первую варницу. Поселок Соливаров к началу 20 века развился в полноценный город.
11: Как появлялись города на Бизнес FM. После службы в бизнесе.
14: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
15: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
16: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
15: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд в Москве заочно арестовал бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением средств российского экологического оператора. В конце апреля Буцаев улетел через Белоруссию в Грузию. Ему грозит до 10 лет колонии. Глава Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что в России осталось менее 300 тысяч заключенных. По данным Аркадия Гостева, их сейчас 282 тысячи. Для сравнения, в конце 2021 года сидельцев было 465 тысяч. Генерал отметил, что к причинам снижения числа спецконтингента относятся гуманизация уголовных наказаний, а также работа по подбору контрактников вооруженной силы. Бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила возвращение в Госдуму. По ее словам, хотела бы вернуться к законодательной деятельности, поскольку любит и знает эту работу. Москалькова, занимавшая должность омбудсмена два срока подряд с 2016 года, покинула этот пост. На это место назначена Яна Лантратова. Израиль подает в суд на «Нью-Йорк Таймс» за статью о сексуальном насилии над палестинцами. Информация об этом появилась на официальном сайте офиса израильского премьер-министра. Статья названа в сообщении самой чудовищной и извращенной ложью, когда-либо публиковавшейся против государства Израиль в современной прессе. Речь идет об опубликованной три дня назад колонке ветерана «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, в которой он рассказал о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Доллар дошел до 73. На фоне роста рубля россияне удвоили покупку валюты в апреле до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает доллары и евро, и что с наличными в столичных обменниках? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. С чем это связано? Ни денег, ни товара. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный госконтракт. Ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Что делать в таком случае? Подробности на Бизнес FM.
1: Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный, подробнее.
19: Очереди и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
20: Банки сейчас